0: противовирусным препаратом, который мы стараемся использовать сезонно. Каждый сезон какой-то из вирусов выходит на первое место. Ну и, конечно, если мы говорим о системе профилактики, она в любом случае должна включать в себя сезонную вакцинацию. Как для взрослого, так и для детского населения, особенно для людей, которые работают в группе максимального риска. Это врачи, это преподаватели, люди, которые нас кормят.
1: Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России уже отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. И о погоде. В среду в Москве продолжительные осадки и до 19 градусов. В четверг во второй половине дня ливень, воздух прогреется до 20 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание», читает Александр Алексеев Валуа.
5: «Я вам одну вещь, батюшка Родион Романович, скажу про себя, так сказать, в объяснение характеристики», продолжал, суетясь по комнате, Порфирий Петрович и по-прежнему как бы избегая встретиться глазами с своим гостем. «Я, знаете, человек холостой, этак не светский, неизвестный, к тому же законченный человек... закоченелый человек-с. В семя пошел и заметили ли вы, Родион Романович, что у нас, то есть у нас в России-с, и всего более в наших петербургских кружках, если два умные человека не слишком еще между собой знакомы, но так сказать, взаимно друг друга уважающие, вот как мы теперь с вами сойдутся вместе, то целых полчаса никак не могут найти темы для разговора. Коченеют друг перед другом, сидят и взаимно конфузятся. У всех есть тема для разговора. У дам, например, у светских, например, людей высшего тона всегда есть разговорная тема, так уж заведено. А среднего рода люди, как мы, все конфузливы и неразговорчивы, мыслящие, то есть. Отчего это, батюшка, происходит? Интересов общественных, что ли, нет? Али честны уж мы очень и друг друга обманывать не желаем, не знаю-с, а? Как вы думаете? Да фуражечку-то отложите-с, точно уйти сейчас собираетесь, право, неловко смотреть. Я, напротив, так рад. Раскольников положил фуражку, продолжая молчать и серьезно, нахмуренно вслушиваться в пустую, избивчивую болтовню Порфирия. Да что он в самом деле, что ли, хочет внимание мое... развлечь глупую своей болтовней. Кофе у вас не прошу-с, не место, но минуток 5 времени. Почему не посидеть с приятелем для развлечения? Не умолкая сыпал Порфирий. И знаете, все эти служебные обязанности... да вы, батюшка, не обижайтесь, что я вот все хожу взад да вперед. Извините, батюшка, обидеть вас уж очень боюсь, а мацион так мне просто необходим-с. Все сижу и уж так рад... походить минут 5, геморрой-с. Все гимнастикой собираюсь лечиться. Там, говорят, статские, действительные статские, даже тайные советники охотно через веревочку прыгают-с. Вот оно как, наука-то в нашем веке-с. Так-с. А насчет этих здешних обязанностей, допросов и всей этой формалистики, вот вы, батюшка, сейчас упомянуть изволили сами о допросах-с. Так... знаете, действительно, батюшка Родион Романович, эти допросы иной раз самого допросчика больше, чем допрашиваемого, с толку сбивают. Об этом вы, батюшка, с совершенной справедливостью и остроумием сейчас заметить изволили. Раскольников не замечал ничего подобного. Запутаешься-с, право запутаешься. И все-то одно и то же, все-то одно и то же, как барабан. Вон, реформа идет, и мы хоть в названии-то будем переименованы. А уж про приемы-то наши юридические, как остроумно изволили выразиться, так уж совершенно вполне с вами согласен-с. Ну кто же, скажите, из всех подсудимых, даже из самого посконного мужичья не знает, что его, например, сначала начнут посторонними вопросами усыплять, по счастливому выражению вашему, а потом вдруг и огорошат в самое теме обухом-тос, в самое-то теме, по счастливому уподоблению вашему. Так вы это в самом деле подумали, что я квартирой-то вас хотел? Иронический же вы человек. Ну, не буду. Ах, да, кстати, одно словцо другое зовет, одна мысль другую вызывает. Вот вы о форме тоже давеча изволили упомянуть насчет, знаете, допросика-тос. Да что ж по форме? Форма, знаете, во многих случаях вздорс. Иной раз только по-дружески поговоришь, он и выгоднее. Форма никогда не уйдет. В этом позвольте мне вас успокоить. Да что такое в сущности форма, я вас спрошу. Формой нельзя на всяком шагу стеснять следователя. Дело следователя, ведь это, так сказать, свободное художество в своем роде или вроде того. Порфирий Петрович перевел на минутку дух. Он так и сыпал, не уставая, то бессмысленно пустые фразы, то вдруг пропускал какие-то загадочные словечки и тотчас же опять сбивался на бессмыслицу. По комнате он уже почти бегал, все быстрее и быстрее, передвигая свои жирные ножки, все смотря в землю, засунув правую руку за спину, а левую беспрерывно помахивая и выделывая разные жесты, каждый раз удивительно не подходившие к его словам. Раскольников вдруг заметил, что, бегая по комнате, он раза два точно как будто останавливался подле дверей на одно мгновение, как будто прислушивался. «Ждет он, что ли, чего-нибудь?» «А это вы действительно совершенно правы», — опять подхватил Порфирий весело, с необыкновенным простодушием смотря на Раскольникова, отчего тот так и вздрогнул и мигом приготовился. «Действительно право-с, что над формами-то юридическими с таким остроумием изволили посмеяться. Хе-хе, уж эти некоторые, конечно, глубокомысленно-психологические приемы-то наши крайне смешны-с, да, пожалуй, и бесполезны-с, а в случае, если формой-то очень стеснены-с, да-с, опять-таки я про форму, ну, признавай, или лучше сказать... Подозревай я кого-нибудь, того, другого, третьего, так сказать, за преступника-с, по какому-нибудь дельцу, мне, порученному. Вы ведь в юристы готовитесь, Родион Романович?
0: Да, готовился.
5: Ну так вот вам, так сказать, и примерчик на будущее. То есть не подумайте, чтоб я вас учить осмелился. Эвана ведь вы какие статьи о преступлениях печатаете? Нет, а так в виде факта примерчик осмелюсь представить. Так вот, считай я, например, того, другого, третьего, за преступника. Ну, зачем, спрошу, буду я его раньше срока беспокоить? Хотя бы я и улики против него имел-с. Иного я и обязан, например, заарестовать поскорее. А другой ведь не такого характера, право-с. Так отчего ж бы и не дать ему погулять по городу? Хе-хе-с. Нет, вы, я вижу, не совсем понимаете, как я вам пояснее изображусь. Посади я его, например, слишком рано, так ведь этим я ему, пожалуй, нравственную, так сказать, опору придам. Вы смеетесь? Раскольников и не думал смеяться, он сидел, стиснув губы, не спуская своего воспаленного взгляда с глаз Порфирия Петровича. А между тем ведь это так-с. С иным субъектом особенно, потому люди многоразличны, и над всем одна практика-с. Вы вот изволите теперь еще говорить «улики», да ведь оно, положим, «улики-с», да ведь улики-то, батюшка, о двух концах, большую-то частью-с, а ведь я следователь, стало быть, слабый человек, каюсь, хотелось бы следствие, так сказать, математически ясно представить, хотелось бы такую улику достать, чтобы на дважды два четыре походило, на прямое и бесспорное доказательство походило бы, а ведь засади его не вовремя. Хотя бы я был и уверен, что это он, так ведь я, пожалуй, сам у себя средства отниму к дальнейшему его обличению. А почему? А потому что я ему, так сказать, определенное положение дам, так сказать, психологически его определю и успокою. Вот он и уйдет от меня в свою скорлупу, поймет, наконец, что он арестант. Говорят, вон, в Севастополе сейчас, после Альмы, умные-то люди, ох, как боялись, что вот-вот атакует неприятель открытой силой и сразу возьмет Севастополь. А как увидели, что неприятель правильную осаду предпочел и первую параллель открывает, так куды, говорят, обрадовались и успокоились умные-то люди-с. По крайности на 2 месяца, значит, дело затянулось, потому когда-то правильной-то осадой возьмут. Опять смеетесь? Опять не верите? Оно, конечно, правы и вы. Правы-с. Правьте. Это все частные случаи, согласен с вами. Представленный случай действительно частный-с. Но ведь вот что при этом, добрейший Родион Романович, наблюдать следует? Ведь общего-то случая-с, того самого, на который все юридические формы и правила примерены, из которого они рассчитаны и в книжке записаны, вовсе не существует-с. По тому самому, что всякое дело, всякое, хоть, например, преступление, как только оно случится в действительности, тотчас же и обращается в совершенно частный случай-с. Да иногда ведь в какой? Так-таки ни на что прежнее не похожий-с. Прикомические иногда случаи случаются в этом роде-с. Да оставь я иного-то господина совсем одного. Не бери я его и не беспокой, но чтоб знал он каждый час и каждую минуту, или, по крайней мере, подозревал, что я все знаю, всю подноготную, и денно и ночно слежу за ним, неусыпно его сторожу, и будь он у меня сознательно под вечным подозрением и страхом, так ведь, ей-богу, закружится, право-с, сам придет, да, пожалуй, еще и наделает чего-нибудь, что уже на 2×2 походить будет, так сказать, математический вид будет иметь. Оно и приятно-с. Это и с мужиком сиволапым может произойти. А уж с нашим братом, современно умным человеком, да еще в известную сторону развитым, и подавно. Потому, голубчик, что весьма важная штука понять, в которую сторону развит человек. А нервы-то-с, нервы-то-с, вы их-то так и забыли-с. Ведь все это ныне больное да худое да раздраженное. А желчи-то, желчи в них во всех сколько. Да ведь это, я вам скажу, при случае своего рода рудник-с. И какое мне в том беспокойство, что он не связанный ходит по городу. Да пусть. Пусть его погуляет пока, пусть. Я ведь и без того знаю, что он моя жертвочка и никуда не убежит от меня. Да и куда ему убежать? Хе-хе. За границу, что ли? За границу поляк убежит, а не он, тем паче, что я слежу, да и меры принял. В глубину отечества убежит, что ли? Да ведь там мужики живут, настоящие, посконные, русские. Этак ведь современно-то развитый человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужички наши, жить. Хе-хе. Но это все вздор и наружное. Что такое убежит? Это форменное. А главное, это не то. Не по этому одному он не убежит от меня, что некуда убежать. Он у меня психологически не убежит. Каково выражение-то? Он по закону природы у меня не убежит, хотя бы даже и было куда убежать. Видали бабочку перед свечкой? Ну так вот, он все будет около меня, как около свечки, кружится. Свобода не мила станет, станет задумываться, запутываться, сам себя кругом запутает, как в сетях, затревожит себя насмерть. Мало того, сам мне какую-нибудь математическую штучку, вроде 2×2, приготовит, лишь дай я ему только антракт подлиннее. И все будет около меня же круги давать, все суживая, досуживая радиус. И хлоп, прямо мне в рот и влетит, я его и проглочу-с. А это уж очень приятно. Вы не верите?
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
5: Раскольников не отвечал. Он сидел бледный и неподвижный, все с тем же напряжением всматриваясь в лицо Порфирия. «Урок хорош», — думал он, холодея. «Это даже уж и не кошка с мышью, как вчера было. И не силу же он свою мне бесполезно выказывает и подсказывает. Он гораздо для этого умнее. Тут цель другая. Какая же? «Эй, вздор, брат, пугаешь ты меня и хитришь. Нет у тебя доказательств и не существует вчерашний человек. А ты просто с толку сбить хочешь, раздражить меня хочешь преждевременно. Да в этом состоянии прихлопнуть. Только врешь, оборвешься. Но зачем же до такой степени мне подсказывать? На больные, что ли, нервы мои он рассчитывает? Нет, брат, врешь, оборвешься. Хотя ты что-то и приготовил. Ну вот и посмотрим, что такое ты там приготовил». И он скрепился изо всех сил, приготовляясь к страшной и неведомой катастрофе. По временам ему хотелось скинуться и тут же на месте задушить Порфирия. Он еще, входя сюда, этой злобы боялся. Он чувствовал, что пересохли его губы, сердце колотится, пена запеклась на губах. Но он все-таки решился молчать и не промолвить слова до времени. Он понял, что это самая лучшая тактика в его положении, потому что не только он не проговорится, но, напротив, раздражит молчанием самого врага. И, пожалуй, еще тот ему же проговорится. По крайней мере, он на это надеялся. «Нет, вы, я вижу, не веритесь. Думаете все, что я вам шуточки невинные подвожу», — подхватил Порфирий все более и более веселее и беспрерывно хихикая от удовольствия и опять начиная кружить по комнате. «Ну, конечно, вы правы-с. У меня и фигура уж так самим Богом устроена, что только комические мысли в других возбуждает. А буфон-с. Но я вам вот что скажу и опять повторюсь, что вы, батюшка, Родион Романович, уж извините меня, старика, человек еще молодой-с, так сказать, первой молодости, а потому выше всего ум человеческий цените, по примеру, всей молодежи. Игривая острота ума и отвлеченные доводы рассудка вас соблазняют. Это точь-в-точь, как прежний австрийский гофкригсрат, например, насколько-то есть я могу судить о военных событиях. На бумаге-то они и Наполеона разбили, и в полон взяли. И уж как там у себя в кабинете... И все остроумнейшим образом рассчитали и подвели. А смотришь, генерал-то маг и сдается со всей своей армией. Вижу, батюшка Родион Романович, смеетесь вы надо мною, что я такой статский человек, все из военной истории примерчики подбираю. Да что делать, слабость, люблю военные дела. И уж так люблю я читать все эти военные реляции, решительно я моей карьерой манкировал. Мне бы военный служить, право-с. Наполеоном-то, может быть, и не сделался бы, ну, а майором был бы-с. Ну-с, так я вам теперь, родимый мой, всю подробную правду скажу насчет того, то есть частного случая-то. Действительность и натура, сударь вы мой, есть важные вещи. Ух, как иногда самый прозорливейший расчет подсекают. «Эй, послушайте, старика, серьезно говорю, Родион Романович». Говоря это, едва ли 35-летний Порфирий Петрович действительно как будто вдруг весь состарился, даже голос его изменился, и как-то весь он скрючился. «К тому же я человек откровенный-с». «Откровенный я человек или нет? Как по-вашему?» «Уж кажется, что вполне этакие-то вещи вам за даром сообщаю, да еще награждения за это не требую. Хе-хе. Ну так вот, продолжаю-с. Остроумие, по-моему, великолепная вещь-с. Это, так сказать, краса природы и утешение жизни. Уж какие, кажется, фокусы может оно задавать. Так что где уж, кажется, иной раз угадать какому-нибудь бедненькому следователю, который притом и сам своей фантазией увлечен, как и всегда бывает. Потому тоже ведь и человек-с. Это натура-то бедненького следователя выручает-с. Вот беда. А об этом и не подумает увлекающаяся остроумием молодежь, шагающая через все препятствия, как вы остроумнейшим и хитрейшим образом изволили выразиться. Он-то, положим, и солжет, то есть человек-то-с, частный-то случай-с, инкогнито-то-с, и солжет отлично, наихитрейшим манером. Тут бы, кажется, и триумф, и наслаждайся плодами своего остроумия, а он хлоп! Да в самом-то интересном, в самом скандализнейшем месте и упадет в обморок. Оно, положим, болезнь, духота, тоже иной раз в комнатах бывает. Да все-таки-с, Все-таки мысль подал. Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то и не сумел рассчитать. Вон оно, коварство-то, где-с? Другой раз, увлекаясь игривостью своего остроумия, начнет дурачить подозревающего его человека. Побледнеет как бы нарочно, как бы в игре. Да слишком уж натурально побледнеет-то, слишком уж на правду похоже. Он и опять подал мысль. Хоть и надует с первого раза, да за ночь-то тот и надумается, коли сам малый не промах. Да ведь на каждом шагу этак-то-с. Да чего? Сам вперед начнет забегать, соваться начнет, куда и не спрашивают. Заговаривать начнет беспрерывно о том, о чем бы надо напротив молчать. Различные аллегории начнет подпускать. Сам придет и спрашивать начнет, зачем де меня долго не берут. И это ведь с самым остроумнейшим человеком может случиться, с психологом и литератором. Зеркало натура, зеркало самое прозрачное. Смотри в него и любуйся. Вот что-с.
6: Да что это вы так побледнели, Родион Романович? Не душно ли вам, не растворить ли окошечко? «О, не беспокойтесь, пожалуйста!» — вскричал Раскольников и вдруг захохотал. «Пожалуйста, не беспокойтесь!» Порфирий остановился против него, подождал и вдруг сам захохотал вслед за ним. Раскольников встал с дивана, вдруг резко прекратив свой совершенно припадочный смех. «Порфирий Петрович!» — проговорил он громко и отчетливо, хотя едва стоял на дрожавших ногах. «Я, наконец, вижу ясно, что вы положительно подозреваете меня в убийстве этой старухи и ее сестры Лизаветы. С своей стороны объявляю вам, что все это мне давно уже надоело. Если находите, что имеете право меня законно преследовать, то преследуйте. Арестовать, то арестуйте. Но смеяться себе в глаза и мучить себя я не позволю». Вдруг губы его задрожали, глаза загорелись бешенством, и сдержанный до сих пор голос зазвучал. «Не позволю-с!» — крикнул он вдруг изо всей силы, стукнув кулаком по столу. «Слышите вы это, Порфирий Петрович? Не позволю!» «Ах, Господи, да что это опять?» — вскрикнул, по-видимому, в совершенном испуге Порфирий Петрович. «Батюшка, Родион Романович, родименький, отец, да что с вами?» «Не позволю!» — крикнул было другой раз Раскольников. «Батюшка, потише, ведь услышат, придут. Ну, что тогда мы им скажем, подумайте?» — прошептал в ужасе Порфирий Петрович, приближая свое лицо к самому лицу Раскольникова. «Не позволю, не позволю!» — машинально повторял Раскольников, но тоже вдруг совершенным шепотом. Порфирий быстро отвернулся и побежал отворить окно. «Воздуху пропустить свежего, доводиться бы вам, голубчик, испить, ведь это припадок-с!» И он бросился было к дверям приказать воды, но тут же в углу, кстати, нашелся графин с водой. «Батюшка, испейте!» — шептал он, бросаясь к нему с графином. «Авось поможет!» Испуг и самое участие Порфирия Петровича были до того натуральны, что Раскольников умолк и с диким любопытством стал его рассматривать. Воды, впрочем, он не принял. «Родион Романович, миленький, да вы это к себя с ума сведете, уверяю вас. Эх, ах, выпейте-ка, да выпейте хоть немножечко». Он таки заставил его взять стакан с водой в руки. Тот машинально поднес было его к губам, но, опомнившись, с отвращением поставил на стол. «Да-с, припадочек у нас был-с, этак вы опять, голубчик, прежнюю болезнь себе возвратите», — закудахтал с дружественным участием Порфирий Петрович, впрочем, все еще с каким-то растерявшимся видом. «Господи, да как же это к себя не беречь? Вот и Дмитрий Прокофьевич ко мне вчера приходил. Согласен, согласен-с, у меня характер язвительный, скверный. Они вот что из этого вывели, Господи. Пришел вчера после вас, мы обедали. Говорил, говорил, я только руки расставил, ну, думаю. Ах ты, Господи! От вас, что ли, он приходил? Да садитесь же, батюшка, присядьте ради Христа». «Нет, не от меня, но я знал, что он к вам пошел. И зачем пошел?» — резко ответил Раскольников. «Знали?» «Знал. Ну что ж из этого?» «Да тоже, батюшка Родион Романович, что я не такие еще ваши подвиги знаю. Обо всем известен-с. Ведь я знаю, как вы квартиру-то нанимать ходили. Под самую ночь, когда смерклась, да в колокольчик стали звонить, да про кровь спрашивали, да работников и дворников с толку сбили. Ведь и понимаю, настроение это ваше, душевное, тогдашнее-то. Ведь все-таки так вы себя просто с ума сведете, ей-богу-с. Закружитесь. Негодование-то у вас уж очень сильно кипит-с, благородное-с. От полученных обид, сперва от судьбы, а потом от квартальных. Вот вы и мечетесь туда и сюда, чтобы, так сказать, поскорее заговорить всех, заставить. И тем все разом покончить. Потому что надоели вам эти глупости и все подозрения эти. Ведь так? Угадал-с настроение-то? Только вы этак не только себя, да и Разумихина у меня закружите, ведь слишком уж он добрый человек для этого, сами знаете. У вас-то болезнь, а у него добродетель, болезнь-то и выходит к нему прилипчивая. Я вам, батюшка, вот когда успокоитесь, расскажу. Да садитесь же, батюшка, ради Христа, пожалуйста, отдохните, лица на вас нет, да присядьте же.
5: Раскольников сел, дрожь его проходила. И жар выступал во всем теле.
6: В глубоком изумлении напряженно слушал он испуганного и дружески ухаживающего за ним Порфирия Петровича. Но он не верил ни единому его слову, хотя ощущал какую-то странную наклонность поверить. Неожиданные слова Порфирия о квартире совершенно его поразили. Как же это он, стало быть, знает про квартиру-то, подумалось ему вдруг. И сам же мне и рассказывает. Да, был такой почти точно случай психологический в судебной практике нашей, с болезненный такой случай, продолжал скороговоркой Порфирий. Тоже наклепал один на себя убийство, да еще как наклепал-то, целую галлюцинацию подвел, факты представил, обстоятельства рассказал, спутал, сбил всех и каждого. А чего? Сам он совершенно неумышленно отчасти причиной убийства стал, но только отчасти, и как узнал про то, что он убийцам дал повод, затосковал, задурманился, стало ему представляться, повихнулся совсем, да уверил сам себя, что он-то и есть убийца. Да правительствующий сенат, наконец, дело-то разобрал, и несчастный был оправдан и под презрение отдан. Спасибо правительствующему сенату. Эх, ма, ай-яй-яй. Да этак что же, батюшка, этак можно и горячку нажить, когда уж этакие поползновения, нервы свои раздражать являются, по ночам в колокольчики ходить, звонить, да про кровь расспрашивать. Это ведь я психологию-то изучил, всю, на практике-с. Этак ведь иногда человека из окна или с колокольни соскочить тянет. И ощущение-то такое соблазнительное. Тоже и колокольчики-с. Болезнь, Родион Романович, болезнь. Болезнью своей пренебрегать слишком начали-с. Посоветовались бы вы с опытным медиком. А то что у вас этот толстый-то? Бред у вас. Это все у вас просто в бреду одном делается.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: На мгновение все так и завертелось кругом Раскольникова. Неужели мелькало в нем, он лжет и теперь? Невозможно. Отталкивал он от себя эту мысль, чувствуя заранее, до какой степени бешенства и ярости может она довести его, чувствуя, что от бешенства с ума сойти может. «Это было не в бреду, это было наяву!» — вскричал он, напрягая все силы своего рассудка, проникнуть в игру Порфирия. «Наяву, слышите ли?» «Да понимаю и слышу. Свои вчера говорили, что не в бреду, особенно даже напирали, что не в бреду. Все, что вы можете сказать, понимаю. Сэх, да послушайте же, Родион Романович, благодетель вы мой. Ну вот, хоть бы это-то обстоятельство. Ведь вот будь вы действительно на самом-то деле преступны, али там как-нибудь замешаны в это проклятое дело, но стали бы вы, помилуйте, сами напирать, что не в бреду. Вы все это делали, а напротив, в полной памяти. Да еще особенно напирать с упорством таким особенным. Напирать, ну, могло ли быть это, помилуйте. Да ведь совершенно же напротив, по-моему. Ведь если бы вы за собой что-либо чувствовали, так вам именно следовало бы напирать, что непременно, дескать, в бреду. Так ли? Ведь так?
3: Что-то лукавое послышалось в этом вопросе. Раскольников отшатнулся к самой спинке дивана от наклонившегося к нему Порфирия и молча, в упор, в недоумении его рассматривал.
2: А вот насчет господина Разумихина, насчет этого, то есть от себя ли он вчера приходил говорить или с вашего наущения? Да вам именно должно бы говорить, что от себя приходил, и скрыть, что с вашего наущения. А ведь вот вы не скрываете же, вы именно упираете на то, что с вашего наущения.
3: Раскольников никогда не упирал на это. Холод прошел по спине его. «Вы все лжете», — проговорил он медленно и слабо, с искривившимися в болезненную улыбку губами. «Вы мне опять хотите показать, что всю игру мою знаете, все ответы мои заранее знаете», — говорил он, сам почти чувствуя, что уже не взвешивает как должно слов. «Запугать меня хотите или просто смеетесь надо мной?» Он продолжал в упор смотреть на него, говоря это, и вдруг опять беспредельная злоба блеснула в глазах его. «Лжете вы все!» — вскричал он. «Вы сами отлично знаете, что самая лучшая увертка преступнику — по возможности не скрывать, чего можно не скрыть. Не верю я вам!» «Экой же вы вертун!» — захихикал Порфирий. «Да с вами, батюшка, и не сладишь. Мономания какая-то в вас засела. Так не верите мне? А я вам скажу, что уж верите, уж на четверть аршина поверили, а я сделаю, что поверите и на весь аршин, потому истинно вас люблю и искренно добра вам желаю».
4: Губы Раскольникова задрожали.
2: «Да-с, желаю-с, окончательно вам скажу-с», продолжал он, слегка дружески взявши за руку Раскольникова, немного повыше локтя. «Окончательно скажу-с, наблюдайте вашу болезнь, к тому же вот к вам и фамилия теперь приехала. Об ней-то помните. Покоить вам и нежить их следует, а вы их только пугаете».
3: «Какое вам дело? Почем это вы знаете? К чему так интересуетесь? Вы следите, стало быть, за мной и хотите мне это показать?»
2: «Батюшка, да ведь от вас же самих все узнал. Вы и не замечаете, что в волнении своем все вперед сами высказываете и мне, и другим. От господина Разумихина, Дмитрия Прокофьевича тоже вчера много интересных подробностей узнал. Нет, вот вы меня прервали, а я скажу, что через мнительность вашу, при всем остроумии вашем, вы даже здравый взгляд на вещи изволили потерять. Ну вот, например, хотя на ту же опять тему насчет колокольчиков-то, да этакую-то драгоценность, этакой факт, целый ведь факт-с. Я вам так, с руками и с ногами и выдал. Я-то следователь. И вы ничего в этом не видите?
3: Да подозревая я вас хоть немножко, так ли следовало мне поступить? Мне, напротив, следовало бы сначала усыпить подозрения ваши и виду не подать, что я об этом факте уже известен. отвлечь этак вас в противоположную сторону, да вдруг как обухом по темени, по вашему же выражению, и огорошить. А что, дескать, сударь, изволили вы в квартире убитой делать в 10 часов вечера, да чуть ли еще и не в 11? А зачем в колокольчик звонили? А зачем про кровь расспрашивали? А зачем дворников сбивали и в часть квартальному поручику подзывали? Вот как бы следовало мне поступить, если б я хоть капельку на вас подозрения имел. Следовало бы по всей форме от вас показания-то отобрать, обыск сделать, да, пожалуй, еще вас и заарестовать. Стало быть, я на вас не питаю подозрений, коли иначе поступил. А вы, здравый взгляд, потеряли, да и не видите ничего, повторяюсь».
2: Раскольников вздрогнул всем телом, так что Порфирий Петрович слишком ясно заметил это. «Лжете вы все!» — вскричал он. «Я не знаю ваших целей, но вы все лжете. Давеча вы не в этом смысле говорили, и ошибиться нельзя мне. Вы лжете!»
3: «Я лгу!» — подхватил Порфирий, по-видимому, горячась, но сохраняя самый веселый и насмешливый вид, и, кажется, немало не тревожась тем, какое мнение имеет о нем господин Раскольников. «Я лгу!» «Ну, а как я с вами давеча поступил? Я-то следователь. Сам вам, подсказывая и выдавая все средства к защите, сам же вам всю эту психологию подводя. Болезнь, дескать, бред, разобижен был, меланхолия, да квартальные и все это прочее. А? Хе-хе-хе. Хоть оно, впрочем, кстати, скажу, все эти психологические средства к защите, отговорки да увертки крайне несостоятельны. Да и о двух концах. Болезнь, дескать, бред, грезы, мерещилось, не помню. Все это так-с. Да зачем же, батюшка, в болезни-то, да в бреду все такие именно грезы мерещатся, а не прочие? Могли ведь быть и прочие, так ли?

0: Порфирий Петрович, говорите положительно и окончательно, и скорее, сейчас. Эк ведь комиссия, ну уж комиссия же с вами, вскричал Порфирий совершенно веселым, лукавым и нисколько не встревоженным видом. Да и к чему вам знать, к чему вам так много знать, сколь вас еще и не начинали беспокоить нисколько? Ведь вы как ребенок. Дай, да подай огонь в руки. И зачем вы так беспокоитесь? Зачем сами-то вы так к нам напрашиваетесь? Из каких причин, а? Повторяю вам, вскричал в ярости Раскольников, что не могу дольше переносить. Чего-с? Неизвестности-то, перебил Порфирий. Не извините меня, я не хочу. Говорю вам, что не хочу. Не могу и не хочу. Слышите? «Слышите?» – крикнул он, стукнув опять кулаком по столу. «Да тише же, тише, ведь услышат, серьезно предупреждаю. Поберегите себе, я не шучу-с», – проговорил шепотом Порфирий. Но на этот раз в лице его уже не было давешнего, бабье добродушного и испуганного выражения. Напротив, теперь он прямо приказывал, строго нахмурив брови, как будто разом нарушая все тайны и двусмысленности. Но это было только на мгновение. Озадаченный был Раскольников вдруг впал в настоящее исступление, но странно, он опять послушался приказания говорить тише, хотя и был в самом сильном пароксизме бешенства. «Я не дам себя мучить», – зашептал он вдруг по-давешнему, с болью и с ненавистью, мгновенно сознавая в себе, что не может не подчиниться приказанию, и приходя от этой мысли еще в большее бешенство: – «Арестуйте меня, обыскивайте меня, но извольте действовать по форме, а не играть со мной, не смейте!» «Да не беспокойтесь же о форме», – перебил Порфирий с прежней лукавой усмешкой и как бы даже с наслаждением любуясь Раскольниковым. «Я вас, батюшка, пригласил теперь по-домашнему, совершенно так по-дружески. Не хочу я вашей дружбы и плюю на нее, слышите ли? И вот же беру фуражку и иду. Ну-тка, что теперь скажешь, коли намерен арестовать?» Он схватил фуражку и пошел к дверям. «А сюрпризик-то не хотите разве посмотреть?» – захихикал Порфирий, опять схватывая его немного повыше локтя и останавливая у дверей. Он, видимо, становился все веселее и игривее, что окончательно выводило из себя Раскольникова. «Какой сюрпризик? Что такое?» – спросил он вдруг, останавливаясь и с испугом смотря на Порфирия. «Сюрпризик-с? Вот тут за дверью у меня сидит». Он указал пальцем на запертую дверь в перегородке, которая вела в казенную квартиру его. «Я и на замок припер, чтобы не убежал». «Что такое? Где? Что?» Раскольников подошел было к двери и хотел отворить, но она была заперта. «Заперта-с, вот и ключ». И в самом деле он показал ему ключ, вынув из кармана. «Лжешь ты все!» – завопил Раскольников, уже не удерживаясь. «Лжешь, Полишинель, проклятый!» И бросился на ретировавшегося к дверям, но нисколько не струсившего Порфирия. «Я все понимаю!» – подскочил он к нему. «Ты лжешь и дразнишь меня, чтоб я себя выдал!» «Да уж больше и нельзя себя выдать, батюшка, Родион Романович. Ведь вы в выступление пришли. Не кричите, ведь я людей позову-с». «Лжешь, ничего не будет, зови людей, ты знал, что я болен, и раздражить меня хотел до бешенства, чтоб я себя выдал, вот твоя цель. Нет, ты фактов подавай, я все понял, у тебя фактов нет, у тебя одни только дрянные, ничтожные догадки, заметовские. Ты знал мой характер, до исступления меня довести хотел, а потом и огорошить вдруг попами да депутатами. Ты их ждешь, а? Чего ждешь? Где? Подавай». «Ну какие тут депутаты-с, батенька? Вообразиться же человеку! Да этак по форме и действовать-то нельзя, как вы говорите. Дело вы, родимый, не знаете. А форма не уйдет, сами увидите», – бормотал Порфирий, прислушиваясь к дверям.
1: Действительно, в это время у самых дверей в другой комнате послышался как бы шум.
0: «А, идут!» – вскричал Раскольников. «Ты за ними послал, ты их ждал, ты рассчитал. Ну, подавай сюда всех, депутатов, свидетелей, чего хочешь. Давай, я готов, готов». Но тут случилось странное происшествие. Нечто до того неожиданное при обыкновенном ходе вещей, что уже, конечно, ни Раскольников, ни Порфирий Петрович на такую развязку и не могли рассчитывать.

0: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
1: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Герберт Уэллс. Рассказ «Что едят писатели» читает Станислав Федосов.
1: Рискуя огорчить новичка-литератора, я вынужден напомнить ему несколько банальных, но важных истин, связанных с литературным трудом. При всей своей банальности они объясняют многое, на первый взгляд, непонятное. Что такое, скажем, творческая индивидуальность? Откуда эта способность выразить нечто свое, новое? А кроются за этим очень простые вещи. Кому неизвестно, что после длительного поста мозг наш работает вяло. Нет и проблеска живой мысли. Нам трудно сосредоточиться, и мы не в силах заставить себя думать по-настоящему. С другой стороны, сразу после сытной трапезы мысли у нас рождаются весомые, но неповоротливые. Чай вызывает у нас поток приятных размышлений. А те, кто принимал истонский гипофосфатный сироп, легко припомнят, как быстро это снадобье возбуждает мозговую деятельность и подстегивает воображение. В свою очередь, шампанское, особенно если ему сопутствует рюмка виски, порождает шутливое и беззаботное настроение, тогда как десятка три устриц, съеденных натощак, вызывают по большей части состояние глубокой грусти, а то и черной меланхолии. Развивая эту тему, можно было подметить огрубляющее влияние пива, успокоительные свойства салата, возбуждающие действие цыплят под острым соусом, но мы без того уже достаточно сказали в пояснении нашей мысли. Из вышеизложенного, безусловно, яствует, что самобытность писателя определяется лишь характером его пищи. В подтверждение напомню читателю о, пожалуй, самом известном случае из жизни Карлейля, когда он при неких памятных обстоятельствах вышвырнул в окно свой завтрак. Что побудило его к этому? Неужели друзья сберегли эту историю лишь из низменного пристрастия к мелочам, принижающим великого человека? А ведь кое-кто хочет убедить нас, будто в этом проявилась всего лишь детская нелюбовь к холодному мясу и крутым яйцам. Это утверждение абсурдно. Между тем, что может быть естественней справедливого возмущения при виде того, как рушится тщательно продуманная система питания? Новичок-литератор, если только он человек вдумчивый и не погряз безнадежно в глупых теориях о вдохновении и прирожденном таланте, надеюсь, отлично поймет, что я раскрываю ему самый, пожалуй, важный секрет писательского мастерства. А теперь перейдем к более непосредственным советам. Если вы хотите, чтобы в ваших произведениях хоть сколько-нибудь чувствовалась сила и свежесть, вам совершенно необходимо погубить свой желудок. Это подтвердит всякий литератор. Добиться этого надо во что бы то ни стало. Даже если вам придется свести свое питание к сосискам, луку и сыру. Покуда вы потакаете своим гурманским наклонностям, писатель из вас не выйдет. В страдании познается то, что в песне говорится. Поэтому те, кто живет дома, под опекой матери или старшей сестры, никогда и ни при каких обстоятельствах, как бы ни было сильно их тщеславие, не создадут ничего, кроме доморощенной поэзии. Ведь они едят в определенные часы, и притом очень вкусно. А от этого, да простится мне моя грубость, у них чертовски хиреет фантазия. Тщательно изучив воспоминания о писателях прошлого, а также опыт ныне здравствующих писателей, мы откроем два способа погубить свой желудок и укрепить талант. Это переезд в убогие меблирашки. Мы могли бы назвать дюжину знаменитостей, вскормивших там великое честолюбие. Или женитьба на миловидной девице, совершенно не сведущей в хозяйстве. Первый метод более эффективен, ибо миловидная девица непременно захочет целый день сидеть у вас на коленях. А это большая помеха в литературном труде. Принадлежность к какому-нибудь клубу, где можно обедать, пусть даже клубу литераторов, неизбежно губит начинающего писателя. Эту роковую ошибку совершил не один даровитый юнец. По собственному почину или по совету неразумных друзей, пытавшийся пролезть в общество знаменитостей, он сберег свой желудок, но утратил репутацию. После того, как вы расправились со своим желудком, это общее условие для успешной работы в литературе, вам предстоит выбрать меню, наиболее отвечающее вашим творческим планам. Здесь надо помнить, что все писатели держат свою кухню в тайне. Стивенсон сбежал на Самоа, дабы скрыть тщательно продуманную систему питания и уберечь своих поваров от возможного подкупа. Даже сэр Уолтер Безант, а он очень откровенен с начинающим литератором, не обмолвился ни словом о своей простой, здоровой и незатейливой пище. Сало утверждал, что ел все подряд. Однако, скорее всего, он просто шутил. Наверное, у него было какое-нибудь главное блюдо, а все остальное служило гарниром. Интересно, а чем питался Шекспир? Беконом? Мистер Берри выпустил прелестную и весьма поучительную для молодого юмориста книгу о своей трубке и табаке, но почти ничего не сообщил в ней о том, что он ест и пьет. Его рассуждения о трубке повлияли на многих, и теперь каждый молодой репортер-честолюбец непременно вытащит на людях хорошо обкуренную трубочку с таким диковинным чубуком, хоть его и мутит от табака. Тот факт, что знаменитости столь ревниво оберегают тайну своего питания, заметьте, они никогда не пускают интервьюера на кухню и не дают ему взглянуть на объедки, разумеется, вынуждает нас прислушиваться ко всяким толкам и строить всевозможные гипотезы. Так мистер Эндрю Лэнг ассоциируется для многих с лососем. Но, скорее всего, это чистое заблуждение. Пристрастие к лососине отнюдь не способствует развитию таланта. Лососина, как легко убедиться, кушанье унылое и несытное, способное, скорее всего, породить мировую скорбь мистера Хэлла Кейна. Мистер Хэггард и тот не питался одним сырым мясом. Для мелодраматичной и несколько грустной истории право не сыщешь ничего лучше простых булочек с коринкой. Только надо есть их свежими, да побольше. Легкий юмористический стиль проще всего достигается с помощью содовой и сухих бисквитов, если за ним следует черный кофе. Содовая может быть ирландской или шотландской на выбор. Дабы научиться писать цветисто и вычурно, новичок должен ограничиться тушеными овощами и кипяченой водой. и приобщиться к борьбе против алкоголя, табака, опиума и вивисекции, а также стать защитником вегетарианства и феминизма. Тем, кто желает сотрудничать в толстых журналах, рекомендуется есть вареную свинину с капустой, запивать ее бутылочным пивом и заедать яблоком в тесте. Это самым действенным образом пресечет всякую склонность к шутке или к тому, что в респектабельных кругах Англии считается двусмысленностью, и обеспечит вам полную поддержку серьезной публики, читающей эти издания. Как только вы почувствуете, что теряете сон и покой, бросайте писать. С другой стороны, для того, чтобы сотрудничать в журналах, именуемых публикой декадентскими, надо добрую неделю питаться лишь воздушными булочками, изредка позволяя себе выпить чаю у какого-нибудь литератора. Все, кто вскормлен на ячменных лепешках, становятся мозговитыми. Подобная диета, если вы изредка нарушаете ее и наедаетесь до отвала шоколадом и макаронами, запивая их дешевым шампанским, а также каждодневные прогулки от Оксфорд-Циркус через Риджент-стрит, Пикадилли и Грин-парк, Вестминстер и обратно, должны послужить хорошей основой для острой социальной сатиры. Откуда возникла самобытность мистера Киплинга, неизвестно. А многие хотели бы знать. Возможно, он питался чем-нибудь найденным в джунглях, какими-нибудь ягодами или еще чем. Один мой приятель провел с этой целью серию опытов, но вместо отчета о них оставил завещание, да и то не успел продиктовать до конца. Это было не совсем обычное завещание. Оно состояло из одних проклятий, и в нем не упоминалось ни о какой собственности, кроме его кишок. Для детективных рассказов лучше всего идет холодный крепкий чай с черствыми бисквитами, тогда как для социального романа автору надо есть побольше вареного риса с поджаренным хлебом и запивать их водой. Впрочем, почти все приведенные здесь рецепты основаны на догадках. Несомненно одно. Каждый автор после того, как пищеварение его будет испорчено, должен сам подыскать себе наиболее подходящую диету, а именно такую, которая особенно неприемлема для его желудка. Если вы не добьетесь нужного эффекта с помощью обычной пищи, попробуйте химикалии. Кстати, среди новичков-литераторов огромный успех имело бы какое-нибудь писательское питание Джеббера, должным образом разрекламированное и снабженное портретами писателей в их салонах с подписью «Питался исключительно продуктами Джеббера», а также врачебными справками, подтверждающими вредность этих продуктов и хвалебными и препарированными разгромными рецензиями на сочинения авторов, сидящих на пище Джеббера. К указанным продуктам неплохо было бы примешивать небольшую, но действенную дозу мышьяка.
0: Мы читали рассказ Герберта Уэллса «Что едят писатели?» Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Число пострадавших при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке выросло с 5 до 7. Это подтвердили РИА Новости в Главном управлении МЧС по Башкирии. Ранее во вторник сообщалось, что 4 человека погибли, а 5 пострадали. В Стерлитамаке днем произошло возгорание в центре Солнечной. Пожар был локализован на площади 2000 квадратных метров, а вечером во вторник открытое горение было ликвидировано. Конфликт на Украине будет урегулирован быстрее, чем многие ожидают, уверен американский лидер Дональд Трамп. Президент США выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Впрочем, конкретные сроки он при этом не обозначил.
2: Ранее мы считали, что такое развитие событий невозможно, но тем не менее это случилось. Мы тесно взаимодействовали с руководством России и Украины. Я думаю, что нам удастся будет урегулировать этот вопрос быстрее, чем нам кажется.
1: Добавлю, в своем выступлении президент Соединенных Штатов Дональд Трамп упомянул конфликт на Украине лишь дважды, передает корреспондент РИА Новости. Больше времени он уделил конфликту с Ираном. Евросоюз продлил антироссийские санкции сразу на 3 года, исключив из списков бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Это компромиссное решение стало итогом недельных споров. Словакия и Франция настаивали на исключениях, а Латвия требовала наложить санкции на всех без исключений. Теперь ранее введенные ограничения для остальных 3000 граждан и компаний России сохранены. В Кремле назвали все рестрикции незаконными, потребовав их полной отмены для всех россиян. Избирательная комиссия Запорожской области подвела официальные итоги выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. По данным комиссии, явка за 3 дня голосования составила 80%. Все прошло спокойно и в соответствии с законом. По федеральному округу больше всего голосов получила «Единая Россия», далее по списку «Справедливая Россия». Окончательное распределение мандатов определит Центральная избирательная комиссия в пятницу 25 числа. И первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека «Цигардекс» поступит в медицинские учреждения уже в конце сентября, рассказал генеральный директор компании-производителя Евгений Баринов. Стартовая серия объемом 30 тысяч доз уже выпущена в гражданский оборот. До конца года компания планирует произвести 600 тысяч доз. Препарат защищает от 4 типов вируса, 2 из которых могут вызывать онкологические заболевания. Напомню, что вакцину зарегистрировали в марте прошлого года. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Константин Коровин. Главы из книги «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь». Читает Алексей Войтюк.
4: В моих воспоминаниях о Федоре Ивановиче Шаляпине я лишь вскользь касаюсь его художественного творчества. Я хотел только рассказать о моих встречах с Федором Ивановичем Шаляпиным в течение многих лет, воссоздать его живой образ таким, каким он являлся мне. Помню, зимой в Петербурге жил я на квартире при правлении заводов и железных дорог Саввы Ивановича Мамонтова и в своей комнате делал эскизы к постановке частной русской оперы Саввы Мамонтова, опере «Аленький цветочек» Кроткова. К вечеру я приходил в ресторан Лейнера на Невском обедать с приятелем своим, дирижером оперы Труффи. Однажды я увидел Труффи в обществе молодого человека очень высокого роста, блондина со светлыми ресницами и серыми глазами. Я подсел к ним за стол. Молодой человек посмотрел на меня и, улыбнувшись, спросил: «Паралата итальяно?» Я был жгучим брюнетом. «Тебя все принимают за итальянца», — сказал Труффи. «Да ты и похож». Молодой человек, одетый в поддевку и русскую рубашку, показался мне инородцем. Он походил на торговца Финна, который носит по улицам мышеловки, сито и жестяную посуду. Молодой человек был озабочен и жаловался, что в Панаевском театре платят меньше, чем в Тифлисе.
5: «Пошлю-ка я их к черту и уеду в Тифлис. Что в Петербурге? Вот не могу второй месяц за комнату заплатить. А там тепло, шашлыки, Майдан, бани такие и Усатов. У него всегда можно пятерку перехватить. Я ведь здесь никого не знаю». Молодой человек был так худ, что когда он ел, видно было, как проглоченный кусок проходит по длинной шее. «Вот когда приедет Мамонтов, — сказал Труффи, — я поговорю с ним о тебе». После обеда, уходя от Лейнера, я видел, как у подъезда Труффи дал молодому человеку 3 рубля, и тот быстро пошел к Невскому. Расставаясь с Труффи, я сказал ему: «Постой, я сейчас зайду на Морскую, рядом Кюба. Там, наверное, обедает Кривошеин, и узнаю у него, когда приедет Мамонтов. Да скажи, кто этот молодой человек?» «Это хороший голос», — ответил Труффи, «но несерьезный человек. Приходи в Панаевский театр, он там поет. Голос настоящий». На другой день я зашел в Панаевский театр за кулисы, где увидел этого молодого человека, одетого Мефистофелем. Костюм был ему не в пору. Движения резкие, угловатые и малоестественные. Он не знал, куда деть руки, но тембр его голоса был необычайной красоты и какой-то грозной мощи. Уходя, я взглянул на афишу у входа в театр и прочел: «Мефистофель, Шаляпин». Вскоре приехал Мамонтов. Утром он зашел ко мне, смотрел эскизы. «Костенька», — сказал он, — «я теперь занят, а вы поезжайте к Кюба. Я туда приеду завтракать. Сейчас мне не до театра, важное заседание». Проходя мимо конторы, я увидел сидящих за столами каких-то серьезных, хмурых людей. Сбоку на столах лежали большие бухгалтерские книги, счеты. Хмурые люди усердно что-то писали. И я подумал: как это все не похоже на то, что я делаю с Мамонтовым, на театр, оперу. Как это он все совмещает? К завтраку у Кюба пришли и Труффи, баритон Малинин, Чернов. В разговоре Труффи сказал: «Этот трудный человек Шаляпин подписал контракт в Мариинский театр. Раньше я искал его на квартире, но его там уже 2 недели нет. Я давно хотел, чтобы вы его послушали». «Вот он слышал его», — сказал он, показывая на меня. «Вы слышали?» — спросил Савва Иванович Мамонтов. «Да», — ответил я, — «голос особенный, необычайный. Я никогда не слыхал такого. А сам худой, длинный, похож не то на финна, не то на семинариста. А глаза светлые, сердитые. Хороша фигура для костюма, но костюм Мефистофеля на нем был ужасный». Через 3 дня я услыхал из своей комнаты, что в дальнем покое за конторой кто-то запел. «Шаляпин», — подумал я. Я пошел туда. За роялем сидел Труффи, и Мамонтов смотрел на Шаляпина внимательно и пристально. Я остановился у двери против певца. У юноши как-то особенно был открыт рот. Я видел, как во рту у него дрожал язык, и звук летел с силой и уверенностью, побеждая красотой тембра. Вечером Мамонтов перед отъездом в Москву говорил мне: «А Шаляпин — это настоящая сила! Какой голос! Репертуара, говорит, нет, но поет! В консерватории не был. Хорист, певчий. А кто знает, не сам ли он консерватория? Вы заметили, Костенька, какая свобода, когда поет? Вот все поздно, мне говорят. Контракт подписал с императорской оперой. Как его оттуда возьмешь? Да мне и неудобно. Одно, что ему, пожалуй, там пить не дадут. Ведь он, говорят, с Норовым, ссорится со всеми. Говорят, гуляка. Мы бы с вами поставили для него вражью силу и Юдивь Серова, Псковитянку Римского-Корсакова, князя Игоря Бородина. Хорош бы Галицкий был». И Савва Иванович размечтался. Так размечтался, что на поезд опоздал. Надо послать за Труффи и Малининым. Приехали Труффи и Малинин. Поехали все искать Шаляпина. Он жил на Охте, снимая комнату в деревянном двухэтажном доме во втором этаже у какого-то печатника. Когда мы постучали в дверь, отворил сам печатник, рыжий, сердитый человек. Он осмотрел нас подозрительно и сказал: «Дома нет». «А где же он, не знаете ли вы?» — спросил Мамонтов. «Да его уж больше недели нет. Черт его знает, где он шляется. Второй месяц не платит. Дает рублевку, тоже жилец. Приедет, орет. Тоже приятели у него, пьяницы все, актеры. Не заплатит, к мировому подам и вышибу. Может, служба у вас какая ему есть? Так оставьте записку». Помню, в коридоре горела коптящая лампочка на стене. Комната Шаляпина была открыта. «Вот здесь он живет», — показал хозяин. Я увидел узкую неубранную кровать со смятой подушкой, стол. На нем в беспорядке лежали ноты. Листки нот валялись и на полу. Стояли пустые пивные бутылки. Мамонтов, приложив клочок бумаги к стене, писал записку. Спросил, повернувшись к Труффи, «Как его зовут?» Труффи засмеялся и сказал: «Как зовут? Федя Шаляпин». Записку оставили на столе и уехали ужинать к Пивато. У Пивато Труффи заказал итальянские макароны и все время разговаривал по-итальянски с Мамонтовым о Мазини. Прошло больше года. Ничего не было слышно о Шаляпине. Но Савва Иванович не забыл Шаляпина и сказал мне раз: «А я был прав, Костенька. Шаляпину-то петь не дают, и неустойка его всего 12 тысяч. Я думаю, его уступят мне без огорчения. Кажется, его терпеть там не могут. Скандалист, говорят». Я поручил Труффи поговорить с ним. «Одна беда. Он больше, кажется, поет в хоре у Тертия Филиппова. А ведь Тертий — мой кнут, государственный контролер. Он может со мной сделать, что хочет. Уступит ли он? Тут ведь дипломатия нужна. Неустойка пустяки, я заплачу. Но я чувствую, что Шаляпин уника. Это талант. Как он музыкален. Он будет отличный Алаферн. Вы костюм сделаете. Надо поставить, как мы поставили русалку. Это ничего, что он молод. Начинайте делать эскизы к Юдифи». Я удивлялся Савве Ивановичу Мамонтову, как он любит оперу, искусство, как сразу понимает набросок, эскиз. Хоть и не совсем чувствует, что я ищу, какое значение имеет в постановке сочетание красок. А все его осуждали. «Большой человек не делом занимается, театром». Всем как-то это было неприятно. И родственникам, и директорам железной дороги, и инженерам заводов.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Константина Коровина «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь».
5: В Нижнем Новгороде достраивалась всероссийская выставка. Особым цветом красили большой деревянный павильон Крайнего Севера, построенный по моему проекту. Павильон Крайнего Севера, названный 12-м отделом, был совершенно особенный и отличался от всех. Проходящие останавливались и долго смотрели. Подрядчик Бабушкин, который его строил, говорил: «Эдакое дело, ведь это что? Сколько дач я построил? У меня дело паркетное, а тут все топором. Велит красить, так верите ли, краску целый день составляли. И составили прям дым. Какая тут красота! А кантик по краям чуть шире я сделал. Нельзя, говорит, переделывай. И найдет же этаких, Савва Иванович. Прямо ушел бы. Только из уважения к Савве Ивановичу делаешь. Смотри, чудно. Канаты, бочки, сырье. Человека привез с собой. Так рыбу прямо живую жрет. Ведь достать эдакого тоже где?» «Ну что, — сказал он Савве Ивановичу, — сарай и сарай. Дали бы мне, я бы вам павильончик отделал в петушках. Потом бы на дачу переделали, поставили бы в Пушкине». На днях выставка открывается. С стараясь создать в просторном павильоне северного отдела то впечатление, вызвать у зрителя то чувство, которое я испытал там, на севере. Вешаю необделанные меха белых медведей. Ставлю грубые бочки с рыбой. Вешаю кожи тюленей, шерстяные рубашки поморов. Среди морских канатов, снастей, чудовищные шкуры белух, челюсти кита. Самоед Василий, которого я тоже привез с собой, помогает мне, старается. Меняет воду в оцинкованном ящике, в котором сидит у нас живой милейший тюлень, привезенный с Ледовитого океана и прозванный Васькой. Самоед Василий кормит его живой плотвой и сам, потихоньку выпив водки, тоже закусывает живой рыбешкой. Учит тюленя, показывая ему рыбку, кричать «Ура! Ура! Ура!» Тюлень так чудно подражает и тоже кричит «Ура!»
6: «Можно посмотреть?» — спросил вошедший в павильон худой и очень высокий молодой человек в длинном сюртуке, блондин со светлыми ресницами серых глаз.
5: «Смотри!» — ответил самоед Василий. Тюлень Васька высунулся из квадратного чана с водой, темными глазами посмотрел на высокого блондина, крикнул «Ура!» и, блеснув ластами, пропал в воде.
6: «Это же черт знает что такое!» — крикнул, отскочив высокий молодой человек, отряхая брызги, попавшие ему в лицо от всплеска тюленя.
5: «Где это я видел этого молодого человека?» — подумал я. Василий, не обращая внимания на его присутствие, выпил рюмку водки и съел живую плотицу. Молодой человек в удивлении смотрел прямо ему в рот. И вдруг я вспомнил — это Шаляпин. Но он меня не узнал и, обратившись ко мне, спросил:
6: «Что же это у вас тут делается, а? Едят живую рыбу!»
7: «Здравствуйте! Где это я вас видел? У Лейнера? В Петербурге или где?»
6: «Что это такое у вас? Какая замечательная зверюга!»
5: Тюлень снова высунулся из воды. Шаляпин в упор смотрел на него и, смеясь, говорил:
6: «Ты же замечательный человек! Глаза какие! Можно его погладить?»
5: «Можно», — говорю я. Но тюлень блеснул ластами и окатил всего Шаляпина водой.
8: «Дозвольте просить на открытие», — сказал подрядчик Бабушкин. «Вот сбоку открылся ресторан, буфет и все прочее. Чем богаты, тем и рады».
5: «Пойдемте», — сказал я Шаляпину.
8: «Куда?»
5: «Да в ресторан, вот, открылся».
8: «Отлично! Мое место у буфета!» И он засмеялся.
5: Сбоку павильона, когда мы спускались с лестницы, штукатуры оканчивали большой чан. Я сказал: «Этот чан будет наполнен водой, и здесь будут плавать большие морские чайки и альбатросы, которых я привез с Дальнего Севера». На террасе ресторана, когда мы сели за стол, хозяин подошел к нам и спросил: «Что прикажете для начала?» Бабушкин распоряжался. Подавали балык, икру, водку, зеленый лук, расстегая со стерлядью.
8: «Удивление, этот ваш павильон! Все глаза пялят! Интересно, а в чину-то что будет, позвольте узнать?» — обратился ко мне хозяин.
5: Я хотел ответить, но Шаляпин перебил меня.
6: «По указу его императорского величества будет наполнено водкой для всеобщего пользования даром».
5: Хозяин и буфетчик вылупили глаза.
8: «Господи!» — воскликнул хозяин. «Конечно, ежели... Но это никак невозможно, ведь это же будет... Народ обопьется весь!»
6: «Ну вот», — сказал Шаляпин, — «давно пора, а то...» Бабушкин, закрыв глаза, смеялся.
5: «Весело!» — завтракал Шаляпин и рассказывал какой-то новый еврейский анекдот. От буфета, улыбаясь, подошел к нам бравый полицейский пристав.
6: «Простите», — сказал, смеясь, — «чего это вы говорите? Что из этого бассейна государь-император поить народ водкой будет?»
8: «Чего вы думаете? Невозможное положение. Говорите зря. Да ведь что в этом самое вредное, поверят. Ведь это полнижнего придет. Не говорите, пожалуйста».
6: «Садитесь», — предложил Шаляпин. «Это я верно говорю. Но больше одного стакана не дадут.
8: и только тому, кто живую плотицу съест. Вот как тот самоед». Он стал звать рукой самоеда Василия. Василий живо подбежал к нам. Шаляпин, наклонясь, что-то ему шепнул. Василий убежал в павильон и вернулся, держа в руках живую плотицу. «Вот, посмотрите!» Шаляпин налил в стакан водку, Василий махом выпил ее и закусил плотицей.
7: «Видели?» — сказал Шаляпин.
8: «А теперь попробуйте-ка нашей закуски». Он еще налил стакан Василию и пододвинул к нему балык и икру. Самоед выпил водку и стал оробело закусывать. «Ну что, какая закуска лучше?» — спросил Шаляпин.
9: «Наша», — ответил самоед.
7: «Поняли?» — спросил пристава Шаляпин.
8: Бабушкин и пристав только переглядывались друг с другом.
9: «Какой народ! И откуда такой?»
7: «А вот», — сказал Шаляпин, — «настоящий народ! А вам подавай все жареное да копченое!»
8: «Невиданное дело!» — смеялся Бабушкин. К павильону подошел Савва Иванович Мамонтов с товарищем министра Владимиром Ивановичем Ковалевским. Шаляпин, увидав их, крикнул: «Савва Иванович, идите сюда!» Услыхав голос Шаляпина, Савва Иванович направился к нам на террасу и познакомил Шаляпина с Ковалевским.
7: «Что делается?» — хохотал Шаляпин. «Ваш павильон волшебный! Я в первый раз в жизни вижу такие истории. Он и меня заставляет», — показал он на меня, — «есть живого осетра». «Как это у вас этот иностранец?»
8: Шаляпин хохотал так весело, что невольно и мы все тоже смеялись. А пристав даже вытирал слезы от смеху.
7: «Что только выдумают!»
4: На открытии всероссийской выставки в Нижний Новгород приехало из Петербурга много знати. Министры, витты и другие, деятели финансов и промышленных отделов, вице-президент Академии художеств граф Иван Иванович Толстой, профессора Академии. На территории выставки митрополитом был отслужен большой молебен. Было много народу – купцов, фабрикантов по приглашению. Когда молебен кончился, Мамонтов, Витте в мундире, в орденах, и многие с ним тоже в мундирах и орденах, направились в павильон Крайнего Севера. Мы с Шаляпиным стояли у входа в павильон. «Вот это он делал», — сказал Мамонтов, показав на меня Витте, а также представил и Шаляпина. Когда я объяснял экспонаты Витте, то увидел в лице его усталость. Он сказал мне: «Я был на Мурмане. Его мало кто знает. Богатый край». Окружающие его беспрестанно спрашивали меня то или другое про экспонаты и удивлялись. Я подумал: странно, они ничего не знают об огромной области России, малую часть которой мне удалось представить. «Идите с Коровиным ко мне», — сказал, уходя, Мамонтов Шаляпину. «Вы ведь сегодня поете? Я скоро приеду». Выйдя за ограду выставки, мы с Шаляпиным сели на извозчика. Дорогой он, смеясь, говорил:
7: «Эх, хорошо! Смотрите, улица-то вся из трактиров! Люблю я трактиры!»
8: Правда, веселая была улица. Деревянные дома в разноцветных вывесках, во флагах, пестрая толпа народа, ломовые, везущие мешки с овсом, хлебом, товары, блестящие сбруи лошадей, разносчики с рыбой, баранками, пряниками, пестрые цветные платки женщин, а вдали — Волга. И за ней, громоздясь в гору, город Нижний Новгород. Горят купола церквей. На Волге — пароходы, барки. Какая бодрость и сила! «Стой!» — крикнул вдруг Шаляпин извозчику. Он позвал разносчика. Тот подошел к нам и поднял с лотка ватную покрышку. Там лежали горячие пирожки.
7: «Вот, попробуй-ка», — сказал мне на «ты», Шаляпин. «У нас в Казани такие же».
8: Пироги были с рыбой и визигой. Шаляпин их ел один за другим.
7: «У нас-то, брат, на Волге жрать умеют. У бурлаков я ел стерляжью уху в два навара. Ты не ел?»
8: «Нет, не ел», — ответил я.
7: «Так вот, Витте и все, которые с ним в орденах, лентах, такой братухи не едали.
8: Хорошо здесь. Зайдем в трактир, съедим уху, а потом я спать поеду. Ведь я сегодня «Жизнь за царя» пою. В трактире мы сели за стол у окна. «Посмотри на мою Волгу», — говорил Шаляпин, показывая в окно. «Люблю Волгу. Народ другой на Волге. Не сквалыжники. Везде как-то жизнь для денег, а на Волге деньги для жизни». Было явно, этому высокому размашистому юноше радостно есть уху с калачом и вольно сидеть в трактире. Там я его и оставил. Когда я приехал к Мамонтову, тот обеспокоился, что Шаляпина нет со мной. «Знаете, ведь он сегодня поет, театр будет полон. Поедем к нему». Однако в гостинице, где жил Шаляпин, мы его не застали. Нам сказали, что он поехал с барышнями кататься по Волге. В театре, за кулисами, я увидел Труффи. Он был во фраке, завит. В зрительный зал уже собиралась публика, но Шаляпина на сцене не было. Мамонтов и Труффи волновались. И вдруг Шаляпин появился. Он живо разделся в уборной до нога и стал надевать на себя ватные толщинки. Труффи и Мамонтов были в уборной. Быстро одеваясь и гримируясь, Шаляпин говорил, смеясь, Труффи: «Ви, маэстро, не забудьте, пожалуйста, мои эффектные фермато». Потом, положив ему руку на плечо, сказал серьезно: «Труфочка, помнишь, там не четыре, а пять. Помни паузу». И острыми глазами Шаляпин строго посмотрел на дирижера. Публика наполнила театр. Труффи сел за пульт. Раздавались нетерпеливые хлопки публики. Началась увертюра. После арии Сусанина «Чуют правду» публика была ошеломлена. Шаляпина вызывали без конца. И я увидел, как Ковалевский со слезами на глазах говорил Мамонтову: «Кто этот Шаляпин? Я никогда не слыхал такого певца». К Мамонтову в ложу пришли Витте и другие и выражали свой восторг. Мамонтов привел Шаляпина со сцены в ложу. Все удивлялись его молодости. За ужином, после спектакля, на котором собрались артисты и друзья, Шаляпин сидел, окруженный артистками, и там шел несмолкаемый хохот. После ужина Шаляпин поехал с ними кататься по Волге. «Это такая особенная человека», — говорил Труффи. «Но такой таланта я вижу в первый раз».

0: Радиозвезда. Константин Коровин. Главы из книги «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь». Читает Алексей Войтюк.
1: В начале театрального сезона в Москве, в частной опере Мамонтова, мной были приготовлены к постановке оперы «Рогнеда» Серова, «Опричник» Чайковского и «Русалка» Даргомышского. В мою мастерскую на Долгоруковской улице, которую мы занимали вместе с Валентином Александровичем Серовым, часто приходил Шаляпин. Если засиживался поздно, оставался ночевать. Шаляпин был всегда весел и остроумно передразнивал певцов, русских и итальянских, изображая их движение, походку на сцене. Он совершенно точно подражал их пению. Эта тонкая карикатура была смешна. Своей подвижностью, избытком энергии, множеством переживаний, веселья, кутежи, ссоры, он так себя утомлял, что потом засыпал на 20 часов, и разбудить его не было возможности. Особенностью его было также, что он мог постоянно есть. Он был богатырского сложения. Я не видел Шаляпина, чтобы он когда-либо читал или учил роль. И все же он все знал. И никто так серьезно не относился к исполнению и музыке, как он. В этом была для меня какая-то неразгаданная тайна. Какой-либо романс он проглядывал один раз и уже его знал и пел. Когда он бывал серьезно расстроен или о чем-нибудь скорбел, то делался молчалив и угрюм. Ничто не могло рассеять его дурного настроения. Он стоял у окна и стучал пальцем по стеклу, или как-то рассеянно стряхивал с себя пыль или крошки со стола, которых не было. Сначала я не понимал, что с ним, и спросил его однажды: «Что с тобой?» «Как тебе сказать?» — ответил он. «Ты не поймешь. Я, в сущности, объяснить как-то не могу. Понимаешь ли, как бы тебе сказать? В искусстве есть... Постой, как это назвать? Есть чуть-чуть. Если это чуть-чуть не сделать, то нет искусства. Выходит около. Дирижеры не понимают этого. А потому у меня не выходит то, что я хочу. А если я хочу и не выходит, то как же? У них все верно, но не в этом дело. Машина какая-то. Вот многие артисты поют верно, стараются, на дирижера смотрят, считают такты и скука. А ты знаешь ли, что есть дирижеры, которые не знают, что такое музыка? Мне скажут сумасшедший, а я говорю истину. Труффи следит за мной, но сделать то, что я хочу, трудно. Ведь оркестр, музыканты играют каждый день, даже по 2 спектакля в воскресенье. Нельзя с них и спрашивать, играют как на балах. Опера-то и скучна». «Если Федя все делать, что ты хочешь, — говорит мне Труффи, — то хотя это и верно, но это требует такого напряжения, что после спектакля придется лечь в больницу. В опере есть места, где нужен эффект, его ждут, возьмет ли тенор верхние до, а остальное так, вообще. А вот это неверно». Стараясь мне объяснить причину своей неудовлетворенности, Шаляпин много говорил и в конце концов сказал: «Знаешь, я все-таки не могу объяснить. Верно я тебе говорю, а в сущности не то. Все не то. Это надо чувствовать. Понимаешь, все хорошо, но запаха цветка нет. Ты сам часто говоришь, когда смотришь картину: не то. Все сделано, все выписано, нарисовано, а не то. Цветок-то отсутствует. Можно уважать работу, удивляться труду, а любить нельзя. Работать, говорят, нужно. Верно. Но вот и бык, и вол трудится, работает 12 часов, а он не артист. Артист думает всю жизнь, а работает иной раз полчаса. И выходит, если он артист. А как, неизвестно». На репетиции Шаляпин пел в полголоса. Часто останавливал дирижера, прося повторить, и, повторяя, пел полным голосом. Отбивал громко такт ногой даже своему другу Труффи. Труффи не обижался и делал так, как хотел Шаляпин, но говорил мне, смеясь: «Этот черт Иваныч Шаляпин таланта огромная, но он постоянно меняет, и всегда хорошо. Другая дирижер палочка бросит и уйдет. Но я его люблю. Понимаю, какая это артист. Он чувствует музыку и понимает, что хотел композитор. Как он поет Лепарелло Моцарта, а Доргомышского? Я, когда дирижирую, плачу, удивляюсь и наслаждаюсь. Но я так устаю. Он требует особого внимания. Это такая великая артист». В первый же сезон частной оперы, когда выступал Шаляпин, вся Москва говорила уже о нем. И когда мы с ним обедали в ресторане «Эрмитаж» или «Континенталь», то вся обедающая публика смотрела на Шаляпина. Шаляпин не любил многолюдных мест, и когда попадал в большие рестораны, то старался сесть в сторонке, чтобы не возбуждать внимания. При большом ресторане «Эрмитаж» был сад. И в этот сад от ресторана шла большая терраса. Как-то летом мы пришли туда с Шаляпином. Шаляпин на террасе сидеть не хотел. Мы прошли внутрь ресторана и сели сбоку от буфета за небольшой ширмой. Посетители заметили Шаляпина и стали передвигать столы так, чтобы им было видно за ширмой Шаляпина. Нас было трое. Третий был приятель Шаляпина, Ладыжинский. Одет он был странно. На голове котелок, поддевка, повязанная серебряным кавказским поясом. И был он похож на человека, торгующего лошадьми. Таких бывало много на скачках. Шаляпин вдруг подозвал полового и приказал ему принести пяток яиц и спиртовку. Я подумал, что он хочет глотать сырые яйца для голоса, что он иногда и делал. Нет, он зажег спиртовку, попросил у Ладыжинского его котелок и, держа его над огнем, вылил в него яйца. «Что ты делаешь?» — возмущался Ладыжинский. «Пропал котелок». «Черт с ним!» — отвечал Шаляпин. Котелок дымит, а Шаляпин накладывает из котелка к себе на тарелку яичницу. Публика возмутилась. Особенно сердился какой-то лицеист. «Это вызов! Какой хам!» Все посетители ресторана, услыхав, как Шаляпин готовит яичницу, подходили к буфету, будто выпить, а на самом деле посмотреть в бок за ширму. Возвращаясь к своим столам, они громко выражали негодование. Доносились слова «Босяк! Невежа!» А Шаляпин оставался серьезен и продолжал с нами разговаривать, как ни в чем не бывало. Конечно, яичницу он не ел, но ловко делал вид, что ест. Таких озорных проделок за ним было немало. Впрочем, были и люди, не прощавшие Шаляпину его больших гонораров. Как-то весной в ресторане Крынкина на Воробьевых горах мы сидели на террасе за столиком. Был солнечный день, мы ели окрошку. Из окон террасы была видна Москва-река, горы в садах, и я писал маленький этюд. Шаляпин пошел погулять. Неподалеку от меня за столом сидели какие-то посетители. Один был в форме телеграфиста. Он взглянул в окно на Шаляпина, который стоял у изгороди, и, вздохнув, сказал приятелям: «Хорошо ему, легко живется. Споет и, пожалуйте, деньги. Шутка нехитрая. Правды-то нет. Голос и голос. Другое дело, может, нужней. Молчит и работает, а этот орет на всю Москву. Кто я?» «Послушайте», — сказал я, — «вы, я вижу, люди почтенные. За что вы не любите Шаляпина? Поет он для вас. Можете взять билеты, послушать его, получите большое удовольствие». «Поет. Мы знаем, что поет. А сколько он получает?» «И вы тоже получаете». «Нет, сколько он получает. Это разница. Я вот здесь, вот эти горы Воробьевы и дворец его императорского высочества обслуживаю. Понять надо. Серьезное дело. Сколько он получает и сколько я. Разница, вот что». Человек был в большом гневе, и я не знал, что ответить. Когда вернулся Шаляпин и сел со мной за стол, сердитые люди поднялись и стали одеваться. Уходя, они зло посмотрели в нашу сторону. У Шаляпина образовалось много знакомств в Москве,

0: замечательная. Татьяна баба хорошая. Ты знаешь, ведь я женюсь».
1: «Как женишься? На ком?» — удивился я.
0: «На Иоле Тарнаге. Ну, балерина у нас, знаешь? Она, брат, баба хорошая, серьезная. Ты шафером будешь. Там, поблизости в деревне, я венчаюсь. Должно быть, Труффи приедет. Малинин, Рахманинов, Мамонтов. А как ты думаешь, можно мне в деревне в поддевке венчаться? Я терпеть не могу эти сюртуки, пиджаки разные, потом шляпы. Картуз же умней, лучше. Козырек, он солнце загораживает и ветром не сносит. В вагоне еду, я люблю смотреть в окошко. В Пушкино, к Корзинкиным недавно ехал, высунулся в окошко, у меня панама и улетела. 25 рублей заплатил».
2: У подъезда одноэтажного домика в три окошка стояли подводы. Возчики долго дожидались и говорили: «Пора ехать, поп дожидается». «Федор», — говорили Шаляпину, — «пора ехать». Но Шаляпин замешкался. Встал поздно. «Постой сейчас», — говорил он, — «только папирос набью». Невеста, уже одетая в белое платье, и все мы, гости, уже сели на подводы. Наконец выбежал Шаляпин и сел со мной на подводу. Он был одет в поддевку, на голове белый чесучевый картуз. Мы проехали мост, перекинутый через пруд. Здесь, в крайней избе, я жил с приятелем своим, охотником Колей Хитровым. Он выбежал из избы, подбежал к нам и сел на облучок рядом с возчиком. «Господи, да чего я напугался!» Обернувшись к нам, стал он рассказывать. «Говорят, здесь каторжник бегает. А меня вчера заставили сад сторожить. Там ягоды воруют, клубнику. Вдруг слышу, по мосту кто-то бежит и звякает кандалами. Мост пробежал и ко мне. Я скорее домой, схватил ружье и стал палить из окна. Мужики сбежались, ругаются: «Что ты из дому стреляешь, деревню зажжешь?» А я им: «Каторжник сейчас пробежал в кандалах к саду Татьяны Спиридоновны. Мужики, кто за косы, кто за вилы, ловить его!» Мы все побежали к саду. Слышим, кандалами звякает за садом. «Вон он где!» — кричу я. Подбежали, и вдруг видим — лошадь. И ноги у ней спутаны цепью. Вот меня мужики ругали.
0: «Замечательный парень у тебя этот Коля», — смеясь, сказал мне Шаляпин. «Откуда достаешь таких?» Ехали лесами и полями. Вдали за лесом послышался удар грома. Быстро набежали тучи, сверкнула молния, и нас окатил проливной дождь. Кое у кого были зонтики, но у нас зонтиков не было. И мы приехали в церковь мокрёхоньки. Начался обряд венчания. Я держал большой металлический венец, очень тяжелый. Рука скоро устала, и я тихо спросил Шаляпина: «Ничего, если я на тебя корону надену?»
3: «Вали», — ответил он.
0: Венец был велик и опустился Шаляпину прямо на уши. По окончании венчания мы пошли к священнику. На улице все еще лил дождь. В небольшом сельском домике гости едва поместились. Матушка и дочь священника хлопотали, приготовляя чай. Мы с Шаляпиным пошли на кухню, разделись и положили на печку сушить платье. «Нельзя ли, — спросил Шаляпин священника, — достать вина или водки?»
4: «Водки нет, а когор для церкви есть».
0: И мы, чтобы согреться, усердно наливали в чай когору. Когда двинулись в обратный путь, священник наделил нас зонтиками. У Путятина нам загородили дорогу крестьяне, протянув поперек колеи ленту. Ее держали в руках девушки и визгливо пели какую-то песню, славя жениха и невесту. В песне этой были странные слова, которые я запомнил. «Мы видели, мы встречали бродягу в сюртуке, в сюртуке, в сюртуке». Мужики просили с молодых выкуп на водку. Я вынул рублевку и дал. Бабы говорили: «Мало, а нам-то на пряники». Другие тоже дали крестьянам денег. Ленту собрали, и мы поехали. Вернувшись к Татьяне Спиридоновне, мы увидели столы, обильно уставленные винами и едой. Поздравляя молодых, все целовались с ними, кричали горько. К вечеру Коле Хитрову опять выпал жребий сторожить сад.
2: И когда я, распростившись, уходил к себе на деревню, шаля

0: Пин вышел со мной. «Пойдем посмотрим, как твой приятель караулит». В глубине сада, огороженного канавой с разваленным частоколом, мы увидели огонек фонаря. Шаляпин сделал мне знак, мы легли в траву и тихо поползли к канаве. Фонарь, горевший в шалашике, покрытом рогожей, освещал испуганное лицо Коли. Вытаращив глаза, он смотрел в темную ночь.
1: «А этого сторожа надо зарезать!» — не своим голосом сказал Шаляпин.
2: «Кто такой?» — завопил неистово Коля. «Буду стрелять!»
0: И, выскочив из шалаша, пустился бежать из сада.
1: «Держи его!» — кричал Шаляпин. «Не уйдешь!»
0: Коля кинулся к дому Татьяны Спиридоновны. Прибежав туда, он крикнул: «Разбойники!» Все переполошились, высыпали на улицу. Подходя к дому, мы увидели Иолу Игнатьевну, молодую. В беспокойстве она говорила картаве по-русски: «Господи, где Федя? Что с ним?» Шаляпин был в восторге.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Константина Коровина «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь».
0: Сезон в частной опере в Москве в театре Мамонтова открылся оперой «Псковитянка» Римского-Корсакова. Я помню, измерил рост Шаляпина и сделал дверь в декорации нарочно меньше его роста, чтобы он вошел в палату наклоненный и здесь выпрямился с фразой: «Ну, здравия желаю вам, князь Юрий! Мужи псковичи, присесть позволите?» Так он казался еще огромнее, чем был на самом деле. На нем была длинная и тяжелая кольчуга из кованного серебра. Эту кольчугу, очень древнюю, я купил на Кавказе у старшины Хевсур. Она плотно облегала богатырские плечи и грудь Шаляпина. И костюм Грозного сделал Шаляпину я. Шаляпин в Грозном был изумителен. Как бы вполне обрел себя в образе сурового русского царя, как бы принял в себя его неспокойную душу. Шаляпина не было на сцене. Был оживший Грозный. В публике говорили: «Жуткий образ». Таков же был он и в Борисе Годунове. Помню первое впечатление. Я слушал, как Шаляпин пел Бориса из ложи Теликовского. Это было совершенно и восхитительно. В антракте я пошел за кулисы. Шаляпин стоял в бармах Бориса. Я подошел к нему и сказал: «Ну, знаешь ли, сегодня ты в ударе». «Сегодня», — сказал Шаляпин, — «понимаешь ли, я почувствовал, что я в самом деле Борис. Ей-богу! Не с ума ли я сошел?» «Не знаю», — ответил я, — «но только сходи с ума почаще». Публика была потрясена. Вызовом, криком и аплодисментом не было конца. Артисты это называют «войти в роль». Но Шаляпин больше, чем входил в роль. Он поистине перевоплощался. В этом была тайна его души, его гения. Когда я в ложе рассказал Теликовскому, что Шаляпин сегодня вообразил себя подлинным Борисом, тот ответил: «Да, он изумителен сегодня. Но причина, кажется, другая. Сегодня он поссорился с Купером, с парикмахером, с хором. А после ссор он поет всегда, как бы утверждая свое величие. Во многом он прав. Ведь он в понимании музыки выше всех здесь». Состав артистов частной оперы в Москве был удивительный. В «Фаусте», например, Маргариту пела Ван Зандт, Фауста — Анжела Мазини, Мефистофеля — Шаляпин. Шаляпин тогда впервые выступал с Мазини и на репетиции, помню, все посматривал на него. Мазини не пел, а только условливался с дирижером и проходил места на сцене. По окончании репетиции Шаляпин мне сказал: «Послушай, а Мазини какой-то особенный. Барин, что за штука? В трио мне говорит: пой так. И мы с Ван Зандт, представь, три раза повторили. Обращается ко всем на «ты». Бивиньяни его слушается. Иола говорила, что замечательный певец. Я еще не слыхал». Ван Зандт, Мазини, Шаляпин. Вряд ли Фауст шел в таком составе где-нибудь в Европе. Шаляпин был в восторге от Мазини. Говорил, у него особенное горло. Вот он умеет петь. За ужином после спектакля, на котором Ван Зандт не присутствовала, рядом сидели Мазини, Де Войт, молодой тенор Пецорни, Дюран и многие другие артисты. Все говорили по-итальянски. К концу ужина Мазини, не пивший шампанского, налил себе красного вина и протянул стакан к Шаляпину. «Ты замечательный артист», — сказал он. «Приезжай ко мне в Милан гостить. Я тебе покажу кое-что в нашем ремесле. Ты будешь хорошо петь». И, встав, подошел к Шаляпину, взял его за щеки и поцеловал в лоб. Шаляпин не забыл приглашение Мазини и весной поехал в Милан. Вернувшись летом в Москву, он был полон Италии и в восторге от Мазини. Одет был в плаще, как итальянец. Курил длинные сигары, из которых перед тем вытаскивал соломинку. А выкурив сигару, бросал окурок через плечо. В сезоне в «Дон Жуане» с Падилла Шаляпин пел Лепарелло уже по-итальянски, с поразительным совершенством. Да и говорил по-итальянски, как итальянец. А в голосе его появился лиризм и меццо-воче. Однажды в Париже, не так давно, когда Шаляпин еще не был болен, за обедом в его доме его старший сын Борис, после того, как мы говорили с Шаляпином о Мазини, спросил отца: «А что, папа, Мазини был хороший певец?» Шаляпин, посмотрев на сына, сказал: «Да, Мазини не был певец. Это вот я, ваш отец, певец. А Мазини был серафим от Бога». Вот как Шаляпин умел ценить настоящее искусство. Мы продолжали в тот вечер говорить о Мазини. «Помнишь, — сказал я, — Мазини на сцене мало играл, почти не гримировался. А вот стоит перед глазами образ, который он создал в «Фаворитке», в «Севильском цирюльнике». Какая мера! Какое обаяние! Еще бы! Ведь он умен! Он мне, брат, сказал: «Бери больше, покуда поешь, а то пошлют к черту, и никому не будешь нужен». Мазини ведь пел сначала на улицах, знал жизнь. А вот я встретил как-то в Венеции Мазини. Он меня позвал в какой-то кабачок пить красное вино. Там был какой-то старик, гитарист. Он взял у него гитару и долго пел со стариком. Помню, я себя чувствовал не на земле. Мазини замечательно аккомпанировал на гитаре. В окна светила луна, и черные гондолы качались на канале Гранде. Это было так красиво. Мне мнилось, будто я улетел в другой век поэзии и счастья. Никогда не забуду этого вечера. А я не слыхал, как он поет с гитарой. Должно быть хорошо. А вот скажи, что это стоит? Эта ночь, когда Мазини пел с гитарой, сколько франков? «Ну, не знаю», — ответил я, — «ничего не стоит». «Вот и глупо», — сказал Шаляпин. «Почему? Он же сам жил в это время, он же артист, он восторгался ночью». «Да, может быть. Он был странный человек. В Милане, в галерее, знаешь, там бывают артисты, певцы, кофе пьют. Он сказал мне однажды: все они не умеют петь». «Как же, постой. Когда я писал портрет с Мазини, отдыхая, он обычно пел с гитарой и, помню, однажды сказал мне: „Я вижу, тебе нравится, как я пою“». „Я не слыхал ничего лучше“, — ответил я. „Это что?“ — сказал мне Мазини. „У меня был учитель, которому я недостоин застегнуть сапоги. Это был Рубини. Он умер“. И Мазини перекрестился всей рукой. „А я слышал Рубини“, — сказал я.
1: „Ты слышал Рубини?“
0: „Да, 14 лет мальчиком я слышал Рубини. Может быть, я не понял, но, по-моему, вы, Анжела, вы поете лучше“.
1: „Неужели?“
0: Мазини радостно засмеялся.
1: „Какая несправедливость!“ — сказал вдруг Шаляпин. „Мазини чуть не до 80 лет пил красное вино, а я не могу. У меня же сахар нашли. И черт его знает, откуда он взялся.
0: А ты знаешь, что Мазини на старости сделался антикваром? Я тоже, брат, хожу по магазинам и всякие вещи покупаю. Вот фонари купил. Может быть, придется торговать. Вот, видишь ли, дошел я до понимания Тициана. Вот это, видишь, у меня Тициан, показал он на большую картину с нагими женщинами. И, встав из-за стола, повел меня смотреть полотно. Вот, видишь, подписи нет, а холст Тициана. Но я отдам реставрировать, так, вероятно, найдут и подпись. Что ж ты молчишь? Это же Тициан? Тревожился Шаляпин.
4: Не знаю, Федя, сказал я. Может быть, молодой, но что-то мне не особенно нравится.
0: Ну вот, значит, меня опять надули. Шаляпин расстроился до невозможности.
3: Мы читали главы из книги Константина Коровина «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Иногда привычные слова вдруг приобретают новый смысл, который более актуален, чем прежний. Таково, например, слово «спутник», которое внезапно прогремело на всех континентах в качестве всемирного термина, применяемого к искусственным небесным телам, из-за чего первоначальное, старое, земное значение этого слова сразу потускнело и зачахло. В нашей стране уже растет поколение, которое даже не слыхало о том, что в жизни бывают спутники, не имеющие отношения к космосу. Как-то в одной из своих лекций о Чехове я, выступая перед радиослушателями, сказал, между прочим, что его обокрали дорожные спутники. 4-летний житель Севастополя Вова случайно услыхал эту фразу, и на лице его появилось выражение ужаса. «Мама, ты слышишь? Спутника обокрали!» Первоначальное значение этого слова, еще недавно такое живое и ясное, для Вовы, как и для миллиона других его сверстников, просто не существует и не имеет права существовать. Оно вытеснено новым значением, таким победоносным и величественным. Да и взрослые, насколько удалось мне заметить, избегают употреблять это слово в том смысле, в каком оно употреблялось до запуска искусственных спутников. Можно быть твердо уверенным, что в настоящее время Горький не озаглавил бы своего рассказа «Мой спутник», а Вера Панова не назвала бы своей повести «Спутники». Старик Жуковский, живи он теперь, не призывал бы нас хранить благодарную память о милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили. Ибо это слово переродилось в один единственный день, нанеся непоправимый ущерб своему первоначальному смыслу. Точно такая же судьба постигла слово «шофер». Современному читателю кажется фантастически странной фраза Григоровича, сказанная в 1845 году Достоевскому: «Я ваш клокер-шофер». Автомобилей тогда и в помине не было. Так что, называя себя шофером Достоевского, Григорович отнюдь не хотел сказать, что он водитель персональной машины автора «Бедных людей». Французское слово «шофер» значило тогда «кочегар», «истопник», буквально «тот, кто согревает». Григорович именно эту роль и приписывал себе, роль разогревателя славы своего великого друга. Но вот во Франции появились автомобили, и слово «шофер» получило новый, неожиданный смысл, а старый смысл понемногу позабылся, и теперь во всем мире оно означает «водитель автомобильного транспорта».
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары беспилотниками по логистическим центрам, портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, в результате ударов поражены логистические центры «Новая линия» и «Пальма» в Одессе. Кроме того, российская армия нанесла удары по морскому судну типа «Сухогруз» в порту Одессы, который доставлял грузы военного назначения для обеспечения украинских боевиков. Отказ США выдать визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для поездки на Генеральную ассамблею ООН является очередным недружественным шагом по отношению к нашей стране. Об этом заявил Дмитрий Песков. По его словам, эта ситуация станет темой для контактов Москвы и Вашингтона.
2: И, кроме того, конечно, это действия, которые противоречат обязательствам США как принимающего государства для штаб-квартиры ООН. Страна, которая является хозяйкой для штаб-квартиры ООН, не должна допускать таких действий. Наоборот, она обязана обеспечивать равное участие для всех государств-членов Организации Объединенных Наций.
1: Как ранее добавили в департаменте международных организаций МИДа России, этот шаг не только повлияет на работу российской делегации, но и отразится на неделе высокого уровня в целом. Соединенные Штаты взяли под военный контроль Гренландию. Президент США Дональд Трамп, премьер-министры Дании и Гренландии подписали на полях Генеральной Ассамблеи ООН соглашение о передаче Вашингтону обязательств по обеспечению безопасности Арктического острова. Америка немедленно начнет наращивать военное присутствие в регионе. США дополнительно задействуют две военные базы, возобновят работу объекты времен Холодной войны, будут размещены бойцы на востоке острова. Мясо птицы в России дорожает из-за роста издержек производства. Об этом заявляют в Министерстве сельского хозяйства. По данным Федеральной службы государственной статистики, в августе курица прибавила в цене 15% за год. Примерно на столько же процентов подорожала и индейка. В ведомстве отметили, птицефабрики полностью закрывают потребности отечественного рынка. За 8 месяцев выпуск составил почти 4,5 миллиона тонн. И правительство расширило действие карты болельщика на матче Кубка России, который проходит на стадионах клубов российской премьер-лиги, а также на финал турнира. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Изменения вступают в силу уже с 1 октября. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте «Радио Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Часть 13. Против дома с фигурами. Глава 1. По кривой горке к Малой Спасской и Новосвалочному спускалась Большая Купеческая. На нее заглядывали дома и церкви более возвышенных частей города. На углу стоял темно-серый дом с фигурами. На огромных четырехугольных камнях его наклонно скошенного фундамента чернели свежерасклеенные номера правительственных газет, правительственные декреты и постановления. Надолго застаиваясь на тротуаре, литературу в безмолвии читали небольшие кучки прохожих. Было сухо после недавней оттепели, подмораживало. Мороз заметно крепчал. Было совсем светло в часы, в которые еще недавно темнело. Недавно ушла зима. Пустоту освободившегося места наполнил свет, который не уходил и задерживался вечерами. Он волновал, влёг вдаль, пугал и настораживал. Недавно из города ушли белые, сдав его красным. Кончились обстрелы, кровопролитие, военные тревоги. Это тоже пугало и настораживало, как уход зимы и прирост весеннего дня. Извещения, которые при свете удлинившегося дня читали уличные прохожие, гласили: к сведению населения, Рабочие книжки для состоятельных получаются за 50 рублей штука в продотделе юрсовета, Октябрьская, бывшая генерал-губернаторская, 5, комната 137. Неимение рабочей книжки или неправильное, а тем более лживое ведение записей карается по всем строгостям военного времени. Точная инструкция к пользованию рабочими книжками распубликована в ИЮИК номер 86-1013 текущего года и вывешена в продотделе юрсовета, комната 137. В другом объявлении сообщалось о достаточности имеющихся в городе продовольственных запасов, которые якобы только прячет буржуазия, чтобы дезорганизовать распределение и посеять хаос в продовольственном деле. Объявление кончалось словами: «Уличенные в хранении и сокрытии продовольственных запасов расстреливаются на месте». Третье объявление предлагало: «В интересах правильной постановки продовольственного дела не принадлежащие к эксплуататорским элементам объединяются в потребительские коммуны. О подробностях справятся в продотделе юрсовета. Октябрьская, бывшая генерал-губернаторская, 5, комната 137». Военных предупреждали: не сдавшие оружие или носящие его без соответствующего разрешения нового образца преследуются по всей строгости закона. Разрешения обмениваются в юррефкоме. Октябрьская, 6, комната 63. Глава 2. К группе читавших подошел исхудалый, давно не мывшийся и оттого казавшийся смуглым человек одичалого вида с котомкой за плечами и палкой. В сильно отросших его волосах еще не было седины, а темно-русая борода, которую он оброс, стала сидеть. Это был доктор Юрий Андреевич Живаго. Шубу, наверное, давно сняли с него дорогою, или он сбыл ее в обмен на пищу. Он был в вымененных короткорукавых обносках с чужого плеча, не гревших его. В мешке у него оставалась недоеденная краюшка хлеба, поданная в последней пройденной подгородной деревне, и кусок сала. Около часу назад он вошел в город со стороны железной дороги, и ему понадобился целый час, чтобы добрести от городской заставы до этого перекрестка. Так он был измучен ходьбою последних дней и слаб. Он часто останавливался и еле сдерживался, чтобы не упасть на землю и не целовать каменьи в города, которого он больше не чаял когда-нибудь увидеть, и виду которого радовался как живому существу. Очень долго, половину своего пешего странствия, он шел вдоль линии железной дороги. Она вся находилась в забросе и бездействии, и вся была заметена снегом. Его путь лежал мимо целых белогвардейских составов, пассажирских и товарных, застигнутых заносами, общим поражением Колчака и истощением топлива. Эти застрявшие в пути, навсегда остановившиеся и погребенные под снегом поезда тянулись почти непрерывную лентую на многие десятки верст. Они служили крепостями, шайкам вооруженных, грабившим по дорогам, пристанищем, скрывающимся уголовным и политическим беглецам, невольным бродягам того времени. Но более всего братскими могилами и сборными усыпальницами, умершим от мороза и от сыпняка, свирепствовавшего по линии и выкашивавшего в окрестностях целые деревни. Это время оправдало старинное изречение: «Человек человеку — волк». Путник при виде путника сворачивал в сторону, встречный убивал встречного, чтобы не быть убитым. Появились единичные случаи людоедства. Человеческие законы цивилизации кончились. В силе были звериные. Человеку снились доисторические сны пещерного века. Одиночные тени, кравшиеся иногда по сторонам, боязливо перебегавшие тропинку далеко впереди, и которые Юрий Андреевич, когда мог, старательно обходил, часто казались ему знакомыми, где-то виденными. Ему чудилось, что все они из партизанского лагеря. В большинстве случаев это были ошибки, но однажды глаз не обманул его. Подросток, выползший из снеговой горы, скрывавший корпус международного спального вагона и по совершении нужды заюркнувший обратно в сугроб, действительно был из лесных братьев. Это был мнимо насмерть расстрелянный Терентий Галузин. Его не дострелили. Он пролежал в долгом обмороке, пришел в себя, уполз с места казни, скрывался в лесах, оправился от ран и теперь тайком под другой фамилией пробирался к своим в Крестовоздвиженск, хоронясь по пути от людей в засыпанных поездах. Эти картины и зрелища производили впечатление чего-то нездешнего, трансцендентного. Они представлялись частицами каких-то неведомых инопланетных существований, по ошибке занесенных на Землю. И только природа оставалась верна истории и рисовалась взору такую, какой изображали ее художники новейшего времени. Выдавались тихие зимние вечера, светло-серые, темно-розовые. По светлой заре вычерчивались черные верхушки берез, тонкие, как письмена. Текли черные ручьи под серой дымкой легкого обледенения. В берегах из белого горами лежащего, снизу подмоченного темную речной водою снега. И вот такой вечер, морозный, прозрачно-серый, сердобольный, как пушинки вербы, через час-другой обещал наступить против дома с фигурами в Юрятине. Доктор подошел было к доске центропечати на каменной стене дома, чтобы просмотреть казенные оповещения, но взгляд его поминутно падал на противоположную сторону, устремленный вверх, в несколько окон второго этажа в доме напротив. Эти выходившие на улицу окна были забелены мелом когда-то. В находившихся за ними двух комнатах была сложена хозяйская мебель. Хотя мороз подернул низы оконниц тонкой хрустальной коркой, было видно, что окна теперь прозрачны и отмыты от мела. Что означала эта перемена? Вернулись ли хозяева? Или Лара выехала в квартире новые жильцы, и теперь там все по-другому? Неизвестность волновала доктора. Он не мог совладать с волнением. Он перешел через дорогу, вошел с парадного подъезда в сени и стал подниматься по знакомой и такой дорогой его сердцу парадной лестнице. Как часто в лесном лагере до последней завитушки вспоминал он решетчатый узор литых чугунных ступеней. На каком-то повороте подъема при взгляде сквозь решетку под ноги внизу открывались сваленные под лестницей худые ведра, лохани и поломанные стулья. Так повторилось и сейчас. Ничего не изменилось. Все было по-прежнему. Доктор был почти благодарен лестнице за верность прошлому. Когда-то в двери был звонок, но он испортился и бездействовал уже в прежние времена, до лесного пленения доктора. Он хотел постучаться в дверь, но заметил, что она заперта по-новому, тяжелым висячим замком, продетым в кольца, грубо ввинченные в облицовку старинной дубовой двери с хорошей и местами выпавшей отделкой. Прежде такого варварства не допускали. Пользовались врезными дверными замками, хорошо запиравшимися, а если они портились, на то были слесаря, чтобы чинить их. Ничтожная эта мелочь по-своему говорила об общем, сильно подвинувшимся вперед ухудшении. Доктор был уверен, что Лары и Катеньки нет в доме, а может быть и в Юрятине, а может быть даже и на свете. Он готов был к самым страшным разочарованиям. Только для очистки совести решил он пошарить в дыре, которой так боялись он и Катенька, и постучал ногой по стене, чтобы не наткнуться рукой на крысу в отверстии. У него не было надежды найти что-нибудь в условном месте. Дыра была заложена кирпичом. Юрий Андреевич вынул кирпич и сунул в углубление руку. О чудо! Ключ и записка. Записка довольно длинная, на большом листе. Доктор подошел к лестничному окошку на площадке. Еще большее чудо, еще более невероятное. Записка написана ему. Он быстро прочел. «Господи, какое счастье! Говорят, ты жив и нашелся. Тебя видели в окрестностях, прибежали и сказали мне. Предполагая, что первым делом ты поспешишь в Ворыкино, отправляюсь к тебе сама туда с Катенькой. На всякий случай ключ в обычном месте. Дожидайся моего возвращения, никуда не уходи. Да, ты этого не знаешь, я теперь в передней части квартиры, в комнатах, выходящих на улицу. Впрочем, сам догадаешься. В доме простор, запустение. Пришлось продать часть хозяйской мебели. Оставляю немного еды, главным образом вареной картошки. Придавливай крышку кастрюли утюгом или чем-нибудь тяжелым, как я сделала в предохранении от крыс. Без ума от радости». Тут кончалась лицевая сторона записки. Доктор не обратил внимания, что бумажка исписана из другой стороны. Он поднес разложенный на ладони листок к губам, а потом, не глядя, сложил и сунул его вместе с ключом в карман. Страшная, ранящая боль примешалась к его безумной радости. Раз она, не обинуясь, без всяких оговорок, направляется в Ворыкино, следовательно, его семьи там нет. Кроме тревоги, которую вызывала эта частность, ему еще нестерпимо больно и грустно было за своих. Отчего она ни словом не обмолвилась о них и о том, где они, точно их и вообще не существовало. Но раздумывать было некогда. На улице начинало темнеть. Множество дел надо было успеть сделать засветло. Не последнюю заботою было ознакомление с развешенными на улице декретами. Время было нешуточное. Можно было по незнанию заплатить жизнью за нарушение какого-нибудь обязательного постановления. И, не отпирая квартиры, и не снимая котомки с натруженного плеча, он сошел вниз на улицу и подошел к стене на большом пространстве, сплошь облепленной разнообразную печатью.
0: Радио «Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Глава третья. Эта печать состояла из газетных статей, протоколов речей на заседаниях и декретов. Юрий Андреевич бегло просматривал заглавия. О порядке реквизиции и обложении имущих классов, о рабочем контроле, о фабрично-заводских комитетах. Это были распоряжения новой, вошедшей в город власти, в отмену застигнутых тут предшествующих порядков. Она напоминала о неукоснительности своих устоев, может быть, забытых жителями при временном правлении белых. Но у Юрия Андреевича закружилась голова от нескончаемости этих однообразных повторов. Каких лет были эти заголовки? Времен первого переворота или последующих периодов после нескольких белогвардейских восстаний в промежутке? Что это за надписи? Прошлогодние? Позапрошлогодние? Один раз в жизни он восхищался безоговорочностью этого языка и прямотою этой мысли. Неужели за это неосторожное восхищение он должен расплачиваться тем, чтобы в жизни больше уже никогда ничего не видеть, кроме этих на протяжении долгих лет не меняющихся шалых выкриков и требований, чем дальше, тем более нежизненных, неудобопонятных и неисполнимых? Неужели, минутою слишком широкой отзывчивости, он навеки закабалил себя? Откуда-то вырванный кусок отчета попался ему. Он читал. «Сведения о голоде показывают невероятную бездеятельность местных организаций. Факты злоупотребления очевидны, спекуляция чудовищна, но что сделало бюро местных профоргов, что сделали городские и краевые фабзавкомы? Пока мы не произведем массовых обысков в пакгаузах Юрятина-Товарного на участке Юрятин-Развилье и Развилье-Рыбалка, пока не применим суровых мер террора вплоть до расстрела на месте к спекулянтам, не будет спасения от голода. «Какое завидное ослепление», — думал доктор. «О каком хлебе речь, когда его давно нет в природе? Какие имущие классы, какие спекулянты, когда они давно уничтожены смыслом предшествующих декретов? Какие крестьяне, какие деревни, когда их больше не существует? Какое забвение своих собственных предначертаний и мероприятий, давно не оставивших в жизни камня на камне? Кем надо быть, чтобы с таким неостывающим горячечным жаром бредить из года в год на несуществующие, давно прекратившиеся темы и ничего не знать, ничего кругом не видеть?» У доктора закружилась голова. Он лишился чувств и упал на тротуар без памяти. Когда он пришел в сознание и ему помогли встать, ему предложили отвезти его, куда он укажет. Он поблагодарил и отказался от помощи, объяснив, что ему только через дорогу, напротив. Глава четвертая. Он еще раз поднялся наверх и стал отпирать дверь в Ларину квартиру. На площадке лестницы было еще совсем светло, ничуть не темнее, чем в первый его подъем. Он с признательной радостью отметил, что солнце не торопит его. Щелканье отмыкаемой двери произвело переполох внутри. Пустующее в отсутствии людей помещение встретило его лязгом и дребезжанием опрокидываемых и падающих жестянок. Всем телом шлепались на пол, и в рассыпную разбегались крысы. Доктору стало не по себе от чувства беспомощности перед этой мерзостью, которой тут, наверное, расплодилась тьма тьмущая. И до какой бы то ни было попытки водворения на ночевку сюда, он первым делом решил оградиться от этой напасти и, укрывшись в какой-нибудь легко отделимой и хорошо затворяющейся комнате, заделать битым стеклом и обрезками железа все крысиные ходы. Из передней он повернул налево, в неизвестную ему часть квартиры. Миновав темную проходную комнату, он очутился в светлой, двумя окнами выходившей на улицу. Прямо против окон, на другой стороне, темнел дом с фигурами. Низ стены его был покрыт расклеенными газетами. Стоя спиною к окнам, газеты читали прохожие. Свет в комнате и снаружи был один и тот же. Молодой, невыстоявшийся вечерний свет ранней весны. Общность света внутри и снаружи была так велика, точно комната не отделялась от улицы. Только в одном была небольшая разница. В Лариной спальне, где стоял Юрий Андреевич, было холоднее, чем снаружи, на купеческой. Когда Юрий Андреевич приближался к городу на своем последнем переходе и час или два тому назад шел по нему, безмерно увеличившаяся его слабость казалась ему признаком грозящего близкого заболевания и пугала его. Сейчас же однородность освещения в доме и на воле также беспричинно радовала его. Столб выхоложенного воздуха, один и тот же, что на дворе, что в жилище, роднил его с вечерними уличными прохожими, с настроениями в городе, с жизнью на свете. Страхи его рассеялись. Он уже не думал, что заболеет. Вечерняя прозрачность весеннего, всюду проникающего света казалась ему залогом далеких и щедрых надежд. Ему верилось, что все к лучшему, и он всего добьется в жизни, всех разыщет и примирит, все додумает и выразит. И радости свидания с Ларою он ждал как ближайшего доказательства. Безумное возбуждение и необузданная суетливость сменили его предшествующий упадок сил. Это оживление было более верным симптомом начинающейся болезни, чем недавняя слабость. Юрию Андреевичу не сиделось. Его снова тянуло на улицу, и вот по какому поводу. Перед тем, как обосноваться тут, ему хотелось постричься и снять бороду. В этих видах он, уже проходя через город, заглядывал в витрины бывших парикмахерских. Часть помещений пустовала или была занята под другие надобности. Другие, отвечавшие прежнему назначению, были под замком. Постричься и побриться было негде. Своей бритвы у Юрия Андреевича не было. Ножницы, если бы таковые нашлись у Лары, могли бы вывести его из затруднения, но в беспокойной торопливости, с какой он перерыл все у нее на туалетном столике, ножниц он не обнаружил. Он вспомнил, что на Малой Спасской находилась когда-то швейная мастерская. Он подумал, что если заведение не прекратило своего существования и там до сих пор работают, и если он поспеет к ним до часа их закрытия, ножницы можно будет попросить у какой-нибудь из мастериц. И он еще раз вышел на улицу.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Глава пятая. Воспоминание его не обмануло. Мастерская оставалась на старом месте, в ней работали. Мастерская занимала торговое помещение на уровне тротуара с витринным окном во всю ширину и выходом на улицу. В окно было видно внутрь до противоположной стены. Мастерицы работали на виду у идущих по улице. В комнате была страшная теснота. В придачу к настоящим работницам на работу, наверное, пристроились швеи-любительницы, стареющие дамы из юрятинского общества для получения рабочих книжек, о которых говорилось в декрете на стене дома с фигурами. Их движения сразу были отличимы от расторопности действительных портних. В мастерской шили одно военное — ватные штаны, стеганки и куртки, а также сметывали, как Юрий Андреевич это уже видел в партизанском лагере, сборные шутовского вида тулупы из разномастных собачьих шкур. Неловкими пальцами подсовывая подогнутые для подрубания полы под пробивные иглы швейных машин, швеи-любительницы еле справлялись с непривычную, наполовину скорняжную работой. Юрий Андреевич постучал в окно и сделал знак рукою, чтобы его впустили. Такими же знаками ему ответили, что от частных людей заказов не берут. Юрий Андреевич не отступал и, повторяя те же движения, настаивал, чтобы его впустили внутрь и выслушали. Отнекивающимися движениями ему дали понять, что у них спешное дело, чтобы он отстал, не мешал и шел дальше. Одна из мастериц изобразила на лице недоумение и в знак досады выставила ладошку лодочкой вперед, глазами спрашивала, что ему, собственно, нужно. Двумя пальцами, указательным и средним, он изобразил чикающее движение ножниц. Его движения не поняли, решили, что это какая-то непристойность, что он передразнивает их и с ними заигрывает. Оборванным видом и странным поведением он производил впечатление больного или сумасшедшего. В мастерской хихикали, пересмеивались и махали на него руками, гоняя его прочь от окна. Наконец он догадался поискать пути через двор дома, нашел его и, отыскав дверь в мастерскую, постучался в нее с черного хода. Глава шестая. Дверь отворила пожилая темноликая портниха в темном платье, строгая, может быть, старшая в заведении. «Вот какой привязался! Наказание в самом деле! Ну, скорее, что вам? Некогда!» «Ножницы мне требуются, не удивляйтесь. Хочу попросить на минуту, на подержание. Я тут же при вас сниму бороду и верну с благодарностью». В глазах портнихи показалось недоверчивое удивление. Было нескрываемо ясно, что она усомнилась в умственных способностях собеседника. «Я издалека, только сейчас прибыл в город, оброс, хотел бы подстричься, и ни одной парикмахерской. Так вот, я бы, пожалуй, и сам, только ножниц нету. Одолжите, пожалуйста». «Хорошо, я постригу вас. Только смотрите, если у вас что-нибудь другое на уме, хитрости какие-нибудь, изменения внешности для маскировки, что-нибудь политическое, уж не взыщите. Жизнью ради вас не будем жертвовать. пожалуемся куда следует. Не такое теперь время». «Помилуйте, что за опасения?» Портниха впустила доктора, ввела в боковую комнату не шире чуланчика, и через минуту он сидел на стуле, как в цирюльне, весь обвязанный, туго стягивавший шею, заткнутый за ворот простыней. Портниха отлучилась за инструментами и немного спустя вернулась с ножницами, гребенкою, несколькими разных номеров машинками, ремнем и бритвой. «Все в жизни перепробовала», — пояснила она, заметив, как изумлен доктор, что это все оказалось наготове. «Парикмахершей работала. На той войне в сестрах милосердия стричь и брить научилась. Бороду предварительно отхватим ножницами, а потом пробреем вчистую».
5: «Волосы будете стричь, пожалуйста, покороче».
4: «Постараемся. Такие интеллигентные, а притворяетесь незнающими. Сейчас счет не по неделям, а на декады. Сегодня у нас 17-е, а по числам с семеркой парикмахеры выходные. Будто это вам неизвестно».
5: «Да честное слово, зачем мне притворяться? Я ведь сказал, я издалека, не здешний».
4: «Спокойнее, не дергайтесь, недолго порезаться». «Значит, приезжие. На чем ехали?»
5: «На своих двоих».
4: «Трактом шли?»
5: «Часть трактом, а остальную по линии. Поездов, поездов под снегом. Всякие, люксы, экстренные».
4: «Ну вот еще кусочек остался. Отсюда снимем и готово». «По семейным надобностям?»
5: «Какое там по семейным?» «По делам бывшего союза кредитных товариществ. Инспектором я разъездным. Послали в объезд с ревизией. Черт знает куда. Застрял в Восточной Сибири. А назад никак. Поездов-то ведь нет. Пришлось пешком, ничего не попишешь. Полтора месяца шел. Такого навидался. В жизни не пересказать».
4: «А и не надо рассказывать. Я вас научу уму-разуму. А сейчас погодите, вот вам зеркало. Выпростайте руку из-под простыни и возьмите его. Полюбуйтесь на себя. Ну, как находите?»
5: «По-моему, мало сняли. Можно бы покороче».
4: «Прическа не будет держаться. Я говорю, ничего и не надо рассказывать. Обо всем самое лучшее молчок теперь. Кредитные товарищества, поезда люкс под снегом, инспектора и ревизоры. Лучше вам даже слова эти забыть. Еще в такое с ними влопаетесь. Не по внучке, а внучке, не по сезону это. Лучше врите, что доктор вы или учитель. Ну вот, бороду начерно отхватилось, сейчас будем набело брить. Намылимся чик-чик и лет на 10 помолодеем. Я за кипятком схожу, воды нагрею».
5: «Кто она, эта женщина?» Между тем думал доктор в ее отсутствие. «Какое-то ощущение, будто у нас могут быть точки соприкосновения, и я должен ее знать. Что-то виденное или слышанное. Вероятно, она кого-то напоминает. Но, черт побери, кого именно?»
4: Портниха вернулась. «А теперь, значит, побреемся. Да, стало быть, лучше никогда не говорить лишнего. Это истина вечная. Слово серебро, а молчание золото. Поезда там литерные и кредитные товарищества. Лучше что-нибудь выдумайте, будто доктор или учитель. А что видов навидались, держите про себя. Кого теперь этим удивишь? Не беспокоит бритву-то?»
5: «Немного больно».
4: «Дерет. Должна драть, сама знаю. Потерпите, миленький, без этого нельзя. Волос отрос и погрубел, отвыкла кожа». «Да, видами теперь никого не удивишь. Искусились люди, хлебнули и мы, горюшка. Тут в атамановщину такое творилось. Похищения, убийства, увозы. За людьми охотились. Например, мелкий сатрап один сапуновец не взлюбил, понимаете, поручика. Посылает солдат устроить засаду близ загородной рощи против дома Крапульского. Обезоруживают и под конвоем в Развилье. А Развилье у нас было тогда то же самое, что теперь Губчака. Лобное место. Что это вы головой мотаете? Дерет?
5: Знаю, милый, знаю. Ничего не поделаешь.
4: Тут подчищать приходится прямо против волоса. Да и волос как щетина. Жесткий. Такое место. Жена, значит, в истерике. Жена поручика. Коля, Коля мой. И прямо к главному. То есть это только так говорится, что прямо. Кто ее пустит? Протекция. Тут одна особа на соседней улице знала ходы к главному и за всех заступалась. Исключительно гуманный был человек, не чета другим, отзывчивый. Генерал Галиулин.
5: А кругом самосуды, зверства, драмы ревности. Совершенно как в испанских романах.
4: «Это она, Ларе», — догадывался доктор, но из предосторожности молчал и не вступал в более подробные расспросы. А когда она сказала, как в испанских романах, она опять кого-то страшно напомнила. Именно этими неподходящими словами, сказанными ни к селу, ни к городу.
5: Теперь, конечно, совсем другой разговор. А ну, положим, расследований, доносов, расстрелов, и теперь хоть отбавляй. Но в идее это совсем другое. Во-первых, власть новая, еще без году неделя правит, не вошли во вкус. Во-вторых, что там ни говори, они за простой народ, в этом их сила. Нас, считая, со мной было 4 сестры и все трудящиеся. Естественно, мы склоняемся к большевикам. Одна сестра умерла, замужем была за политическим. Ее муж управляющим служил на одном из здешних заводов. Их сын, мой племянник, главарь наших деревенских повстанцев, можно сказать, знаменитость.
4: Так вот оно, что осенило Юрия Андреевича. Это тетка Ливерия, местная притча во языцах и свояченица Микулицына, парикмахерша, швея, стрелочница, всем известная здесь мастерица на все руки. Буду, однако, по-прежнему отмалчиваться, чтобы себя не выдать.
5: Тяга к народу у племянника с детства. У отца среди рабочих рос на Святогоре-Богатыре. Ворыкинские заводы, может быть, слыхали? Это что же мы такое с вами делаем? Я дура беспамятная. Полподбородка гладкий, и другая половина не брита. Вот что значит заговорились. А вы что смотрели, не остановили? Мыло на лице высохло. Пойду подогрею воду, остыло.
4: Когда Тунцова вернулась, Юрий Андреевич спросил. «Ворыкина, ведь это какая-то глушь богоспасаемая, дебри, куда не доходят никакие потрясения?»
5: «Ну, как сказать богоспасаемая? Этим дебрям, пожалуй, посолоней нашего пришлось. Через Ворыкина какие-то шайки проходили, неизвестно чьи, по-нашему не говорили. Дом за домом на улицу выводили и расстреливали». И уходили, не говоря худого слова. Так тела неубранными на снегу и оставались. Зимой ведь было дело. Что же это вы все дергаетесь? Я вас чуть бритвой по горлу не полоснула.
4: Вот вы говорили, зять ваш, ворыкинский житель. Его тоже не миновали эти ужасы?
5: Не, зачем? Бог милостив. Он с женой вовремя оттуда выбрался. Снова и со второй. Где они, неизвестно, но достоверно, что спаслись. Там в самое последнее время новые люди завелись, московская семья, приезжие. Те еще раньше уехали. Младший из мужчин, доктор, глава семьи, без вести пропал. Ну, что значит без вести? Это ведь только так говорится, что без вести, чтобы не огорчать. А по-настоящему, надо полагать, умер, убит. Искали, искали его, не нашли. Тем временем другого, старшего, вытребовали на родину. Профессор он по сельскому хозяйству. Вызов, я слышал, получил от самого правительства. Через Юрятин они проехали еще до вторых белых. Опять вы за свое, товарищ дорогой. Ежели так под бритвой ерзать и дергаться, недолго и зарезать клиента. Слишком много вы требуете от парикмахера.
4: Значит, в Москве они.

Глава седьмая. В Москве, в Москве! С каждым шагом отдавалось в душе, пока он в третий раз подымался по чугунной лестнице. Пустая квартира снова встретила его содомом скачущих, падающих, разбегающихся крыс. Юрию Андреевичу было ясно, что рядом с этой гадостью он не сомкнет глаз ни на минуту, как бы он ни был измучен. Приготовление к ночлегу он начал с заделки крысиных дыр. По счастью, в спальне их оказалось не так много, гораздо меньше, чем в остальной квартире, где и самые полы, и основания стен были в меньшей исправности. Но надо было торопиться, ночь приближалась. Правда, в кухне на столе его ждала, может быть, в расчете на его приход, снятая со стены и наполовину заправленная лампа, и около нее в незадвинутом спичечном коробке лежало несколько спичек, счетом 10, как насчитал Юрий Андреевич. Но и то, и другое, керосин и спички, лучше следовало беречь. В спальне еще обнаружилась ночная плошка со светильней и следами лампадного масла, которое почти до дна, наверное, выпили крысы. В некоторых местах ребра плинтусов отставали от пола. Юрий Андреевич вбил в щели несколько слоев плашмя положенных стеклянных осколков остриями внутрь. Дверь спальни хорошо приставала к порогу. Ее можно было плотно притворить и, заперев, наглухо отделить комнату с заделанными скважинами от остальной квартиры. В час с небольшим Юрий Андреевич со всем этим справился. Угол спальни скашивала кафельная печь с изразцовым до потолка недоходящим карнизом. В кухне припасены были дрова, вязанок 10. Юрий Андреевич решил ограбить Лару, охапки на две, и, став на одно колено, стал набирать дрова на левую руку. Он перенес их в спальню, сложил у печи, ознакомился с ее устройством и наскоро проверил, в каком она состоянии. Он хотел запереть комнату на ключ, но дверной замок оказался в неисправности, и потому, приперев дверь тугой бумажной затычкой, чтобы она не отворялась, Юрий Андреевич стал не спеша растапливать печку. Накладывая поленье в топку, он увидал метку на брусовом срезе одной из плах. С удивлением он узнал ее. Это были следы старого клеймения, две начальные буквы «К» и «Д», обозначавшие на нераспиленных деревьях, с какого они склада. Этими буквами когда-то при Крюгере клеймили концы бревен из Кулабышевской деляны в Ворыкине, когда заводы торговали излишками ненужного топливного леса. Наличие дров этого сорта в хозяйстве у Лары доказывало, что она знает сам Девятого и что он о ней заботится, как когда-то снабжал всем нужным доктора с его семьей. Открытие это было нож в сердце доктору. Его и прежде тяготила помощь Анфима Ефимыча. Теперь стеснительность этих одолжений осложнялась другими ощущениями. Едва ли Анфим благодетельствует Ларисе Федоровне ради ее прекрасных глаз. Юрий Андреевич представил себе свободные манеры Анфима Ефимыча и Ларину женскую опрометчивость. Не может быть, чтобы между ними ничего не было. В печке с дружным треском бурно разгорались сухие кулабышевские дрова. И по мере того, как они занимались, ревнивое ослепление Юрия Андреевича, начавшись со слабых предположений, достигло полной уверенности. Но душа у него была истерзана вся кругом, и одна боль вытесняла другую. Он мог не гнать этих подозрений. Мысли сами, без его усилий, перескакивали у него с предмета на предмет. Размышления о своих, с новой силой набежавшие на него, заслонили на время его ревнивые выдумки. «Итак, вы в Москве, родные мои». Ему уже казалось, что Тунцова удостоверила его в их благополучном прибытии. «Вы снова, значит, без меня повторили этот долгий и тяжелый путь. Как вы доехали? Какого рода эта командировка Александра Александровича, этот вызов? Наверное, приглашение из Академии возобновить в ней преподавание? Что нашли вы дома? Да полно,

0: Существует ли он еще, этот дом? О, как трудно и больно, Господи! О, не думать, не думать! Как путаются мысли! Что со мною, Тоня? Я, кажется, заболеваю. Что будет со мною и всеми вами, Тоня, Тонечка, Тоня, Шурочка, Александр Александрович? Вскую отринул меня Иси от лица твоего, свете незаходимый. Отчего вас всю жизнь относит прочь, в сторону от меня? Отчего мы всегда врозь? Но мы скоро соединимся, съедемся, не правда ли? Я пешком доберусь до вас, если никак нельзя иначе. Мы увидимся, все снова пойдет на лад, не правда ли? Но как земля меня носит, если я все забываю, что Тоня должна была родить и, вероятно, родила? Уже не в первый раз я проявляю эту забывчивость. Как прошли ее роды? Как родила она? По пути в Москву они были, в Юрятине. Хотя, правда, Лара не знакома с ними, но вот швее и парикмахерши совершенно посторонние, их судьбы не остались неизвестны. А Лара ни словом не заикается о них в записке. Какая странная, отдающая безучастием невнимательность. Такая же необъяснимая, как ее умалчивание о ее отношениях с Самдевятовым. Тут Юрий Андреевич другим разборчивым взглядом окинул стену спальни. Он знал, что из стоящих и развешанных кругом вещей нет ни одной принадлежащей Ларе, и что обстановка прежних, неведомых и скрывающихся хозяев ни в какой мере не может свидетельствовать о Лариных вкусах. Но все равно, как бы то ни было, ему вдруг стало не по себе среди глядевших со стен мужчин и женщин на увеличенных фотографиях. Духом враждебности пахнуло на него от олиповатой меблировки. Он почувствовал себя чужим и лишним в этой спальне. А он-то, дурень, столько раз вспоминал этот дом, соскучился по нему и входил в эту комнату не как в помещение, а как в свою тоску по Ларе. Как этот способ чувствования, наверное, смешон со стороны. Так ли живут, ведут и выражают себя люди сильные, практики вроде Самдевятова, красавцы-мужчины? И почему Лара должна предпочитать его бесхарактерность и темный нереальный язык его обожания? Так ли нуждается она в этом сумбуре? Хочется ли ей самой быть тем, чем она для него является? А чем является она для него, как он только что выразился? О, на этот вопрос ответ всегда готов у него. Вот весенний вечер на дворе, воздух весь размечен звуками, голоса играющих детей разбросаны в местах разной дальности, как бы в знак того, что пространство все насквозь живое. И эта даль — Россия, его несравненная, за морями нашумевшая, знаменитая родительница, мученица-упрямица, сумасбродка, шалая, боготворимая, с вечно величественными и гибельными выходками, которых никогда нельзя предвидеть. О, как сладко существовать! Как сладко жить на свете и любить жизнь! О, как всегда тянет сказать спасибо самой жизни, самому существованию, сказать это им самим в лицо! Вот это-то и есть Лара. С ними нельзя разговаривать, а она их представительница, их выражение, слух и слово, дарованные безгласным началом существования. И неправда, тысячу раз неправда все, что он наговорил тут о ней в минуту сомнения, как именно совершенно и безупречно все в ней. Слезы восхищения и раскаяния застлали ему взор. Он открыл печную заслонку и помешал печь кочергой. Опламенившийся чистый жар он задвинул в самый зад топки, а недогоревшие головешки подгреб к переду, где была сильнее тяга. Некоторое время он не притворял дверцы. Ему доставляло наслаждение чувствовать игру тепла и света на лице и руках. Движущийся отблеск пламени окончательно отрезвил его. О, как ему сейчас недоставало ее! Как нуждался он в этот миг в чем-нибудь осязательно исходящем от нее! Он вынул из кармана ее смятую записку. Он извлек ее в перевернутом виде, не в том, в каком читал прежде, и только теперь установил, что листок исписан и с нижней стороны. Разгладив скомканную бумажку, он при пляшущем свете топящейся печки прочел. «О ваших ты знаешь. Они в Москве. Тоня родила дочку». Дальше шло несколько вымаранных строк. Потом следовало «Зачеркнула, потому что глупо в записке. Наговоримся с глазу на глаз. Тороплюсь, бегу доставать лошадь. Не знаю, что придумать, если не достану. С Катенькой будет трудно». Конец фразы стерся и был неразборчив. Лошадь она побежала просить у Анфима. И, наверное, выпросила, раз уехала. Спокойно соображал Юрий Андреевич. Если бы совесть ее не была совершенно чиста на этот счет, она не упоминала бы об этой подробности.
1: Радио «Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава 8. Когда печка истопилась, доктор закрыл трубу и немного закусил. После еды им овладел приступ непреодолимой сонливости. Он лег, не раздеваясь, на диван и крепко заснул. Он не слышал оглушительного и беззастенчивого крысиного содома, поднявшегося за дверью и стенами комнаты. 2 тяжелых сна приснились ему подряд, один вслед за другим. Он находился в Москве, в комнате, перед запертую на ключ стеклянную дверью, которую он еще для верности притягивал на себя, ухватившись за дверную ручку. За дверью бился, плакал и просился внутрь его мальчик Шурочка в детском пальто, матросских брюках и шапочке, хорошенький и несчастный. Позади ребенка, обдавая его и дверь брызгами, с грохотом и гулом обрушивался водопад испорченного или водопровода, или канализации, бытового явления той эпохи. Или, может быть, в самом деле здесь кончалась и упиралась в дверь какая-то дикая горная теснина с бешено мчащимся по ней потоком и веками копившимися в ущелье холодом и темнотою. Обвал и грохот низвергающейся воды пугали мальчика до смерти. Не было слышно, что кричал он, гул заглушал крики. Но Юрий Андреевич видел, что губами он складывал слова «Папочка». «Папочка!» У Юрия Андреевича разрывалось сердце. Всем существом своим он хотел схватить мальчика на руки, прижать к груди и бежать с ним без оглядки, куда глаза глядят. Но, обливаясь слезами, он тянул на себя ручку запертой двери и не пускал мальчика, принося его в жертву ложно понятым чувствам чести и долга перед другой женщиной, которая не была матерью мальчика и с минуты на минуту могла войти с другой стороны в комнату. Юрий Андреевич проснулся в поту и слезах. «У меня жар. Я заболеваю», — тотчас подумал он. «Это не тиф. Это какая-то тяжкая, опасная форма нездоровья, принявшая усталость». Какая-то болезнь с кризисом, как при всех серьезных инфекциях. И весь вопрос в том, что возьмет верх, жизнь или смерть. Но как хочется спать. И он опять уснул. Ему приснилось темное зимнее утро при огнях на какой-то людной улице в Москве. По всем признакам до революции. Судя по раннему уличному оживлению, по перезвону первых вагонов трамвая, по свету ночных фонарей желтыми полосами, испещрявших серый предрассветный снег мостовых. Ему снилась длинная вытянувшаяся квартира во много окон, вся на одну сторону, невысоко над улицей, вероятно, во втором этаже, с низко спущенными до полу гардинами. В квартире спали в разных позах, по-дорожному нераздетые люди, и был вагонный беспорядок. Лежали объедки провизии на засаленных развернутых газетах, обглоданные неубранные кости жареных кур, крылышки и ножки, и стояли снятые на ночь и составленные парами на полу ботинки недолго гостящих родственников и знакомых, проезжих и бездомных. По квартире, вся в хлопотах, торопливо и бесшумно носилась из конца в конец хозяйка, Лара, в наскоро подпоясанном утреннем халате, и по пятам за ней надоедливо ходил он, что-то все время бездарно и не кстати выясняя. А у нее уже не было для него ни минуты, и на его объяснение она на ходу отзывалась только поворотами головы в его сторону, тихими недоумевающими взглядами и невинными взрывами своего бесподобного серебристого смеха, единственными видами близости, которые для них еще остались. И так далека, холодна и притягательна была та, которой он все отдал, которую всему предпочел и противопоставлением которой все низвел и обесценил. Глава 9. Не сам он, а что-то более общее, чем он сам, рыдала и плакала в нем нежными и светлыми, светящимися в темноте, как фосфор, словами. И вместе со своей плакавшей душой плакал он сам. Ему было жаль себя. «Я заболеваю, я болен», — соображал он в минуты просветления между полосами сна, жарового бреда и беспамятства. «Это все же какой-то тиф, не описанный в руководствах, которого мы не проходили на медицинском факультете. Надо бы что-нибудь приготовить. Надо поесть, а то я умру от голода». Но при первой же попытке приподняться на локте он убеждался, что у него нет сил пошевельнуться, и лишался чувств, или засыпал. «Сколько времени я лежу тут одетый?» — обдумывал он в один из таких проблесков. «Сколько часов? Сколько дней?» Когда я свалился, начиналась весна, а теперь иней на окне, такой рыхлый и грязный, что от него темно в комнате. На кухне крысы гремели опрокинутыми тарелками, выбегали с той стороны вверх по стене, тяжелыми тушами сваливались на пол, отвратительно взвизгивали контральтовыми плачущими голосами. И опять он спал и просыпался, и обнаруживал, что окна в снежной сетке инея налиты розовым жаром зари, который рдеет в них, как красное вино, разлитое по хрустальным бокалам. И он не знал и спрашивал себя, какая это заря, утренняя или вечерняя. Однажды ему почудились человеческие голоса где-то совсем близко, и он упал духом, решив, что это начало помешательства. В слезах от жалости к себе он беззвучным шепотом роптал на небо. Зачем оно отвернулось от него и оставило его? «Вскую отринул мя еси от лица твоего, свете незаходимой покрыла мя есмь чуждая тьма окаянного». И вдруг он понял, что он не грезит. И это полнейшая правда, что он раздет и умыт, и лежит в чистой рубашке, не на диване, а на свежепостланной постели, и что, мешая свои волосы с его волосами и его слезы со своими, с ним вместе плачет и сидит около кровати и нагибается к нему Лара. И он потерял сознание от счастья.
2: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Там министр иностранных дел примет участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Ожидается, что на полях мероприятия глава внешнеполитического ведомства проведет ряд многосторонних и двусторонних переговоров. В частности, состоится беседа с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. С трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной Организации Лавров выступит в субботу, 26 сентября. За минувшую неделю в результате украинских атак погиб 41 мирный житель России, в том числе четверо детей. Еще более 330 человек получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник. По словам дипломата, удары наносились по медицинским работникам. Под обстрелы попали объекты культуры и административные здания. Кроме того, украинские формирования ударами беспилотников пытались сорвать выборы в Госдуму в Донбассе и Новороссии, а также в Белгородской области. Только в единый день голосование противник выпустил по нашей стране почти 2000 дронов. В России могут установить новые критерии для блокировки счетов россиян. Отдельным основанием станет частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств. С такой инициативой выступили в Росфинмониторинге, пишут «Известия». Банковские системы будут реагировать на фамилию, имя, отчество и дату рождения. Так власти хотят закрыть лазейку для злоумышленников. Однако новые меры могут привести к всплеску блокировок счетов россиян, считают эксперты. Причем подскочит и риск ошибок. Министерство просвещения системно работает над повышением объективности школьных оценок. Об этом агентству ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, ранее требования к выставлению отметок в разных образовательных организациях могли существенно отличаться, и это влияло на оценку уровня знаний учеников. Сейчас эта проблема решается. Министр отметил, что прозрачные и понятные критерии позволяют более точно оценивать знания учащихся, чем традиционная пятибалльная система. Такой подход уже применяется при проведении основного государственного и единого госэкзаменов, подытожил Кравцов. Минувшей ночью в России наступила астрономическая осень. Об этом сообщили в Московском планетарии. Солнце перешло из северного полушария небесной сферы в южное. Теперь продолжительность ночи в северном полушарии начинает превышать продолжительность дня. А в южном, напротив, ночи становятся короче дня. Момент пересечения светилом небесного экватора называют равноденствием. Это явление происходит дважды в год, весной и осенью.

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Самара. Пушкинский сквер. На границе улиц Фрунзе и Куйбышева, рядом с драматическим театром, находится небольшой, но очень уютный Пушкинский сквер. Здесь же памятник великому русскому поэту. Появился он тут неспроста. В 19 столетии как раз на этом месте располагалась часть Владикавказской крепости. Со временем некогда могучие стены превратились сначала в развалины, а потом и вовсе исчезли, образовав вместо себя никому не нужный пустырь. Но именно тут, в 1899 году, к столетнему юбилею Александра Сергеевича, и решено было установить гипсовый бюст Пушкина, чтобы увековечить его имя на городской карте. Деньги собирали долго и всем миром. Правда, вопрос, а заезжал ли сам поэт в Самару хоть раз, до сих пор остается открытым. И это очень интересная история.
1: Имя на карте.
2: В 1833 году Пушкин путешествовал по местам Пугачевского восстания. Собирал материалы для своей капитанской дочки. Его маршрут пролегал по дороге через Красный Яр и далее на Оренбург, что совсем недалеко от Самары. Эта поездка оставила определенный след в жизни и творчестве поэта. Так, в первоначальном варианте «Капитанской дочки» можно найти следующую фразу.
3: «Я ехал по степям заволжским. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Я видел одни бедные, мордовские и чувашские деревушки».
2: Казалось бы, и что с того? Так в том-то и дело, что это впечатление Александра Сергеевича от проезда по левобережной степной дороге через Ставропольский и Самарский уезды. Значит, рядом поэт все-таки был, но сам город, скорее всего, не посещал. Однако самарцам не стоит унывать. Вот, например, фамилия Гринёв появилась в пушкинской повести совсем неспроста. В 1774 году реальный подполковник Гринёв прибыл в Самару со своей полевой командой и успешно руководил боевыми действиями, которые закончились полным разгромом пугачевцев под Красноярской крепостью.
1: Имя на карте.
2: Самара. Пушкинский сквер. Здесь находится лучшая смотровая площадка города. Отсюда открываются великолепные виды на старинный Иверский женский монастырь, Сокольи горы и Жигулевские ворота. В центре сквера памятник Пушкину. Поэт словно застыл на мгновение, пристально вглядываясь в сторону Волги. Туда, где он когда-то приезжал, задумывая ту самую капитанскую дочку. Самара. Пушкинский сквер.
1: Имя на карте.

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк, я, листая старенький альбом, с комом в горле слез сдержать не мог.

0: Кавалерийский кажан времен Петра Великого. Плотный, короткий до колена кафтан из кожи лося, оленя, вола или буйвола. Он заменял нашим солдатам тяжелые металлические доспехи старого образца и активно использовался в Петровской регулярной кавалерии, в частности, всадниками-драгунами, а также носился лично царем. Форма и содержание.
1: В первой половине 18-го столетия кавалерийский кажан, другое название колет, выполнял функцию легкого бронежилета. Его делали с рукавами или без них. Толстая, крепкая, специально выделанная в рыбьем жиру кожа могла защитить от скользящего рубящего удара сабли или палаша, а также частично амортизировала удар пули на излете. Подол военного кажана прикрывал бедра солдата от ветра, дождя, снега и холода, а по бокам и позади армейского кафтана обязательно делались глубокие разрезы, чтобы всаднику было удобно находиться в седле.

0: обмундирования. Кавалерийский кожан времен Петра Великого.
1: Драгуны считались универсальной конницей первого русского императора. Они могли сражаться верхом и в пешем строю. Кожаные кафтаны подходили для них идеально, меньше изнашивались, защищали от непогоды и были куда прочнее любых суконных уставных мундиров. И сегодня в мемориальной коллекции Государственного Эрмитажа бережно хранится кожан Петра Великого, который царь надевал в многочисленные боевые походы или во время работы на верфях. По легенде, в одном из таких кафтанов государь лично возглавил кавалерийскую контратаку против шведов в знаменитом Полтавском сражении.
0: Форма и содержание. Кавалерийский кожан времен Петра Великого.
2: Радиозвезда.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о стекле.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
4: С точки зрения физики, стекло – это аморфное тело. Его молекулы не образуют строгую кристаллическую решетку, а расположены хаотично, как в жидкости, которая внезапно застыла при охлаждении.
0: Факт второй.
4: Основу обычного стекла составляет кварцевый песок. Чтобы превратить его в прозрачный лист, песок нагревают до 1700 градусов. Для снижения температуры плавления в смесь добавляют соду и известь.
0: Факт третий.
4: Стекло можно перерабатывать бесконечное количество раз, без потери качества.
0: Факт четвертый.
4: Природа изобрела стекло задолго до людей. При ударе молнии в песок образуются фульгуриты – стеклянные трубки. А при извержении вулканов рождается черный обсидиан, из которого древние люди делали острейшие ножи.
0: Факт пятый.
4: Когда стекло разбивается, трещина распространяется по нему со скоростью около 5000 км в час. Поэтому человеческий глаз не способен заметить сам процесс разрушения.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о стекле.
5: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
6: Сложно.
5: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Был путь из варяг в греки и из греков по Днепру. А в верховьях Днепра Волок до Ловоти. А по Ловоти можно войти в Ильмень, озеро Великое. А из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро Великое Нева. И устье того озера впадает в море Варяжское. С легкой руки составителя повести временных лет путь из варяг в греки вошел в историю, прописался в школьных учебниках и прочно закрепился в головах выпускников.
1: Пути сообщения. Путь из варяг в греки.
2: Этот торговый маршрут длиной около 2500 километров проходил в основном по рекам, озерам и морям. И совсем не был легкой прогулкой. Двигаясь на юг по таким рекам, как Нева, Волхов и Ловоть, торговцам приходилось идти против их течения. А при движении навстречу, на север, против течения Днепра. И, конечно, самыми сложными элементами маршрута были длинные волоки между Ловотью и Двиной и второй волок между Двиной и Днепром. Принято считать, что в качестве средств передвижения древнерусские купцы использовали ладьи, корабли весьма приличных размеров, примерно 16 метров в длину и 2 метров в ширину. На таких судах обычно были паруса и несколько весельных рядов. Впрочем, у науки есть мнение, что для речных перемещений использовались одни суда, а для морских – другие, более серьезные. Для путешествий по Черному морю купцы нанимали византийские корабли. А их вели уже специально обученные люди – шкиперы.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Что возили? Чем торговали? Торговцы из Скандинавии поставляли на юг солдат и рабов, железо, предметы из китовой кожи и кости. Из Прибалтики везли янтарь. Из северорусских земель пушнину, смолу, воск, мед и древесину. Южнорусские территории торговали хлебом, серебром, ремесленными изделиями. В свою очередь Византия поставляла на север посуду, ткани, вина, книги, иконы, стеклянные и ювелирные изделия, пряности и многое другое. Расцвет пути из варяг в греки пришелся на 10-13 века, став некой осью, связывающей север и юг Восточной Европы. Позже фокус европейской торговли севера с югом сместился в западную часть Европы. По мнению ученых, во многом из-за сложности маршрута. Однако некоторые историки вообще считают путь из варяг в греки мифом. Во-первых, да, из-за сложности маршрута. А во-вторых, из-за особенностей климата. Как раз на 10-13 века приходится период большой засухи. Все водоемы Европы стремительно мелели не одну сотню лет. Мало того, уже в наше время группы энтузиастов несколько раз пробовали повторить этот маршрут с использованием современных технических средств. И у них ничего не получилось. Слишком сильны оказались течения рек, против которых им пришлось идти. Слишком высоки пороги и длинны волоки. Но наша история опирается в основном на письменные источники, в частности, на повесть временных лет. И уж как там все было на самом деле, пусть решают ученые.
1: Путь из варяг в греки. Пути сообщения.
0: Радио «Звезда».

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Приморском крае впервые проходит российско-ланкийское военное учение «Тропа Росомахи-2026». В нашем Министерстве обороны назвали это значимым шагом в укреплении двустороннего военного сотрудничества. Основное внимание уделяют отработке взаимодействия подразделений специального назначения при противодействии незаконным вооруженным формированиям с учетом широкого применения разведывательных и ударных беспилотников. В учении от России задействованы бойцы спецназа и общевойсковой армии Восточного военного округа из Приморья. Тропа Росомахи-2026 продлится до 27 сентября. Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» нанес точный удар по пункту управления беспилотниками противника на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал командир батареи Глеб Елизарев.
2: Работаем как в тылу врага, так и по линиям боевого соприкосновения. Цели от начальника артиллерии поступают, и мы уже по ним отрабатываем. Бывает и логистика, и по тылам мы работаем. В основном лесополки, города, укрепрайоны, потому что гиацинт – серьезное орудие. Небо постоянно грязное. Наблюдаем, выставляем посты. То есть у нас, например, расчет работает, и пост ПВН с ним же. Радиоэлектронные борьбы, средства включаем. Сейчас очень актуально еще стало точки взлета БПЛА. Разведка передает, был замечен взлет, например, в ФПВ, и уже непосредственно туда отрабатывается.
1: Круглосуточная боевая работа артиллеристов помогает наступлению штурмовых подразделений группировки войск «Центр» на Добропольском направлении спецоперации. Госкорпорация «Ростех» поставила российской армии новейшие системы поражения воздушных целей «Зубр». Они прикрывают важные объекты, работают по малоразмерным низколетящим целям, самостоятельно обнаруживают воздушные угрозы и передают целеуказания на средства поражения, а также могут работать как части единой эшелонированной противодроновой защиты. «Зубр» предназначен для работы на ближнем рубеже обороны, где особенно важна скорость реакции на появление на нижнем ярусе неба вражеских дронов и баражирующих боеприпасов. Разработка обладает хорошей ремонтопригодностью в полевых условиях и быстро развертывается. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший лейтенант Алексей Поляков выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов и материальных средств на позиции российских подразделений. Во время движения его автомобиль атаковали украинские дроны. Военнослужащий проявил профессионализм и смог вывести машину из-под огня, сохранив груз. Благодаря уверенным действиям старшего лейтенанта Алексея Полякова, военное имущество было оперативно доставлено на позиции. Это позволило выполнить боевую задачу по захвату нашими штурмовиками нового рубежей.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Очень важные вопросы.
1: Сейчас сезон ураганов. А по какому принципу им дают имена?
2: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
3: Имена ураганам метеорологи стали давать с начала 20 века, когда начались первые систематические метеорологические прогнозы, а с 50-х годов утвердили некую систему, договорились давать сильным ураганам, превышающим определенную скорость, где-то около 60 км в час, где скорость ветра была, женские имена. Английские, французские, испанские утвердили некий список имен, чтобы не путаться, когда несколько ураганов, тропических штормов, тайфунов обрушивается на побережье. Такой список существует, и просто последовательно присваивают ураганам эти имена. Единственная особенность, что разрушительные самые ураганы, которые оставили, сильный негативный след в истории, эти имена изымаются из списка и, навсегда остаются в истории. Больше так ураганы не называют.
0: Очень важные вопросы.
4: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
5: Одежда и для боярыни, и для крестьянки.
6: Сшила себе на лето простенький.
7: Раньше одевали на рубашку, сейчас на футболку.
4: Вот это вещь!
8: Пышные и яркие, расшитые.

0: обозначали им почетную одежду или применяли термин в значении «одетый с головы до ног». А в русских источниках сарафан впервые упоминается в XIV веке. Любопытно, что наряд поначалу считался мужским. Длинная одежда защищала богатырей от холода и грязи. 3 века спустя сарафан перебрался в женский гардероб, причем носили его как юные красавицы, так и почтенные бабушки. Термином определялись 2 вида одежды. Накладная надевалась через голову, а распашная — та, что имела застежку спереди. В центральной России красные и синие сарафаны назывались саянскими, а в северных районах популярностью пользовались кунтыши – модели черного цвета. Согласно поговорке «нету талану, не пришьешь к сарафану». Умение мастериц проявлялось в искусстве украшать наряды бисером, тесьмой и золотыми нитями. Вышитые узоры птиц и коней заключали древние магические знаки. Часто встречался орнамент в виде женской фигуры с воздетыми к солнцу руками. В языческой символике он означает плодородие.
1: Вот это вещь!
0: Великий реформатор Петр I перекроил русские наряды. Шелковые и парчевые сарафаны уступили место европейским платьям. Впрочем, остались пасконные и ситцевые. Крестьянкам носить традиционные одежды не запрещалось. Сарафаны вернулись при Екатерине II. В них начали танцевать на балах. А при Николае I вышел указ: всем придворным дамам носить парадное платье по образу и подобию сарафана. После революции старинные рубахи и сарафаны объявили пережитком прошлого. Но вплоть до конца 50-х годов в деревнях встречались женщины в национальных русских одеждах. Сарафаны по-прежнему достают из сундуков для праздников, а еще из фондов музеев для выставок. Именно музейные экспонаты вдохновили дизайнеров на создание коллекции «А-ля Рюс». И речь не только о показах Вячеслава Зайцева. Русскими сарафанами вдохновлялись и заморские кутюрье. Искусство быть заметным и при этом оставаться с собой и в гармонии с окружающим миром – вот о чем говорят наряды наших прабабушек.
1: Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
2: Что вы говорите?
3: Академии бывают разные. В одних учат, в других состоят ученые. И те, и другие обязаны своим появлением одному философу и одному мифическому персонажу. Когда-то давным-давно в пригороде Афин жил Платон. Много размышлял, делился своими идеями с учениками, а происходило это в школе, местом для которой была выбрана роща под названием Академия. Репутация этого учебного заведения была настолько безукоризненной, что со временем существительное «академия» стало употребляться в его нынешнем значении. Но эта красивая история не дает нам ответа на вопрос о происхождении слова. Так что продолжим. У греков есть миф о дочери Зевса, богине плодородия Елене Прекрасной. Еще девочкой ее выкрал царь Тесей, который позднее взял Елену в жены. Но братья девушки решили непременно вернуть сестру домой. И вернули, благодаря герою по имени Академ, который указал им местонахождение похищенной. По легенде, могила Академа находилась в роще, в той самой, где Платон вел с учениками диалоги о философии, и которая дала название школе с безупречной репутацией. Вот так и появилась Академия.
2: Да что вы говорите?

0: Радиозвезда. История в звуке. Операции специальных подразделений.
1: В 1943 году фашисты планировали устроить блокаду западного участка Северного морского пути. Для этой цели они решили использовать дивизию подводных лодок. Советские контрразведчики разгадали план противника. Было принято решение обмануть фашистов. Для этого на Ямале сформировали специальный отряд из опытных строителей. Они должны были построить секретные объекты для кораблей военно-морского флота. Вся инфраструктура базы была муляжом, но даже строители не догадывались об этом.
2: Товарищи строители, завершаем перекур и за работу.
3: Гляньте на него, разорался, докурить не дал. Начальник, не подгоняй ты нас. Мы люди опытные, все будет...
2: Давай.
3: Пожуре. Аккуратненько, медленно, но с толком.
2: Один пирс за два дня. Сроки, други мои, сроки.
3: Начальник, ты уж не серчай. Ну, мы все понимаем, война. Ну, деревяшки для пирса. Тут камень нужен.
2: Нечего разговоры разговаривать. Давай за работу, мужики.
3: Ладно. За работу, братва! Как тут лодки встанут? Ума не приложу.
1: Морская блокада Северного морского пути лишала Советский Союз важной транспортной артерии. В 1943 году для постройки фальшивой военно-морской базы в район поселков Новый Порт и Мыс Каменный в срочном порядке стали завозить мощную строительную технику. Сделали это, чтобы обеспечить достоверность всей дезинформации.
2: Ну, братцы, вы впрям мастера. Сдали объект точно в срок. Красавцы.
3: Ха, а как же, начальник? Я вам еще с месяц назад втолковывал, что успеем мы.
2: План есть план, товарищи. Молодцы.
3: Ой, молодцы. Есть у нас к вам один вопросик. Можно?
2: Можно.
3: Строили мы, значит, секретный объект для подлодок.
2: Так.
3: И что наблюдали? Фриц каждый день над нами кружил?
2: Кружил.
3: Кружил. Как же так? Его даже не пугнули ни разу. Это как понимать?
2: Эх, товарищи, хотел бы я вам все рассказать, да не могу. Приказ, понимаете? Будет время, все узнаете.
1: В 1943 году фашистские самолеты-разведчики обнаружили в районе Обской губы секретную базу советского флота. Гитлеровцы так и не поняли, что этот огромный военный объект на самом деле являлся фальшивкой. Нацисты свернули операцию «Прыжок в кошки», так и не начав ее. Планы фашистского командования по захвату западного участка Северного морского пути провалились.
0: Радиозвезда. История награды.
4: Боевой мундир тайного советника Бибикова. В декабре 1819 года император Александр I утвердил списки генералов для портретной галереи в честь победы в Отечественной войне. Среди 332 полководцев был и один гражданский чиновник – тайный советник, сенатор Александр Александрович Бибиков. Осенью 1812 года его назначили предводителем новгородского и петербургского ополчений. Специально для Бибикова был сшит особый неуставной мундир из черного сукна с красным воротником и генеральскими эполетами. Во время Отечественной войны народные дружины под командованием Александра Бибикова сражались с французами при Березине, Полоцке и Кёнигсберге. В одном из боев Александр Александрович был тяжело ранен картечью в обе ноги. При этом он категорически отказывался покидать действующую армию. Чтобы лично руководить ополченцами, Бибиков выезжал на передовую лежа в простых русских санях.
5: «Вперед, ребята! За мной! В атаку!»
4: Французские офицеры, восхищенные отвагой русского командира, строго-настрого приказали своим солдатам в Бибикова не стрелять. В 1813 году Александр Александрович Бибиков вышел в отставку. Ополченцы Петербурга подарили ему на память именную золотую шпагу с надписью «За веру и царя». А император России пожаловал герою Отечественной войны почетное право на отличие в униформе. В специальном указе было сказано: «С благодарностью разрешаю и впредь носить ополченский мундир с генеральскими эполетами». Боевой мундир тайного советника Бибикова.
6: Маршалами не рождаются. Семен Буденный. Во время гражданской войны кавалерийский отряд Буденного повстречал возле Полтавы ассенизационный обоз. Полководец сразу заметил: лошади у мужичка старые, дряхлые, все, кроме одной, наверняка породистой. Семен Михайлович решил поинтересоваться.
7: «Ответь мне, хозяин, откуда у тебя вот этот вот конь? Украл, небось?»
8: «Скажешь тоже, украл. Белые дали взамен моей».
7: «А чего это они вдруг решили?»
8: «От вас спрятать хотели. У этой лошадки, между прочим, тавро имеется. Царская корона».
7: «Врешь?»
8: «Вот тебе крест».
6: Тавро – знак, которым коннозаводчики отмечали своих племенных лошадей. Такое клеймо наследовалось подобно фамильному гербу и редко когда изменялось. Буденный подошел к коню, приподнял гриву и...
7: «Вот это да! И вправду тавро! Послушай, хозяин, у меня к тебе предложение».
8: «Понятно. Белые, значит, дали коня, красные отберут».
7: «Почему отберут? Я предлагаю обмен. Вместо твоей лошади ты получаешь двух моих, любых, на выбор. Идет?»
8: «Оно, конечно, выгодно. Две больше одной. Ладно, по рукам. Забирай».
6: Корона, обнаруженная под гривой коня, была клеймом завода Султан-Гирея, где растили арабских лошадей. Найденная лошадь оказалась племенным жеребцом по кличке Ценитель, вспоминал маршал Буденный.
7: «В 20-м году мои бойцы захватили в качестве трофея еще одного арабского жеребца по кличке Цилиндр. Его украл Врангель на государственном стрелецком заводе. Видимо, хотел въехать в Москву на белом коне. Ничего у него не получилось».
6: Впоследствии те самые два коня, Цилиндр и Ценитель, стали родоначальниками совершенно новой породы – терской.
9: Семен Буденный. Маршалами не рождаются.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Там министр иностранных дел примет участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Ожидается, что на полях мероприятия глава внешнеполитического ведомства проведет ряд многосторонних и двусторонних переговоров. В частности, состоится беседа с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Дипломаты, среди прочего, обсудят украинский кризис. Накануне в Нью-Йорке состоялись переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский президент был сосредоточен на перспективах мирной сделки.
2: Думаю, что они собираются заключить соглашение. Не скажу, какое именно. Мы обсуждаем этот вопрос, в том числе с президентом Путиным, но что-то обязательно получится.
1: Трамп подчеркнул, что боевые действия требуют скорейшего завершения. В ближайшее время спецпосланники американского лидера встретятся с украинской делегацией и европейскими представителями. Они обсудят некие предложения Киева по деэскалации. Режим повышенной готовности введен на территории Нерюнгринского района Якутии после возгорания оборудования на государственной районной электростанции. Об этом сообщил глава района Максим Терещенко. Работа ГРЭС приостановлена. Для органов власти первоочередная задача – наладить теплоснабжение в Нерюнгри, поселках Беркакит и Серебряный Бор. Ремонтные бригады выполняют аварийно-восстановительные работы. Специалисты ищут оптимальные технические решения. Вечером планируется запустить водогрейную котельную. Напомним, возгорание произошло в минувшем вторник на энергоблоке номер 1 и в машинном зале ГРЭС. При пожаре пострадал работник, он в удовлетворительном состоянии. В России могут ужесточить проверки социального питания на фоне участившихся случаев массовых отравлений. Предлагается проверять каждую партию, поступающую в школы, детсады, больницы и другие подобные учреждения. Сейчас контроль носит выборочный характер и не позволяет в полной мере предотвратить нарушения, пишут «Известия». Общественный совет при Россельхознадзоре обратился с инициативой в Министерство экономического развития, промышленности и торговли и сельского хозяйства. Проблему также признают в Госдуме, обращая внимание на значительные расходы государства на такое питание. Медведи в этом сезоне стали чаще выходить в населенные пункты. Это связано с нехваткой пропитания в тайге и лесными пожарами. К тому же их привлекают несанкционированные свалки, рассказали РИА Новости в профильных ведомствах ряда регионов Сибири и Дальнего Востока. Журналисты отмечают, что в этом году в Сибири произошло уже более 10 смертельных нападений медведей на людей. В Красноярском крае погибли 4 человека, в Иркутской области 3, в Томской области также 3 человека, в Республике Алтай 1 человек.
0: Автонавигатор.
1: Несколько набережных и улиц столицы будут перекрыты с ближайшей пятницы и по воскресенье. Это связано с проведением московского марафона. Отмечается, что основные ограничения запланированы на субботу, 26 сентября. Теперь и о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Ярославке от Олимпийского проспекта до улицы Красной Сосны. Время в пути 15 минут. Затор на четверть часа на Ленинградском шоссе от Черной грязи до Международного шоссе. Более 10 минут составит потеря по времени на Пятнинском шоссе деревни Федоровка до деревни Юрлова. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Щенок Джесси ценой жизни спас бойцов в зоне спецоперации. Какую пользу приносят собаки на передовой? Гознак решил печатать больше золотых слитков размером с конфету. Кто и зачем их покупает? Ученые, кажется, знают, где искать Нефертити. А куда пропала самая красивая женщина Египта после смерти мужа? Собака по кличке Джесси спасла российских военных в зоне спецоперации. Во время воздушной атаки противника щенок бросился на дрон и сбил его ценой своей жизни. На линии фронта собаки уже давно стали не просто помощниками, а полноценными бойцами. Ким Андреев вспомнил самые яркие примеры из мировой и отечественной истории.
2: На древних ассирийских барельефах можно встретить необычный сюжет. Воины идут в атаку и держат на поводке собак. Оказывается, 3000 лет назад в боях использовали псов особой молосской породы. Это предки современных мастифов. По легенде, своя армия собак была и у Александра Македонского. Живую собачью силу против слабозащищенных германских племен использовали и римляне, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ. Елена Булычева.
3: Собаки боевой породы, они облачались в так называемые доспехи, то есть с боков была у них такая кольчуга, и обязательно были ошейники, то есть, допустим, можно было распознать хозяина этой собаки, если это была охранная собака, а если ее использовали, допустим, для военного лагеря, то там могло быть какое-то изображение, характерное для знамени этого боевого легиона.
2: Про участие собак-воинов в средневековых битвах почти ничего не известно. Лишь сражение при Муртене между швейцарцами и бургундцами в 15 веке по одной из версий началось с массовой собачьей схватки. А вот пес Мусташ был настоящим героем армии Наполеона. Участвовал во многих походах и во время знаменитой битвы при Аустерлице спас полковое знамя, заодно покусав вражеского австрийского дога. Но серьезную силу собаки стали представлять уже во время Первой мировой войны, рассуждает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
4: Собаки могли проникать в тех местах, в которых не могли проникнуть люди. Например, там проползти, прокопать себе ямку под колючей проволокой. И за время Первой мировой войны собаки-связисты доставили более 120 тысяч донесений и помогли проложить около 8 тысяч километров телефонных проводов.
2: Самым известным четырехлапым участником Первой мировой считается американский беспородный кобель Стаби. Пес был особенно чувствителен к запахам и в момент газовых атак противника начинал бешено носиться по окопам, предупреждая солдат. Свои хвостатые герои были и во время Второй мировой войны, продолжает Никита Борисов. Заметно расширился и функционал боевых собак.
4: Собак использовали как ездовых и санитарных, они возили упряжки, вывозили раненых с поля боя. Собак использовали в качестве миноискателей. Как пример можно привести ленинградского Колли Дика, который за время войны обнаружил более 12 тысяч мин.
2: Считается, что лучшие собаки-саперы вырастают из бельгийских и немецких овчарок, лабрадоров-ретриверов и колли. Эти породы выносливы, обладают феноменальной скоростью реакции и поразительным нюхом. Для сравнения, у человека в носу около 5 миллионов обонятельных рецепторов, а у служебных собак до 300 миллионов. И такая чувствительность помогает превзойти даже самую умную технику, порой не способную выявить под землей тротиловый заряд в пластиковой или картонной коробке. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Гознак собирается увеличить производство 5-граммовых золотых слитков. Причина – впечатляющий спрос на драгоценный металл в таком размере, сообщил агентству ТАСС генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. Кто и зачем скупает эти слитки и почему формат так востребован, объясняет вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
5: начала года золото в рублях подорожало на 10%. Все остальные инструменты, которые доступны рядовому инвестору, депозиты и прочее, фондовый рынок, они все показывают какую-то не очень хорошую динамику. Но ставка по депозитам снижается из-за того, что себя снижает ключ. Фондовый рынок у нас многие годы находится в пике. Что остается? Какие-то западные рынки, но они заблокированы из-за санкций. Вот остается то, что служит человечеству 3000 лет золота. Мелкие слитки, они штамповкой делаются, и они быстро выкупаются, это их большой плюс. Это только банковская история, история госзнака. Все, что тяжелые слитки, это, конечно, проблемная история с точки зрения обратного выкупа, там экспертиза может понадобиться и так далее, потому что их подделывают. С мелкими слитками такой проблемы нету, смело можно покупать. Надо помнить, что золото лучше держать от 3 лет и более. Почему? Потому что у нас после 3 лет по закону владелец освобождается от НДФЛ, если заработал на скорости золота. А если вы внутри 3 лет продаете, надо налог платить. Декларацию подавать для многих это там как бы такая проблемная история. Законодатель, в общем, пошел нам навстречу. НДС на слитки отменил в 2022 году. Сейчас его нету, поэтому это все достаточно выгодно и интересно.
6: Госзнак начал продавать 5-граммовые золотые слитки в июне. Они раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления партии в продаже.
0: Утро на радио «Звезда».
6: Новое исследование может привести к сенсации в мире археологии. За гробницей Тутанхамона нашли скрытые помещения. На их признаки указало исследование при помощи радара и гравиметрии. По мнению археологов, в камерах может располагаться усыпальница Нефертити. Главная супруга фараона Эхнатона правила в эпоху Нового Царства и оставила после себя множество загадок. Какую роль она сыграла в жизни Египта? Верно ли, что после смерти мужа сама возглавила государство? И почему ее мумия бесследно исчезла? Ответы на вопросы искала Анна Елисеева.
7: Примерно в 300 километрах южнее Каира есть небольшая деревушка Амарна, в окрестностях которой скрываются следы древнего города. Именно здесь, почти 3500 лет назад, фараон из 18-й династии Аменхотеп IV, принявший имя Эхнатон, основал новую столицу Ахетатон. В грандиозных храмах города поклонялись божеству Атону, животворящему солнечному диску, культ которого сменил целый пантеон древних богов во главе с Амоном Ра. По мнению египтологов, это была не столько религиозная, сколько политическая реформа Эхнатона. Она преследовала две цели – централизация власти и ослабление жречества. Но опорой царя определенно стала его жена, чье имя переводилось как «прекрасная красота Атона», «красавица, которая пришла», рассказывает гид и экскурсовод из Египта Раша Заки.
8: Царица Нефертити была не просто супругой и главным идеологическим соратником и соправителем фараона-реформатора Эхнатон. Ее поддержка носила абсолютный характер.
7: Нефертити называли живой богиней, и не только за совершенную красоту. По одной из версий, она была дочерью египетского вельможи, которую выдали замуж за Эхнатона, тогда еще Аменхотепа IV, в возрасте от 12 до 15 лет. И, к слову, супруг был не намного старше. В новой теологии царская чета олицетворяла земное воплощение Атона. На изображениях того периода Нефертити часто показана рядом с мужем под лучами божества. В больших храмах ей возносили молитвы как образ животворящего солнца, дарующего жизнь. Не случайно одно из имен царицы звучит «Неферие Феруатон», то есть «прекрасное совершенство солнечного диска». Хотя известно еще одно тронное имя, по которому можно осторожно предположить о правлении Нефертити после смерти супруга, говорит выпускник Брауновского университета, магистр египтологии Тимофей Шмаков.
9: Анхет Хепруатон, соответственно, живая от манифестации Атона. Наталкиваясь от этого, можно предположить, что она приняла титул фараона, что была не редкость, но данных об этом немного.
7: Есть и такая гипотеза, согласно которой Эхнатон отдалился от нежно любимой супруги, подарившей ему 6 детей. Дело в том, что все 6 были принцессы, поэтому фараон приблизил к себе вторую жену Кию, которая, по одной из версий, стала матерью Тутанхатона, позже назвавшегося Тутанхамоном. А прекрасную Нефертити, так и не родившую наследника, поселили в отдельном дворце, где она провела остаток дней. Имя царицы исчезает из официальных хроник к 14-му году правления Эхнатона. Впрочем, по словам Тимофея Шмакова, земное солнце фараона оставалось в зените вплоть до конца его правления.
9: 2012 году была обнаружена в Эльберше надпись «Охрей». Это было распоряжение о строительстве. Вместе с картушем Эхнатона присутствовал картуш Нефертити. Это 16-й год правления Эхнатона, то есть предпоследний. И, соответственно, эти данные новые показывают, что она никуда не девалась.
7: Вместе с супругом Нефертити правила почти два десятилетия. Те два десятилетия, которые пошатнули древнеегипетские религиозные каноны. Но история совершила короткий круг вокруг солнечного диска Атона. Вернулся культ прежних богов, а имена царской четы были стерты. До сих пор остается загадкой, куда исчезла мумия Нефертити. Версий несколько. Либо ее сожгли, либо перезахоронили в Фивах, а, возможно, пока не опознали из всех тех мумий, что были найдены в долине царей за несколько веков. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как прогнали фашистов из Молдавии в годы войны. Можно ли полюбить чтение за деньги? Кто был прообразом золотой антилопы из советского мультфильма?
0: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
10: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Самолет главы внешнеполитического ведомства приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди. Неделя высокого уровня продлится до 28 сентября. Соглашение по Гренландии подписано с участием Дональда Трампа на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Премьер Гренландии Йенс Фредерик Нильсен заявил, что этот документ должен положить конец любым сомнениям, как сегодня, так и в будущем, в отношении лояльности Гренландии. 28,5 тысяч рублей получали в среднем пенсионеры из Дальневосточного федерального округа по состоянию на август. Это наивысшие значения среди округов страны, следует из данных социального фонда. При этом больше всего получали пенсионеры из Чукотского автономного округа. Средняя пенсия превысила 42 тысячи рублей. Доклинические исследования отечественной мРНК-вакцины, разработанные в Центре вирусологии «Вектор» от сезонного гриппа, планируют начать в следующем году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на специалистов центра. Преимущества мРНК-вакцин – относительно высокая скорость и простота разработки по сравнению с классическими подходами. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама. С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
14: Вообще сбрасывались.
13: Натропился
14: о викинге. Шлемы с рогами носили.
15: Аляс продали, а денег не заплатили.
12: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
16: Назовешь изобретателя лампочки накаливания, а?
17: Конечно. Ее придумал Томас Эдисон.
12: А вот и нет.
18: Над этим устройством работали многие новаторы. За 40 лет до американца Эдисона англичанин Уоррен де Ларю в качестве элемента накаливания в стеклянном сосуде использовал платиновую спираль. Российский инженер Александр Ладыгин пропускал ток через угольный стержень, тоже в колбе, и именно он придумал выкачивать из нее воздух. Зачем? Да чтобы выгорал стержень медленнее. Лампы Ладыгина освещали улицы Петербурга уже в начале 70-х годов 19 века.
12: Исторические мифы и заблуждения.
18: Томас Эдисон, в свою очередь, серьезно доработал имеющуюся конструкцию. В ходе тысячи опытов он выбрал карбонизированную бамбуковую нить. С ней лампа горела еще дольше. Также он изобрел винтовой цоколь, выключатели и сделал продукт доступным и массовым. Красиво упаковал, как говорится. Ну и запатентовал свою усовершенствованную версию осветительного прибора в 1880 году.
16: И его имя теперь больше всех связано с лампочкой.
18: Да, кстати, позднее бамбуковую нить заменили на вольфрамовую. И это стало классическим решением, дошедшим до наших дней.
12: А вот и да.
19: Радиозвезда.
20: Как вас звать, величать-то?
21: Не царское это имя!
22: История одного прозвища.
16: Он трижды захватывал и трижды терял Киевский престол. Неоднократно шел на союз с половцами. Сам принадлежал к ветви Ольговичей, одной из сильнейших родословных линий в эпоху феодальной раздробленности на Руси XIII века. Князь Всеволод Черный.
22: Как же он заработал такое прозвище?
16: Чермный или червленый – устаревшее название красного цвета. Отсюда и слово «червонный», то есть «алый». Этимологически оно связано со словом «червь». Дело в том, что яркий краситель получали из самок кошенили – небольшого насекомого, внешне напоминающего червя.
22: История одного прозвища.
16: По одной из версий, князь Черниговский Всеволод Святославич обладал ярко-рыжей шевелюрой и бородой. За это, вероятно, и заслужил прозвище Черный. Кстати, рыжим некоторые историки описывали и Владимира Мономаха, двоюродного деда Всеволода Черного по линии отца. Так может, он пошел в своего знаменитого предка?
22: Ха, не царское это имя. История одного прозвища.
23: 24 сентября 1938 года с подмосковного аэродрома взлетел двухмоторный самолет Ан-37 «Родина» и взял курс на Дальний Восток. Советским летчицам Валентине Гризодубовой, Полине Осипенко и Марине Росковой удалось тогда установить женский мировой рекорд дальности полета. Преодолев 6450 километров за 26 часов 29 минут, Ан-37 совершил вынужденную, но успешную посадку в тайге неподалеку от Комсомольска-на-Амуре. Достижение экипажа официально признала Международная авиационная федерация.
12: Экипаж.
23: Для сверхдальнего перелета бомбардировщик Ант-37 существенно переделали. Демонтировали все вооружение. Установили дополнительные топливные и масляные баки. Увеличили площадь остекления кабины. На случай вынужденной посадки на борту разместили аварийный запас продовольствия – трехствольное ружье и сигнальную ракетницу. Помимо этого, у каждой летчицы было при себе личное оружие.
2: Техническая справка.
3: АНТ-37БИС «Родина». Рекордный самолет. Разработан ОКБ «Туполева». Главный конструктор Павел Сухой. Длина 15 метров. Размах крыла 31 метр. Два двигателя М-86 мощностью 950 лошадиных сил. Максимальная скорость 340 км в час. Практический потолок 8000 метров. Экипаж 3 человека.
2: Экипаж.
4: Золотые слова вовремя сказаны.
2: Командная работа.
23: Примерно через 150 километров полета машина вошла в сплошную облачность, которая сохранялась практически до самой посадки. Над Уралом отказала вся радиоаппаратура. На высоте 7000 метров началось обледенение. Температура в кабине упала до минус 29 градусов. Марина открыла форточку, чтобы счистить иней со стекол. И все полетные карты выдуло за борт. Самолет стал не только глухим, но и слепым. Гризодубовой пришлось лететь по приборам. Роскова определяла местоположение по звездам. С местом они промахнулись километров на 100. Кончалось топливо, и самолет пришлось сажать в тайгу. Перед посадкой Гризодубова заставила выпрыгнуть Роскову с парашютом. Во время экстренной посадки самолет мог клюнуть стеклянным носом, и штурман мог погибнуть. Сели удачно, на брюхо в болото. Как только остановились винты, Гризодубова вылезла из кабины и выстрелила в воздух из пистолета, чтобы сориентировать Роскову. Однако эхо выстрела отразилось от сопок, и Марина ушла в другую сторону. Вышла к самолету через 10 дней, голодная, босая на одну ногу, но живая. Помогли плитка шоколада и ягоды в тайге. В столице летчиц встречали торжественно. Их везли в Кремль в открытой машине, а москвичи забрасывали кортеж цветами. 2 ноября 1938 года все трое были удостоены звания Героя Советского Союза.
2: Экипаж.
23: Радиозвезда.

0: значит, небу так надо.
1: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
2: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза,
3: безопасности.
1: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
4: 1340.
5: Время отправления поезда.
6: 5 ударов.
7: Какие тайны скрываются?
1: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
8: Важно отметить.
1: Научно-популярная и художественная литература.
9: События, происходившие с нами.
10: Прими собрание пестрых глав.
1: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Отказ Соединенных Штатов выдать визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для поездки на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций является очередным недружественным шагом по отношению к нашей стране. Об этом заявил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, эта ситуация станет темой для контактов Москвы и Вашингтона.
2: И, кроме того, конечно, это действия, которые противоречат обязательствам США как принимающего государства для штаб-квартиры ООН. Страна, которая является хозяйкой для штаб-квартиры ООН, не должна допускать таких действий. Наоборот, она обязана обеспечивать равное участие для всех государств-членов Организации Объединенных Наций.
1: Ранее в нашем внешнеполитическом ведомстве отметили, что этот шаг не только повлияет на работу российской делегации, но и отразится на неделе высокого уровня в целом. Законопроект, который сокращает срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения для автомобилей с иностранными номерами, поступил в аппарат правительства. Об этом пишет ТАСС. Сейчас все автомобилисты обязаны оплачивать взыскание в течение 60 дней. Однако в полиции считают, что собственники машин, зарегистрированных за рубежом, за это время могут беспрепятственно покинуть страну, не исполнив постановление. В связи с этим власти предлагают для таких транспортных средств сократить срок оплаты до одних суток со дня вступления постановления в силу. Если штраф не будет оплачен, автомобиль могут задержать до погашения задолженности. Сейчас ведется экспертная проработка законопроекта. В случае одобрения Кабинетом министров документ будет внесен в Госдуму. Этот этап намечен на следующий год. В Японии 9 человек погибли, 4 пропали без вести в результате последствий тайфуна Дудзюань. Стихия 20 сентября прошла вдоль центральной части Тихоокеанского побережья главного острова страны Хансю. Об этом сообщила полиция. Большинство погибших стали жертвами оползней, вызванных мощными ливнями. Некоторые утонули в своих автомобилях, попав в водяные ловушки на затопленных низинах. Существенные повреждения получили более 500 жилых домов. Без света в двух префектурах оказались 25 тысяч домохозяйств. Министерство просвещения вернет профильный единый госэкзамен для поступающих в педагогические вузы. Это произойдет со следующего года, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, абитуриенты будут сдавать предмет по своему направлению подготовки. Министр отметил, что ранее такой принцип поступления уже действовал, однако позже от него отказались. Сейчас абитуриенты педагогических вузов вместо профильных экзаменов сдают обязательные испытания по обществознанию. Коротко о погоде. В столице сейчас плюс 12.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на Радио Звезда.
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Музей Великой Отечественной войны хотят закрыть в Молдавии. Вспомним, какой ценой ее освободили от фашистов. Власти Сингапура начали платить за чтение. Получится ли отвлечь жителей от цифровой зависимости? В России отчеканили монеты с героями золотой антилопы. Чем вдохновлялись авторы этого мультфильма? Министерство культуры Молдавии снимает с баланса музей штаба 2-го Украинского фронта в селе Малиновское Рыжканского района. Экспонаты изымают, заявил глава Координационного совета российских соотечественников республики Алексей Петрович. Именно в этом селе разрабатывали план знаменитой Яско-Кишиневской наступательной операции, в ходе которой Молдавию освободили от фашизма. Как проходила та важная битва, расскажет Максим Петренко.
6: К лету 44-го советские войска освободили Западную Украину и оказались на границе с

0: Молдавии. Замысел нашего командования был таков: нанести эффективные фланговые удары северо-западнее Яс и южнее Бендер силами двух фронтов, второго и третьего украинского, и окружить немецко-румынские войска, воспользовавшись тем, что фланги прикрывали именно румынские, менее боеспособные дивизии. Соответственно, избежав лобового удара по германским соединениям, которые хорошо укрепились, используя рельеф и водные преграды. Затем планировалось сразу идти вглубь Румынии, где формально оставалась монархия, но по факту был установлен режим диктатуры Антонеско с тесными связями с Гитлером. Последним Румыния была важна по экономической причине, рассказывает младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Сафронов.
1: Германия была страной с очень незначительными, практически отсутствующими запасами нефти. Нефтяные месторождения Плоешти были необходимы Германии для продолжения войны. Несмотря на то, что Германия была способна создавать синтетическое топливо, тем не менее, вот эти месторождения обеспечивали львиную долю ГСМ для немецкой армии.
0: Красная армия тогда уже накопила огромный опыт окружения вражеских группировок, в том числе в Сталинграде, плюс в этот раз полноценно работала советская авиация. Прежде часто погода не позволяла должным образом использовать поддержку с воздуха. Мощь 1700 самолетов обрушится на тылы и коммуникации врага. Причем соотношение сторон было в пользу Советского Союза, но незначительно, отмечает Константин Сафронов.
1: Не было какого-то классического двукратного, трехкратного превосходства. Советский Союз превосходил войска Германии в количестве самоходных артиллерийских орудий, танков и так далее. Но в числе людей соотношение было 1,4, 1,3 против 1.
0: Помогал и военно-морской флот. Почти сразу командующий немецкими войсками генерал Фриснер решил отступать на рубежи реки Прут. Но советские войска продвигались так быстро, темпы наступления в первые дни составляли 25 километров в сутки, отход был затруднен. В итоге Кишинев освободили уже 24 августа, а в котел попало 18 дивизий группы армий Южной Украины. Только пленными взяли более 200 тысяч солдат. Такой молниеносный разгром привел к смене настроений в Румынии. Бухарест восстал против режима Антонеску, говорит военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
2: Причем протесты против гитлеровцев поддержал и король Румынии Михай I, который, кстати, был потом награжден за свою роль, ну, скажем, может быть, даже не совсем по заслугам, но это был политический жест такой. Его Советский Союз наградил орденом Победа.
0: Битва проходила с 20 по 29 августа 44-го. Она вошла в историю военных действий как наиболее успешная операция по окружению войск противника. Молдавию освободили от фашизма. Румыния перешла на сторону союзников. Германия фактически лишилась нефти. Наконец, был создан задел для дальнейшего советского наступления на Балканы. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радиозвезда.
3: Утро на Радиозвезда.
4: Чтение книг за деньги. Такую инициативу запустили власти Сингапура. Суть ее в том, что граждане каждый день читают по 15 минут, фиксируют результат на специальной платформе и получают 20 виртуальных монет. 1000 таких наград можно обменять на реальный сингапурский доллар. Это примерно 65 рублей. Впрочем, идея проекта не в обогащении, а в том, чтобы вернуть людям вкус к чтению и отвлечь их от цифрового контента. Можно ли искусственно взрастить любовь к книгам, и не скажется ли такой метод на качестве восприятия текста? Об этом мы спросили у психофизиолога, преподавателя факультета психологии МГУ Вячеслава Лебедева.
5: Чтение – это не врожденный какой-то рефлекс. Это довольно сложный, искусственный, культурный навык. И тренируется он по довольно понятным психофизиологическим законам. Сначала у нас работает произвольное внимание. То есть мы садимся, открываем книгу, делаем усилия, поскольку мозг хочет лениться, экономить энергию и просит что-то более простое, например, короткий ролик. Но если мы удерживаем фокус хотя бы 10-15 минут на книге, то количество переходит в качество и включается уже после произвольное внимание, когда ресурс уже тратится не так интенсивно, как в первые минуты чтения, и мы уже начинаем видеть образы, сюжеты, начинаем проживать чужой опыт и включаем наше собственное воображение. Что касается геймификации, мне кажется, здесь есть такая скрытая психологическая ловушка. С одной стороны, финансовое вознаграждение — это внешняя мотивация. Но если мы застреваем здесь, то мы, собственно, само чтение превращаем в некоторый рефлекс, а внимание смещается перемещается с осмысления текста на таймер.
4: Искренний интерес к чтению рождает литературная среда, уверены эксперты. Это доступ к разнообразным текстам и сама культура чтения, когда люди не просто знакомятся с книгами, но и вместе обсуждают прочитанное.

0: помогали создавать анимацию, и правда ли, что в основе сюжета лежит реальная история? Ответы нашел Ким Андреев.
1: Уже с первых аккордов и первых кадров понятно. Зрители отправляют в далекую Индию. Дремучие джунгли, изящные животные и порой коварные люди. В основе мультфильма «Золотая антилопа» – индийская народная сказка. Бедный мальчик-сирота спасает волшебное животное, которое умеет высекать золотые монеты ударом копыт. У такого фантастического сюжета есть и вполне реальная основа. В империи великих моголов, нынешняя Индия, якобы жил правитель, который покрыл золотом копыта своей любимой антилопы, рассказывает руководитель направления кинопроизводства колледжа IT-хаб Ламара Корчава.
2: Она жила при дворе падишаха Джахангира в конце 17 века. И после смерти питомца Джахангир построил ему мавзолей, башню на берегу пруда. Башня существует, кстати, по сей день, хотя статуя, которая венчала этот мавзолей, уже, к сожалению, утеряна. Но художники воплотили этот образ в мультфильме, запечатлев любовь падишаха к своему любимому питомцу.
1: Режиссером «Золотой антилопы» стал Лев Атаманов, один из пионеров советской рисованной мультипликации. К тому времени он уже создал сказку на экране про аленький цветочек. В свою команду он позовет талантливых молодых художников. Романа Качанова, который позже снимет «Чебурашку», и Вячеслава Котеночкина, в будущем режиссера «Ну погоди». Создавать магию будут методом ротоскопирования. Сначала реальные актеры в костюмах отыгрывали сцены, а потом аниматоры на основе пленочной проекции создавали свои рисунки. Поэтому движения героев вышли такими плавными и уникальными, рассуждает шеф-редактор авторских проектов киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
3: В частности, там совершенно гениальный Раджа, которому походку придумал Рубен Симонов, выдающийся театральный актер. Вот он так ходил, он так резко останавливался, затормаживал, так он объяснялся, так он пересчитывал руками монету, и все это как раз перенесли бережно мультипликаторы на экран.
1: Музыку для «Золотой антилопы» напишет композитор Владимир Юровский, а все инструментальные партии исполнит оркестр Министерства культуры Советского Союза. Зрители впервые увидят картину на больших экранах в 1954-м, и вскоре про советский шедевр мультипликации заговорят и в других странах, продолжает мысль Ламара Корчава.
2: «Золотую антилопу» заметили на фестивалях международных в Каннах, в Белграде, Дурбан, ЮАР и Лондон, Британия. Особенно показательно, что в Каннах фильм получил специальное упоминание именно в конкурсе короткометражных фильмов. То есть советская анимация в этот момент уже воспринималась как искусство, была интересна международной фестивальной аудитории.
1: В начале нулевых «Золотую антилопу» отреставрируют и заново переозвучат новыми голосами, но публика потребует вернуть на экраны каноническую версию из 50-х. Киностудия «Союзмультфильм» прислушается и с тех пор будет показывать мультфильм только с оригинальной звуковой дорожкой. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Знаменитый японский мультипликатор Хайо Миядзаки признавался, что всерьез заняться анимацией он решил после того, как посмотрел несколько советских мультиков, включая «Золотую антилопу».
4: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, какой пес стал легендой Первой мировой войны. Почему растет спрос на крохотные золотые слитки? Где искать мумию Нефертити?
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 7:44 в Москве. Главное к этой минуте. Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Там министр иностранных дел примет участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Ожидается, что на полях мероприятия глава внешнеполитического ведомства проведет ряд многосторонних и двусторонних переговоров. С трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной Организации Лавров выступит в субботу, 26 сентября. За минувшую неделю в результате украинских атак погиб 41 мирный житель России, в том числе четверо детей. Еще более 330 человек получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошников.

0: Владельцам машин с иностранными номерами могут сократить срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 60 дней до одних суток. Законопроект уже поступил в аппарат правительства, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в кабинете министров. В полиции объяснили инициативу тем, что за 2 месяца автомобилисты могут успеть покинуть Россию, не заплатив штраф. Молодежь говорит быстрее, чем представители старших поколений. Об этом в интервью РИА Новости рассказал научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. По его словам, одна из причин в том, что гласные звуки становятся короче, а вместе с ними ускоряется и произношение. Ученый объяснил, что со временем количество гласных в русском языке сокращалось. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
1: «Человек с изюминкой».
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: вертоля.
1: Радиозвезда.
2: Человек с изюминкой. Император Николай I.
3: При нем построили первую в России железную дорогу. Он открыл Эрмитаж для публики, оплатил долги Пушкина из собственных средств. А еще Николай Павлович вошел в историю как солдат на троне. Строгий, дисциплинированный и принципиальный. Однако не без странностей. Император дня не мог прожить без соленых огурцов.
2: На первый взгляд.
3: Николай I отличался атлетической фигурой и прекрасной выправкой. Открытый лоб, римский нос, продолговатое, чистое, скорее европейское лицо. И глаза странного бледно-голубого цвета.
2: Где изюминка?
3: Каждый день император обычно начинал с 5 соленых огурцов. Их подавали Николаю Павловичу к завтраку. Полноценно император ел один раз в день. Обедал. По его распоряжению к столу подавали не более 3 блюд. И среди обеденных кушаний обязательно были соленые огурцы. Любовь царя к этому овощу была так сильна, что он мог за ужином есть только огурцы.
4: Папа был очень воздержан в пище. Когда все ужинали, он пил чай и ел к нему соленый огурец.
3: Император был убежденным трезвенником и сторонником лечебного голодания. К тому же Николай много работал и ездил по России. На шикарные обеды и приемы время находилось не всегда. А соленый огурчик – это и вкусно, и время экономит, и страной не мешает управлять.
2: Император Николай I. Человек с изюминкой.
5: Река истории. История реки Суна.
6: Первое упоминание о карельском водопаде Кивач связывают с песцовой книгой времен Ивана Грозного. Там говорится: на Суне реке под Кивачом порогом Тоня. Тоня – это рыболовное место. В те времена люди жили суровые и практичные. Было им не до красот природы. Вот Тоня – это да. Поэт Гавриил Романович Державин некоторое время служил наместником Оланецкого края. Летом 1785 года Державин лично отправился для обозрения этих отдаленных и малоизученных территорий, проехав на лошадях и лодках около 2000 километров. Местные жители говорили тогда:
7: «В Карелии воды хоть убейся, а камней хоть убейся».
6: 18 век. Дорог никаких. Зимой на санях, летом только по воде. И вот однажды поднимался Державин вверх по реке Суна. Вдруг услышал он нарастающий шум, а лодка вошла в какую-то странную воду. По цвету чистое молоко. Шум становился все оглушительнее, как вдруг взгляду путешественника открылось невероятное зрелище – водопад Кивач.
8: Алмазно сыплется гора с высот четырьмя скалами, жемчугу бездна и серебра кипит внизу, бьет вверх буграми, от брызгов синий холм стоит, далече рев в лесу гремит.
6: Значительно позднее, уже будучи секретарем императрицы Екатерины II, Державин написал оду «Водопад». Видимо, не мог забыть величественную красоту природы Карелии.
5: Суна. Река истории. История реки.
0: «Другие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. За минувшую неделю в результате украинских атак погиб 41 мирный житель России, в том числе четверо детей. Еще более 330 человек получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник. По словам дипломата, удары наносились по медицинским работникам. Под обстрелы попали объекты культуры и административные здания. Кроме того, украинские формирования ударами беспилотников пытались сорвать выборы в Госдуму в Донбассе и Новороссии, а также в Белгородской области. Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Там министр иностранных дел примет участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Ожидается, что на полях мероприятия глава внешнеполитического ведомства проведет ряд многосторонних и двусторонних переговоров. В частности, состоится беседа с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Дипломаты, среди прочего, обсудят украинский кризис. Накануне в Нью-Йорке состоялись переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В ходе беседы американский президент выразил надежду, что украинский конфликт удастся разрешить до зимы. Он также заявил, что обсуждает условия возможного мирного соглашения России и Украины с Владимиром Путиным.
2: У нас уже была одна встреча на Аляске. Думаю, что можем провести еще одну. Не уверен, что в Майами во время саммита двадцатки, но он настроен на то, чтобы встретиться и хочет разрешить этот конфликт.
1: Отмечается, что глава киевского режима попросил у главы Белого дома помочь Киеву ракетами для систем противовоздушной обороны «Патриот». Однако конкретного ответа по этому поводу Трамп не дал. В России могут установить новые критерии для блокировки счетов россиян. Отдельным основанием станет частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств. С такой инициативой выступили в Росфинмониторинге, пишут «Известия». Банковские системы будут реагировать на фамилию, имя, отчество и дату рождения. Так власти хотят закрыть лазейку для злоумышленников. Однако новые меры могут привести к всплеску блокировок счетов россиян, считают эксперты, причем подскочит и риск ошибок. В Волгограде сегодня стартует финальный этап второго сезона всероссийской игры «Семейная зарница». Соревнования пройдут в оборонно-спортивном лагере «Авангард» и продлятся до конца сентября. В них примут участие более 330 человек из 84 региональных команд. Им нужно пройти серию испытаний, направленных на укрепление семейных связей и передачу боевых традиций. После регионального этапа каждой семье присоединяется наставник из числа участников спецоперации. Инициатива по проведению «Семейной зарницы» принадлежит статс-секретарю, заместителю министра обороны, председателю фонда «Защитники Отечества» Анне Цивилевой.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Пятницком шоссе, деревне Федоровка до поселка Светлые Горы. Время в пути составит 40 минут. Затор на 35 минут на Батарейной улице от поворота в район Луговая до железнодорожного переезда. Полчаса составит потеря по времени на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Почти 30 минут проведете в пути на Путилковском шоссе от Верхней улицы до Новокуркинского шоссе. Более 20 минут составит потеря по времени на Новорижском шоссе от поселка Новый до Московской кольцевой. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Щенок Джесси ценой жизни спас бойцов в зоне спецоперации. Какую пользу приносят собаки на передовой? Гознак решил печатать больше золотых слитков размером с конфету. Кто и зачем их покупает? Ученые, кажется, знают, где искать Нефертити. А куда пропала самая красивая женщина Египта после смерти мужа? Собака по кличке Джесси спасла российских военных в зоне спецоперации. Во время воздушной атаки противника щенок бросился на дрон и сбил его ценой своей жизни. На линии фронта собаки уже давно стали не просто помощниками, а полноценными бойцами. Ким Андреев вспомнил самые яркие примеры из мировой и отечественной истории.
2: На древних ассирийских барельефах можно встретить необычный сюжет. Воины идут в атаку и держат на поводке собак. Оказывается, 3000 лет назад в боях использовали псов особой молосской породы. Это предки современных мастифов. По легенде, своя армия собак была и у Александра Македонского. Живую собачью силу против слабозащищенных германских племен использовали и римляне, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ. Елена Булычева.
3: Собаки боевой породы, они облачались в так называемые доспехи, то есть с боков была у них такая кольчуга, и обязательно были ошейники, то есть, допустим, можно было распознать хозяина этой собаки, если это была охранная собака, а если ее использовали, допустим, для военного лагеря, то там могло быть какое-то изображение, характерное для знамени этого боевого легиона.
2: Про участие собак-воинов в средневековых битвах почти ничего не известно. Лишь сражение при Муртене между швейцарцами и бургундцами в 15 веке по одной из версий началось с массовой собачьей схватки. А вот пес Мусташ был настоящим героем армии Наполеона. Участвовал во многих походах и во время знаменитой битвы при Аустерлице спас полковое знамя, заодно покусав вражеского австрийского дога. Но серьезную силу собаки стали представлять уже во время Первой мировой войны, рассуждает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
4: Собаки могли проникать в тех местах, в которых не могли проникнуть люди. Например, там проползти, прокопать себе ямку под колючей проволокой. И за время Первой мировой войны собаки-связисты доставили более 120 тысяч донесений и помогли проложить около 8 тысяч километров телефонных проводов.
2: Самым известным четырехлапым участником Первой мировой считается американский беспородный кобель Стаби. Пес был особенно чувствителен к запахам и в момент газовых атак противника начинал бешено носиться по окопам, предупреждая солдат. Свои хвостатые герои были и во время Второй мировой войны, продолжает Никита Борисов. Заметно расширился и функционал боевых собак.
4: Собак использовали как ездовых и санитарных, они возили упряжки, вывозили раненых с поля боя. Собак использовали в качестве миноискателей. Как пример, можно привести ленинградского Колли Дика, который за время войны обнаружил более 12 тысяч мин.
2: Считается, что лучшие собаки-саперы вырастают из бельгийских и немецких овчарок, лабрадоров-ретриверов и колли. Эти породы выносливы, обладают феноменальной скоростью реакции и поразительным нюхом. Для сравнения, у человека в носу около 5 миллионов обонятельных рецепторов, а у служебных собак до 300 миллионов. И такая чувствительность помогает превзойти даже самую умную технику, порой не способную выявить под землей тротиловый заряд в пластиковой или картонной коробке. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Гознак собирается увеличить производство 5-граммовых золотых слитков. Причина – впечатляющий спрос на драгоценный металл в таком размере, сообщил агентству ТАСС генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. Кто и зачем скупает эти слитки и почему формат так востребован, объясняет вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
5: С начала года золото в рублях подорожало на 10%. Все остальные инструменты, которые доступны рядовому инвестору, депозиты и прочее, фондовый рынок, они все показывают какую-то не очень хорошую динамику. Но ставка по депозитам снижается из-за того, что себя снижает ключ. Фондовый рынок у нас многие годы находится в пике. Что остается? Какие-то западные рынки, но они заблокированы из-за санкций. Вот остается то, что служит человечеству 3000 лет золота. Мелкие слитки, они штамповкой делаются, и они быстро выкупаются, это их большой плюс. Это только банковская история, история госзнака. Все, что тяжелые слитки, это, конечно, проблемная история с точки зрения обратного выкупа, там экспертиза может понадобиться и так далее. Потому что их подделывают. С мелкими слитками такой проблемы нету, смело можно покупать. Надо помнить, что золото лучше держать от 3 лет и более. Почему? Потому что у нас после 3 лет по закону владелец освобождается от НДФЛ, если заработал на скорости золота. А если вы внутри 3 лет продаете, надо налог платить. Декларацию подавать для многих это там как бы такая проблемная история. Законодатель, в общем, пошел нам навстречу. НДС на слитки отменил в 2022 году. Сейчас его нету, поэтому это все достаточно выгодно и интересно.
1: Госзнак начал продавать 5-граммовые золотые слитки в июне. Они раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления партии в продаже.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Новое исследование может привести к сенсации в мире археологии. За гробницей Тутанхамона нашли скрытые помещения. На их признаки указало исследование при помощи радара и гравиметрии. По мнению археологов, в камерах может располагаться усыпальница Нефертити. Главная супруга фараона Эхнатона правила в эпоху Нового Царства и оставила после себя множество загадок. Какую роль она сыграла в жизни Египта? Верно ли, что после смерти мужа сама возглавила государство? И почему ее мумия бесследно исчезла? Ответы на вопросы искала Анна Елисеева.
6: Примерно в 300 километрах южнее Каира есть небольшая деревушка Амарна, в окрестностях которой скрываются следы древнего города. Именно здесь, почти 3500 лет назад, фараон из 18-й династии Аменхотеп IV, принявший имя Эхнатон, основал новую столицу Ахетатон. В грандиозных храмах города поклонялись божеству Атону, животворящему солнечному диску, культ которого сменил целый пантеон древних богов во главе с Амоном Ра. По мнению египтологов, это была не столько религиозная, сколько политическая реформа Эхнатона. Она преследовала две цели – централизация власти и ослабление жречества. Но опорой царя определенно стала его жена, чье имя переводилось как «прекрасная красота Атона» – «красавица, которая пришла», рассказывает гид и экскурсовод из Египта Раша Заки.
7: Царица Нефертити была не просто супругой и главным идеологическим соратником и соправителем фараона-реформатора Эхнатон. Ее поддержка носила абсолютный характер.
6: Нефертити называли живой богиней, и не только за совершенную красоту. По одной из версий, она была дочерью египетского вельможи, которую выдали замуж за Эхнатона, тогда еще Аменхотепа IV, в возрасте от 12 до 15 лет. И, к слову, супруг был не намного старше. В новой теологии царская чета олицетворяла земное воплощение Атона. На изображениях того периода Нефертити часто показаны рядом с мужем под лучами божества. В больших храмах ей возносили молитвы как образ животворящего солнца, дарующего жизнь. Не случайно одно из имен царицы звучит «Неферие Феруатон», то есть «прекрасное совершенство солнечного диска». Хотя известно еще одно тронное имя, по которому можно осторожно предположить о правлении Нефертити после смерти супруга, говорит выпускник Брауновского университета, магистр египтологии Тимофей Шмаков.
8: Анхет Хепру Атон, соответственно, живая от манифестации Атона. Наталкиваясь с этого, можно предположить, что она приняла титул фараона, что была не редкость, но данных об этом немного.
6: Есть и такая гипотеза, согласно которой Эхнатон отдалился от нежно любимой супруги, подарившей ему 6 детей. Дело в том, что все 6 были принцессы, поэтому фараон приблизил к себе вторую жену Кию, которая по одной из версий стала матерью Тутанхатона, позже назвавшегося Тутанхамоном. А прекрасную Нефертити, так и не родившую наследника, поселили в отдельном дворце, где она провела остаток дней. Имя царицы исчезает из официальных хроник к 14-му году правления Эхнатона. Впрочем, по словам Тимофея Шмакова, земное солнце фараона оставалось в зените вплоть до конца его правления.
8: 2012 году была обнаружена в Эльберше надпись «Охрей». Это было распоряжение о строительстве. Вместе с картушем Эхнатона присутствовал картуш Нефертити. Это 16-й год правления Эхнатона, то есть предпоследний. И, соответственно, эти данные новые показывают, что она никуда не девалась.
6: Вместе с супругом Нефертити правила почти два десятилетия. Те два десятилетия, которые пошатнули древнеегипетские религиозные каноны. Но история совершила короткий круг вокруг солнечного диска Атона. Вернулся культ прежних богов, а имена царской четы были стерты. До сих пор остается загадкой, куда исчезла мумия Нефертити. Версий несколько. Либо ее сожгли, либо перезахоронили в Фивах, а, возможно, пока не опознали из всех тех мумий, что были найдены в долине царей за несколько веков. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как прогнали фашистов из Молдавии в годы войны. Можно ли полюбить чтение за деньги? Кто был прообразом золотой антилопы из советского мультфильма?
0: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
9: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. За минувшую неделю в результате украинских атак погиб 41 мирный житель России, в том числе четверо детей. Еще более 330 человек получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник. По словам дипломата, удары наносились по медицинским работникам. Под обстрелы попали объекты культуры и административные здания. Встреча Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке была напряженной, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источник. До выделения дополнительной финансовой помощи представители Евросоюза потребовали от Украины прогресса в борьбе с теневой экономикой страны, увеличения налоговых поступлений и приведения законодательства к европейскому. Делегации из 11 недружественных России стран примут участие в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Об этом в интервью ТАСС сообщила Татьяна Голикова. Для поступления в педагогические вузы со следующего года введут профильный единый государственный экзамен. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Предмет будет зависеть от будущей специальности. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
10: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Реклама.
13: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Очень важные вопросы.
14: Сейчас сезон ураганов. А по какому принципу им дают имена?
1: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
15: Имена ураганам метеорологи стали давать с начала 20 века, когда начались первые систематические метеорологические прогнозы, а с 50-х годов утвердили некую систему, договорились давать сильным ураганам, превышающим определенную скорость, где-то около 60 км в час, где скорость ветра была, женские имена. Английские, французские, испанские утвердили некий список имен, чтобы не путаться, когда несколько ураганов, тропических штормов, тайфунов обрушивается на побережье. Такой список существует, и просто последовательно присваивают ураганам эти имена. Единственная особенность, что разрушительные самые ураганы, которые оставили, сильный негативный след в истории, эти имена изымаются из списка и, навсегда остаются в истории, больше так ураганы не называют.
0: Очень важные вопросы.
1: Звезда.
0: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
16: Весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день. Могу сегодня я в шестой сундук. В сундук еще не полный горсть золота накопленного всыпать. Это Пушкин, скупой рыцарь. 5,5 сундуков чистого золота. Это же сколько денег? Понятно, что немало, но все же сколько именно? Почему автор не называет конкретную цифру? Сам не знает. До середины 19-го столетия в мировой поэзии и литературе не принято было упоминать точные суммы. Это считалось дурным тоном. О деньгах говорили вообще, в целом. Поэтому предел пушкинской конкретики – количество сундуков. Шестой еще не полный. Впрочем, Александр Сергеевич оставил нам подсказку. Тут есть дублон старинный. Вот он. Нынче вдова мне отдала его. Но прежде, с тремя детьми, полдня перед окном она стояла на коленях. Воя. Вот она, зацепка. Дублон. В 1535 году эти монеты чеканили в Испании и Португалии. Такие деньги охотно принимали по всей Европе. Вес одного дублона около 7 граммов чистого золота. Современные российские банки покупают золото 999 пробы приблизительно по 4000 рублей за грамм. Стало быть, номинал дублона сегодня примерно 28 тысяч рублей. Получается, что рыцарь, конечно же, скупой и оттого несчастный, но он действительно очень богатый человек. Правда, нам от этого не легче. Мы можем только догадываться о вместимости средневековых сундуков и общем количестве в них золотых дублонов. А вот об этом Пушкин не рассказал.
0: Все деньги мира.
17: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Сокровища Тамерлана.
18: Начало 15 века. Могущественный Тамерлан, уже завоевавший половину Азии, готовит новый большой поход на Китай. Но неожиданно заболевает и умирает. Тело правителя решают похоронить в мавзолее Гур-Эмир в Самарканде. А вот где спрятаны бесчисленные сокровища Тамерлана, до сих пор остается загадкой.
17: Цена вопроса.
18: О точных размерах богатства судить сложно. Но по географии завоеваний Тамерлана можно предположить, что это были за ценности. Золото Восточной Персии, серебро Золотой Орды, шелк из Китая, драгоценные камни из Индии. На сегодня единственное достоверно подтвержденное сокровище Тамерлана – это рубин Тимура в 352 карата, который хранится в коллекции королевской семьи Великобритании. После Тамерлана выдающийся камень сменил много владельцев и в итоге был конфискован в пользу Ост-Индской компании после Второй Англо-Сикхской войны. Но где же остальное?
17: Кладоискатели.
18: Есть две основные версии местонахождения сокровищницы Тамерлана. Это Самарканд. Якобы ключ к кладу спрятан в одной из опор соборной мечети. Ученые даже доказали, что какая-то колонна отличается от остальных, но тайник так и не нашли. Вторая теория гласит, искать нужно в крепости Алинджа. Это территория современного Азербайджана. Будто бы под стенами есть скрытый туннель с многочисленными смертельными ловушками. В 30-е годы 20 века идеей найти сокровище Тамерлана загорелся сам Иосиф Сталин. И вроде бы даже был близок к разгадке, когда удалось вскрыть гробницу в Самарканде. Но вместо сокровищ эта миссия породила лишь легенду о проклятии Тамерлана. Ведь открыли герметично закрытый гроб легендарного правителя 19 июня 1941 года, то есть накануне начала Великой Отечественной войны.
17: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: мой. Радиозвезда в национальном мессенджере Макс. Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радиозвезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Отряд кораблей Северного флота провел учение с тактической группой на острове Котельный архипелага Новосибирские острова. По легенде маневров, после поражения морских целей

0: расчетами береговых ракетных комплексов «Бастион». Уцелевшая часть вражеских диверсионно-разведывательных групп высадилась на один из островов архипелага. Отряд кораблей отработал эпизод по усилению охраны и обороны объектов военной инфраструктуры на островах арктической зоны. Вертолет К-29 и патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» отработали эвакуацию условно раненого военнослужащего и оказание ему помощи. Вместе с большим десантным кораблем «Кондопога» экипажи также тренировались в ведении морского боя с условным противником. Расчеты войск беспилотных систем в составе группировки «Центр» уничтожили очередную группу украинских боевиков, заблокированных в населенном пункте Доброполье в Донецкой Народной Республике. Подробнее рассказал начальник расчета беспилотников с позывным «ТОР».
1: Работали по группе пехоты, поступила команда на взлет. Оперативно все собрали, вылетели, поразили цель. Время подлетное примерно 12 минут было. Враг не успел убежать из укрытия. Обстановка в целом очень хорошая. Враг бежит. Работаем по направлению Доброполье. Особо уже врага не наблюдаем. Где он себя показывает, мы сразу же поражаем.
0: О том, что подразделения группировки войск «Центр» завершили окружение крупного узла обороны боевиков в Доброполье, Министерство обороны сообщало накануне. Там отметили, что наши военнослужащие развивают дальнейшее наступление к Александровке. Российские инженеры создали акустическую систему обнаружения беспилотников. Она представляет собой сеть автономных датчиков, часть которых можно быстро сбрасывать с воздуха в заданном районе. По данным разработчиков, комплекс способен в режиме реального времени распознавать тип дрона, а при определенной конфигурации сенсоров устанавливать примерную скорость и направление его полета. Эксперты считают, что технология может использоваться для раннего предупреждения о приближении дальнобойных беспилотников и усилить защиту важных промышленных и инфраструктурных объектов. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Ильнур Хисматов дежурил на наблюдательном посту. Он обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника. Боевики шли по лесополосе к нашим подразделениям. Подпустив врага ближе, младший сержант активировал минное заграждение, а после детонации он забросал диверсантов ручными гранатами. Националисты вынуждены были отступить с потерями. Благодаря мужеству Ильнура Хисматова диверсанты были заблаговременно выявлены. Это исключило возможность захвата наших позиций. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Музей Великой Отечественной войны хотят закрыть в Молдавии. Вспомним, какой ценой ее освободили от фашистов. Власти Сингапура начали платить за чтение. Получится ли отвлечь жителей от цифровой зависимости? В России отчеканили монеты с героями «Золотой антилопы». Чем вдохновлялись авторы этого мультфильма? Министерство культуры Молдавии снимает с баланса музей штаба 2-го Украинского фронта в селе Малиновское Рыжканского района. Экспонаты изымают, заявил глава Координационного совета российских соотечественников республики Алексей Петрович. Именно в этом селе разрабатывали план знаменитой Яско-Кишиневской наступательной операции, в ходе которой Молдавию освободили от фашизма. Как проходила та важная битва, расскажет Максим Петренко.
6: К лету 44-го советские войска освободили Западную Украину и оказались на границе с Молдавией. Замысел нашего командования был таков – нанести эффективные фланговые удары северо-западнее Яс и южнее Бендер силами двух фронтов – 2-го и 3-го украинского, и окружить немецко-румынские войска, воспользовавшись тем, что фланги прикрывали именно румынские, менее боеспособные дивизии. Соответственно, избежав лобового удара по германским соединениям, которые хорошо укрепились, используя рельеф и водные преграды. Затем планировалось сразу идти вглубь Румынии, где формально оставалась монархия, но по факту был установлен режим диктатуры Антонеску с тесными связями с Гитлером. Последним Румыния была важна по экономической причине, рассказывает младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Сафронов.
3: Германия была страной с очень незначительными, практически отсутствующими запасами нефти. Нефтяные месторождения Плоешти были необходимы Германии для продолжения войны. Несмотря на то, что Германия была способна создавать синтетическое топливо, тем не менее, вот эти месторождения обеспечивали львиную долю ГСМ для немецкой армии.
6: Красная армия тогда уже накопила огромный опыт окружения вражеских группировок, в том числе в Сталинграде, плюс в этот раз полноценно работала советская авиация. Прежде часто погода не позволяла должным образом использовать поддержку с воздуха. Мощь 1700 самолетов обрушится на тылы и коммуникации врага. Причем соотношение сторон было в пользу Советского Союза, но незначительно, отмечает Константин Сафронов.
3: Не было какого-то классического двукратного, трехкратного превосходства. Советский Союз превосходил войска Германии в количестве самоходных артиллерийских орудий, танков и так далее. Но в числе людей соотношение было 1,4, 1,3 против 1.
6: Помогал и военно-морской флот. Почти сразу командующий немецкими войсками генерал Фриснер решил отступать на рубежи реки Прут. Но советские войска продвигались так быстро, темпы наступления в первые дни составляли 25 километров в сутки, отход был затруднен. В итоге Кишинев освободили уже 24 августа, а в котел попало 18 дивизий группы армий Южной Украины. Только пленными взяли более 200 тысяч солдат. Такой молниеносный разгром привел к смене настроений в Румынии. Бухарест восстал против режима Антонеску, говорит военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
7: Причем протесты против гитлеровцев поддержал и король Румынии Михай I, который, кстати, был потом награжден за свою роль. Ну, скажем, может быть, даже не совсем по заслугам, но это был политический жест такой. Его Советский Союз наградил орденом Победа.
6: Битва проходила с 20 по 29 августа 44-го. Она вошла в историю военных действий как наиболее успешная операция по окружению войск противника. Молдавию освободили от фашизма. Румыния перешла на сторону союзников. Германия фактически лишилась нефти. Наконец, был создан задел для дальнейшего советского наступления на Балканы. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
5: Чтение книг за деньги. Такую инициативу запустили власти Сингапура. Суть ее в том, что граждане каждый день читают по 15 минут, фиксируют результат на специальной платформе и получают 20 виртуальных монет. 1000 таких наград можно обменять на реальный сингапурский доллар. Это примерно 65 рублей. Впрочем, идея проекта не в обогащении, а в том, чтобы вернуть людям вкус к чтению и отвлечь их от цифрового контента. Можно ли искусственно взрастить любовь к книгам, и не скажется ли такой метод на качестве восприятия текста? Об этом мы спросили у психофизиолога, преподавателя факультета психологии МГУ Вячеслава Лебедева.
8: Чтение – это не врожденный какой-то рефлекс. Это довольно сложный, искусственный, культурный навык. И тренируется он по довольно понятным психофизиологическим законам. Сначала у нас работает произвольное внимание. То есть мы садимся, открываем книгу, делаем усилия, поскольку мозг хочет лениться, экономить энергию и просит что-то более простое, например, короткий ролик. Но если мы удерживаем фокус хотя бы 10-15 минут на книге, то количество переходит в качество и включается уже после произвольное внимание, когда ресурс уже тратится не так интенсивно, как в первые минуты чтения, и мы уже начинаем видеть образы, сюжеты, начинаем проживать чужой опыт и включаем наше собственное воображение. Что касается геймификации, мне кажется, здесь есть такая скрытая психологическая ловушка. С одной стороны, финансовое вознаграждение — это внешняя мотивация. Но если мы застреваем здесь, то мы, собственно, само чтение превращаем в некоторый рефлекс, а внимание смещается с осмысления текста на таймер.
5: Искренний интерес к чтению рождает литературная среда, уверены эксперты. Это доступ к разнообразным текстам и сама культура чтения, когда люди не просто знакомятся с книгами, но и вместе обсуждают прочитанное.
2: Утро на радио «Звезда».
5: Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Золотая антилопа» с героями одноименного советского мультфильма. На экран он вышел в далеком 54-м году. За что эту работу наградили в Каннах, как живые актеры помогали создавать анимацию и правда ли, что в основе сюжета лежит реальная история? Ответы нашел Ким Андреев.

0: собирать золотые монеты ударом копыт. У такого фантастического сюжета есть и вполне реальная основа. В империи великих моголов, нынешняя Индия, якобы жил правитель, который покрыл золотом копыта своей любимой антилопы, рассказывает руководитель направления кинопроизводства колледжа IT-хаб Ламара Корчава.
1: Она жила при дворе падишаха Джахангира в конце 17 века. И после смерти питомца Джахангир построил ему мавзолей, башню на берегу пруда. Башня существует, кстати, по сей день, хотя статуя, которая венчала этот мавзолей, уже, к сожалению, утеряна. Но художники воплотили этот образ в мультфильме, запечатлев любовь падишаха к своему любимому питомцу.
0: Режиссером «Золотой антилопы» стал Лев Атаманов, один из пионеров советской рисованной мультипликации. К тому времени он уже создал сказку на экране про аленький цветочек. В свою команду он позовет талантливых молодых художников. Романа Качанова, который позже снимет «Чебурашку», и Вячеслава Котеночкина, в будущем режиссера «Ну погоди». Создавать магию будут методом ротоскопирования. Сначала реальные актеры в костюмах отыгрывали сцены, а потом аниматоры на основе пленочной проекции создавали свои рисунки. Поэтому движения героев вышли такими плавными и уникальными, рассуждает шеф-редактор авторских проектов киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
2: В частности, там совершенно гениальный Раджа, которому походку придумал Рубен Симонов, выдающийся театральный актер. Вот он так ходил, он так резко останавливался, затормаживал, так он объяснялся, так он пересчитывал руками монету, и все это как раз перенесли бережно мультипликаторы на экран.
0: Музыку для «Золотой антилопы» напишет композитор Владимир Юровский, а все инструментальные партии исполнит оркестр Министерства культуры Советского Союза. Зрители впервые увидят картину на больших экранах в 1954-м, и вскоре про советский шедевр мультипликации заговорят и в других странах, продолжает мысль Ламара Корчава.
1: «Золотую антилопу» заметили на фестивалях международных в Каннах, в Белграде, Дурбан, ЮАР и Лондон, Британия. Особенно показательно, что в Каннах фильм получил специальное упоминание именно в конкурсе короткометражных фильмов. То есть советская анимация в этот момент уже воспринималась как искусство, была интересна международной фестивальной аудитории.
0: В начале нулевых «Золотую антилопу» отреставрируют и заново переозвучат новыми голосами, но публика потребует вернуть на экраны каноническую версию из 50-х. Киностудия «Союзмультфильм» прислушается и с тех пор будет показывать мультфильм только с оригинальной звуковой дорожкой. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Знаменитый японский мультипликатор Хайо Миядзаки признавался, что всерьез заняться анимацией он решил после того, как посмотрел несколько советских мультиков, включая «Золотую антилопу».
4: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, какой пес стал легендой Первой мировой войны. Почему растет спрос на крохотные золотые слитки? Где искать мумию Нефертити?
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 8:44 в Москве. Главное к этой минуте. Минувшей ночью российская армия ударила по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины. В Киеве и области поражены склад хранения материалов для производства беспилотников, а также промышленные предприятия, выпускающие комплектующие для дронов. В Одесской области поражены 3 логистических центра, где хранили грузы военного и двойного назначения для обеспечения украинских боевиков. Соединенные Штаты и Великобритания разрабатывают оборонное партнерство в области искусственного интеллекта. Мера необходима для защиты критически важной национальной инфраструктуры, заявил британский премьер Энди Бернем. Он также хотел бы сделать тему искусственного интеллекта ключевой в рамках «Большой двадцатки» в следующем году. Министерство просвещения продолжает работу над едиными и понятными критериями выставления оценок в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, еще несколько лет назад требования к оценкам могли заметно различаться. Минувшей ночью в России наступила астрономическая осень. Солнце перешло из северного полушария небесной сферы в южное. Теперь продолжительность ночи в северном полушарии начинает превышать продолжительность дня. Момент пересечения светилом небесного экватора называют равноденствием. Это явление происходит

0: Дважды в год, весной и осенью. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Премьера

0: Кавалерийский кажан времен Петра Великого. Плотный, короткий до колена кафтан из кожи лося, оленя, вола или буйвола. Он заменял нашим солдатам тяжелые металлические доспехи старого образца и активно использовался в Петровской регулярной кавалерии, в частности, всадниками-драгунами, а также носился лично царем.
1: Форма и содержание.
2: В первой половине 18-го столетия кавалерийский кажан, другое название колет, выполнял функцию легкого бронежилета. Его делали с рукавами или без них. Толстая, крепкая, специально выделанная в рыбьем жиру кожа могла защитить от скользящего рубящего удара сабли или палаша, а также частично амортизировала удар пули на излете. Подол военного кажана прикрывал бедра солдата от ветра, дождя, снега и холода, а по бокам и позади армейского кафтана обязательно делались глубокие разрезы, чтобы всаднику было удобно находиться в седле.

0: обмундирования.
1: Кавалерийский кожан времен Петра Великого.
2: Драгуны считались универсальной конницей первого русского императора. Они могли сражаться верхом и в пешем строю. Кожаные кафтаны подходили для них идеально, меньше изнашивались, защищали от непогоды и были куда прочнее любых суконных уставных мундиров. И сегодня в мемориальной коллекции Государственного Эрмитажа бережно хранится кожан Петра Великого, который царь надевал в многочисленные боевые походы или во время работы на верфях. По легенде, в одном из таких кафтанов государь лично возглавил кавалерийскую контратаку против шведов в знаменитом Полтавском сражении.
1: Форма и содержание. Кавалерийский кожан времен Петра Великого.
2: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Представьте себе мир, в котором одним нажатием кнопки можно встретиться со случайным человеком из любой точки планеты. Это не фантастика. Это чат-рулетка. Принцип сервиса прост. Вы заходите на сайт, и система мгновенно соединяет вас с незнакомцем. Вы видите его, а он видит вас через веб-камеру. Можно общаться текстом, можно говорить вслух. Если собеседник вам не нравится, просто нажимайте кнопку и подключайтесь к другому случайному человеку. Как настоящая рулетка, только с людьми.
2: Ну ты, Кулибин.
3: Сервис был запущен в ноябре 2009 года, но настоящая слава пришла к чат-рулетке через 3 месяца, когда о ней рассказали крупнейшие мировые СМИ. Тогда сервис стал настоящей сенсацией. Идея только кажется простой. Интернет на тот момент уже предлагал форумы, чаты и социальные сети. Однако именно случайность сделала чат-рулетку популярной – до 1,5 миллионов встреч в день. Люди получили возможность говорить с теми, кого они никогда бы не встретили в своей жизни. Каждое соединение создавало интригу. Никто не знал, кто появится на экране – студент, музыкант, военный, школьник или, возможно, человек с необычным хобби. Непредсказуемость создала эффект азартной игры. Самое удивительное, что феноменальный сервис придумал обычный московский школьник Андрей Терновский. Ему на тот момент исполнилось 17 лет, и он просто хотел создать нечто новое, интересное, и у него это получилось.
2: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
0: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины. В Киеве и области были атакованы склад хранения материалов для производства беспилотников и промышленные предприятия в поселке Вишневое. Там выпускались комплектующие для дронов. Кроме того, под удар нашей армии попали склад комплектующих для беспилотников в поселке Мирное Одесской области и 3 логистических центра в Одессе, где хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения. Также российская армия в море атаковала сухогруз, который доставлял в порт Одесса военную продукцию, сообщает Министерство обороны. Причиной возгорания в торгово-сервисном центре «Солнечный» в Стерлитамаке могло стать замыкание электропроводки на втором этаже. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ирек Сагитов после заседания комиссии ПЧС. Напомним, накануне по причине пожара погибли 4 женщины, еще 4 человека находятся в больнице. Одна из пострадавших в медикаментозной коме. Действия генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша на своем посту подорвали доверие к Всемирной организации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Министерство иностранных дел. Дипломаты подчеркнули, что на запланированной встрече Сергея Лаврова с Гутерришем вместо заинтересованного обмена мнениями Москва вынуждена будет акцентировать далекие от ожиданий итоги пребывания генерального секретаря на своем посту. Так его работа запомнится регулярными превышениями полномочий, отходом от соблюдения базовых норм и принципов устава организации. Наиболее вопиющий характер все вышеперечисленное приобрело в контексте конфликта на Украине, указали в ведомстве. Делегации из 11 недружественных России стран примут участие в 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Об этом в интервью ТАСС сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, эти государства с удовольствием принимают участие в дискуссиях и в обсуждении самых сложных вопросов, включая темы суверенитета.
2: Традиционно страны не называем, чтобы по отношению к нашим коллегам не были недружественными политическими элитами применены санкции. В основном это те же самые государства, они нам хорошо известны. Они продолжают сохранять контакты с нашими учреждениями, с нашими представителями культуры.
1: Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур начнется завтра. Его главная тема – объединенные культуры, общие ценности. И о погоде. В столице сейчас около 13 градусов тепла. Днем синоптики обещают пасмурную погоду. Временами возможен дождь и до плюс 19 градусов.
0: Автонавигатор.
1: Несколько набережных и улиц столицы будут перекрыты с ближайшей пятницы и по воскресенье. Это связано с проведением московского марафона. Отмечается, что основные ограничения запланированы на субботу, 26 сентября. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на Боровском шоссе от Приречной улицы до улицы 50 лет Октября. Время в пути 1 час 40 минут. Затор на 50 минут на Рязанском проспекте от улицы Академика Скрябина до Новохохловской улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Щенок Джесси ценой жизни спас бойцов в зоне спецоперации. Какую пользу приносят собаки на передовой? Гознак решил печатать больше золотых слитков размером с конфету. Кто и зачем их покупает? Ученые, кажется, знают, где искать Нефертити. А куда пропала самая красивая женщина Египта после смерти мужа? Собака по кличке Джесси спасла российских военных в зоне спецоперации. Во время воздушной атаки противника щенок бросился на дрон и сбил его ценой своей жизни. На линии фронта собаки уже давно стали не просто помощниками, а полноценными бойцами. Ким Андреев вспомнил самые яркие примеры из мировой и отечественной истории.
2: На древних ассирийских барельефах можно встретить необычный сюжет. Воины идут в атаку и держат на поводке собак. Оказывается, 3000 лет назад в боях использовали псов особой молосской породы. Это предки современных мастифов. По легенде, своя армия собак была и у Александра Македонского. Живую собачью силу против слабозащищенных германских племен использовали и римляне, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ. Елена Булычева.
3: Собаки боевой породы, они облачались в так называемые доспехи, то есть с боков была у них такая кольчуга, и обязательно были ошейники, то есть, допустим, можно было распознать хозяина этой собаки, если это была охранная собака, а если ее использовали, допустим, для военного лагеря, то там могло быть какое-то изображение, характерное для знамени этого боевого легиона.
2: Про участие собак-воинов в средневековых битвах почти ничего не известно. Лишь сражение при Муртене между швейцарцами и бургундцами в 15 веке по одной из версий началось с массовой собачьей схватки. А вот пес Мусташ был настоящим героем армии Наполеона. Участвовал во многих походах и во время знаменитой битвы при Аустерлице спас полковое знамя, заодно покусав вражеского австрийского дога. Но серьезную силу собаки стали представлять уже во время Первой мировой войны, рассуждает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
4: Собаки могли проникать в тех местах, в которых не могли проникнуть люди. Например, там проползти, прокопать себе ямку под колючей проволокой. И за время Первой мировой войны собаки-связисты доставили более 120 тысяч донесений и помогли проложить около 8 тысяч километров телефонных проводов.
2: Самым известным четырехлапым участником Первой мировой считается американский беспородный кобель Стаби. Пес был особенно чувствителен к запахам и в момент газовых атак противника начинал бешено носиться по окопам, предупреждая солдат. Свои хвостатые герои были и во время Второй мировой войны, продолжает Никита Борисов. Заметно расширился и функционал боевых собак.
4: Собак использовали как ездовых и санитарных, они возили упряжки, вывозили раненых с поля боя. Собак использовали в качестве миноискателей. Как пример можно привести ленинградского Колли Дика, который за время войны обнаружил более 12 тысяч мин.
2: Считается, что лучшие собаки-саперы вырастают из бельгийских и немецких овчарок, лабрадоров-ретриверов и колли. Эти породы выносливы, обладают феноменальной скоростью реакции и поразительным нюхом. Для сравнения, у человека в носу около 5 миллионов обонятельных рецепторов, а у служебных собак до 300 миллионов. И такая чувствительность помогает превзойти даже самую умную технику, порой не способную выявить под землей тротиловый заряд в пластиковой или картонной коробке. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Гознак собирается увеличить производство 5-граммовых золотых слитков. Причина – впечатляющий спрос на драгоценный металл в таком размере, сообщил агентству ТАСС генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. Кто и зачем скупает эти слитки и почему формат так востребован, объясняет вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
5: начала года золото в рублях подорожало на 10%. Все остальные инструменты, которые доступны рядовому инвестору, депозиты и прочее, фондовый рынок, они все показывают какую-то не очень хорошую динамику. Но ставка по депозитам снижается из-за того, что себя снижает ключ. Фондовый рынок у нас многие годы находится в пике. Что остается? Какие-то западные рынки, но они заблокированы из-за санкций. Вот остается то, что служит человечеству, что 3000 лет золота. Мелкие слитки, они штамповкой делаются, и они быстро выкупаются, это их большой плюс. Это только банковская история, история госзнака. Все, что тяжелые слитки, это, конечно, проблемная история с точки зрения обратного выкупа, там экспертиза может понадобиться и так далее, потому что их подделывают. С мелкими слитками такой проблемы нету, смело можно покупать. Надо помнить, что золото лучше держать от 3 лет и более. Почему? Потому что у нас после 3 лет по закону владелец освобождается от НДФЛ, если заработал на скорости золота. А если вы внутри 3 лет продаете, надо налог платить. Декларацию подавать для многих это там как бы такая проблемная история. Законодатель, в общем, пошел нам навстречу. НДС на слитки отменил в 2022 году. Сейчас его нету, поэтому это все достаточно выгодно и интересно.
1: Госзнак начал продавать 5-граммовые золотые слитки в июне. Они раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления партии в продаже.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Новое исследование может привести к сенсации в мире археологии. За гробницей Тутанхамона нашли скрытые помещения. На их признаки указало исследование при помощи радара и гравиметрии. По мнению археологов, в камерах может располагаться усыпальница Нефертити. Главная супруга фараона Эхнатона правила в эпоху Нового Царства и оставила после себя множество загадок. Какую роль она сыграла в жизни Египта? Верно ли, что после смерти мужа сама возглавила государство? И почему ее мумия бесследно исчезла? Ответы на вопросы искала Анна Елисеева.
6: Примерно в 300 километрах южнее Каира есть небольшая деревушка Амарна, в окрестностях которой скрываются следы древнего города. Именно здесь, почти 3500 лет назад, фараон из 18-й династии Аменхотеп IV, принявший имя Эхнатон, основал новую столицу Ахетатон. В грандиозных храмах города поклонялись божеству Атону, животворящему солнечному диску, культ которого сменил целый пантеон древних богов во главе с Амоном Ра. По мнению египтологов, это была не столько религиозная, сколько политическая реформа Эхнатона. Она преследовала две цели – централизация власти и ослабление жречества. Но опорой царя определенно стала его жена, чье имя переводилось как «прекрасная красота Атона», «красавица, которая пришла», рассказывает гид и экскурсовод из Египта Раша Заки.
7: Царица Нефертити была не просто супругой и главным идеологическим соратником и соправителем фараона-реформатора Эхнатона. Ее поддержка носила абсолютный характер.
6: Нефертити называли живой богиней, и не только за совершенную красоту. По одной из версий, она была дочерью египетского вельможи, которую выдали замуж за Эхнатона, тогда еще Аменхотепа IV, в возрасте от 12 до 15 лет. И, к слову, супруг был ненамного старше. В новой теологии царская чета олицетворяла земное воплощение Атона. На изображениях того периода Нефертити часто показана рядом с мужем под лучами божества. В больших храмах ей возносили молитвы как образ животворящего солнца, дарующего жизнь. Не случайно одно из имен царицы звучит «Неферие Феруатон», то есть «прекрасное совершенство солнечного диска». Хотя известно еще одно тронное имя, по которому можно осторожно предположить о правлении Нефертити после смерти супруга, говорит выпускник Брауновского университета, магистр египтологии Тимофей Шмаков.
8: Анхет Хепруатон, соответственно, живая от манифестации Атона. Наталкиваясь от этого, можно предположить, что она приняла титул фараона, что была не редкость, но данных об этом немного.
6: Есть и такая гипотеза, согласно которой Эхнатон отдалился от нежно любимой супруги, подарившей ему 6 детей. Дело в том, что все 6 были принцессы, поэтому фараон приблизил к себе вторую жену Кию, которая, по одной из версий, стала матерью Тутанхатона, позже назвавшегося Тутанхамоном. А прекрасную Нефертити, так и не родившую наследника, поселили в отдельном дворце, где она провела остаток дней. Имя царицы исчезает из официальных хроник к 14-му году правления Эхнатона. Впрочем, по словам Тимофея Шмакова, земное солнце фараона оставалось в зените вплоть до конца его правления.
8: 2012 году была обнаружена в Эльберше надпись «Охрей». Это было распоряжение о строительстве вместе с картушем Эхнатона, присутствовал картуш Нефертити. Это 16-й год правления Эхнатона, то есть предпоследний. И, соответственно, эти данные новые показывают, что она никуда не девалась.
6: Вместе с супругом Нефертити правила почти два десятилетия. Те два десятилетия, которые пошатнули древнеегипетские религиозные каноны. Но история совершила короткий круг вокруг солнечного диска Атона. Вернулся культ прежних богов, а имена царской четы были стерты. До сих пор остается загадкой, куда исчезла мумия Нефертити. Версий несколько. Либо ее сожгли, либо перезахоронили в Фивах, а, возможно, пока не опознали из всех тех мумий, что были найдены в долине царей за несколько веков. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как прогнали фашистов из Молдавии в годы войны. Можно ли полюбить чтение за деньги? Кто был прообразом золотой антилопы из советского мультфильма?
0: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
9: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины. В Киеве и области были атакованы склад хранения материалов для производства беспилотников и промышленное предприятие в поселке Вишневое. Там выпускались комплектующие для дронов. В Белгородской области за сутки при украинских ударах были ранены 8 мирных жителей. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили местные власти. Для покупок в интернете лучше использовать отдельную или виртуальную банковскую карту. Такой совет россиянам дали в Министерстве внутренних дел. В ведомстве также рекомендуют использовать сложные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию. Приложение стоит загружать только из официальных магазинов. Министерство труда предлагает со следующего года снизить допустимую долю иностранных работников в отдельных сферах экономики 10 регионов. Проект постановления уже вынесли на общественное обсуждение. В 8 субъектах такие ограничения для ряда сфер могут появиться впервые. Например, в Татарстане нулевую долю предлагают установить для такси, охранных услуг и некоторых других отраслей. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
10: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи». Номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Человек с изюминкой. Император Николай Первый.
11: При нем построили первую в России железную дорогу. Он открыл Эрмитаж для публики, оплатил долги Пушкина из собственных средств. А еще Николай Павлович вошел в историю как солдат на троне. Строгий, дисциплинированный и принципиальный. Однако не без странностей. Император дня не мог прожить без соленых огурцов.
0: На первый взгляд.
11: Николай I отличался атлетической фигурой и прекрасной выправкой. Открытый лоб, римский нос, продолговатое, чистое, скорее, европейское лицо. И глаза, странного бледно-голубого цвета.
0: Где изюминка?
11: Каждый день император обычно начинал с 5 соленых огурцов. Их подавали Николаю Павловичу к завтраку. Полноценно император ел 1 раз в день. Обедал. По его распоряжению к столу подавали не более 3 блюд. И среди обеденных кушаний обязательно были соленые огурцы. Любовь царя к этому овощу была так сильна, что он мог за ужином есть только огурцы.
12: Папа был очень воздержан в пище. Когда все ужинали, он пил чай и ел к нему соленый огурец.
11: Император был убежденным трезвенником и сторонником лечебного голодания. К тому же Николай много работал и ездил по России. На шикарные обеды и приемы время находилось не всегда. А соленый огурчик – это и вкусно, и время экономит, и страной не мешает управлять.
0: Император Николай I. Человек с изюминкой. Радиозвезда. Записки врача.
13: Как выбрать безопасный арбуз? Сезон бахчевых культур продолжается и в сентябре, так что вопрос этот остается актуальным и немаловажным. Навредить себе некачественным лакомством вполне реально.
0: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
13: Какая основная опасность может исходить от арбуза? Вовсе не пичканье его некой ужасной и убойной химией, о чем регулярно рассказывают страшилки в социальных сетях. Микробиологическое загрязнение вполне реально. И вот как раз его и нужно избегать всеми возможными способами. В противном случае можно познакомиться с самыми разнообразными кишечными инфекциями, причем на выбор. Не так давно фиксировался даже брюшной тиф. На рынке не берем арбуз на вырез. Не покупаем половинки или дольки. Если нет желания есть цельный плод, можно в заслуживающих доверия торговых сетях, но не на улице, приобрести небольшую нарезку кубиками. Не следует брать огромный арбуз. В данном случае размер значения не имеет, лучше ориентироваться на средние плоды. Корка должна быть яркой. Полосы или пятна на ней контрастные. Покров целостный, без трещин и вмятин. Пятно, то есть участок корки, на котором арбуз лежал на земле, должно быть ближе к оранжевому, чем к белому. И по размеру оно также должно быть средним. Чем больше, тем хуже. Плодоножка должна быть сухая, если сохранился усик, к нему это тоже относится. Если по арбузу постучать, спелый плод издает звонкий звук. При разрезании корка расходится с характерным хрустом. Мякоть различных оттенков красного цвета, если, конечно, это не специально выведенные сорта с оранжевым или желтым содержимым. Сочная, без ослезнения и без участков гниения или других признаков порчи. Семена коричневые или черные. Перед нарезкой арбуз лучше вымыть в теплой проточной воде с мылом или моющим средством, на этикетке которого упоминается обработка овощей и фруктов. После разрезания плод необходимо положить в холодильник, но хранить его там не более 3-4 дней. При любых признаках порчи запах стал неприятным, появился кислый привкус, мякоть стала странной консистенции, арбуз необходимо выкинуть.
0: Алексей Водовозов. Записки врача.
14: 21 августа 1963 года прямо на него в Ленинграде совершил аварийную посадку авиалайнер Ту-124. 45 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы. И не просто живы, не получили ни единой царапины. Чудо? Пожалуй. А еще немного везения и невероятное мастерство.
15: Экипаж.
14: Утренний рейс Таллин-Москва. Сразу после взлета у самолета заклинило переднюю стойку шасси. Обычно в таких случаях борт возвращают. Но вот беда, на Таллин опустился туман. И самолет отправили в Ленинград, в Пулково. Лететь час. По пути команда пыталась вернуть шасси на место. не получилось.
16: Техническая справка. Ту-124. Советский пассажирский самолет второго класса для авиалиний малой протяженности. Разрабатывался как уменьшенная версия Ту-104. Первый в мире крупносерийный пассажирский самолет с турбореактивными двухконтурными двигателями. Экипаж 7 человек. Командир, второй пилот, штурман, бортмеханик, бортрадист и два бортпроводника. Экипаж.
14: В Пулково все подготовили для аварийной посадки самолета на брюхо. По всем расчетам, топливо оставалось еще на полтора часа. Ради безопасности его надо израсходовать. И борт отправился жечь керосин, нарезать круги вокруг Ленинграда. Командир Виктор Мостовой, чтобы не вызвать паники на борту, не сообщил пассажирам о проблеме. В салоне было спокойно, многие спали. Но вдруг на выходе с седьмого круга у Ту-124 заглох левый двигатель, а потом и правый. Кончилось топливо. Погрешность в показаниях топливомеров оказалась чудовищной. Стало быть, дотянуть до аэропорта не судьба. А внизу Ленинград. Секунды решали все.
16: Экипаж. Командная работа.
14: Высота 400 метров. Самолет с отказавшими двигателями бесшумно промчался над Смольным собором и уже практически падая вышел на него. Город спасли. Осталось спасти пассажиров. Посадка на воду прошла как по маслу. Мастерство летчиков сделало свое дело. Лайнер сел на брюхо, заскользил по Неве и остановился в сотни метрах от финляндского железнодорожного моста. С момента остановки двигателей прошло 14 секунд. Всего 14 секунд. Повезло. На реке почти не было кораблей. Только небольшой буксир, капитан которого не растерялся и быстро отвел самолет к берегу. Шокированные пассажиры Ту-124 с трясущимися руками и перепуганными лицами смогли сойти с тонущего самолета на берег. Здоровые и невредимые.
16: Экипаж.
17: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Хабаровском крае жители Комсомольска-на-Амуре приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену и публичное оправдание терроризма. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. В 22-м году мужчина, выступая против проведения спецоперации, нанес в одном из домов города надпись с символикой террористической организации и передал ее фотографию представителю иностранной структуры. В 23-м году он разместил в интернете комментарии в поддержку запрещенного в России преступного объединения. Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Там министр иностранных дел примет участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Ожидается, что на полях мероприятия глава внешнеполитического ведомства проведет ряд многосторонних и двусторонних переговоров. В частности, состоится беседа с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. С трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной Организации Лавров выступит в субботу, 26 сентября. Москва готова к новому отопительному сезону. Городские службы провели профилактические осмотры, а также ремонт инженерных систем и оборудования. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, к зиме подготовлены порядка 74 тысяч зданий. Гидравлические испытания прошли на 19,5 тысячах километров тепловых сетей. Уже сформированы аварийные бригады для работы в холодный период, которые оснащены необходимым оборудованием и инженерной техникой. Для утилизации снега подготовлены 54 стационарных пункта. Специалисты центральной пригородной пассажирской компании и сервисных организаций проверят более 4000 вагонов поездов перед зимним сезоном. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Эксперты уже приступили к подготовке подвижного состава к холодам. В ходе работ специалисты контролируют работу систем отопления, обеззараживателей и осушителей воздуха, переводят климатические установки в зимний режим. Также тестируется обогрев лобовых стекол и электрооборудование. Проверяются уплотнители дверей и окон электричек. В депо формируют резерв антигололедной смазки для токоприемников. Это необходимо для бесперебойной работы при обледенении контактной сети. В Пекине пройдет чемпионат роботов-воинов 2026. Он состоится в октябре. В мероприятии примут участие как гуманоидные, так и четвероногие устройства. Они будут состязаться в навыках проведения спасательных операций при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, выполнять задачи в условиях с высокой степенью риска. Кроме того, умные машины продемонстрируют свое умение в области мониторинга и управления городской инфраструктурой. Программа чемпионата включает 14 видов испытаний с препятствиями. Для участия в состязаниях уже зарегистрировались 24 команды. Коротко о погоде. В столице сейчас облачно, плюс 13.
1: Область знаний. Лекции на Радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
0: Реклама.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты «Все включено». Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-65-02-2022 года.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на Радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем.
3: Музей Великой Отечественной войны хотят закрыть в Молдавии. Вспомним, какой ценой ее освободили от фашистов. Власти Сингапура начали платить за чтение. Получится ли отвлечь жителей от цифровой зависимости? В России отчеканили монеты с героями «Золотой антилопы». Чем вдохновлялись авторы этого мультфильма? Министерство культуры Молдавии снимает с баланса музей штаба 2-го Украинского фронта в селе Малиновское Рыжканского района. Экспонаты изымают, заявил глава Координационного совета российских соотечественников республики Алексей Петрович. Именно в этом селе разрабатывали план знаменитой Яско-Кишиневской наступательной операции, в ходе которой Молдавию освободили от фашизма. Как проходила та важная битва, расскажет Максим Петренко.
5: К лету 44-го советские войска освободили Западную Украину и оказались на границе с Молдавией. Замысел нашего командования был таков – нанести эффективные фланговые удары северо-западнее Яс и южнее Бендер силами двух фронтов – 2-го и 3-го украинского, и окружить немецко-румынские войска, воспользовавшись тем, что фланги прикрывали именно румынские, менее боеспособные дивизии. Соответственно, избежав лобового удара по германским соединениям, которые хорошо укрепились, используя рельеф и водные преграды. Затем планировалось сразу идти вглубь Румынии, где формально оставалась монархия, но по факту был установлен режим диктатуры Антонеску с тесными связями с Гитлером. Последнему Румыния была важна по экономической причине, рассказывает младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Сафронов.
7: Германия была страной с очень незначительными, практически отсутствующими запасами нефти. Нефтяные месторождения Плоешти были необходимы Германии для продолжения войны. Несмотря на то, что Германия была способна создавать синтетическое топливо, тем не менее, вот эти месторождения обеспечивали львиную долю ГСМ для немецкой армии.
5: Красная армия тогда уже накопила огромный опыт окружения вражеских группировок, в том числе в Сталинграде, плюс в этот раз полноценно работала советская авиация. Прежде часто погода не позволяла должным образом использовать поддержку с воздуха. Мощь 1700 самолетов обрушится на тылы и коммуникации врага. Причем соотношение сторон было в пользу Советского Союза, но незначительно, отмечает Константин Сафронов.
7: Не было какого-то классического двукратного, трехкратного превосходства. Советский Союз превосходил войска Германии в количестве самоходных артиллерийских орудий, танков и так далее. Но в числе людей соотношение было 1,4, 1,3 против 1.
5: Помогал и военно-морской флот. Почти сразу командующий немецкими войсками генерал Фриснер решил отступать на рубежи реки Прут. Но советские войска продвигались так быстро, темпы наступления в первые дни составляли 25 километров в сутки, отход был затруднен. В итоге Кишинев освободили уже 24 августа, а в котел попало 18 дивизий группы армий Южной Украины. Только пленными взяли более 200 тысяч солдат. Такой молниеносный разгром привел к смене настроений в Румынии. Бухарест восстал против режима Антонеску, говорит военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
8: Причем протесты против гитлеровцев поддержал и король Румынии Михай I, который, кстати, был потом награжден за свою роль. Ну, скажем, может быть, даже не совсем по заслугам, но это был политический жест такой. Его Советский Союз наградил орденом Победа.
5: Битва проходила с 20 по 29 августа 44-го. Она вошла в историю военных действий как наиболее успешная операция по окружению войск противника. Молдавию освободили от фашизма. Румыния перешла на сторону союзников. Германия фактически лишилась нефти. Наконец, был создан задел для дальнейшего советского наступления на Балканы. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
6: Утро на Радио Звезда.
3: Чтение книг за деньги. Такую инициативу запустили власти Сингапура. Суть ее в том, что граждане каждый день читают по 15 минут, фиксируют результат на специальной платформе и получают 20 виртуальных монет. 1000 таких наград можно обменять на реальный сингапурский доллар. Это примерно 65 рублей. Впрочем, идея проекта не в обогащении, а в том, чтобы вернуть людям вкус к чтению и отвлечь их от цифрового контента. Можно ли искусственно взрастить любовь к книгам, и не скажется ли такой метод на качестве восприятия текста? Об этом мы спросили у психофизиолога, преподавателя факультета психологии МГУ Вячеслава Лебедева.
9: чтение – это не врожденный какой-то рефлекс. Это довольно сложный, искусственный, культурный навык. И тренируется он по довольно понятным психофизиологическим законам. Сначала у нас работает произвольное внимание. То есть мы садимся, открываем книгу, делаем усилия, поскольку мозг хочет лениться, экономить энергию и просит что-то более простое, например, короткий ролик. Но если мы удерживаем фокус хотя бы 10-15 минут на книге, то количество переходит в качество и включается уже после произвольное внимание, когда ресурс уже тратится не так интенсивно, как в первые минуты чтения, и мы уже начинаем видеть образы, сюжеты, начинаем проживать чужой опыт и включаем наше собственное воображение. Что касается геймификации, мне кажется, здесь есть такая скрытая психологическая ловушка. С одной стороны, финансовое вознаграждение — это внешняя мотивация. Но если мы застреваем здесь, то мы, собственно, само чтение превращаем в некоторый рефлекс, а внимание смещается с осмысления текста на таймер.
3: Искренний интерес к чтению рождает литературная среда, уверены эксперты. Это доступ к разнообразным текстам и сама культура чтения, когда люди не просто знакомятся с книгами, но и вместе обсуждают прочитанное.
6: Утро на радио «Звезда».
3: Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Золотая антилопа» с героями одноименного советского мультфильма. На экран он вышел в далеком 54-м году. За что эту работу наградили в Каннах, как живые актеры помогали создавать анимацию и правда ли, что в основе сюжета лежит реальная история? Ответы нашел Ким Андреев.

0: Сказка. Бедный мальчик-сирота спасает волшебное животное, которое умеет высекать золотые монеты ударом копыт. У такого фантастического сюжета есть и вполне реальная основа. В империи великих моголов, нынешняя Индия, якобы жил правитель, который покрыл золотом копыта своей любимой антилопы, рассказывает руководитель направления кинопроизводства колледжа IT-хаб Ламара Корчава.
1: Она жила при дворе падишаха Джахангира в конце 17 века. И после смерти питомца Джахангир построил ему мавзолей, башню на берегу пруда. Башня существует, кстати, по сей день, хотя статуя, которая венчала этот мавзолей, уже, к сожалению, утеряна. Но художники воплотили этот образ в мультфильме, запечатлев любовь падишаха к своему любимому питомцу.
0: Режиссером «Золотой антилопы» стал Лев Атаманов, один из пионеров советской рисованной мультипликации. К тому времени он уже создал сказку на экране про аленький цветочек. В свою команду он позовет талантливых молодых художников. Романа Качанова, который позже снимет «Чебурашку», и Вячеслава Котеночкина, в будущем режиссера «Ну, погоди». Создавать магию будут методом ротоскопирования. Сначала реальные актеры в костюмах отыгрывали сцены, а потом аниматоры на основе пленочной проекции создавали свои рисунки. Поэтому движения героев вышли такими плавными и уникальными, рассуждает шеф-редактор авторских проектов киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
2: В частности, там совершенно гениальный Раджа, которому походку придумал Рупен Симонов, выдающийся театральный актер. Вот он так ходил, он так резко останавливался, затормаживал, так он объяснялся, так он пересчитывал руками монету, и все это как раз перенесли бережно мультипликаторы на экран.
0: Музыку для «Золотой антилопы» напишет композитор Владимир Юровский, а все инструментальные партии исполнит оркестр Министерства культуры Советского Союза. Зрители впервые увидят картину на больших экранах в 1954-м, и вскоре про советский шедевр мультипликации заговорят и в других странах, продолжает мысль Ламара Корчава.
1: «Золотую антилопу» заметили на фестивалях международных в Каннах, в Белграде, Дурбан, ЮАР и Лондон, Британия. Особенно показательно, что в Каннах фильм получил специальное упоминание именно в конкурсе короткометражных фильмов. То есть советская анимация в этот момент уже воспринималась как искусство, была интересна международной фестивальной аудитории.
0: В начале нулевых «Золотую антилопу» отреставрируют и заново переозвучат новыми голосами, но публика потребует вернуть на экраны каноническую версию из 50-х. Киностудия «Союзмультфильм» прислушается и с тех пор будет показывать мультфильм только с оригинальной звуковой дорожкой. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Знаменитый японский мультипликатор Хайо Миядзаки признавался, что всерьез заняться анимацией он решил после того, как посмотрел несколько советских мультиков, включая «Золотую антилопу».
4: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, какой пес стал легендой Первой мировой войны. Почему растет спрос на крохотные золотые слитки? Где искать мумию Нефертити?
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Там министр иностранных дел примет участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Ожидается, что на полях мероприятия глава внешнеполитического ведомства проведет ряд многосторонних и двусторонних переговоров. С трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной Организации Лавров выступит в субботу, 26 сентября. Иран готов возобновить судоходство в Ормузском проливе в течение 7 дней, пишет Рейтер, ссылаясь на высокопоставленного иранского чиновника. Маршрут будет открыт, если Соединенные Штаты ослабят военное давление и снимут блокаду с морских гаваней Исламской Республики. Москва готова к новому отопительному сезону. Городские службы провели профилактические осмотры, а также ремонт инженерных систем и оборудования, сообщил Сергей Собянин. По его словам, к зиме подготовлены порядка 74 тысяч зданий. Женщины со званием «мать-героиня» с этого года получают не только разовую выплату в 1 000 000 рублей, но и ежемесячную поддержку. Об этом рассказали в Российском экономическом университете имени Плеханова. В этом году выплата составляет чуть больше 76 000 рублей и назначается автоматически.

0: Вместо нее можно выбрать набор льгот. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Отравился.
3: Шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: звезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Бартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывали детей.
1: Отравился
2: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Назовешь изобретателя лампочки накаливания, а?
6: Конечно, ее придумал Томас Эдисон.
4: А вот и нет.
7: Над этим устройством работали многие новаторы. За 40 лет до американца Эдисона англичанин Уоррен Деларю в качестве элемента накаливания в стеклянном сосуде использовал платиновую спираль. Российский инженер Александр Ладыгин пропускал ток через угольный стержень, тоже в колбе. И именно он придумал выкачивать из нее воздух. Зачем? Чтобы выгорал стержень медленнее. Лампы Ладыгина освещали улицы Петербурга уже в начале 70-х годов 19 века.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Томас Эдисон, в свою очередь, серьезно доработал имеющуюся конструкцию. В ходе тысячи опытов он выбрал карбонизированную бамбуковую нить. С ней лампа горела еще дольше. Также он изобрел винтовой цоколь, выключатели и сделал продукт доступным и массовым. Красиво упаковал, как говорится. Ну и запатентовал свою усовершенствованную версию осветительного прибора в 1880 году.
5: И его имя теперь больше всех связано с лампочками.
7: Да, кстати, позднее бамбуковую нить заменили на вольфрамовую. И это стало классическим решением, дошедшим до наших дней.
4: А вот и да.
8: Как вас звать величать-то?
9: Не царское это имя!
10: История одного прозвища.
5: Он трижды захватывал и трижды терял киевский престол. Неоднократно шел на союз с половцами. Сам принадлежал к ветви Ольговичей, одной из сильнейших родословных линий в эпоху феодальной раздробленности на Руси 13 века. Князь Всеволод Чермный.
10: Как же он заработал такое прозвище?
5: Чермный или червленый – устаревшее название красного цвета. Отсюда и слово «червонный», то есть «алый». Этимологически оно связано со словом «червь». Дело в том, что яркий краситель получали из самок кошенили, небольшого насекомого, внешне напоминающего червя.
10: История одного прозвища.
5: По одной из версий, князь Черниговский Всеволод Святославич обладал ярко-рыжей шевелюрой и бородой. За это, вероятно, и заслужил прозвище «Чермный». Кстати, рыжим некоторые историки описывали и Владимира Мономаха, двоюродного деда Всеволода Чермного по линии отца. Так может, он пошел в своего знаменитого предка?
10: Ха, не царское это имя. История одного прозвища.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой этой системы появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
0: Реклама.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины. В Киеве и области были атакованы склад хранения материалов для производства беспилотников и промышленные предприятия в поселке Вишневые. Там выпускались комплектующие для дронов. Кроме того, под удар нашей армии попали склад комплектующих для беспилотников в поселке Мирной Одесской области и 3 логистических центра в Одессе, где хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения. Также российская армия в море атаковала сухогруз, который доставлял в порт Одесса военную продукцию, сообщает Министерство обороны. Россиян предупредили о распространении вредоносных файлов под видом приложений для поиска информации об участниках спецоперации. Пользователям предлагают установить программу, которая якобы собирает сведения о пропавших военнослужащих, однако она запрашивает доступ к системным функциям смартфона. Получив необходимое разрешение, преступникам может быть доступен удаленный контроль над устройством, и аферисты смогут списывать деньги с банковских счетов пользователей, рассказали в полиции. Испания намерена полностью отказаться от поставок российского сжиженного природного газа. Предполагается, что это произойдет с января следующего года. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес. Запрет планируется ввести, несмотря на действующие контракты испанских компаний на поставки российских энергоресурсов. Напомним, ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что ФРГ вновь необходимы поставки российского газа. По ее словам, стране нужны ископаемые источники энергии, а альтернативы газу в ближайшей перспективе нет. Рост цен на жилье в России в этом году замедлился. С января увеличение составило около 6-7%. Об этом рассказала в интервью ТАСС президент Российской гильдии риэлторов Ирина Зырянова.
2: Многое ведь зависит от региона, от сегмента недвижимости, что это вторичный рынок, новостройка или ИЖС. Поэтому, ну вот, если в среднем, примерно в пределах инфляции идет изменение. Стагнационное, я бы сказала, замедление. Мы понимаем, с чем это связано. Высокие ипотечные ставки. То есть до известных событий у нас порядка от 60 до 80% на рынке было ипотечных сделок.
1: Эксперт добавил, что сейчас не все могут себе позволить высокую ставку, а льготными условиями пользоваться могут лишь ограниченное число граждан. Правительство расширило действие карты болельщика на футбольных матчах. Она будет необходима для доступа на игры Кубка России, если они проходят на стадионах команд российской премьер-лиги, а также на финале турнира. Распоряжение утвердил премьер Михаил Мишустин. Оно вступает в силу с октября.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на Боровском шоссе от Приречной улицы до улицы 50 лет Октября. Время в пути 1 час 15 минут. Затор на 35 минут на внутренней стороне Московской кольцевой от Ясенева до Боровского шоссе. Полчаса составит потеря по времени на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. До получаса можете простоять в пробке на внутренней стороне Московской кольцевой от 99-го километра до шоссе энтузиастов. 25 минут потратите на проезд по станционной улице от Алтуфьевского шоссе до Коптевского бульвара. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Щенок Джесси ценой жизни спас бойцов в зоне спецоперации. Какую пользу приносят собаки на передовой? Гознак решил печатать больше золотых слитков размером с конфету. Кто и зачем их покупает? Ученые, кажется, знают, где искать Нефертити. А куда пропала самая красивая женщина Египта после смерти мужа? Собака по кличке Джесси спасла российских военных в зоне спецоперации. Во время воздушной атаки противника щенок бросился на дрон и сбил его ценой своей жизни. На линии фронта собаки уже давно стали не просто помощниками, а полноценными бойцами. Ким Андрей вспомнил самые яркие примеры из мировой и отечественной истории.
2: На древних ассирийских барельефах можно встретить необычный сюжет. Воины идут в атаку и держат на поводке собак. Оказывается, 3000 лет назад в боях использовали псов особой молосской породы. Это предки современных мастифов. По легенде, своя армия собак была и у Александра Македонского. Живую собачью силу против слабозащищенных германских племен использовали и римляне, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ. Елена Булычева.
3: Собаки боевой породы, они облачались в так называемые доспехи, то есть с боков была у них такая кольчуга, и обязательно были ошейники, то есть, допустим, можно было распознать хозяина этой собаки, если это была охранная собака, а если ее использовали, допустим, для военного лагеря, то там могло быть какое-то изображение, характерное для знамени этого боевого легиона.
2: Про участие собак-воинов в средневековых битвах почти ничего не известно. Лишь сражение при Муртене между швейцарцами и бургундцами в 15 веке по одной из версий началось с массовой собачьей схватки. А вот пес Мусташ был настоящим героем армии Наполеона. Участвовал во многих походах и во время знаменитой битвы при Аустерлице спас полковое знамя, заодно покусав вражеского австрийского дога. Но серьезную силу собаки стали представлять уже во время Первой мировой войны, рассуждает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
4: Собаки могли проникать в тех местах, в которых не могли проникнуть люди. Например, там проползти, прокопать себе ямку под колючей проволокой. И за время Первой мировой войны собаки-связисты доставили более 120 тысяч донесений и помогли проложить около 8 тысяч километров телефонных проводов.
2: Самым известным четырехлапым участником Первой мировой считается американский беспородный кобель Стаби. Пес был особенно чувствителен к запахам и в момент газовых атак противника начинал бешено носиться по окопам, предупреждая солдат. Свои хвостатые герои были и во время Второй мировой войны, продолжает Никита Борисов. Заметно расширился и функционал боевых собак.
4: Собак использовали как ездовых и санитарных, они возили упряжки, вывозили раненых с поля боя. Собак использовали в качестве миноискателей. Как пример, можно привести ленинградского Колли Дика, который за время войны обнаружил более 12 тысяч мин.
2: Считается, что лучшие собаки-саперы вырастают из бельгийских и немецких овчарок, лабрадоров-ретриверов и колли. Эти породы выносливы, обладают феноменальной скоростью реакции и поразительным нюхом. Для сравнения, у человека в носу около 5 миллионов обонятельных рецепторов, а у служебных собак до 300 миллионов. И такая чувствительность помогает превзойти даже самую умную технику, порой не способную выявить под землей тротиловый заряд в пластиковой или картонной коробке. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Гознак собирается увеличить производство 5-граммовых золотых слитков. Причина – впечатляющий спрос на драгоценный металл в таком размере, сообщил агентству ТАСС генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. Кто и зачем скупает эти слитки и почему формат так востребован, объясняет вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
5: С начала года золото в рублях подорожало на 10%. Все остальные инструменты, которые доступны рядовому инвестору, депозиты и прочее, фондовый рынок, они все показывают какую-то не очень хорошую динамику. Но ставка по депозитам снижается из-за того, что СБ снижает ключ. Фондовый рынок у нас многие годы находится в пике. Что остается? Какие-то западные рынки, но они заблокированы из-за санкций. Вот остается то, что служит человечеству 3000 лет золота. Мелкие слитки, они штамповкой делаются, и они быстро выкупаются, это их большой плюс. Это только банковская история, история госзнака. Все, что тяжелые слитки, это, конечно, проблемная история с точки зрения обратного выкупа, там экспертиза может понадобиться и так далее. Потому что их подделывают. С мелкими слитками такой проблемы нету, смело можно покупать. Надо помнить, что золото лучше держать от 3 лет и более. Почему? Потому что у нас после 3 лет по закону владелец освобождается от НДФЛ, если заработал на раскрасти золота. А если вы внутри 3 лет продаете, надо налог платить. Декларацию подавать для многих это там как бы такая проблемная история. Законодатель, в общем, пошел нам навстречу. НДС на слитки отменил в 2022 году. Сейчас его нету, поэтому это все достаточно выгодно и интересно.
1: Госзнак начал продавать 5-граммовые золотые слитки в июне. Они раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления партии в продаже.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Новое исследование может привести к сенсации в мире археологии. За гробницей Тутанхамона нашли скрытые помещения. На их признаки указало исследование при помощи радара и гравиметрии. По мнению археологов, в камерах может располагаться усыпальница Нефертити. Главная супруга фараона Эхнатона правила в эпоху Нового Царства и оставила после себя множество загадок. Какую роль она сыграла в жизни Египта? Верно ли, что после смерти мужа сама возглавила государство? И почему ее мумия бесследно исчезла? Ответы на вопросы искала Анна Елисеева.
6: Примерно в 300 километрах южнее Каира есть небольшая деревушка Амарна, в окрестностях которой скрываются следы древнего города. Именно здесь, почти 3500 лет назад, фараон из 18-й династии Аменхотеп IV, принявший имя Эхнатон, основал новую столицу Ахетатон. В грандиозных храмах города поклонялись божеству Атону, животворящему солнечному диску, культ которого сменил целый пантеон древних богов во главе с Амоном-Ра. По мнению египтологов, это была не столько религиозная, сколько политическая реформа Эхнатона. Она преследовала две цели – централизация власти и ослабление жречества. Но опорой царя определенно стала его жена, чье имя переводилось как «прекрасная красота Атона» – «красавица, которая пришла», рассказывает гид и экскурсовод из Египта Раша Заки.
7: Царица Нефертити была не просто супругой и главным идеологическим соратником и соправителем фараона-реформатора Эхнатон. Ее поддержка носила абсолютный характер.
6: Нефертити называли живой богиней, и не только за совершенную красоту. По одной из версий, она была дочерью египетского вельможи, которую выдали замуж за Эхнатона, тогда еще Аменхотепа IV, в возрасте от 12 до 15 лет. И, к слову, супруг был не намного старше. В новой теологии царская чета олицетворяла земное воплощение Атона. На изображениях того периода Нефертити часто показаны рядом с мужем под лучами божества. В больших храмах ей возносили молитвы как образ животворящего солнца, дарующего жизнь. Не случайно одно из имен царицы звучит «Неферие Феруатон», то есть «прекрасное совершенство солнечного диска». Хотя известно еще одно тронное имя, по которому можно осторожно предположить о правлении Нефертити после смерти супруга, говорит выпускник Брауновского университета, магистр египтологии Тимофей Шмаков.
8: Анхет Хепру Атон, соответственно, живая от манифестации Атона, наталкиваясь с этого, можно предположить, что она приняла титул фараона, что была не редкость, но данных об этом немного.
6: Есть и такая гипотеза, согласно которой Эхнатон отдалился от нежно любимой супруги, подарившей ему 6 детей. Дело в том, что все 6 были принцессы, поэтому фараон приблизил к себе вторую жену Кию, которая по одной из версий стала матерью Тутанхатона, позже назвавшегося Тутанхамоном. А прекрасную Нефертити, так и не родившую наследника, поселили в отдельном дворце, где она провела остаток дней. Имя царицы исчезает из официальных хроник к 14-му году правления Эхнатона. Впрочем, по словам Тимофея Шмакова, земное солнце фараона оставалось в зените вплоть до конца его правления.
8: 2012 году была обнаружена в Эльберше надпись «Охрей». Это было распоряжение о строительстве. Вместе с картушем Эхнатона присутствовал картуш Нефертити. Это 16-й год правления Эхнатона, то есть предпоследний. И, соответственно, эти данные новые показывают, что она никуда не девалась.
6: Вместе с супругом Нефертити правила почти два десятилетия. Те два десятилетия, которые пошатнули древнеегипетские религиозные каноны. Но история совершила короткий круг вокруг солнечного диска Атона. Вернулся культ прежних богов, а имена царской четы были стерты. До сих пор остается загадкой, куда исчезла мумия Нефертити. Версий несколько. Либо ее сожгли, либо перезахоронили в Фивах, а, возможно, пока не опознали из всех тех мумий, что были найдены в долине царей за несколько веков. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как прогнали фашистов из Молдавии в годы войны. Можно ли полюбить чтение за деньги? Кто был прообразом золотой антилопы из советского мультфильма?
0: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
9: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму россиянина, который организовал сбор средств для помощи украинским боевикам и привлекал к переводам других пользователей. Кроме того, фигурант собирал информацию об объектах вооруженных сил России на территории полуострова и передавал полученные сведения представителям службы безопасности Украины. Сегодня Марко Рубио должен встретиться в Нью-Йорке с Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудят перспективы завершения конфликта на Украине. Американский госсекретарь заявил, что урегулирование отвечало бы интересам обеих сторон. Новый сбор за авиабилеты могут ввести в России для поддержки отечественных самолетов. Сейчас эту меру обсуждают Министерство транспорта, а также промышленности и торговли и Ростех. Для внутренних рейсов сбор может составить до 500 рублей с билета, а для международных – до 1000 рублей. Инициатива находится только на начальной стадии проработки. Почти треть россиян нужно от 150 до 300 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Об этом говорится в исследовании, которое есть в распоряжении агентства ТАСС. Еще 22% опрошенных предпочли бы иметь ежемесячно до 500 тысяч рублей. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
10: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Кавалерийский кажан времен Петра Великого. Плотный, короткий до колена кафтан из кожи лося, оленя, вола или буйвола. Он заменял нашим солдатам тяжелые металлические доспехи старого образца и активно использовался в Петровской регулярной кавалерии, в частности, всадниками-драгунами, а также носился лично царем. Форма и содержание.
1: В первой половине 18-го столетия кавалерийский кажан, другое название колет, выполнял функцию легкого бронежилета. Его делали с рукавами или без них. Толстая, крепкая, специально выделанная в рыбьем жиру кожа могла защитить от скользящего рубящего удара сабли или палаша, а также частично амортизировала удар пули на излете. Подол военного кажана прикрывал бедра солдата от ветра, дождя, снега и холода, а по бокам и позади армейского кафтана обязательно делались глубокие разрезы, чтобы всаднику было удобно находиться в седле.

0: обмундирования.
1: Кавалерийский кожан времен Петра Великого.
2: Драгуны считались универсальной конницей первого русского императора. Они могли сражаться верхом и в пешем строю. Кожаные кафтаны подходили для них идеально, меньше изнашивались, защищали от непогоды и были куда прочнее любых суконных уставных мундиров. И сегодня в мемориальной коллекции Государственного Эрмитажа бережно хранится кожан Петра Великого, который царь надевал в многочисленные боевые походы или во время работы на верфях. По легенде, в одном из таких кафтанов государь лично возглавил кавалерийскую контратаку против шведов в знаменитом Полтавском сражении.
1: Форма и содержание. Кавалерийский кожан времен Петра Великого.
3: Радиозвезда.
1: История с географией. Беломорка.
4: Говорят, что для приготовления беломорской сельди нужны только соль, перец и немного северного морского ветра. Для аромата. Едят по карельской поморской традиции все вместе, руками, из одной посуды, вымакивая хлеб в золотистом бульоне. Молча. Потому что вкусно. Слова будут потом.
1: История с географией. Беломорка.
4: Это рыбка небольшая. Самая крупная – сантиметров 30. А самая вкусная – осеннего улова, когда нагуляет жир. Ее и тушат, и коптят, и жарят. Употребляют в уху и на жаркое. И, конечно, традиционно засаливают. Первыми ее стали добывать для себя монахи Соловецкого монастыря в 15 веке. И постепенно прославилась соловецкая селедка на все государство. Мясом нежным и вкусным необычайно. Императрица Елизавета Петровна, большая охотница до селедки, решила было организовать государственный промысел беломорки. Да не вышло у матушки. Добыча сезонная, самую вкусную приходилось из-подо льда доставать. Да и объемы небольшие.
1: История с географией.
4: В советское время промысел беломорской сельди тоже не сложился. Не хватало ее на огромный Советский Союз. Так и осталась беломорка местным северным деликатесом. Вылавливают ее сегодня по чуть-чуть, так сказать, для себя. Поэтому за пределы Поморья она попадает редко.
1: Беломорка. История с географией.
5: Год 1960. В Египте прошла торжественная церемония закладки Асуанской плотины. В строительстве объекта дружественному народу помогают советские инженеры. В том же 1960-м сразу 17 бывших африканских колоний обрели независимость, в том числе Камерун, Кот-д'Ивуар, Нигерия и Сенегал. А еще этот год запомнится одной судьбоносной встречей. Летом 60-го года в Москве впервые познакомились главный конструктор конструкторского бюро номер один Сергей Королев и участник первого отряда космонавтов старший лейтенант Юрий Гагарин. Меньше чем через год про них узнает весь мир. Соратники. Гагарин и Королев. Их знакомство началось с короткой фразы «Здравствуйте, орелики». Несмотря на громкий статус главного советского ракетостроителя, Королев со всеми общался без лишних формальностей. Кандидатов было 12. Каждый из них представлялся и рассказывал о себе. Когда очередь дошла до Гагарина, лицо Королева оживилось. Как потом вспоминали очевидцы, было видно, что они друг другу понравились. Гагарин быстро стал лидером отряда и проводником всех идей Королева. Сергей Павлович видел в Юрии Алексеевиче огромный потенциал и называл его олицетворением молодости нашей планеты. Между ними была солидная разница в возрасте – 27 лет. Но Королев всегда обращался к своему подопечному исключительно по имени-отчеству.
0: Соратники.
3: Кедр, я заря один.
5: 12 апреля 1961-го они уже будут называть друг друга иначе. Позывной Гагарина во время исторического полета – «Кедр». Королев в переговорах будет представляться «Заря-1». Уже после возвращения на Землю Гагарин сделает своему наставнику трогательный и символичный подарок. Собственную фотографию в скафандре и подпись «Дорогому Сергею Павловичу, моему космическому отцу». А спустя много лет выяснится еще одна любопытная деталь. Доклад о проблемах полета человека в стратосферу молодой инженер Сергей Королев написал 9 марта 1934-го. Ровно в тот же день в смоленской деревне Клушино родился и будущий покоритель стратосферы.
0: Гагарин и Королев. Соратники.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Оперативники задержали в Крыму россиянина. Житель Керчи создал в мессенджере Telegram-группу. С ее помощью он организовал сбор денежных средств и закупку экипировки для нужд украинских вооруженных формирований. Кроме того, злоумышленник по собственной инициативе передавал противнику секретную информацию о местах дислокации средств противовоздушной обороны и других военных объектов, расположенных на территории полуострова, сообщили в ФСБ. В Башкирии по причине утечки сероводорода на нефтяной скважине погиб рабочий. Прокуратура начала проверку. Инцидент произошел при проведении работ. Также двоим сотрудникам медицинская помощь была оказана на месте. Госпитализированных нет. Все российские регионы сформировали нормативные запасы топлива к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзулин. По его словам, речь идет в том числе о запасах угля и мазута. Ранее Сергей Собянин сообщил о полной готовности столицы к новому отопительному сезону. Городские службы провели профилактические осмотры и отремонтировали инженерные системы и оборудование. Одна из хакерских групп получила персональные данные всех сотрудников ФБР. Это произошло после взлома серверов ведомства. Среди полученной информации – имена сотрудников, домашние адреса, номера телефонов и данные об их супругах, а также сведения о кандидатах на работу в ведомстве, сообщило издание 404 Медиа, ссылаясь на представителя группировки. ФБР пока не подтвердили факт взлома. Вратарь французского клуба ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов отреагировал на попадание в число номинантов на премию «Лучшему вратарю мира» по итогам года. Его слова приводит телеканал «Россия-24».
2: Это результат моей работы, проведенной за последний год. И для меня важно, что есть плоды у того, что, чем я живу и что я делаю. И, безусловно, это приятно, но не больше того. В моем переходе из российского футбола, наверное, была какая-то миссия, которую я думаю, что достойно выполняю. Это показать всем, что все возможно. Возможно, с академии дойти до больших клубов, до Лиги чемпионов.
1: Россиянин стал первым футболистом в истории страны, кто поборется за награду. В составе Пари Сен-Жермен Сафонов выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Известный американский мультсериал «Черный плащ» получит продолжение. Это произойдет спустя 35 лет. Над эпизодами будут работать новые продюсеры. Ожидается, что они будут консультироваться с оригинальным создателем мультсериала Тедом Стоунсом. Напомним, премьера «Черного плаща» состоялась в 1991 году. Мультипликационный сериал о супергерое Утке, который борется с преступностью, насчитывает 91 эпизод.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на Радио Звезда.
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Музей Великой Отечественной войны хотят закрыть в Молдавии. Вспомним, какой ценой ее освободили от фашистов. Власти Сингапура начали платить за чтение. Получится ли отвлечь жителей от цифровой зависимости? В России отчеканили монеты с героями золотой антилопы. Чем вдохновлялись авторы этого мультфильма? Министерство культуры Молдавии снимает с баланса музей штаба 2-го Украинского фронта в селе Малиновское Рыжканского района. Экспонаты изымают, заявил глава Координационного совета российских соотечественников республики Алексей Петрович. Именно в этом селе разрабатывали план знаменитой Яско-Кишиневской наступательной операции, в ходе которой Молдавию освободили от фашизма. Как проходила та важная битва, расскажет Максим Петренко.
6: К лету 44-го советские войска освободили Западную Украину и оказались на границе с Молдавией. Замысел нашего командования был таков – нанести эффективные фланговые удары северо-западнее Яс и южнее Бендер силами двух фронтов – 2-го и 3-го украинского, и окружить немецко-румынские войска, воспользовавшись тем, что фланги прикрывали именно румынские, менее боеспособные дивизии. соответственно, избежав лобового удара по германским соединениям, которые хорошо укрепились, используя рельеф и водные преграды. Затем планировалось сразу идти вглубь Румынии, где формально оставалась монархия, но по факту был установлен режим диктатуры Антонеско с тесными связями с Гитлером. Последним Румыния была важна по экономической причине, рассказывает младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Сафронов.
3: Германия была страной с очень незначительными, практически отсутствующими запасами нефти. Нефтяные месторождения Плоешти были необходимы Германии для продолжения войны. Несмотря на то, что Германия была способна создавать синтетическое топливо, тем не менее, вот эти месторождения обеспечивали львиную долю ГСМ для немецкой армии.
6: Красная армия тогда уже накопила огромный опыт окружения вражеских группировок, в том числе в Сталинграде, плюс в этот раз полноценно работала советская авиация. Прежде часто погода не позволяла должным образом использовать поддержку с воздуха. Мощь 1700 самолетов обрушится на тылы и коммуникации врага. Причем соотношение сторон было в пользу Советского Союза, но незначительно, отмечает Константин Сафронов.
3: Не было какого-то классического двукратного, трехкратного превосходства. Советский Союз превосходил войска Германии в количестве самоходных артиллерийских орудий, танков и так далее. Но в числе людей соотношение было 1,4, 1,3 против 1.
6: Помогал и военно-морской флот. Почти сразу командующий немецкими войсками генерал Фриснер решил отступать на рубежи реки Прут. Но советские войска продвигались так быстро, темпы наступления в первые дни составляли 25 километров в сутки, отход был затруднен. В итоге Кишинев освободили уже 24 августа, а в котел попало 18 дивизий группы армий Южная Украина. Только пленными взяли более 200 тысяч солдат. Такой молниеносный разгром привел к смене настроений в Румынии. Бухарест восстал против режима Антонеску, говорит военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
7: Причем протесты против гитлеровцев поддержал и король Румынии Михай I, который, кстати, был потом награжден за свою роль, ну, скажем, может быть, даже не совсем по заслугам, но это был политический жест такой. Его Советский Союз наградил орденом Победа.
6: Битва проходила с 20 по 29 августа 44-го. Она вошла в историю военных действий как наиболее успешная операция по окружению войск противника. Молдавию освободили от фашизма, Румыния перешла на сторону союзников, Германия фактически лишилась нефти. Наконец был создан задел для дальнейшего советского наступления на Балканы. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Чтение книг за деньги. Такую инициативу запустили власти Сингапура. Суть ее в том, что граждане каждый день читают по 15 минут, фиксируют результат на специальной платформе и получают 20 виртуальных монет. 1000 таких наград можно обменять на реальный сингапурский доллар. Это примерно 65 рублей. Впрочем, идея проекта не в обогащении, а в том, чтобы вернуть людям вкус к чтению и отвлечь их от цифрового контента. Можно ли искусственно взрастить любовь к книгам, и не скажется ли такой метод на качестве восприятия текста? Об этом мы спросили у психофизиолога, преподавателя факультета психологии МГУ Вячеслава Лебедева.
8: Чтение – это не врожденный какой-то рефлекс. Это довольно сложный, искусственный, культурный навык. И тренируется он по довольно понятным психофизиологическим законам. Сначала у нас работает произвольное внимание. То есть мы садимся, открываем книгу, делаем усилия, поскольку мозг хочет лениться, экономить энергию и просит что-то более простое, например, короткий ролик. Но если мы удерживаем фокус хотя бы 10-15 минут на книге, то количество переходит в качество и включается уже после произвольное внимание, когда ресурс уже тратится не так интенсивно, как в первые минуты чтения, и мы уже начинаем видеть образы, сюжеты, начинаем проживать чужой опыт и включаем наше собственное воображение. Что касается геймификации, мне кажется, здесь есть такая скрытая психологическая ловушка. С одной стороны, финансовое вознаграждение — это внешняя мотивация. Но если мы застреваем здесь, то мы, собственно, само чтение превращаем в некоторый рефлекс, а внимание смещается с осмысления текста на таймер.
5: Искренний интерес к чтению рождают литературная среда, уверены эксперты. Это доступ к разнообразным текстам и сама культура чтения, когда люди не просто знакомятся с книгами, но и вместе обсуждают прочитанное.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Золотая антилопа» с героями одноименного советского мультфильма. На экран он вышел в далеком 54-м году. За что эту работу наградили в Каннах, как живые актеры помогали создавать анимацию и правда ли, что в основе сюжета лежит реальная история? Ответы нашел Ким Андреев.
9: Уже с первых аккордов и первых кадров понятно. Зрители отправляют в далекую Индию. Дремучие джунгли, изящные животные и порой коварные люди. В основе мультфильма «Золотая антилопа» – индийская народная сказка. Бедный мальчик-сирота спасает волшебное животное, которое умеет высекать золотые монеты ударом копыт. У такого фантастического сюжета есть и вполне реальная основа. В империи великих моголов, нынешняя Индия, якобы жил правитель, который покрыл золотом копыта своей любимой антилопы, рассказывает руководитель направления кинопроизводства колледжа IT-хаб Ламара Корчава.
10: Она жила при дворе падишаха Джахангира в конце 17 века. И после смерти питомца Джахангир построил ему мавзолей, башню на берегу пруда. Башня существует, кстати, по сей день, хотя статуя, которая венчала этот мавзолей, уже, к сожалению, утеряна. Но художники воплотили этот образ в мультфильме, запечатлев любовь падишаха к своему любимому питомцу.
9: Режиссером «Золотой антилопы» стал Лев Атаманов, один из пионеров советской рисованной мультипликации. К тому времени он уже создал сказку на экране про аленький цветочек. В свою команду

0: Свои рисунки, поэтому движения героев вышли такими плавными и уникальными, рассуждает шеф-редактор авторских проектов киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
1: В частности, там совершенно гениальный Раджа, которому походку придумал Рубен Симонов, выдающийся театральный актер. Вот он так ходил, он так резко останавливался, затормаживал, так он объяснялся, так он пересчитывал руками монету, и все это как раз перенесли бережно мультипликаторы на экран.
0: Музыку для «Золотой антилопы» напишет композитор Владимир Юровский, а все инструментальные партии исполнит оркестр Министерства культуры Советского Союза. Зрители впервые увидят картину на больших экранах в 1954-м, и вскоре про советский шедевр мультипликации заговорят и в других странах, продолжает мысль Ламара Корчава.
2: «Золотую антилопу» заметили на фестивалях международных в Каннах, в Белграде, Дурбан, ЮАР и Лондон, Британия. Особенно показательно, что в Каннах фильм получил специальное упоминание именно в конкурсе короткометражных фильмов. То есть советская анимация в этот момент уже воспринималась как искусство, была интересна международной фестивальной аудитории.
0: В начале нулевых «Золотую антилопу» отреставрируют и заново переозвучат новыми голосами, но публика потребует вернуть на экраны каноническую версию из 50-х. Киностудия «Союзмультфильм» прислушается и с тех пор будет показывать мультфильм только с оригинальной звуковой дорожкой. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Знаменитый японский мультипликатор Хайо Миядзаки признавался, что всерьез заняться анимацией он решил после того, как посмотрел несколько советских мультиков, включая «Золотую антилопу». Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:44 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины. В Киеве и в области были атакованы склад хранения материалов для производства беспилотников и промышленные предприятия в поселке Вишневое. Там выпускались комплектующие для дронов. Встреча председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой киевского режима Владимиром Зеленским во вторник в Нью-Йорке прошла напряженно, об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник. По информации агентства, представители Евросоюза обозначили Киеву ряд условий, которые необходимо выполнить перед выделением очередного транша. В частности, речь идет о принятии новых законов для борьбы с теневой экономикой и увеличении налоговых поступлений. Владельцам машин с иностранными номерами могут сократить срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 60 дней до 1 суток. Законопроект уже поступил в аппарат правительства, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в кабинете министров. 1 октября космонавт Сергей Тетерятников отправится на Международную космическую станцию в составе миссии «Крю-13». Об этом сообщили в Роскосмосе. Запуск пройдет с космодрома на мысе Канаверал. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: Радио Звезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Сейчас сезон ураганов. А по какому принципу им дают имена?
3: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
4: Имена ураганам метеорологи стали давать с начала 20 века, когда начались первые систематические метеорологические прогнозы, а с 50-х годов утвердили некую систему, договорились давать сильным ураганам, превышающим определенную скорость, где-то около 60 км в час, где скорость ветра была, женские имена. Английские, французские, испанские утвердили некий список имен, чтобы не путаться, когда несколько ураганов, тропических штормов, тайфунов обрушивается на побережье. Такой список существует, и просто последовательно присваивают ураганам эти имена. Единственная особенность, что разрушительные самые ураганы, которые оставили, сильный негативный след в истории, эти имена изымаются из списка и, навсегда остаются в истории. Больше так ураган не называют.
1: Очень важные вопросы.
5: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Босс Наполеона.
1: Знаменитая картина Василия Верещагина «Отступление Наполеона из России». На заснеженной дороге фигуры изможденных французских солдат. Вдоль тракта брошенные ружья, барабаны, мундиры. И повсюду тела погибших. Но в одном из отступающих обозов, если верить легенде, были припрятаны несметные богатства.
5: Цена вопроса.
1: Впервые историю о том, что Наполеон вывез награбленное в Москве и спрятал, поведал французский генерал де Сегюр.
6: Нам пришлось отдать все Семлевскому озеру. Пушки, прочее оружие, украшение Кремля и крест с колокольни Ивана Великого.
1: Почти слово в слово это повторит в своем историческом романе и писатель Вальтер Скотт. В общей сложности французы вывезли из русской столицы около 20 пудов золота, более 300 пудов серебра, а еще драгоценные камни, иконы, кресты, меха и оружие. Отступал Бонапарт по разоренной им же старой Смоленской дороге. И по одной из версий, где-то на Смоленщине якобы и бросил тот самый обоз с добром.
5: Кладоискатели.
1: В 1835 году слух о золоте Наполеона долетел до тогдашнего смоленского губернатора Николая Хмельницкого. Чиновник был амбициозен, но жаден. А потому отправился на поиски сокровищ в одиночку. Около месяца Хмельницкий барахтался в лесном озере возле села Семлёво, но так ничего и не нашел. В следующий раз о потерянных богатствах Наполеона вспомнили уже в 20 веке. К столетнему юбилею победы над французом студенты решили исследовать позорный путь Бонапарта из России. В районе того самого Смоленского озера много чего обнаружили. Остатки сгнивших телег, лошадиных костей и даже ржавую французскую саблю – но только не драгоценности. После Второй мировой в СССР организуют еще две экспедиции в Смоленскую область. Но тоже безрезультатно. Хотя, говорят, в летнее время года возле Семлевского озера и сегодня можно встретить энтузиастов с металлоискателями.
5: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
0: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Оперативники задержали в Крыму россиянина. Житель Керчи создал в мессенджере телеграм-группу. С ее помощью он организовал сбор денежных средств и закупку экипировки для нужд украинских вооруженных формирований. Кроме того, злоумышленник по собственной инициативе передавал противнику секретную информацию о местах дислокации средств противовоздушной обороны и других военных объектов, расположенных на территории полуострова, сообщили в ФСБ. В Кабардино-Балкарии возобновили поиски альпинистов, которые пропали на горе Дыхтау. Они не вышли на связь 20 сентября. Спасатели ищут их третьи сутки. К работам привлечен борт МЧС Ми-8. Оба альпиниста – профессиональные горные гиды. Родом они из Тольятти и Нижнего Новгорода. Мошенники могут вовлекать детей в свои схемы, предлагая им выгодные возможности от имени известных людей и блогеров. Об этом РИА Новости рассказали в Банке России. По данным регулятора, дети чаще взрослых доверяют заманчивым предложениям, особенно если их подают в игровой форме или от имени кумиров. Злоумышленники также могут запугивать ребенка, торопить его с принятием решения, оказывать давление или, наоборот, обещать внезапную выгоду. Министерство образования и науки подготовило новые правила приема в вузы на будущий учебный год. Физика, история и математика станут обязательными на ряде направлений. Многопрофильный конкурс отменят. Пока проект находится на стадии обсуждения, изменения помогут абитуриентам сделать выбор вуза более осознанным и не занимать чужие места понапрасну, рассказала «Москве-24» член Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования Инна Литвиненко.
2: И вот здесь необходимо его направить. То есть не должно быть ситуации, когда человек изначально ориентирован, к примеру, на информационную безопасность, и у него высокий балл. А заодно думает, а почему мне бы еще не направить документы на абсолютно не связанные с этим направлением подготовки или вообще кардинально в другой университет, кардинально другие направления, к примеру. Если мы посмотрим на реальную картину, то получается, студент все-таки больше выбор делает свой между вузами, да, между университетами. Подать в столичные вузы или подать в региональные вузы.
1: Эксперт пояснил, что именно с такой ситуацией столкнулись вузы в этом году. Как следствие, огромное количество желающих на одно место. В Красноярском крае после нападения медведей на людей завели уголовное дело о халатности. В прокуратуре агентству ТАСС пояснили, что меры по регулированию численности хищников и предупреждению их выхода к населенным пунктам принимались не своевременно и не обеспечили безопасность жителей. В регионе от нападения медведей погибли 6 человек. Инциденты зафиксированы в Енисейском, Сосновоборском и Ермаковском муниципальных округах.
0: Автонавигатор.
1: Несколько набережных и улиц столицы будут перекрыты с ближайшей пятницы и по воскресенье. Это связано с проведением московского марафона. Отмечается, что основные ограничения запланированы на субботу, 26 сентября. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Можайском шоссе. От железнодорожного моста до улицы Говорова. Время в пути 40 минут. Затор на 35 минут на внешней стороне Московской кольцевой. Дмитровского шоссе до улицы Свободы. Больше получаса составит потеря по времени на внутренней стороне Московской кольцевой от Ясенева до Боровского шоссе. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Что знает о нас интернет? Рассказывает руководитель магистерской программы на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики Мария Горденко.
1: Область знаний.
3: Мы с вами поговорим про информационные пузыри, вообще разберемся, что это такое, как они формируются, есть ли информационные пузыри в социальных сетях и даже в поисковиках, которыми мы с вами пользуемся. Поговорим о чем вообще опасен информационный пузырь, кто чаще в него попадает и насколько они предвзяты. И вообще, где сейчас получать информацию, чтобы получать ее не из информационного пузыря, не из того поля, где мы с вами находимся. Ну и, конечно же, поговорим об информационной гигиене и о том, как важно ее соблюдать. Что же такое информационный пузырь? Это некоторое состояние социальных сетей, поисковиков человека, когда он находится помещенным в одного рода информацию. То есть это некоторое состояние, при котором человек получает информацию только из тех источников, которые соответствуют его убеждениям, взглядам, мыслям. Кстати, задумайтесь, а как правило, с какими людьми мы близко общаемся и дружим? Скорее всего, у которых похожие на наши хобби, похожие увлечения. Собственно говоря, вот он тот самый информационный пузырь в действии. Конечно, это ограничивает нас в восприятии некоторых альтернативных точек зрения, способствует укреплению мировоззрения с одной точки, то есть некоторое такое однобокое мировоззрение. Например, если человек интересуется только тем, как растут яблоки, какие у них сорта есть, он, скорее всего, будет исключительно читать источники, которые будут писать только исключительно про яблоки и, например, никогда не узнает про новый сорт тех же самых бананов, которые, возможно, удалось вывести ученым. Как формируется информационный пузырь? Он формируется благодаря алгоритмам социальных сетей, поисковых систем, которые подбирают контент и информацию на основе нашей истории, истории предыдущих действий пользователя. В том числе к истории относим не только то, что человек искал, но и лайки, репосты, какие-то запросы, просмотры, в том числе и зависание над фотографией на 5-10 секунд. Неинтересную нам фотографию мы просто пролистнем. А фотография, которая нам интересна, будем просматривать ее минуту, а возможно 2 и 3, к ней несколько раз вернемся. Поэтому если пользователь часто взаимодействует с каким-то определенным контентом, например, на тему здорового образа жизни, то алгоритмы будут ему предлагать все больше и больше подобного контента. А зачем? Чтобы он проводил как можно больше времени в социальных сетях, в поисковых системах, а они зарабатывали деньги за счет показа, например, рекламы. И рекламы какой? Таргетированной. То есть та, которая была нацелена на пользователя, который интересуется здоровым образом жизни. Потому что ровно ему нужно предлагать здоровое питание, кафе здорового питания, питание с доставкой, в которых рассчитано количество белков, жиров и углеводов, и, собственно говоря, фитнес-центры. Не стоит предлагать их тем людям, например, которые часто путешествуют, потому что люди, которые часто путешествуют, скорее всего, не будут ходить в один и тот же фитнес-центр, это для них бесполезно. Как в этом смысле работают алгоритмы социальных сетей? Они просто анализируют наше с вами поведение и сохраняют это в огромный массив данных. Например, если вы за прошедший месяц постоянно искали информацию о том, как испечь торт, рецепт вкусного бисквита, а, возможно, кто-то сейчас даже захотел поесть, рецепты какого-либо крема, оставили лайки, да, смотрели очень часто на эти рецепты, то на основе этого анализа у нас будет подобрана релевантная нам информация. И, собственно говоря, все, что мы будем получать, уже будет связано так или иначе с тортами. Можно привести утрированный пример про яблоки. Если мы, к примеру, верим, что яблоки – это очень вредный фрукт, хотя на самом деле мы знаем, что это не так, яблоки полезны, но нужно есть их в определенном количестве, не нужно переусердствовать. Если мы постоянно с вами ищем подтверждение тому, что яблоки вредные, очень вредные, оставляем комментарии на этих публикациях, то, скорее всего, в какой-то момент времени, благодаря алгоритмам социальных сетей, поисковых систем, нам будут все чаще и чаще выпадать ответы на наши запросы, которые подтверждают нашу точку зрения. Различен ли этот алгоритм у разных социальных сетей, или они работают по единому принципу?
2: Что знает о нас интернет?
1: Область знаний.
3: Принципы работы рекомендательных систем, как правило, известные социальные сети и поисковые системы, они не озвучивают. Конечно, в деталях реализация может отличаться, но принцип работы будет схож. Анализируется поведение пользователя, подбирается контент, который будет увеличивать его вовлеченность и, собственно говоря, будет способствовать, не очень хороший термин, но залипанию нас вот в этих самых информационных пузырях. Как же сеть собирает о нас информацию? Как уже говорила ранее, это информация на основе наших конкретных действий. Комментарии, лайки, добавления в избранное, время просмотра, поисковый запрос. Но и есть вещи, которые зависят не от нас. Например, наша геолокация. Ее тоже можно собрать, если мы разрешили собирать у нас такие предложения. Я думаю, не раз люди, которые ездили в отпуск или летали в командировку в какие-либо города, потом получают рекламу. А возможно, вы хотите сходить вот в это кафе в таком-то городе, а может быть, вас интересует студия танцев в таком-то городе, а вы только что из него вернулись. Конечно, даже в ход идут данные, которые собираются через партнерские сайты, через приложения, которые вроде бы здесь не имеют отношения. Конечно же, мы говорим о наборе так называемых куки-файлов, да, которые также собирают у нас информацию вплоть до того, какое состояние у батареи нашего ноутбука, с которого мы заходили на тот или иной сайт. Поэтому при возможности, если мы хотим избавиться от информационного пузыря, стоит куки-файлы чистить и, возможно, даже отключать и заходить с режима инкогнито, который есть практически во всех популярных браузерах. Как мы можем проанализировать свое, например, медиаполе? Конечно же, мы можем использовать специальные инструменты, специализированные инструменты для мониторинга источников информации. Сейчас стало популярным создание агрегаторов новостных ресурсов. К примеру, одна и та же новость у нас может выйти в течение там, определенного периода времени, 3-5 часов, на сотни различных ресурсов. И мы хотим ее получить одну, а не сотню. И вот эти вот специализированные инструменты сжимают новости до одной единой. Достаточно популярное направление, и многие агентства говорят о том, что в ближайшие годы уровень проникновения таких источников информации он будет только лишь расти. Многие еще интересуются, как много социальные сети и поисковики зарабатывают на таргетированной рекламе, которая нацелена на конкретного пользователя. Ведь если мы провели определенное количество времени в социальной сети, то о нас уже можно составить какой-то портрет. Что мы любим, с кем общаемся, где учились, на какие вкладки и ссылки переходим. И, конечно же, это дает возможность социальным сетям направлять на нас некоторую таргетированную рекламу, которая была оплачена заранее некоторыми рекламодателями. И по разным подсчетам популярные крупнейшие социальные сети получают миллиард долларов в год на доходы от таргетированной рекламы. Конечно, они не афишируют это, мы можем найти только в ежегодных отчетах некоторую информацию, но, тем не менее, мы понимаем, что это огромный в том числе бизнес по продаже наших предпочтений рекламодателями, чтобы, наконец-таки, это сошлось. А если мы с вами вспомним, как было примерно в 2000-х, в 90-х годах, как мы видели рекламу в той же самой сети интернет, реклама подавалась любая. То есть мы могли, например, интересоваться кулинарией, мы, например, могли интересоваться курсами кройки и шитья, а нам вдруг выдавалась информация о курсах по программированию. Или нам вдруг выдавалась информация о каком-либо новом магазине для домашних животных, хотя у нас домашних животных просто-напросто не было. И этот процесс того, как мы много видели рекламы, постепенно перешел к другому. Мы сейчас видим также много рекламы, просто направленной на нас, и очень часто мы на нее реагируем. Задумайтесь, как часто вы кликаете на какие-либо ссылки, переходите на источники информации, сообщающие о том или ином товаре, который вам интересен. Я думаю, несколько таких ссылок в неделю точно накопится. Но а в чем же тогда подвох? Это же ведь удобно, что система подбирает ровно то, что интересно нам, и выбрасывает ненужную для нас информацию. А подвох заключается в том, что такое удобство может привести к ограничению нашего кругозора и созданию того самого информационного пузыря, из которого нам может быть очень сложно выбраться и перебраться в другой пузырь. Мы получаем только ту информацию, которая подтверждает наши взгляды, нашу точку зрения, что может способствовать так называемой поляризации мнений, уменьшению критического мышления. Ну и, собственно говоря, мы будем понимать, что наша точка зрения верная. Она подтверждается достаточно большим количеством источников, хотя на самом деле это не так.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Что знает о нас интернет? Рассказывает руководитель магистерской программы на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики Мария Горденко.
1: Область знаний.
3: А кто же чаще попадает в информационный пузырь? Да, в зависимости от пола, возраста, социального положения. Надо признать, что чаще всего в информационный пузырь попадают ровно те, кто чаще всего там сидит. А это в основном молодые люди и подростки, которые активно используют социальные сети. Потому что люди более старшего возраста, которые уже заняты работой или любимым хобби, развивают свое дело, они, как правило, меньше подвержены информационным пузырям, потому что у них большая часть времени занята их делом. Однако нельзя выделить каких-то строгих ограничений по полу, социальному положению, возрасту. Каждый человек может стать, так скажем, жертвой этих самых алгоритмов, создающих информационные пузыри. И, например, подростки, которые используют социальные сети для общения, для развлечения, совершенно спокойно могут получить ограниченный доступ, например, к серьезным новостям и аналитическим статьям и получать ее с одной стороны. Поговорим подробнее о том, чем же опасен информационный пузырь. Он опасен тем, что ограничивает доступ к альтернативам. Это и предвзятость, это и снижение способности критически мыслить и анализировать информацию. То есть, если мы находимся в информационном пузыре, то мы можем даже некоторые новости не видеть. И я думаю, вы даже на себе это замечали, когда вы приходите на работу или в какое-либо ваше сообщество, и вам говорят, только все и говорят об определенной новости, а вы ее просто-напросто не видели. Потому что алгоритмы социальных сетей, поисковиков и популярных мессенджеров, которые тоже сейчас являются социальными сетями, в вашем информационном поле этого просто-напросто могло и не быть. Могут ли виртуальные информационные пузыри привести к каким-то реальным проблемам? Конечно, могут. Это в том числе и усиление социального напряжения, какие-либо политические поляризации, да, распространение дезинформации, фейковых новостей. Могу привести пример 2015-2016 года о распространении фейковой новости про карликовых жирафов, которые маленькие, примерно 35-40 сантиметров в длину, едят бонсай и пьют только дистиллированную воду. Это вроде безопасная новость, она достаточно смешная, если подумать, но тем не менее она настолько завирусилась и попала во многие информационные пузыри, и люди достаточно активно обсуждали эту новость. До сих пор можно найти информацию о карликовом жирафе и посмотреть, как он вообще выглядел, он помещался буквально на ладошку человека. Но, конечно же, эта фейковая информация достаточно нейтральная, да, она более смешная, чем какая-то грустная. Но здесь можно распространять фейковые новости о различных ситуациях, которые будут приводить к каким-либо социальным волнениям, которые будут приводить к негативным последствиям, возможно, забастовкам, к отказам от каких-либо действительно важных для человека вещей и приводить к катастрофичным последствиям. И ограничения, конечно же, у информационных пузырей есть, потому что пребывание в нем ограничивает наши с вами возможности, потому что мы не получаем всеобъемлющей, полной и разнообразной информации. В том числе мы можем получать некоторую предвзятость. Есть даже такой термин, называется предвзятость подтверждения. То есть это склонность людей искать, интерпретировать и запоминать только ту информацию, которая подтверждает его существующие убеждения и ожидания. К примеру, мы можем с вами посмотреть на различные слова и на словари синонимов. Как правило, мы в словаре синонимов выбираем ровно то слово, которое наиболее к нам близко. Вот оно, та самая предвзятость подтверждения. Да? Мы выбрали самое близкое, подходящее к нам слово. Ну, конечно, это безопасная, да, предвзятость, но есть и более небезопасные, и алгоритмы используют эту предвзятость, подбирают контент таким образом, что способствует тому, что мы больше времени тратим в сети, но, тем не менее, усиливает эффект информационного пузыря.
2: Что знает о нас интернет?
1: Область знаний.
3: Можно ли из него вырваться? Вопрос достаточно сложный, потому что у каждого из нас, кто активно заходит в интернет, постоянно в нем сидит, а по статистике 90% жителей нашей страны имеют доступ к интернету более часа в день, а это значит, что мы все активно там ищем информацию, и она уже достаточно большая и разнообразная, собрана о нас. Как вырваться? Во-первых, стоит активно искать разные источники информации. Вернемся к нашим яблокам. Нужно искать альтернативные точки зрения. Если мы приверженцы теории, что яблоки – это вредно, нужно посмотреть, а может быть, они полезные, и посмотреть информацию о их полезности. Нам нужно смотреть на мнения, которые отличны от наших. То есть мы верим, что яблоко вредно, но смотрим на человека, комментируем его посты, которые связаны с тем, что яблоко – это вредно, и критически оцениваем получаемую информацию. И, конечно же, полезно использовать инструменты и платформы, которые агрегируют различную информацию и предоставляют сбалансированный и довольно-таки разнообразный контент, собранный из различных источников, и перечисляют нам прям по пунктам. Отсюда, отсюда, отсюда были взяты источники. Сейчас информационный фон современный, очень насыщенный, разнообразный, и мы с вами на самом деле перегружены всеми источниками информации, которые, возможно, вещают одно и то же, возможно, некоторые факты искажаются. И можно провести простой эксперимент, если собрать цепочку из 5-6 людей, сказать человеку, что либо, например, у меня сломался телефон, то до 6-го человека может дойти информация, что у этого человека сломался телефон вследствие того, что он попал под дождь, потому что люди подумали, да, что человек попал под дождь, и ему нужно срочно подарить или купить новый телефон. Хотя первому человеку мы просто сообщили, у меня сломался телефон. А дальше информация спустя 2, 3, 4, 5 человек приобрела совершенно иные краски и иной смысл. Как у нас меняется с вами отношение к информации за последние десятки лет? У нас, на самом деле, значительно изменилось это. У нас увеличилось за последние годы осведомленность о проблеме фейковых новостей, о проблеме неточных новостей, когда человек, даже сам того не подозревая и не хотя, он не хотел писать что-то неправильное. Он просто не знал. В его информационном поле была информация неправильная. Сейчас уже усилилась необходимость критического подхода к осмыслению, к потреблению информации. возрос интерес к медиаграмотности, к медиаобразованию, к информационной грамотности, к информационной гигиене. Нельзя сказать, что везде, но уже в некоторых образовательных учреждениях есть даже курсы в формате, может быть, факультативных по медиаграмотности, которые активно развиваются. Как нам с вами отличать достоверную информацию от недостоверной? Потому что жизнь наша полна заблуждений, и мы, даже если этого не хотим, можем заблуждаться и случайно опубликовать некий фейк. Конечно же, нужно проверять источники, обращать внимание на авторитетность, на репутацию публикации, использовать несколько источников для проверки фактов. Если вдруг оказалось, что какая-то суперзажигательная новость с ярким, кричащим заголовком была только на одном источнике, стоит задуматься и поискать на специализированных сайтах, а точно ли это проверенные данные или это просто-напросто некоторые слухи. Ну и чему же нам нельзя верить с вами в социальных сетях? Конечно же, не стоит верить тем самым сенсационным заголовкам, информации без указаний источников и тем самым карликовым жирафам, потому что если мы видим, что информация похожа на неправдивую, ее всегда нужно проверить. И не стоит ее к себе забирать до тех пор, пока мы с вами не посмотрели на источник. И, конечно же, сегодня рекомендуется получать информацию из авторитетных источников, которых у нас достаточно много. Там тоже могут встречаться некоторые ошибки и опечатки, а фактологические ошибки, но, тем не менее, эти аналитические платформы их проверяют. Ну и, конечно же, думать про информационную гигиену. Так же, как мы моем руки перед едой, нельзя, конечно, говорить о том, что перед входом в интернет нам нужно тоже сделать своего рода ритуалы и вымыть руки, но соблюдать некоторый осознанный подход к потреблению и распространению информации. А это достоверность, проверка фактов, отсутствие распространения неверной информации, ну и, конечно же, умение оценивать, насколько факты, которые были в той или иной статье, были правдивыми, то есть умение искать правильную информацию для получения полноценной картины происходящего. Конечно же, это нам поможет с вами в том числе и выбраться из информационного пузыря.
2: Рассказывала руководитель магистерской программы на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики Мария Горденко.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В подмосковном Красногорске задержали подростка, который по заданию куратора в мессенджере поджег заправку и полицейскую машину. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, 17-летний парень сначала поджег заправочную колонку на АЗС, затем служебный автомобиль у опорного пункта участкового. Оба возгорания ликвидировали, пострадавших нет. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Подросток рассказал, что действовал по указаниям незнакомцев, которые представились сотрудниками органов безопасности. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. В МВД напомнили, анонимные кураторы намеренно вовлекают несовершеннолетних в преступления. Министр обороны Андрей Белоусов поручил качественно подготовить объекты вооруженных сил к зиме. Как сообщили в Министерстве обороны, на селекторном совещании обсудили готовность фондов к отопительному периоду. Речь шла о завершении ремонтных работ, создании запасов топлива и укомплектованности аварийных бригад. Белоусов обратил особое внимание на необходимость постоянно поддерживать запасы топлива для котельных и материалы для оперативного устранения нарушений. В совещании участвовали профильные заместители министра, представители военных округов и командований видов и родов войск. Объекты, требующие особого внимания, взяты на контроль. Попытки Запада изолировать Россию и отменить отечественную культуру не увенчались успехом. Таким мнением в интервью с ТАСС поделилась в преддверии 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур вице-премьер Татьяна Голикова.
2: Если говорить о нашем форуме, то мы ведь его возобновили в 2023 году и возобновили после длительного перерыва на ковид, той самоизоляции, которую к нам пытались применить. Мы переосмыслили те подходы, которые у нас были до ковида к форуму, и даже поменяли его название, назвав его форумом объединенных культур, тем самым вложив в название объединяющую роль России как проводника, ну, в каком-то смысле духовного, культурного, традиционных ценностей.
1: Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур начнется завтра. Его главная тема – общие ценности. Мошенники могут вовлекать детей в свои схемы, предлагая им выгодные возможности от имени известных людей и блогеров. Об этом РИА Новостям рассказали в Банке России. По данным регулятора, дети, чаще взрослых, доверяют заманчивым предложениям, особенно если их подают в игровой форме или от имени кумиров. Злоумышленники также могут запугивать ребенка, торопить его с принятием решения, оказывать давление или, наоборот, обещать внезапную выгоду.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Человек с изюминкой. Император Николай I.
1: При нем построили первую в России железную дорогу. Он открыл Эрмитаж для публики, оплатил долги Пушкина из собственных средств. А еще Николай Павлович вошел в историю как солдат на троне. Строгий, дисциплинированный и принципиальный. Однако не без странностей. Император дня не мог прожить без соленых огурцов.
0: На первый взгляд.
1: Николай I отличался атлетической фигурой и прекрасной выправкой. Открытый лоб, римский нос, продолговатое, чистое, скорее, европейское лицо. И глаза странного бледно-голубого цвета.
0: Где изюминка?
1: Каждый день император обычно начинал с 5 соленых огурцов. Их подавали Николаю Павловичу к завтраку. Полноценно император ел один раз в день. Обедал. По его распоряжению к столу подавали не более 3 блюд. И среди обеденных кушаний обязательно были соленые огурцы. Любовь царя к этому овощу была так сильна, что он мог за ужином есть только огурцы.
2: Папа был очень воздержан в пище. Когда все ужинали, он пил чай и ел к нему соленый огурец.
1: Император был убежденным трезвенником и сторонником лечебного голодания. К тому же Николай много работал и ездил по России. На шикарные обеды и приемы время находилось не всегда. А соленый огурчик – это и вкусно, и время экономит, и страной не мешает управлять.
0: Император Николай I. Человек с изюминкой.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывали
3: на тропинку сатирика.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Назовешь изобретателя лампочки накаливания, а?
8: Конечно, ее придумал Томас Эдисон.
6: А вот и нет.
9: Над этим устройством работали многие новаторы. За 40 лет до американца Эдисона англичанин Уоррен де Ларю в качестве элемента накаливания в стеклянном сосуде использовал платиновую спираль. Российский инженер Александр Ладыгин пропускал ток через угольный стержень, тоже в колбе. И именно он придумал выкачивать из нее воздух. Зачем? Да чтобы выгорал стержень медленнее. Лампы Ладыгина освещали улицы Петербурга уже в начале 70-х годов 19 века.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Томас Эдисон, в свою очередь, серьезно доработал имеющуюся конструкцию. В ходе тысячи опытов он выбрал карбонизированную бамбуковую нить. С ней лампа горела еще дольше. Также он изобрел винтовой цоколь, выключатели и сделал продукт доступным и массовым. Красиво упаковал, как говорится. Ну и запатентовал свою усовершенствованную версию осветительного прибора в 1880 году.
7: И его имя теперь больше всех связано с лампочками.
9: Да, кстати, позднее бамбуковую нить заменили на вольфрамовую. И это стало классическим решением, дошедшим до наших дней.
6: А вот и да.
0: Радиозвезда.
10: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
11: «Все приплыли».
10: В канадской провинции Альберта жил и до сих пор, кстати, живет гордый индейский народ слейви. 3000 краснокожих мирно сосуществовали себе на берегах Большого озера. К слову, это не размеры местного водоема, а его первоначальное название – Большое озеро Слейви. Так вот, ловили в этом самом озере индейцы рыбу для себя и на продажу. Никаких тебе конфликтов. Никто на тропу войны не выходил, томагавки друг в друга не бросал. Все изменилось, когда в Канаду приехали европейцы. «Как, говорите, ваш народ называется?» — спросили они у аборигенов. «Как? Слейви? Непонятно. Хотя постойте, это же очень похоже на английское слово «slave» или «раб». Вот теперь все ясно. В результате в канадской провинции Альберта, а затем и на географической карте мира появилось сначала Большое невольничье озеро, затем Малое невольничье озеро, а затем еще и

0: так в античности называли высоты, которые обрамляли вход в Гибралтарский пролив. Согласно древней легенде, на этих самых геркулесовых столбах была сделана особая, предостерегающая моряков надпись «Non plus ultra». В переводе с латыни «дальше некуда», мол, все, ребята, бросай якорь, это и есть край света. В конце 15-го столетия геркулесовые столбы стали территорией Испании, а знаменитую надпись «Non plus ultra» или «Дальше некуда» поместили на государственный герб страны. Но тут, как назло, Христофор Колумб, чего ему только дома не сиделось, взял, да и открыл Америку. И национальный испанский девиз тут же превратился в нелепицу. Тогда король Карл V приказал убрать из девиза латинскую часть «non». Получилось коротко – «plus ultra» или «за пределы». Я бы, кстати, совсем по-другому сказал. Это беспредел какой-то. Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: Если с первого раза ничего не получилось, парашютный спорт не для вас.
3: Великие спортсмены прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: вращи. Он всегда отказывался от гастролей в других странах, если туда нужно было добираться самолетом. Однако в 1987 году этот человек смог преодолеть аэрофобию и прилетел в Москву, чтобы дать два сольных концерта в Олимпийском. Итальянский певец, актер и режиссер Адриано Челентано.
1: Самолеты меня не пугают, они мне в принципе неприятны. Шум двигателей, давление, еда там невкусная, кресла неудобные. Есть же люди, которые не любят ездить на трамваях, но никто им не говорит, что они боятся трамваев. Хотя, конечно, когда постоянно смотришь по телевизору репортажи об авиакатастрофах, желание летать это не прибавляет.
0: Челентано, кстати, не просто так переборол свой страх и прилетел в нашу страну ради каких-то двух концертных выступлений. Нет, была и другая причина. В 1985-м его новый фильм «Джоан Луй» с треском провалился в Италии. Тогда кто-то из друзей предложил показать ленту в Москве и хотя бы частично возместить потраченные деньги. Адриано нехотя согласился и был крайне удивлен, как его встретили в Советском Союзе.
1: Честно скажу, я не ожидал, что моя, мягко говоря, экзотическая внешность очень популярна у ваших людей, но потом привык. Знаете, в принципе, в этом моей заслуги никакой нет. Если человек постоянно снимается в кино, он просто обречен стать секс-символом.
0: Концерты в Москве и вправду получились грандиозными. Залы битком, зрители в восторге. Еще бы! Челентано вел себя как простой рабочий парень из соседнего двора. Постоянно разговаривал с поклонниками, шутил, отвечал на вопросы, раздавал автографы, позволял себе фотографировать, причем не только на сцене, но и за кулисами, и даже в гримерке.
1: Я давно хотел приехать именно сюда из-за той любви, которую я испытываю к этой стране. И сегодня я сам чувствую огромную любовь всех советских людей.
2: Приключения иностранцев в России.
0: Гастроли удались на славу. И если в Италии фильм Челентано раскритиковали, то в Советском Союзе приняли на ура. Зрителям был не важен сам сюжет. Главное, что в кадре их кумир, который еще и песни любимые исполняет. Красота! В Москве Адриано времени зря не терял. Прогулялся по Красной площади, зашел в книжный магазин, где купил полное собрание сочинений Владимира Маяковского. А еще Челентано посетил выставку-мастерскую народного художника СССР Зураба Церетели. Говорят, очень понравилось. Что ж, больше Челентано на гастроли никуда не летал. Аэрофобия вернулась. Точнее, она никуда не уходила. Итальянец так и не смог пересилить тот страх, который испытывал перед самолетами. А потому во время прощального интервью едва не расплакался.
1: Еще в детстве, мальчиком, я всегда представлял себе Россию как сказочную страну. Мне казалось, что в каждом доме топится печка. Вокруг собираются обитатели этого дома, чтобы поговорить о том, о сём. А за окном идет снег. В доме потрескивают поленья в печи, и незримо присутствует мудрость. Вот так я всегда представлял себе Россию. Край, находящийся в самом центре земли, где даже воины не смогли убить мысль мудрецов. Я очень рад тому, что приехал сюда и могу здесь зажечь свой огонь. Потому что, видимо, именно отсюда начнется тот великий огонь, в котором сгорит все зло. Искренне ваш, Адриано Челентано.
2: Приключения иностранцев в России. Всемирная энциклопедия еды. Чай, кофе, запеченные яблоки и яблочные штрудели, глинтвейн и сбитень. Всех их объединяет дерево, достигающее 10-метровой высоты в дикой природе, и кустарник, который выращивают на промышленных плантациях. Корица. В средние века врачеватели прописывали ее для успокоения нервов и в качестве афродизиака. Когда заканчивается сезон дождей, молодые побеги коричника срезают, а затем аккуратно снимают с них кору. Для жителей Индии и Шри-Ланки корица, как для нас петрушка. Но именно эта приправа привела европейцев к величайшему открытию. В 1519 году в большое плавание отправились 5 кораблей под командованием Фернана Магеллана. Цель – Малукские острова восточнее Индонезии. Там планировалось загрузить трюмы пряностями и вернуться обратно. Но по пути мореплавателю пришлось не раз вступать в бой с туземцами. В итоге 4 корабля были потеряны, из 265 моряков в живых остались несколько десятков. Погиб и сам Магеллан. В Севилью вернулось единственное судно. Однако денег, которые удалось выручить за привезенные пряности, в том числе и корицу, хватило, чтобы с лихвой окупить все затраты на опасную экспедицию. А заодно понять, что Земля – это шар.
3: Всемирная энциклопедия еды.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама. С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор – фонд Росконгресс, 6+.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
7: Уровень воды в реке Урал,
8: Центральный банк сохранил
7: на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
9: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950 название города Пермь.
11: Ялодовский, Константин Симонов.
12: Утро на радио «Звезда».
9: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские военные взяли под контроль Красный Яр и Потихоново в районе окружения украинских войск в Харьковской области, сообщили в нашем Министерстве обороны. Там добавили, что российские войска пресекли попытку прорыва окруженных формирований ВСУ из населенного пункта Черное в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Идут бои за населенный пункт Бузово. Также ведутся активные действия в районах Петропавловки, Лозовой и Приколотного. Потери блокированных формирований ВСУ за сутки превысили 35 человек. В горах Кабардино-Балкарии нашли тела двух погибших альпинистов. Как сообщили в Следственном комитете, это жители Тольятти и Нижнего Новгорода. Они восходили на гору Дыхтау, вторую по высоте вершину Европы после Эльбруса. Связь с ними пропала 20 сентября, когда они находились на высоте около 3500 метров. Поиски велись несколько дней, в том числе с вертолета Ми-8. Оба погибших были профессиональными горными гидами. Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. На полях мероприятия он проведет переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио, включая обсуждение украинского кризиса. Накануне Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили урегулирование конфликта до зимы и возможное мирное соглашение с Россией.
2: У нас уже была одна встреча на Аляске. Думаю, что можем провести еще одну. Не уверен, что в Майами во время саммита двадцатки, но он настроен на то, чтобы встретиться и хочет разрешить этот конфликт.
1: Отмечается, что глава киевского режима попросил у главы Белого дома помочь Киеву ракетами для систем противовоздушной обороны «Патриот», однако конкретного ответа по этому поводу Трамп не дал. За последний год 40% работающих россиян задумывались об увольнении, но лишь каждый 20-й это сделал. Как показал опрос в ЦИОМ, главная причина – недовольство доходом. На это указали больше половины тех, кто думал об уходе. Еще 30% назвали высокую нагрузку и переработки, 28% – стресс и выгорание. При этом каждый второй работающий считает, что сегодня лучше держаться за свое место. Часть археологического комплекса Колизея в Риме закрыли для посетителей после гибели рабочего. Как сообщили в дирекции музея, инцидент произошел минувшей ночью. 22-летний рабочий устанавливал освещение античного памятника и сорвался с 10-метровой высоты. Это признали несчастным случаем на рабочем месте. В знак траура на весь день закрыт сектор второго уровня, где все произошло. На месте работают представители прокуратуры. Они выясняют обстоятельства случившегося.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. Мало того, здоровье не то. То сил нет, то голова кружится, так еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Кузнецова Ольга Николаевна.
2: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Зачастую запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город, и помочь пытаются каждому. Ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела» или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров.
1: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
2: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии – Self-Docs Vision – вот настоящая сенсация офтальмологии. Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными.
1: О каких именно преимуществах идет речь?
2: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – одна из возможностей улучшить состояние зрения. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество. Все это про аппарат Vision. И теперь все это доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас есть уникальная возможность купить аппарат Vision по сниженной цене. Но и это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат Vision, могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. 8 800 777 73 41. Оплата после получения и доставка по России бесплатно. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 73 41. Хочу также добавить, что специальное предложение и акции на аппарат Vision предоставляет индивидуальный предприниматель Епифанова Татьяна Владимировна. Реквизиты ИП Епифанова Татьяна Владимировна, УГРН ИП 306 730 205 9000 51. Адрес 111-250, город Москва, улица Лефортовский вал, дом 11, корпус 2, квартира 39. Сейчас для пенсионеров действует специальная льгота на аппарат Vision. Скидка может составить до 50%. Позвоните по номеру 8 800 777 7341 и узнайте у оператора условия ее получения.
1: Ольга Николаевна, почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
2: Все дело в его необъятном функционале. функционале и грамотном строении. Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаза разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавное мерцание от нежных оттенков до сочных красок обеспечивает дозированное лечение, которое не перегружает глаза. С первых минут лечения ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезнее. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная и обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
1: Что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
2: Действие аппарата Vision направлено на то, чтобы в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Частые изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С аппаратом Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Строгий прищур может смениться на уверенную улыбку, ведь будет шанс улучшить резкость видения и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду оставить в прошлом мучительную головную боль, а при курсовом применении получить шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит, защитить себя от слепоты.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, телефон 8 800 777 73 41. Звонок бесплатный. 8 800 777 73 41. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Ольга Николаевна, при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
2: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование аппарата Vision перевернет ваше представление о медицине. Ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать. Лечение аппаратом Vision может быть приятным и удобным. И вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте специальные очки на глаза и готово. Вам не придется делать ничего сложного. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробности об аппарате Vision 8 800 777 73 41. И напоминаю, что сейчас есть уникальная возможность купить аппарат Vision по сниженной цене. Но и это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат Vision, могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. 8 800 777 73 41. Оплата после получения. Доставка по России бесплатно. 8 800 777 73 41.
1: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
2: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Сейчас у вас есть возможность купить аппарат Vision по сниженной цене, а первые 100 покупателей, позвонившие в ближайшие минуты, могут получить специальный подарок от компании. Позвоните и узнайте условия акции получения подарка у оператора. 8 800 777 73 41. Оплата после получения. Доставка по России бесплатна. 8 800 777 73 41. И прежде чем мы закончим программу, еще одна важная новость для наших слушателей. Сейчас для пенсионеров действует специальная льгота на аппарат Vision. Скидка может составить до 50%. Позвоните по номеру 8 800 777 73 41 и узнайте у оператора условия ее получения.
1: Ольга Николаевна, спасибо, что даете людям надежду. Всего доброго и до новых встреч!
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
0: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он трижды захватывал и трижды терял киевский престол. Неоднократно шел на союз с половцами. Сам принадлежал к ветви Ольговичей, одной из сильнейших родословных линий в эпоху феодальной раздробленности на Руси XIII века. Князь Всеволод Чермный.
3: Как же он заработал такое прозвище?
4: Чермный или червленый – устаревшее название красного цвета. Отсюда и слово «червонный», то есть «алый». Этимологически оно связано со словом «червь». Дело в том, что яркий краситель получали из самок кошенили – небольшого насекомого, внешне напоминающего червя.
3: История одного прозвища.
4: По одной из версий, князь Черниговский Всеволод Святославич обладал ярко-рыжей шевелюрой и бородой. За это, вероятно, и заслужил прозвище Чермный. Кстати, рыжим некоторые историки описывали и Владимира Мономаха, двоюродного деда Всеволода Чермного по линии отца. Так может, он пошел в своего знаменитого предка?
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
5: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
6: Савельев купил новый телефон для супруги. Хороший экран, отличная камера. Жене подарок нравится, но для входа в полезные приложения требуется создать новый пароль. Но как придумать надежную комбинацию? Или лучше набирать знакомые символы, чтобы легко запомнить пароль? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
5: На всякий случай.
6: Первое. Использовать в качестве пароля дату рождения, имя и даже девичью фамилию матери небезопасно. Любые ваши анкетные данные хакеры могут достать без особого труда. Поэтому лучше избегать таких комбинаций. Второе. Один из способов придумать надежный и запоминаемый пароль – это взять за основу какой-то знакомый вам текст. Это может быть строчка из песни, любимая цитата из фильма или хлесткий афоризм. Если добавить к этим словам пару цифр и математических символов, то комбинация будет довольно надежной. Третье. Если придумать пароль не получается, то можно воспользоваться генератором паролей. Такие легко найти в интернете. Степень надежности такой комбинации будет еще выше. Но вот с запоминанием могут возникнуть проблемы. Четвертое. Когда пароль придумали, важно его зафиксировать, на случай, если забудете. Но хранить в блокноте или телефонных заметках небезопасно. Лучше всего скачать специальные приложения. Их называют хранилищем паролей. Там любой пароль может быть зашифрован дополнительной комбинацией. Так будет гораздо безопаснее. Подведем итоги. Не используйте личные данные в качестве пароля. За основу возьмите знакомую вам строчку из песни или выражения. Можно воспользоваться генератором паролей. Придуманный пароль храните в надежном месте. Савельева быстро придумала надежную и запоминающуюся комбинацию для нового пароля. Но если придется его еще раз менять, она знает, что делать. Узнали вы? На всякий случай.
7: Сегодня в программе «Область знаний». Микоян Гуревич Сухой. Авиаконструкторы и их машины. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
8: «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пропаганда страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в жизни.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Нейросетевые агенты в сотни раз ускорили разработку вредоносного кода и атаки, говорится в свежем исследовании аналитиков по кибербезопасности. Это сократило интервал между раскрытием уязвимости и первыми попытками ее использования. По данным исследований, больше 54% злоумышленников применяли искусственный интеллект для обхода средств защиты. Их модель может одновременно запускать несколько популярных атак, даже если часть из них не сработает. При этом защитники пока действуют осторожнее из-за высокой цены ошибки, сообщили эксперты. Полностью отечественный комплекс «Игла», который позволит заместить некоторые иностранные аналоги, вывел на рынок «Ростех». Как рассказали в госкорпорации, платформа состоит из модульной винтовки и 5 видов патронов. Универсальное решение разработано для охоты и спорта.
2: Во многом эта конструкция – результат санкций. Например, вот ствол – это продукт российского производства. До санкций у нас массового производства стволов из нержавеющей стали не было. До санкций у нас не было подобных конструкций. И смело можно сказать о том, что если говорить об истинном духе импортозамещения, то вот это вот импортозамещение, когда мы сделали даже лучше, чем было до.
1: В госкорпорации добавили, что одно из преимуществ винтовки – быстрая разработка, разборка на две части и сборка обратно. В разобранном виде оружие становится максимально компактным и удобным для переноски. Кроме того, для нее доступна установка широкой номенклатуры прицелов и другого навесного оборудования. В Технополисе Москва начали выпускать высокоточные датчики давления. Такие приборы нужны нефтегазовой, химической и фармацевтической отраслям, а также энергетике. Их особенность – измерительная ячейка на монокристалле кремния. Она дает минимальную погрешность, тогда как у стандартных приборов она достигает аж 1%. Ежегодно резиденты планируют выпускать до 50 тысяч изделий. На линии задействован робот, который контролирует качество сборки. В планах компании расширить номенклатуру и освоить модели с выносными мембранами. Компания Alibaba представила новый чип с искусственным интеллектом, который сейчас называют самым мощным в Китае. Его производительность в 3 раза выше предыдущего поколения. Серийное производство и поставки начнутся в первом квартале следующего года. Параллельно компания заявила о планах создать модели с 5 и 10 триллионами параметров. Это в 4 раза больше нынешнего флагмана. Глава Alibaba назвал искусственные модели, чипы и облачные решения 3 основными направлениями для развития на будущее. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-852-65-02-2022 года.
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

создал себе удивительные судьбы, неповторимые жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Кавалерийский кажан времен Петра Великого. Плотный, короткий до колена кафтан из кожи лося, оленя, вола или буйвола. Он заменял нашим солдатам тяжелые металлические доспехи старого образца и активно использовался в Петровской регулярной кавалерии, в частности, всадниками-драгунами, а также носился лично царем.
1: Форма и содержание.
2: В первой половине 18-го столетия кавалерийский кажан, другое название колет, выполнял функцию легкого бронежилета. Его делали с рукавами или без них. Толстая, крепкая, специально выделанная в рыбьем жиру кожа могла защитить от скользящего рубящего удара сабли или палаша, а также частично амортизировала удар пули на излете. Подол военного кажана прикрывал бедра солдата от ветра, дождя, снега и холода, а по бокам и позади армейского кафтана обязательно делались глубокие разрезы, чтобы всаднику было удобно находиться в седле.

0: мундирования.
1: Кавалерийский кожан времен Петра Великого.
2: Драгуны считались универсальной конницей первого русского императора. Они могли сражаться верхом и в пешем строю. Кожаные кафтаны подходили для них идеально, меньше изнашивались, защищали от непогоды и были куда прочнее любых суконных уставных мундиров. И сегодня в мемориальной коллекции Государственного Эрмитажа бережно хранится кожан Петра Великого, который царь надевал в многочисленные боевые походы или во время работы на верфях. По легенде, в одном из таких кафтанов государь лично возглавил кавалерийскую контратаку против шведов в знаменитом Полтавском сражении.
1: Форма и содержание. Кавалерийский кожан времен Петра Великого.
3: Радиозвезда.
4: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
5: 1925 год. Лондон. Трафальгарская площадь. Американские туристы, миллионер и его жена восхищаются знаменитым памятником – колонной адмирала Нельсона. Неожиданно к ним подходит мужчина средних лет и представляется торговым агентом британского правительства.
6: Я уполномочен продать эту скульптурную композицию за весьма и весьма скромную сумму. Всего каких-то 20 тысяч фунтов стерлингов. Для вас это пустяки. В цену входит демонтаж памятника и его доставка в любую часть света. Кстати, вот мои документы. А чего вы удивляетесь? У нашей страны огромный госдолг. Чтобы расплатиться, парламент решил выставить на торги все без исключения лондонские достопримечательности, в том числе колонну Нельсона. Ну что, по рукам?
5: Немного ошалевший от такого напора американец тут же выписал в качестве задатка чек на 6 тысяч фунтов стерлингов и пообещал рано утром вернуться на Трафальгарскую площадь, чтобы лично проследить, как будут перевозить его только что приобретенное имущество. Больше он никогда не увидит того самого торгового агента и уж тем более не увидит своих денег. А когда поймет, что его одурачили как мальчишку, в полицию обращаться не станет.
3: Плутовство.
5: Говорят, что это исторический анекдот. Мол, не было такого и быть не могло. Да неужели? Англичане попросту не хотят огласки. Ведь неуловимый авантюрист в том же 1925 году успел дважды продать Букингемский дворец, несколько знаменитых фамильных усадеб, Вестминстерское аббатство, Тауэр и даже Биг Бен. Его настоящее имя – Артур Фергюсон, шотландец. С детства он мечтал стать артистом, но ни в один лондонский театр его не приняли. Тогда Артур решил исполнить

0: брал только задаток, а не всю сумму, чтобы не вызывать подозрения.
1: Плутовство.
2: Он бежал в США, когда узнал, что его разыскивает полиция. Но и там, за океаном, Фергюсон занялся продажей известных американских памятников. К примеру, Белый дом Артур сдал в аренду на 99 лет за 100 тысяч долларов.
0: Меня подвела собственная жадность. Нужно было залечь на дно. Но нет, мне не хватало приключений. А тут, как назло, подвернулся один австралийский миллионер. Тупица, каких свет не видал. Я собирался продать ему статую свободы. Не повезло. Арестовали меня прямо во время сделки.
2: На суде он признался, что занимался мошенничеством, чтобы исследовать границы человеческой глупости. За свои аферы Артур Фергюсон получил 5 лет тюрьмы, а после выхода на свободу ничего не продавал. Прошло много лет. Американцы, так же как и британцы, до сих пор утверждают, что вся эта история выдумка, но при этом зачем-то провели тщательное расследование. Никаких официальных документов, подтверждающих, что Артур Фергюсон действительно существовал, найдено не было. Но и доказать обратное полиция не смогла. Наивные люди. Разве кто-то обещал оставить улики?
3: Артур Фергюсон. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
0: Если с первого раза ничего не получилось, парашютный спорт не для вас.
4: Великие спортсмены прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Маршалами не рождаются. Василий Чуйков.
2: О, могущий ночь в день превратить, а землю в цветник. Мне все трудное легким задей. И помоги мне.
3: Эту молитву, написанную рукой матери, а также небольшой нательный крестик, полководец хранил в партбилете или в своей воинской книжке. К таким вещам Василий Иванович относился серьезно. Однажды самолет, в котором находился Чуйков, сбил немецкий «Юнкерс». Советский генерал собирался лично осмотреть позиции немцев сверху, но не повезло, вспоминал внук маршала Николай.
4: Деда посадили на У-2. Это самолет, который может планировать. Если пилот отпускал рули управления, то машина начинала сама лететь, и если внизу была ровная поверхность, могла самостоятельно приземлиться. В тот раз, видимо, подбитый самолет пошел вниз, но пилоту в конечном итоге удалось подрулить так, что он не грохнулся настолько, чтобы взорваться. У-2 раскололся буквально пополам, но дед только набил себе шишку.
3: А в это время в нагрудном кармане полководца лежала та самая молитва. Вот и думай, что тебя спасло: мастерство летчика или молитва матери. В годы войны вышестоящие командиры называли Чуйкова слишком самонадеянным и даже дерзким. Якобы он совсем не боялся врага, сильного и опытного. А что поделать, если Василий Иванович и вправду был таким?
4: Вы знаете, его постоянно за это ругали. Даже на собрание вызывали и там отчитывали. Командующий 3-м Украинским фронтом Родион Малиновский в его характеристике написал: пренебрежительное отношение к противнику. Многие считали, что он слишком рискованно воевал. Но понимаете, в чем дело? Это палка о двух концах. Он на самом деле так действовал. Дерзко, но и не проигрывал. При этом он уважал своих врагов. К тому же Паулюсу он относился абсолютно нормально, потому что и тот хорошо воевал. Перед тем, как началась битва за Сталинград, дед очень неплохо выступил в Харьковской операции, когда буквально заманил целый немецкий фронт в котел.
1: Василий Чуйков. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда. История награды.
5: Орден Святого Георгия 4-й степени. 26 ноября 1769 года по особому указу Екатерины II была учреждена новая награда Российской империи — Орден Святого Георгия. В официальных документах говорилось: невысокая порода, неполученные пред неприятелем раны не дают права быть пожалованным сим орденом, но дается он и тем, кои не только должность свою исправляли, но и сверх того отличили себя мужественным поступком или подали мудрые для нашей воинской службы полезные советы. Орден Святого Георгия имел 4 степени. Им награждали за взятие неприятельского знамени, захват в плен главнокомандующего, корпусного командира неприятельского войска или за личную храбрость и отвагу в бою. Отдельного разговора заслуживает 4-я степень ордена. Эта награда представляла собой золотой крест, покрытый белой эмалью. В центре креста располагался медальон, а в нем на розовом фоне изображение святого Георгия, поражающего копьем змея. В 19 веке многие русские офицеры называли этого самого змея драконом, что в корне неверно. В геральдике дракон олицетворяет добро, Неразбериха возникла из-за того, что и дракон, и змей изображались на российских орденах и медалях крылатыми. Но дракона чеканили с двумя лапами, а змей с четырьмя. Незнание этих геральдических правил и привело к всеобщему заблуждению, мол, святой Георгий побеждает дракона. Орден святого Георгия 4 степени был одной из самых почитаемых наград в русской армии. Он вручался по особому указу императора. Командиры боевых частей должны были лично подавать списки отличившихся. Любопытный случай произошел в 1813 году с командиром знаменитого летучего гусарского отряда Денисом Васильевичем Давыдовым. Как партизан, Давыдов не имел непосредственного начальства, и представлять его к наградам было некому. Недолго думая, находчивый Денис Васильевич написал представление на самого себя. И что бы вы думали? Через пару месяцев, по особому указу Александра I, герою Отечественной войны 1812 года, полковнику Давыдову, был вручен орден Святого Георгия 4 степени.
6: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печень, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владельца торгового центра в Стерлитамаке задержали после пожара, в котором погибли 4 человека. Напомню, огонь вспыхнул днем 22 сентября на втором этаже 4-этажного здания и охватил более 2000 квадратных метров. Погибли 3 родные сестры, пришедшие в торговый центр за подарками матери, и еще один человек. Еще 5 человек пострадали, одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии, ее санитарной авиацией доставили в ожоговый центр Уфы. Всего эвакуировали 17 человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава Башкирии поручил провести проверку безопасности всех торговых центров региона. Милитаризация Украины продолжается. Страны Европы пытаются изыскивать новые деньги для закупки вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил отсутствие предпосылок для выхода на мирные переговоры по Украине.
2: Если говорить о российско-американской встрече, президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина и с Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. Он прекрасно знает, какие решения нужно принять.
1: Песков добавил, что звучащие на Западе рассуждения об энергоперемирии на Украине на фоне продолжающейся накачки Киева оружием – это риторические упражнения. Тела 2 погибших на горе Дыхтау альпинистов эвакуируют с помощью вертолета. Как сообщили в региональном МЧС, специалисты нашли их без признаков жизни сегодня утром. Для эвакуации планируют привлечь коммерческий борт. Следователи проводят проверку назначенной экспертизы. Напомню, альпинисты не вышли на связь 20 сентября. Спасатели эльбрусского отряда искали их 3 суток. Это уже 2 случай в ущелье за месяц. В начале сентября при сходе лавины погибли 17 человек, в том числе бойцы Росгвардии и других силовых ведомств, проходившие горную подготовку. Новую меру для поддержки отечественных самолетов обсуждают в Минтрансе, Минпромторге и Ростехе. Речь о дополнительном сборе за авиабилеты. Для внутренних рейсов он может составить до 500 рублей с билета, для международных – до 1000. Инициатива пока на начальной стадии проработки. По данным открытых источников, подобный механизм уже действует в ряде стран. Например, в Германии авиапассажиры платят экологический сбор, который идет на поддержку отрасли. В России же собранные средства планируют направить на производство и эксплуатацию отечественных лайнеров МС-20. SJ-100 и Ту-214.
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это «Радио Звезда». Сегодня с нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствую.
2: Приветствую.
1: А давайте обратимся к Восточной Европе. Кризис одновременной политической легитимности, перестройка региональных союзов, борьба за транспортные, за финансовые ресурсы, все здесь. Ну, собственно, мы в целом в таком историческом моменте сегодня существуем. И на каждом из этих направлений вот де-факто идет борьба своя, одна и та же, в свою очередь, за интерпретацию происходящего. Вообще, что мы имеем сегодня? Политический кризис в Румынии. Новый виток получает. Что там происходит? Кэлен Джарджеску, который, как мы помним, победил в первом туре президентских выборов и был после этого отменен, значит, и итоги были отменены. Это в 24-м году был, напомню. Задержан по новому делу, его подозревают в участии в организованной группе и мошенничестве с ущербом свыше 1 миллиона евро. При этом, напомним, ранее апелляционный суд Бухареста исключил десятки доказательств, как незаконно полученных в другом деле Джарджеску, предполагаемых действиях против конституционного строя было это дело. И параллельно Румыния с мая живет в затяжном еще и правительственном кризисе. У них после падения кабинета уже несколько попыток сформировать устойчивое большинство закончилось ничем де-факто. Ну и насколько история с Джарджеску, это уже не просто политический кризис, а борьба за контроль над общественным восприятием и легитимностью власти – это вопрос, потому что, ну, результат налицо. Казалось бы, все началось с отмены первого тура президентских выборов, а де-факто ни к чему хорошему они сегодня так и не пришли. Вот что это такое?
2: Дело в том, что глобалисты, они агрессируют. По мере того, как Европа погружается все глубже в социально-экономический кризис, плюс такой когнитивный кризис, геополитический кризис, кризис идей, это все вызывает агрессивную реакцию и желание расправиться с теми, кто этому может противостоять, кто представляет из себя хотя бы гипотетическую угрозу. И Джарджеску, ну, наряду, допустим, с тем же Орбаном и рядом других политиков, это как раз цель. И нужна публичная казнь, да, такая уголовная казнь, информационная казнь для того, чтобы показать, что любой противостоящий глобалистам – это преступник, это потенциальный, скажем так, претендент на уголовный процесс. И они это очень хорошо разыгрывают. Вы абсолютно правильно отметили, проблематика в чем? Кто имеет право на интерпретацию? На сегодняшний день это право узурпировано вот этими неотроцкистами, глобалистами в Евросоюзе, и они активно этим пользуются. Я не исключаю, что следом за Джарджеску еще целый ряд консервативных политиков Евросоюза будут подвергнуты похожим экзекуциям. Я вот все жду, когда же они попробуют подобраться к тому же Орбану, да, и к ряду других похожих политиков. Некоторые из них уже ломаются. Мы видим это на примере Мари Ле Пен, которая мимикрирует, маневрирует и стремительно уходит в поле русофобии для того, чтобы сохранить себя, потому что она уже получила уголовный приговор, и это как предупреждение, после которого она может оказаться реально уже в тюрьме, не на каких-то там условных видах наказания. И вот это мы все видим. Но эта агрессия – это не признак силы.
1: Я вот к чему еще по поводу Марин Ле Пен. Вроде, казалось бы, можно было бы сказать, ну ладно, человек вообще-то беспокоится за собственную судьбу, за собственную жизнь. Можно понять, с одной стороны. Но с другой стороны, если говорить о политиках, то сила политиков в чем? В несгибаемости воли и в способности отстоять свою позицию. Сколько было политиков, которых за стенки отправляли, но благодаря стойкости и воле они потом выходили героями. Очевидно, что время вот этих мощных политиков, оно относительно Европы прошло. И вот интересно, мы сейчас наблюдаем период безвремени, но ощущение, что постепенно начинают процессы активизироваться глубинные. И, судя по всему, все то, что в Германии происходит сейчас, это начало каких-то иных вариантов развития событий.
2: Мы с вами неоднократно обсуждали тему глубинного народа, да? И мы подсвечивали глубинный народ как что? Как сообщество, сохранившее верность традиции, религии, устоям, морали, нравственности и прочее. На сегодняшний день в Европе, да и во всем мире, этот народ находится под игом неоглобалистов. За счет контроля над СМИ, используя деньги, репрессивный аппарат, вот этот тонкий слой глобалистов навязывает большинству, которое сконцентрировано как раз в глубинном народе, свою идеологию. Это разврат, это моральный распад, там, ментальный распад, все прочие чудеса, которые в конечном итоге разрушают даже экономическую основу Запада. И у этого глубинного народа должны появиться свои лидеры, потому что в отсутствии лидерства этот народ не может противостоять глобалистам. Всегда нужны лидеры. И надо отдать должное верхушке, текущей европейской, она очень тонко реагирует на появление любой харизматичной фигуры, которая может повести народ, повести избирателя в другую сторону. Поэтому мгновенные репрессии обрушиваются практически на всех, кто так или иначе проявляет себя. По АДГ я бы сказал так. Да, АДГ набирает силу, и одновременно с этим растет противодействие этой силы. И нельзя исключать варианта, при котором в моменте, когда вот АДГ уже будет вот-вот близка к цели, эту партию могут просто запретить руководители, арестовать. И мы увидим немецкую интерпретацию румынского опыта с Джорджеску, который в первом туре занял первое место и оказался где? Оказался под арестом.
1: Ну, вообще, на самом деле, удивительны эти результаты АДГ сегодня, после того, как мы наблюдали картину, ну, весь мир наблюдал, относительно недавно, картину каких-то неожиданных смертей, уходов, гибели кандидатов в депутаты. И, в общем, было совершенно понятно, что на фоне уголовных дел, которые против отдельных членов АДГ заводились, все это может быть весьма не случайным. Но тут вдруг, бац, и происходит совершенно иная ситуация, когда они побеждают последовательно в каждой из земель. Давайте Ангелу Меркель тут вспомним. Мне кажется, тоже здесь интересно, да, упомянуть в контексте беседы. Ангела Меркель призвала Христианско-демократический союз строить мосты между людьми после провала партии на выборах в Мекленбурге и Передней Померании. ХДС набрал лишь 4,9% голосов, вообще, конечно, удивительно, и впервые в истории современной Германии не прошел в земельный парламент. Уступил значительно альтернативе для Германии, которая победила с 38%, 38,2%, если быть точными. Социал-демократы получили 35,5%, канцлер Фридрих Мерц назвал результат для своей партии катастрофическим, мы об этом уже говорили накануне с коллегой в эфире. И, выступая на следующий день в Бундестаге на открытии выставки, Меркель напомнила о принципах первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. По ее словам, после такого вечера стоит задуматься, чему можно у него научиться. Он усвоил уроки исторических ошибок, показавших, что важно обращаться ко всем людям и осознавать собственные ценности. Здесь, конечно, сразу же вспоминается тема Ангелы Меркель и ее лозунг «Мы справимся» в отношении мигрантов. Она бы себе это сказала. Ну, осознание, видимо, после приходит у многих.
2: Я не сомневаюсь в том, что Меркель, скорее всего, испытывает комплекс вины за сложившуюся ситуацию, потому что очень большой процент голосов АДГ получает именно из-за провальной миграционной политики властей и играет на вот этих миграционных моментах, когда немец не хочет видеть у себя асоциальных, подчеркну, мигрантов, которые ничего, кроме уголовных проблем, не несут и только лишь высасывают из бюджета деньги на свое содержание. АДГ на этом очень хорошо, очень красиво играет, и Меркель вынуждена, собственно говоря, как-то реагировать на это, появляясь, ну, из своего небытия, из пенсионной, как говорится, такой атмосферы. Но, опять же, мы должны понимать, что АДГ, занимая первые места в различных землях, тем не менее, пока не может сформировать свои региональные правительство. Почему? Потому что все остальные партии по умолчанию противодействуют АДГ.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, Содружества, Альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну и на этом фоне что происходит в Киеве? Киев пытается собрать вокруг себя новый региональный контур. Это Карпатская восьмерка. Формат кого объединяет? Украину, Австрию, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Чехию и Венгрию. Заявлен как площадка по безопасности, энергетике, логистике и торговле. Ну вообще что-то напоминает историческое. Уже первый саммит показал неоднородность участников. Роберт Фицо вообще не приехал по состоянию здоровья и направил заместителя главы МИД. Ну, в общем, представительство много о себе говорит, само за себя. Итоговую декларацию подписали представители только 6 стран, без Чехии и без Венгрии. Ну, то есть политический образ вот этой восьмерки, он пока шире того, что формально зафиксировано было на встрече. Почему Киев сейчас пытается собрать и для чего новый региональный формат? И может ли реально он работать, если уже на старте, ну, мы видим, что, в общем-то, ни шатка, ни валка, все у них получается.
2: Меня в этой истории больше всего удивило, когда только вот анонсировалась эта встреча, участие в ней Сербии. Мы неоднократно об этом говорили. Во-первых, где Карпаты и где Сербия. Но, тем не менее, игроки, которые дирижируют европейской политикой, они выстраивают те или иные формы взаимодействия. Зеленский здесь не столько инициатор, сколько тоже исполнитель. И да, сложно объединить в некий такой региональный блок страны, имеющие даже взаимные какие-то претензии, внутренние противоречия. Но, тем не менее, это происходит. Я так полагаю, что это слабая идея, но она демонстрирует тенденцию.
1: Здесь пауза, и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Вообще, еще раз давайте повторим эту мысль о том, что очень интересные страны-участницы, конечно же, здесь собрались на этом саммите. Выглядит на самом деле как какая-то попытка в условиях, когда предпринять уже ничего нельзя или неизвестно, что делать, сделать хоть что-нибудь.
2: Особенно забавляет участие в этом Карпатском саммите Сербии. Где Сербия и где Карпаты, да, это, опять же подчеркну, повторюсь, что это демонстрирует, что за кулисами, манипулируя верхушкой тех или иных небольших европейских стран, пытаются выстраивать те или иные конфигурации. Для чего вообще нужен этот карпатский формат, этот форум? Для того, чтобы переложить часть нагрузки на эти страны именно в противодействие России. И через такие площадки озвучивать очередные русофобские, значит, тренды. И тут не важно то, что есть внутренние противоречия между, во-первых, лидерами этих стран, есть исторические нюансы во взаимоотношениях. И это закладывает мину в сам фундамент таких сообществ, потому что модераторы, не учитывая этих глубинных процессов, выстраивают некое здание, как они думают, там какое-то микрогеополитическое, но оно рассыпется при первом же испытании, не отработает те задачи, которые поставлены. А для Киева, конечно, каждое такое сборище – это лишняя демонстрация своей международной востребованности, потому что Зеленский, как нелегитимный президент, он объективно нуждается в постоянном подтверждении своей псевдолегитимности, поэтому, обратите внимание, он не вылазит из самолета, он постоянно куда-то летит, потому что ему важно стоять рядом с теми или иными избранными лидерами стран.
1: Еще один момент, давайте углубимся, так, для полноты картины, скажем. Есть вопросы вообще еще и к экономической оболочке этой инициативы, Карпатская восьмерка имеется в виду. Организаторы представили портфель из 95 проектов, стоимость свыше 42,5 миллиардов евро, но 17 миллиардов в нем приходится на австрийскую компанию, некую альпийскую тоннельную программу, которая уже находится, как сообщает, в стадии реализации. При этом реально подписанные на саммите соглашения Reuters оценивает в 1 миллиард. Вот просто для понимания. Одновременно Украина входит в новый бюджетный цикл с огромной потребностью во внешнем финансировании. Власти оценивают незакрытый разрыв оборонных расходов 2026 года примерно в 27 миллиардов долларов, а потребность во внешней помощи на 2027 год более чем 52 миллиарда долларов. Вот и, в общем-то, получается, что политическая картинка этого нового союза очень сильно опережает и экономические, и финансовые возможности. И все это выглядит, в общем, как декорация на самом деле.
2: Я считаю, что даже с точки зрения оценки потенциалов, там ведь в чем трюк? Все перечисленные страны, за исключением Сербии, ну и, понятно, Украины на сегодняшний момент, это страны, которые являются членами НАТО и Евросоюза. Поэтому, грубо говоря, русофобский лагерь, он и не прирос ничем, и не убыло в нем ничего. То есть, как бы потенциалы все сохранились.
1: Интересно, да.
2: И если бы там, например, в этот формат вклинились, там, я утрирую, сейчас скажу, какие-то страны из там, Южной Америки, Юго-Восточной Азии, это бы увеличивало бы потенциал. А так, по большому счету, какие-то внутренние перетоки, я бы вообще советовал воспринимать такие вещи, как регулярно возникающие пиар-акции. Ну, такой собрались, приехал туда, значит, нелегитимный президент, с ним пофотографировали, что-то обсудили, подписали некие документы, которые объективно никого ни к чему не обязывают, больше носят частный характер, характер каких-то частных бизнес-инициатив, и разъехались. Это может быть там, я не знаю, Карпатская восьмерка, там Задунайская десятка, это может быть там, я не знаю, какая-нибудь еще группа стран, но при этом они все внутри уже и так русофобского лагеря, это Евросоюз и НАТО. Поэтому нам это ничем не угрожает, это не меняет расклад сил, но при этом противнику позволяет, ну, какой-то информационный создавать поток.
1: Еще, с вашего позволения, одна ремарка относительно Сербии. Просто, наверное, в качестве лирического отступления. Вот есть такое выражение, мы все его хорошо знаем, если кто-то между войной и позором выбирает позор, то получает в итоге и позор, и войну. И вот сейчас эти метания Сербии, они на самом деле, ну, до такой степени не красят ни Сербию, ни сербский народ, хотя сербский народ – это совершенно отдельное нечто по отношению к истеблишменту сербскому, мы это хорошо понимаем, и в этом смысле сербов очень жаль в той ситуации, в которую они сегодня попали. Но вот это вот желание не мытьем, так катанием все-таки войти в так называемую дружную европейскую семью, а чем чревато это вхождение, мы уже на собственном опыте знаем, а на самом деле вот побуждает так серьезно Сербию посочувствовать. Потому что совершенно ведь очевидно, что Сербия в конечном счете ничего от этого не получит. Она получит полностью ликвидацию самой себя и сущности того, что из себя сербы представляют. Ведь к этому же на самом деле идет. Сербы должны быть ликвидированы, потому что они кость в горле. Они были фундаментом Югославии и вообще всей той альтернативы, которая существовала в Европе до последних лет. Так же, наверное.
2: Дело в том, что курс на евроинтеграцию, он ведь проводился сначала латентно, а потом все более явно и выпукло, он привел к чему? К тому, что в Сербии очень серьезный демографический кризис, убыль населения. В Сербии идет размывание культурно-исторических и даже религиозных основ. Молодежь становится типичной молодежью Евросоюза. Старшие возраста держат пока прежнюю позицию, но, как говорится, молодежь, она прибывает, а старшие возраста, к сожалению, уходят.
1: И процесс при этом, он же дирижируется, он не сам по себе. Мы понимаем, что это то же самое, что в России было.
2: Несомненно. И поэтому, да, сербы будут размыты. И у Сербии, несомненно, при твердости элит была очень мощная, серьезная альтернатива. Это такой, ну, прямо крутой взлет экономический и социальный от энергетического, экономического, геополитического сотрудничество с Россией. Сербия вполне могла стать таким хабом энергетическим для Европы, для соседей, но вместо этого под давлением, опять же, Брюсселя, Страсбурга, Вашингтона и так далее, они пошли на что? Они пошли вот на торговлю оружием с Украиной, они пошли на различные сделки с совестью, на те или иные вещи, когда там принимается Зеленский, потом каким-то образом Сербия оказывается рядом с Карпатами, и, значит, они участвуют в этом псевдосаммите. И это говорит о том, что, да, произошла деградация элиты, при том, что люди, которые ездят в Сербию, общаются с сербами, они все подчеркивают, что людей, стремящихся сохранить отношения с Россией и более того их углубить, гораздо больше, чем сторонников евроинтеграции. Но сторонники евроинтеграции, они накачаны деньгами, они агрессивны, они эпатажны, они заняли собой интернет, медиа и вот ведут Сербию, как говорится, на заклание.
1: Короче, все как у нас было до того момента, пока не поуехали эти персонажи через верхний Ларс.
2: Похожая история, несомненно.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости туризма. Россия и Беларусь запустят первый совместный автомобильный туристический маршрут из Москвы в Минск. Как сообщили в Минэкономразвитии, маршрут пройдет по трассе М1 Беларусь через Московскую и Смоленскую области, Оршу и Борисов. Он получил название «Между двух столиц дорогой союзного государства». Белорусская сторона в течение 2 месяцев подготовит паспорт маршрута с объектами показа, местами размещения и питания. Для продвижения совместных маршрутов создается туристский информационный центр союзного государства в Смоленске. В прошлом году взаимный туристический поток между странами вырос на треть и составил около 890 тысяч поездок. Туристам при восхождении в горы необходимо заранее оценивать сложность маршрута, собственную подготовку и возможности участников группы. Об этом рассказал председатель комитета классического альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко. По его словам, также строго надо соблюдать установленные требования и не уходить на незарегистрированные маршруты.
2: Ни у кого же сейчас не возникает вопросов, садясь за руль, ехать без прав, потому что это определенная опасность. Так вот, в горах нужно четко понимать, что тоже это определенная опасность. Даже то, что ты уже туда пошел, мало того, что ты представляешь опасность для себя, ты можешь там просто погибнуть, так ты еще представляешь опасность для тех людей, которых ты ведешь. Поэтому, если говорить об ужесточении мер, они и так уже жесткие. Если эти люди, кто идут на восхождение, будут уже это выполнять, это уже будет хотя бы кто-то.
1: Ранее сообщалось о том, что Федерация альпинизма России разрабатывает новые нормы и правила для того, чтобы обезопасить массовый альпинизм в горах. По данным МЧС России, за 9 месяцев года только на Эльбрусе погибли 13 человек, среди которых один ребенок. Паломнический туризм становится драйвером развития для всего внутреннего туризма в России, отметили на форуме «Единение» в Ростове-Великом. По словам экспертов, такие поездки – один из главных двигателей индустрии путешествий по Золотому кольцу. В следующем году маршрут отметит 60 лет, а его территория увеличилась почти в 6 раз. При участии церкви сформирован единый событийный календарь Золотого кольца на 26-27 годы. Это около 1000 мероприятий. Участники форума также обсудили включение религиозных объектов в туристические маршруты и создание единых стандартов качества для паломнических поездок. Спрос россиян на отдых в Абхазии вырос на 45%. По данным Российского союза туриндустрии, речь идет о периоде бронирования с 1 сентября по 15 октября. Доля Абхазии в общем объеме продаж по России и ближнему зарубежью достигла 31%. Осенью туристы чаще выбирают семейные отели с питанием и бассейном, чтобы подстраховаться на случай непогоды. Это были новости туризма. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Фатовский, Константин Симонов.
7: Утро на радио «Звезда».
0: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
9: Мы продолжаем беседу. С нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор. Новости и оперативная аналитика. Все в этом канале». Вот, наверное, не совсем корректное сравнение, но мне так хочется все-таки вспомнить в этом контексте, контексте беседы про Сербию, про Северную Корею. Казалось бы, ну как уничтожали западники психологически Северную Корею на протяжении многих долгих лет. Какие санкции только не вводили. Но вот есть непоколебимый стержень и несгибаемая воля. Да, нелегко пришлось Северной Корее. Но прошло время, и даже сами Соединенные Американские Штаты в лице президента вынуждены признать, что Северной Корее все-таки необходимо считаться.
10: Они ведь ее уничтожали не только морально, психологически, а экономически. Жесточайшая блокада, жуткая блокада, которая вынудила провести тотальную мобилизацию общества и вырастила, по сути, железное, несгибаемое поколение корейцев. И если сравнить, один и тот же народ живет в Северной и Южной Корее, но южане – это абсолютно такие инфантильные, в значительной степени деградировавшие в моральном, там, психологическом смысле люди. Южная Корея, она активно сокращается по населению, минимальная рождаемость, максимальные аспекты гедонистического, скажем так, содержания жизни. И берем Северную Корею. Это действительно люди, из которых можно делать было бы гвозди, как в известном произведении, да, было сказано. И так получилось, что я в свое время попал даже под санкции персональные США за то, что помогал северным корейцам с учебой и так далее. Я об этом абсолютно не жалею. Почему? Потому что это люди, заслуживающие глубочайшего уважения. И можно в чем-то с ними соглашаться, что-то может быть для нас, ну, каким-то невообразимым, потому что мы в другой цивилизационной парадигме все-таки развиваемся. Но то, что они отстояли свою страну, ценности, идеологию, курс...
9: Они отстояли вообще свое право на существование. Вот что они отстояли.
10: Это фантастически выглядит, потому что в каком-то моменте они остались вообще сами по себе.
9: Это жуть. Это просто даже сложно представить.
10: И если кто ездит в Пхеньян, они с удивлением видят широчайшие проспекты, значит, такие хай-тековские постройки, значит, они видят...
9: И даже курорт современный.
10: Они видят не, даже не один, а определенное количество курортов, сильная медицина, идеальный порядок на улицах. Идеальный порядок. Да, кому-то это может не понравиться, потому что это самодисциплина. Люди, которые привыкли жить расхлябанно, и они бы, конечно, там не смогли жить. Но люди, которые склонны к самодисциплине, работают на результат, они бы там абсолютно себя комфортно чувствовали.
9: Ну вот к вопросу о том выборе, который делает та или иная нация, и о последствиях. Ну, хочется, вне всяких сомнений, от души пожелать сербам всего самого доброго и успехов, и удачи в этом нелегком противостоянии. Еще раз повторимся, я уверена, что абсолютное большинство сербов, конечно, не разделяет этого курса, но что делать? С другой стороны, а откуда вот эти правители?
10: Да, необходимо новое лидерство, о чем мы с вами и говорим. И знаете, как, если я не ошибаюсь, у Ницше, для того, чтобы взлететь, надо оттолкнуться от дна. И, возможно, вот на вот этом нисходящем тренде те же самые сербы найдут в себе силы в моменте, когда уже достигнут дна, от него оттолкнуться и снова взлететь. Потому что менталитет народа, вот эти глубинные... поля, которые есть в сознании каждого серба, они могут воспротивиться и взбунтоваться против того курса, который ведет их, по сути, на самоликвидацию.
9: Кстати говоря, в качестве еще одного лирического отступления мы со специалистом беседовали как-то, он сказал, что вот удивительный парадокс заключается в том, что сербы, которые в Косово живут сегодня и сейчас, там многодетные семьи. И у них вот этот уклад очень сильно сохраняется, но, видимо, в условиях противостояния это происходит.
10: Так там мобилизация, там ты понимаешь, что каждый мирный день, он может быть последним. И ты поэтому мобилизован. Ты продумываешь каждый свой шаг, каждое свое действие. И да, в каком-то смысле между сербами в Сербии и сербами в Косово происходит уже такое ментальное размежевание.
9: Ну, может быть, с другой стороны, именно такие вот моменты и... будут впоследствии некими точками роста или восхождения, или возрождения, как угодно.
10: Я полагаю, что традиционалистские силы Европы, взаимодействуя друг с другом, они могут рассчитывать все-таки на успех. И на фоне кризисных явлений, на фоне миграционных проблем, они постоянно получают энергетическую подпитку. И те, кто еще недавно думал отсидеться, отмежеваться от политики, они в Европе начинают пробуждаться. Они голосуют за такие партии, как АДГ, и АДГ начинает активно расти. Активно расти. И то же самое происходит и в других европейских странах. Да, пока электоральная планка такова, что, скажем так, правоконсервативные силы, они набирают потенциал, но он еще недостаточен для получения власти. Но тенденция уже обозначена, и она будет развиваться. При таком раскладе мы в конечном итоге можем увидеть новую Европу, причем в перспективе максимум 10 лет, потому что электоральные циклы идут активно, и они дают все больше и больше потенциал правоконсервативным силам. И здесь возникает эффект, чем они становятся масштабнее, тем больше они еще притягивают к себе сторонников, потому что те, кто еще вчера не верил в то, что их победа возможна, они видят, что это возможно, и начинают активнее взаимодействовать. Это очень интересная такая тенденция, потому что когда ты микроскопичен, и все на тебя смотрят, как на какого-то чудака, который пытается восстановить, там, например, традиции в немецком, итальянском, французском или каком-то другом обществе, на тебя смотрят как-то чудака, кивают головой и проходят мимо. Но когда ты один раз победил, второй, третий, ты начинаешь притягивать все больше ресурсы, потому что в том числе амбициозные люди, видя, что с тобой они могут войти в политику и в управление, они тоже приходят, вступают в ряды, потому что закоснелый правящий класс Европы, он никого внутрь не пускает. Там же родословные линии уже существуют. Кстати, как и в США, там Буш старший, Буш очень старший, Буш средний, Буш маленький там, и так далее. Это Америка, которая нас пытается учить демократии, она в каком-то смысле представляет собой глубоко кастовое общество, где есть касты прокуроров, судей, политиков, сенаторов, конгрессменов, всеми, откуда президенты появляются и так далее. Они говорят, что вот мы здесь демократией занимаемся. Нет там никакой демократии. Там есть кланы, которые управляют этой страной, а для всех остальных идут рассказы про демократию. Так вот, в Европе похожие процессы, и такие группы, как АДГ, они вовлекают в свои ряды очень активных людей, которые не имеют доступа к власти в существующей политической парадигме. Вот что может произойти. И это может приобрести лавинообразный процесс, когда это все будет нарастать буквально в геометрической прогрессии.
9: Ну, давайте попробуем еще один момент обсудить, успеть. Слабое место Украины в чем заключается сегодня и сейчас, вполне материально, это логистика. Это возвращаясь к Карпатской восьмерке, от чего мы, оттолкнувшись, ушли немного в сторону, но на самом деле все равно по существу мы беседуем, потому что это и есть те аспекты общей картины, в которой мы сегодня существуем. Повреждение Белгород-Днестровского моста в Одесской области серьезно осложнило движение грузов к дунайским портам. Около 3000 вагонов зерном уже направлялись в этот коридор. Без восстановления моста в сроках

0: схемы, по которой выходцев из Таджикистана снабжали поддельными украинскими документами для дальнейшего перемещения в ЕС, стоимость услуги составляла 6,5-7 тысяч евро с человека. Фантастика, конечно. Чего только не происходило и не происходит под предлогом украинского кризиса, европейцы еще нахлебаются. Терактом в Монако не ограничится, скорее всего, дело. Одновременно вновь звучит тема возможного объединения с Румынией. Майя Санду ранее заявила, что лично проголосовала бы за объединение на референдуме, но одновременно признала, что большинство в обществе пока сейчас за такой сценарий не набирается. Основной политический курс – вступление в ЕС. И на этом фоне сохраняются отдельные линии напряжения вокруг Приднестровья, внутренней оппозиции. Экс-депутат Марина Таубер обвиняет власти в политическом преследовании. Ну, а молдавские суды оставили в силе ее приговор по делу о незаконном финансировании партии. Вот почему именно Молдавия сегодня в этих условиях, а здесь целый ряд разных обстоятельств, становится одной из ключевых политических точек, точек политического информационного противостояния в регионе, и какую вообще здесь роль играет Румыния, возвращаясь к началу нашей беседы, Приднестровье, внутренний раскол, вот если об этом поподробнее.
1: Достаточно вот открыть карту и увидеть, что Молдавия имеет очень протяженную границу с Украиной. Более того, она как бы выпукла, как бы даже немного входит в контур Украины. И логистически она очень удобна для чего? Для размещения складов вооружений и боеприпасов, для размещения предприятий, которые будут штамповать БПЛА, для размещения различных тренировочных, учебных центров, вербовочных центров. И, конечно же, как транспортный хаб, потому что помимо железнодорожных линий, которые юг Молдовы, через Приднестровье несколько железнодорожных веток проходит, север Молдовы, еще разветвленная сеть шоссейных дорог. Шоссейные дороги многочисленные в сторону Украины. И чем чаще звучит информация о том, что мы ломаем логистику Украины на южном направлении, там, где Белгород, Днестровск, Маяки, вот туда, через Дунай, тем в большей степени я обращаю внимание на судьбу Приднестровья, которая объективно мешает создать эффективную логистическую сетку через Молдавию. Это раз. Второе. Конечно, Украина, скрипя зубами, мирится с тем, что у нее в тылу находится оперативная группа войск Российской Федерации, которая расквартирована в Приднестровье, плюс миротворческий батальон, плюс сама республика, как остров русского мира, где, значит, российский флаг используется наряду с местным приднестровским флагом, и где там более 200 тысяч граждан Российской Федерации. Кто с этим будет мириться? И точно так же это вызывает страх у режима в Кишиневе и у кураторов, которые есть у этого режима. Сдерживает, на мой взгляд, эскалацию то, что неоднократно из Москвы прозвучали призывы и предупреждения, что мы не останемся в стороне. Дальнобойность наших средств поражение позволяет защитить Приднестровье даже вот на этом расстоянии, не имея прямого соприкосновения с республикой. Поэтому истерика в кишиневских коридорах власти связана с этим страхом, что вот если мы пойдем нахрапом таким, могут быть проблемы. Поэтому что они делают? Уже с сентября месяца целый ряд направлений, обложенные там дополнительными акцизами, таможенными, там, налоговыми сборами и прочее, они стараются завалить экономику Приднестровья на бок, спровоцировать социально-экономический коллапс, даже не кризис, а коллапс. И у нас в повестке дня декабрь месяц. В декабре заканчивается прежнее соглашение по поставкам газа через Венгрию. И будет ли оно продлено в январе, большой вопрос, учитывая, опять же, ну, агрессивный курс Кишинева и его кураторов. Если оно не будет продлено, Приднестровье, по сути, останется еще и без газа. А это будет зима, это будет отсутствие газа, а газ еще и запитывает предприятия, которые дают рабочие места, потому что газ является

0: источником энергии для промышленного сектора. И вот тут надо на опережение действовать, необходимо принимать оперативные решения. Я уверен в том, что наверху, там на уровне, значит, и администрации президента, и МИДа, и Минобороны, и других структур, там идет очень активная работа. И я буквально в эти дни прочитал о том, что президент Красносельский, это глава Приднестровья, заявил о том, что Тирасполь готов повторить еще раз референдум о курсе республики. А я был непосредственным участником подготовки и проведения референдума 2006 года, когда там 97,7% проголосовало за поэтапное вхождение в состав Российской Федерации. Этот референдум, он тоже не отменен. Поэтому катализация событий там происходит в такой прямо высокой степени активности, и вспышка может быть в любой момент. И мы видим на примере Гагаузии, как раздавили, по сути, Гагаузию. И молдавская оппозиция раздавлена, и поэтому Марина Таубер вещает отсюда, возмущаясь по поводу происходящего там. Но по большому счету всем молдавским оппозиционерам я бы посоветовал каким-то образом не просто возмущаться и констатировать, что на родине происходят такие процессы, а как-то активнее участвовать в борьбе с компрадорским режимом. А что мы все тут ходим, друг другу рассказываем о нарушении прав человека в Молдове? Да, это очевидная вещь. Мы это и так знаем, что там нарушение происходит. А где конкретные шаги?
1: Как неоднократно обсуждали в наших эфирах, например, предъявление обвинения Майя Санду в госизмене. Это... Что такое ликвидация молдавской государственности и поглощение Румынии?
0: Конечно, это типичный пример государственной измены на уровне высшего должностного лица. Действуйте!
1: Дмитрий, спасибо вам большое за эту беседу. Здесь поставим многоточие. Продолжим в следующих программах. Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами в программе. Напомню, у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его, друзья, на свои смартфоны и смотрите, слушайте любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч.
0: Всего доброго, до новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк. Человек с изюминкой. Император Николай I.
3: При нем построили первую в России железную дорогу. Он открыл Эрмитаж для публики, оплатил долги Пушкина из собственных средств. А еще Николай Павлович вошел в историю как солдат на троне. Строгий, дисциплинированный и принципиальный. Однако не без странностей. Император дня не мог прожить без соленых огурцов.
2: На первый взгляд.
3: Николай I отличался атлетической фигурой и прекрасной выправкой. Открытый лоб, римский нос, продолговатое, чистое, скорее европейское лицо. И глаза странного бледно-голубого цвета.
2: Где изюминка?
3: Каждый день император обычно начинал с 5 соленых огурцов. Их подавали Николаю Павловичу к завтраку. Полноценно император ел один раз в день. Обедал. По его распоряжению к столу подавали не более 3 блюд. И среди обеденных кушаний обязательно были соленые огурцы. любовь царя к этому овощу была так сильна, что он мог за ужином есть только огурцы.
4: Папа был очень воздержан в пище. Когда все ужинали, он пил чай и ел к нему соленый огурец.
3: Император был убежденным трезвенником и сторонником лечебного голодания. К тому же Николай много работал и ездил по России. На шикарные обеды и приемы время находилось не всегда. А соленый огурчик – это и вкусно, и время экономит, и страной не мешает управлять.
2: Император Николай I. Человек с

0: Ларчик. Случается нередко нам и труд, и мудрость видеть там, где стоит только догадаться, за дело просто взяться. Кому-то принесли от мастера ларец. Отделкой, чистотой ларец в глаза кидался. Ну, всякий ларчиком прекрасным любовался. Вот входит в комнату механики мудрец. Взглянув на ларчик, он сказал: «Ларец с секретом». «Так он и без замка, а я берусь открыть, да-да, уверен в этом. Не смейтесь так, из-под тишка. Я отыщу секрет, и ларчик вам открою. В механике я чего-нибудь достою». Вот за ларец принялся он. Вертит его со всех сторон и голову свою ломает. То гвоздик, то другое, то скобку пожимает. Тут, глядя на него, иной качает головой. Те шепчутся, а те смеются меж собой. В ушах лишь только отдается: не тут, не так, не там. Механик пуще рвется. Потел, потел, но, наконец, устал. От ларчика отстал. И как открыть его, никак не догадался. А ларчик просто открывался. Максимы. Иван Андреевич Крылов. Ларчик. Читал Владислав Купряшин.
1: Если с первого раза ничего не получилось, парашютный спорт не для вас.
2: Великие спортсмены прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Андрей Белоусов провел селекторное совещание по готовности фондов ведомства к отопительному периоду. Участвовали профильные заместители министра обороны, представители центральных органов военного управления, командований военных округов, видов и родов войск. Они обсудили вопросы завершения ремонтных работ, создания запасов топлива, укомплектованности персоналом, техническими и аварийными бригадами. Министр обороны поручил обеспечить качественную и своевременную подготовку к зимнему периоду, взять на контроль объекты, требующие особого внимания. Глава ведомства обратил особое внимание на необходимость постоянного поддержания запасов топлива для котельных, материалов и оборудования для оперативного устранения технологических нарушений. Заместитель министра обороны Валерий Салатчук доложил о навигационном завозе в районы Крайнего Севера, отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. Это позволит в полном объеме обеспечить воинские части горюче-смазочными материалами и топливом. Сейчас в отдаленные гарнизоны уже доставили более 27 тысяч тонн топлива. Связисты Балтийского флота провели учения по организации связи с пунктами управления кораблей. Также специалисты отработали инженерное оборудование и маскировку позиций в пунктах постоянной дислокации. Связисты развернули передвижные станции на базе командно-штабных машин и выполнили прокладку кабеля для передачи сигналов боевого управления, сообщили в Министерстве обороны. Расчеты подразделения беспилотных систем группировки войск «Центр» провели так называемое «залистование» позиций противника. Над ними разбросали листочки с призывом сдаться, поскольку наши штурмовики ведут уверенное наступление на Добропольском направлении спецоперации. Подробности рассказал командир взвода Максим Лощинин.
2: Для боевиков это последняя надежда остаться живых, сложить оружие на Добропольском направлении и сдаться нашим военнослужащим в плен, потому что больше не будет таких предложений. Я считаю, что за это предложение нужно цепляться, потому что по-другому не может быть, победа будет за нами.
1: Для распространения агитационно-информационных материалов используют разведывательные и ударные дроны квадрокоптерного типа, а также беспилотники самолетного типа «Молния-2» со специальными сбрасывающими устройствами. На Поклонной горе в Москве идет акция под названием «Есть такая профессия – Родину защищать». В рамках мероприятия выставку развернули 35 военных училищ. Посетители могут ознакомиться с направлениями подготовки, условиями поступления и перспективами обучения в этих учебных заведениях. Школьникам рассказывают о военных профессиях, возможностях профессионального обучения и мерах поддержки для тех, кто рассматривает службу в вооруженных силах. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17.00.
0: Премьера на радио.

проснулся, город хочет есть, город хочет жить, город хочет петь. Город будет еще долго здесь, полный радости и цветущий весь.

0: Кавалерийский кажан времен Петра Великого. Плотный, короткий до колена кафтан из кожи лося, оленя, вола или буйвола. Он заменял нашим солдатам тяжелые металлические доспехи старого образца и активно использовался в Петровской регулярной кавалерии, в частности, всадниками-драгунами, а также носился лично царем.
1: Форма и содержание.
2: В первой половине 18-го столетия кавалерийский кажан, другое название колет, выполнял функцию легкого бронежилета. Его делали с рукавами или без них. Толстая, крепкая, специально выделанная в рыбьем жиру кожа могла защитить от скользящего рубящего удара сабли или палаша, а также частично амортизировала удар пули на излете. Подол военного кажана прикрывал бедра солдата от ветра, дождя, снега и холода, а по бокам и позади армейского кафтана обязательно делались глубокие разрезы, чтобы всаднику было удобно находиться в седле.

0: обмундирования.
1: Кавалерийский кожан времен Петра Великого.
2: Драгуны считались универсальной конницей первого русского императора. Они могли сражаться верхом и в пешем строю. Кожаные кафтаны подходили для них идеально, меньше изнашивались, защищали от непогоды и были куда прочнее любых суконных уставных мундиров. И сегодня в мемориальной коллекции Государственного Эрмитажа бережно хранится кожан Петра Великого, который царь надевал в многочисленные боевые походы или во время работы на верфях. По легенде, в одном из таких кафтанов государь лично возглавил кавалерийскую контратаку против шведов в знаменитом Полтавском сражении.
1: Форма и содержание. Кавалерийский кожан времен Петра Великого.
3: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
4: Упражнения на бицепс, трицепс и для мышц спины хорошо.
5: Простой, но эффективный спортивный снаряд.
6: Тренируюсь с ним каждый день, но мысленно.
3: Вот это вещь.
7: Рука, прыжок и немой колокол. Три совершенно разных понятия указывают на один и тот же спортивный инвентарь, причем довольно популярный. Даже скромный фитнес-зал невозможно без них представить. Гантели. В античности солдаты и атлеты тренировались с тяжелым гальтерос, что с греческого означает «прыжок». Чаще всего снаряд имел форму полукруга с отверстием для пальцев. С его помощью спортсмен увеличивал дальность прыжка. Держа гантели в руках, он раскачивался и, прыгая, откидывал их назад. Интересно, что с такими гальтерос тренировались и девушки. Их изображения встречаются на древнеримских мозаиках. В Парфянском царстве появились тренажерные залы «зурхане», то есть «дом силы». Это были крытые сооружения с отверстием в крыше и круглой ямой в центре. Архитектурная особенность позволяла поддерживать в помещении стабильную температуру. Веками в таких залах состязались парфянские, затем персидские, наконец, иранские бойцы-пахлеваны. Для тренировок до сих пор используются деревянные булавы весом до 45 килограммов. Атлет, держа их в руках, выполняет маховые упражнения. Это развивает координацию и выносливость. Из Персии деревянные снаряды попали в Индию, а позднее о них узнали британские солдаты.
3: Вот это вещь!
7: В Англии гантель называется «дамбл», то есть немой колокол. Раньше звонарей обучали на специальном деревянном валу, на котором закреплялся груз в виде булавы. Конструкцию ставили наверх, а веревки спускали вниз. Так ученик упражнялся, развивая силу рук. Похожее приспособление было у британского поэта и любителя физкультуры Джозефа Эдисона. Его тренажер состоял из четырех рычагов со свинцовыми шариками на концах. Спортсмен вращал их наподобие маховика, используя для этого веревки. Спустя время фитнес-палка Эдисона стала отдельным спортивным снарядом. Для удобства к ней приделали второй груз, и получилась вполне современная гантель. Вероятно, тогда же появилось современное название от немецкого «хантл». В свою очередь, это слово произошло от «хант», то есть «рука». Тренировки с гантелями получили популярность в армии и медицине. Первые стойки с набором снарядов разного веса выпустили в 1861-м, а спустя 4 года в Англии разработали гантель со съемными дисками. Сегодня это семейство в топе спортивных товаров. Гантели эффективны для проработки практически всех мышц – спины, груди, рук и ног. При этом заниматься можно где угодно, даже в квартире. Вот только не всегда хочется.
3: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об осьминогах.
0: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
8: У осьминога три сердца. Одно прогоняет кровь по всему телу, а два других отвечает за работу жабр. При этом сама кровь имеет голубой цвет из-за высокого содержания меди.
1: Факт второй.
8: Нервная система осьминога распределена необычным образом. Две трети его нейронов находятся не в голове, а в щупальцах, что позволяет каждой руке действовать автономно, принимая решение о захвате добычи без участия головного мозга.
1: Факт третий.
8: Осьминоги являются мастерами мгновенной маскировки. За доли секунды они могут менять не только цвет кожи, но и ее текстуру.
1: Факт четвертый.
8: Единственная твердая часть тела осьминога – это его клюв. Отсутствие скелета позволяет взрослой особи просачиваться в отверстия, размер которых не превышает диаметр его глаза.
1: Факт пятый.
8: Осьминоги очень умны. Они способны открывать банки с завинчивающимися крышками, запоминать человеческие лица и даже использовать кокосовые скорлупки в качестве переносного укрытия.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об осьминогах.
9: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
10: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. Две уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а третья давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама.
11: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке. Служивые люди. Воинские династии России.
1: Начиная с 14 века, их фамилия менялась неоднократно. Во времена князя Ивана Калиты московскими боярами значились Андрей Кобыла и сын его Семен Жеребец. Правнук последнего, Иван по прозвищу Коновница, и стал родоначальником династии Коновницыных. Стольники патриарха Филарета и цесаревича Петра, воеводы и генерал-губернаторы. Они служили Екатерине Великой и Николаю Первому, сражались с французами, шведами, поляками, следуя заветам своего древнего фамильного девиза: «То, чего желаю, бессмертно».
2: Этот человек, достойный уважения во всех отношениях, сделал больше, чем любой другой генерал для спасения России. И заслуга эта сейчас забыта. Но он навсегда сохранит в нашей истории имя, которое зависть не сможет вырвать из памяти.
1: Так говорил о герое Отечественной войны 1812 года его современник, военный историк Андрей Михайловский-Данилевский. Генерал от инфантерии Петр Коновницын участвовал в 47 битвах и никогда не покидал поле боя побежденным. В день Бородинского сражения его дивизия занимала оборону на Старой Смоленской дороге. Когда выяснилось, что главное направление удара французов произойдет совсем в другой стороне, против русского левого фланга, Коновницын тут же отправил свои войска на помощь и ударом в штыки выбил неприятеля с батареи Раевского. Этот внезапный маневр ошеломил французов. Легионы Бонапарта отступили. Так было выиграно драгоценное время. Лекари смогли перевязать раненого Багратиона и увести его в тыл наших позиций, а Коновницын успел перестроить армию. Он отвел ее на 200 шагов назад и приказал стоять насмерть. Наполеон все видел. Говорят, именно тогда император Франции понял: победителя на Бородинском поле не будет. «Хорошие офицеры нужны самому», считал Михаил Кутузов. Он назначил Петра Коновницына дежурным генералом штаба русской армии. Один из лучших русских полководцев стал первым докладчиком, через которого проходила вся боевая переписка.
3: «Я жив, но замучен должностью. Готов идти под пули и картечь, лишь бы здесь не оставаться. Если меня бумажными делами не уморят, то, по крайней мере, совсем мой разум и память обессилят».
1: Становиться паркетным генералом Петр Петрович не хотел, но он пообещал Кутузову больше никогда не рисковать своей жизнью и слово держал честно, но недолго, всего пару месяцев. Случилось так, что отступающие французы заняли Малый Ярославец, а выбить их оттуда никак не удавалось. И вот тогда главнокомандующий вынужден был послать в бой Петра Коновницына. Один мощный удар, и неприятель город оставил. Навсегда. Военный министр России, граф, главный директор пажеского корпуса. Его уважали в армии, любили при дворе. Император Николай I называл военачальника своим другом. Генерал от инфантерии Коновницын скончался в 1822 году. Впоследствии только одно упоминание имени прославленного полководца спасет жизнь двум его сыновьям-декабристам. Старшего сына Петра всего лишь разжалуют в солдаты, а Ивана, младшего, и вовсе простят ради заслуг покойного отца.
0: Служивые люди. Коновницыны. Воинские династии России.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Микоян Гуревич Сухой. Авиаконструкторы и их машины.
5: Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
4: Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Федеральная служба безопасности задержала москвича, который планировал подорвать автомобиль высокопоставленного чиновника. Как сообщили в ведомстве, мужчина изучал в интернете способы создания самодельных взрывных устройств и приобрел необходимые компоненты. Участник террористической организации планировал подорвать автомобиль в составе кортежа. Возбуждены уголовные дела, злоумышленника заключили под стражу. Следствие устанавливает возможных соучастников и заказчиков. Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна с 80-летием. На торжественном мероприятии заместитель министра обороны Анна Цивилева поблагодарила врачей за высокий профессионализм.
3: В течение 80 лет и коллектив, и сам центр развивал науку, технологии, медицины. А ведь, по сути, за всеми этими результатами стоят тысячи, тысячи и тысячи спасенных жизней. Тех, кому вы дали шанс и возможность жить после тяжелейших операций, тяжелейших травм, жить полноценной жизнью.
2: В центре действует комплексная система реабилитации, в том числе для ветеранов спецоперации с тяжелыми травмами. Им оказывают обширную помощь от протезирования до восстановления и возвращения к активной жизни. Правительство утвердило программу развития угольной промышленности до 2050 года. Как говорится в документе, развивать внутренний рынок угля планируют в нескольких направлениях. Одно из них – снижение импорта казахстанского угля и замещение его российским. Также власти намерены стимулировать спрос со стороны угольной генерации, модернизировать и строить новые электростанции на угле, а также увеличить использование энергетического угля в промышленности. Программа рассчитана на длительный срок. Помимо внутреннего рынка, она затрагивает и экспортные перспективы отрасли. Москва готова к новому отопительному сезону, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, к зиме подготовили почти все жилые дома и социальные объекты города. Гидравлические испытания прошли на большинстве тепловых сетей. Проверили также электростанции и тепловые пункты. Специалисты обновили внутридомовые системы отопления более чем в 800 домах. Отопление включат, когда среднесуточная температура 5 дней продержится ниже 8 градусов. На случай аварии сформированы бригады, а для утилизации снега подготовлены 54 пункта, добавил мэр. О погоде. За сутки в столице выпало 12% месячной нормы осадков, сообщили специалисты Центра погоды Фобоса. Это почти 8 литров воды на каждый квадратный метр. Завтра в Москве ожидается дождь, плюс 14, плюс 17 градусов.
4: Звать величать-то?
5: Не царское это имя!
6: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
5: Не царское это имя!
6: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он трижды захватывал и трижды терял киевский престол. Неоднократно шел на союз с половцами. Сам принадлежал к ветви Ольговичей, одной из сильнейших родословных линий в эпоху феодальной раздробленности на Руси XIII века. Князь Всеволод Чермный.
3: Как же он заработал такое прозвище?
4: Чермный или червленый – устаревшее название красного цвета. Отсюда и слово «червонный», то есть «алый». Этимологически оно связано со словом «червь». Дело в том, что яркий краситель получали из самок кошенили – небольшого насекомого, внешне напоминающего червя.
3: История одного прозвища.
4: По одной из версий, князь Черниговский Всеволод Святославич обладал ярко-рыжей шевелюрой и бородой. За это, вероятно, и заслужил прозвище Чермный. Кстати, рыжим некоторые историки описывали и Владимира Мономаха, двоюродного деда Всеволода Чермного по линии отца. Так может, он пошел в своего знаменитого предка?
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
5: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
6: Осторожно, двери закрываются.
7: Трамвай – самый романтичный общественный транспорт. Похожие на бенгальские огни искры на проводах, мелодичная трель звонка, перестук колес на стрелках. Но как получается, что трамвай постепенно уходит в историю? Говорят, мешает проезду. Говорят, громкий, устаревший, неэффективный. Или нет средств на содержание. Однако здесь ведь все зависит от желания и воли градоначальников. И лишнее тому подтверждение – Коломенский трамвай. В подмосковной Коломне, в отличие от многих российских городов, этот транспорт любят, ценят и развивают.
5: Пути сообщения. Коломенский трамвай.
7: Коломна. Небольшой город на юге Московской области, расположенный на слиянии Москва-реки и Оки. От столицы чуть больше сотни километров. Население порядка 140 тысяч человек. Город старинный, исторический, рабочий и туристический, с частично сохранившимся мощным Кремлем. И единственный в Подмосковье обладатель собственной трамвайной системы. Уже без малого 8 десятилетий электрические вагоны добросовестно возят по городу пассажиров. В наше время засилие индивидуального автотранспорта – это достойно восхищения. Собственный электрический транспорт появился в Коломне в 1948 году. Планировали сделать это раньше, но не получилось. До войны в городе почти достроили не трамвайную, а троллейбусную систему. И даже завезли рогатый подвижной состав. Понятно, что открытие коломенского троллейбуса отложили. Ну а после войны от троллейбуса отказались и построили более эффективный трамвай. Для начала одну линию. чтобы обеспечить доставку тысяч рабочих на Коломенский паровозостроительный завод. Интересно, кстати, что первый в истории трамвай отечественного производства построили в 1891 году как раз на Коломенском заводе братьев Струве. Уже тогда это было гигантское машиностроительное предприятие, основным видом деятельности которого был выпуск вагонов и паровозов. Там и разработали новый вид транспорта. Взяли американскую основу, адаптировали ее под местные условия, и первый коломенский трамвай помчался не по Коломне, а по Киеву. Вслед за Киевом трамваи стали заказывать Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Одесса.
5: Пути сообщения. Дороги и люди.
7: Первую ветку трамвая в Коломне начали строить в 1946-м. И уже через 2 года запустили маршрут под номером 1. Строили, как говорится, всем миром. Выходили на субботники, выбивали из земли остатки старой булыжной мостовой, расчищали место для рельсов. В 1958 году городское трамвайное кольцо замкнулось. Сначала однопутное, а еще через 2 года построили второй путь. И в дальнейшем Коломенский трамвай развивался только поступательно. Причем даже когда в России ежегодно исчезали целые трамвайные парки, в Коломне продолжали расширять сеть. Сегодня Коломенский трамвай – образец того, как в наших условиях должна выглядеть скромная 63 вагона, но весьма достойная – 10 маршрутов

0: Нижнего Новгорода и Самары. А еще энтузиасты проводят на трамвае познавательные и развлекательные экскурсии по родному городу.
1: Коломенский трамвай. Пути сообщения.
2: Если с первого раза ничего не получилось, парашютный спорт не для вас.
3: Великие спортсмены прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

Как хочется хоть малость еще успеть. Ах, как хочется

0: «Радиозвезда».
1: Наука на чердаке.
2: Кажется, всем уже давно известно, что физические и интеллектуальные занятия омолаживают мозг или, по крайней мере, задерживают старение. Но, оказывается, еще и музыка работает точно так же.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Потрясающие новости из мира нейробиологии. Международная команда исследователей из Китая и Канады совершила настоящий прорыв, доказав,

0: Прав, что занятия музыкой буквально замедляют старение мозга. В чем суть открытия? В качестве преамбулы вот вам непреложный факт. Когда пожилой человек решает сложную задачу, его мозг работает как трудолюбивый студент перед экзаменом, то есть активирует очень много нейронов, гораздо больше, чем молодой мозг. Это даже видно. Там, где молодой человек ловит все буквально краем уха, пожилой хмурится, щурится, явно работает. Есть такая штука, как когнитивный резерв. Это способность мозга компенсировать повреждения нервной системы и адаптироваться к возрастающим нагрузкам. И вот ученые решили изучить, как когнитивный резерв, накопленный благодаря занятиям музыкой, помогает людям выполнять всякие интеллектуальные задачи. Для эксперимента исследователи пригласили 3 группы добровольцев – пожилых музыкантов со стажем минимум 30 лет, их ровесников не музыкантов и просто молодых людей. Всем участникам предложили непростое задание – распознать слоги на фоне шума, пока аппарат МРТ сканировал их мозговую активность.
1: Наука на чердаке.
0: И вот сенсация. Оказалось, что мозг пожилого музыканта работает практически как мозг молодого человека. У людей, десятилетиями занимавшихся музыкой, возрастная гиперактивация нейронов была значительно меньше, чем у их сверстников без музыкального образования. Это означает, что музыкальные занятия создают как раз этот самый когнитивный резерв, защитный механизм, который помогает мозгу эффективнее справляться с возрастными изменениями, не перенапрягаясь при этом. Почему это так важно? С возрастом наш мозг начинает задействовать более широкие нейронные сети для выполнения тех же задач, что раньше решались локально. Это приводит к быстрому утомлению и снижению когнитивных способностей. Но музыка, как выяснилось, работает как персональный тренер для нейронов. И тут открываются новые перспективы для профилактики разных возрастных нарушений. Получается, что фортепиано или там скрипка – это не просто хобби, а настоящая инвестиция в здоровье мозга на долгие годы. Так что, друзья, если вы мечтали научиться играть на музыкальном инструменте, самое время начать. Ваш мозг скажет вам и науке спасибо даже через несколько десятилетий.
1: Наука на чердаке.
2: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: В начале 20 века люди могли только мечтать о том, чтобы передавать изображения на большие расстояния без проводов. В один прекрасный для всего человечества момент Борис Павлович Грабовский, советский изобретатель, физик-самоучка, загорелся идеей и в 1925 году начал работу над проектом, который назвал «Телефон». В чем основной смысл? Передающая трубка преобразовывала падающий на нее свет в электрический сигнал. Этот сигнал содержал информацию о яркости каждой точки изображения. Также Грабовский придумал, как сканировать картинку. Электронный луч очень быстро пробегал по всей ее поверхности, сначала по горизонтали, а потом немного смещался вниз и пробегал снова. Таким образом формировался полный кадр. На стороне приема находился кинескоп, говоря проще, экран. Электронный луч, управляемый все тем же сигналом, попадал на него и воссоздавал передаваемое изображение строку за строкой. Такова была первая в мире система, которая использовала принцип электронной развертки.
2: Ну ты кулибин.
3: В 1928 году в Ташкенте Грабовский провел опытную передачу. На экране удалось разглядеть движущийся силуэт.

0: Лению из-за бюрократических сложностей, недостатка финансирования и по ряду других причин его изобретение не получило должного признания и широкого внедрения. Позднее аналогичные, но доработанные электронные системы, такие как иконоскоп Зворыкина, стали основой для современного телевидения. Несмотря на это, Борис Грабовский навсегда вошел в историю как один из пионеров телепередачи.
1: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские военные взяли под контроль Красный Яр и Потихоново в районе окружения украинских войск в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские войска пресекли попытку прорыва окруженных формирований ВСУ из населенного пункта Черное. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Идут бои за населенный пункт Бузово, также ведутся активные действия в районах Петропавловки, Лозовой и Приколотного. Потери блокированных формирований украинских боевиков за сутки превысили 35 человек. Милитаризация Украины продолжается. Страны Европы пытаются изыскивать новые деньги для закупки вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил отсутствие предпосылок для выхода на мирные переговоры по Украине.
2: Если говорить о российско-американской встрече, президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина и Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. Он прекрасно знает, какие решения нужно принять.
1: Песков добавил, что звучащие на Западе рассуждения об энергоперемирии на Украине на фоне продолжающейся накачки Киева оружием – это скорее риторические упражнения. Евросоюз устал от антироссийских санкций, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Так он прокомментировал исключение инвестора и филантропа Алишера Усманова и банкира Михаила Фридмана из санкционного списка. По словам Домбровскиса, изменить принцип единогласия при принятии ограничений в ближайшее время невозможно. Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует продлить санкции против России, но обсуждение новых пакетов идет сложно из-за разногласий между странами. Дональд Трамп лично встретит Си Цзиньпина на авиабазе «Эндрюс», сообщает Financial Times. Как отмечает газета, это отступление от протокола. Впервые более чем за 60 лет президент США встречает мирового лидера прямо на летном поле этой базы. В последний раз такое было в 1962 году, когда Джон Кеннеди приветствовал премьер-министра Великобритании. По данным газеты, этот жест демонстрирует глубокое уважение к китайскому лидеру. В августе прошлого года Трамп также лично встречал Владимира Путина на летном поле в Анкоридже. Напомню, поездка китайского лидера в США будет проходить с 23 по 25 сентября.
3: Если с первого раза ничего не получилось, парашютный спорт не для вас.
4: Великие спортсмены прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Жизнь – это не только борьба, но и другие виды спорта.
5: Сегодня мы будем говорить о великих спортсменах прошлого. Проходят спортивные эпохи, меняются технологии и тренировочные процессы, но чемпионы остаются навсегда. Многие наши герои не просто великие атлеты. Некоторые из них изменили свой вид спорта или переписали его историю. Майкл Джордан в баскетболе, Александр Карелин в греко-римской борьбе, Валерий Харламов в хоккее, Пеле в футболе. Но эти люди далеко не единственные в мире.
7: Россия и мир. Память не знает границ.
8: Бразилия. Рио-де-Жанейро. Залив Гуанабара. Здесь, на побережье Атлантического океана, недалеко от знаменитых на весь мир пляжей Копакабана, стоит на высоком холме музей современного искусства Южной Америки. У главного входа трехметровая бронзовая композиция. В невероятном прыжке футбольный вратарь взмывает в небо и рукой отбивает мяч, летящий точно в верхний угол ворот. Памятник легендарному советскому вратарю Льву Яшину. В 1963 году в Лондоне на стадионе Уэмбли проходил матч, посвященный столетию английского футбола. Родоначальником игры противостояла сборная мира. В ее составе кумиры болельщиков: венгр Пушкаш, аргентинец Ди Стефано, португалец Эйсебио. 250 миллионов человек из 20 стран следили за игрой по телевизору. 100 тысяч зрителей на трибунах. Они были уверены, Англия победит. Сборная мира собралась только накануне матча, не провела ни одной тренировки. Футболисты впервые играли вместе. Шансы на победу у них были минимальны. И вот раздался свисток судьи. Англичане, сломя голову, бросились вперед. Атака следовала за атакой безрезультатно. Удар в створ ворот. Еще один. А гола все нет. Вратарь сборной мира с легкостью отбивал все мячи. Болельщики в отчаянии. На табло по-прежнему 0-0. Первый тайм завершился в ничью. По условиям товарищеского матча вратарь сборной мира пошел на замену. И в этот самый момент трибуны стадиона Уэмбли встали. 100 тысяч зрителей аплодировали выдающемуся советскому голкиперу Льву Ивановичу Яшину. Пятикратный чемпион Советского Союза, трехкратный обладатель Кубка СССР, олимпийский чемпион, чемпион Европы Лев Иванович Яшин всю свою карьеру посвятил одному клубу – московскому «Динамо». За потрясающую реакцию, подвижность и акробатические прыжки его называли «Черной пантерой». Яшин – первый и пока единственный вратарь в истории футбола, который получил награду лучшего футболиста Европы – «Золотой мяч». Произошло это в 1963 году, когда Лев Иванович был признан самым выдающимся голкипером 20 века. В 2014-м, во время чемпионата мира по футболу в Бразилии, в Рио-де-Жанейро был открыт памятник Льву Яшину. В стране, невероятно богатой на собственные футбольные таланты, чего стоят хотя бы фамилии Пеле, Гаринчи, Сократеса, был возведен монумент нашему русскому игроку. Это в два раза уменьшенная копия памятника, установленного возле стадиона «Динамо» в Москве, в Петровском парке. Вратарь в невероятном прыжке взмывает в небо и отражает мяч, летящий в ворота. А тот самый матч на стадионе Уэмбли в 1963 году завершился победой англичан со счетом 2-1. Сборная мира проиграла, потому что лучший вратарь планеты был заменен.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Они были хорошими друзьями, эти два чемпиона. Один – бразилец, другой – русский. Сейчас, говоря о лучшем игроке, люди в основном ведут речь о нападающих, о тех, кто забивает мячи. Но когда я играл, то восхищался Львом Яшиным. Все знают его. Эти слова принадлежат великому Пеле. Что ж, он прав. Легендарного советского голкипера уважали и ценили во всем мире. А болельщики во вратаре просто души не чаяли.
7: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: 23 июля 1968 года в Алма-Ате должен был пройти очередной матч на Кубок СССР по футболу «Кайрат-Московская Динамо». Этот поединок предваряла еще одна встреча между дворовыми юношескими командами «Заря» и «Буревестник». Победила «Заря». И 14-летний капитан Вячеслав Киреев отправился в центр поля получать главный приз. Как вдруг...
10: Я увидел, что весь стадион неожиданно встал и аплодирует. Ничего себе, думаю, какой я знаменитый. Смотрю, ко мне идет высокий такой мужчина. Улыбка, как у Гагарина, длиннющие руки. Да это же Лев Яшин. Помню, я тогда немного ошалел. Для меня это было что-то фантастическое и недостижимое. Лучший вратарь страны, лучший голкипер мира, человек, который взял пенальти от самого Пеле, будет поздравлять меня. Я был на седьмом небе от счастья.
7: История одной фотографии.
9: Помимо почетной грамоты, значков и дипломов, Лев Яшин вручил юному футболисту кожу.

0: огромный мяч с автографами всех игроков московского «Динамо». В этот момент фотограф нажал на кнопку.
1: Естественно, я не знал, что меня снимают. Я вообще не понимал, что происходит. Я видел только Льва Ивановича и видел мяч, который он мне вручает. Помню, как он сказал мне: «Молодец», когда гладил по голове.
0: Эта фотография была опубликована на следующий день в газете «Вечерняя Алма-Ата». И лишь потом снимок попал в центральные советские издания. А тот самый кожаный мяч долгое время хранился в семье Вячеслава Киреева.
1: Однажды я попытался показать легендарный сувенир своему правнуку, но мяч буквально рассыпался у меня в руках. А что вы хотите? Больше 50 лет прошло. Зато я навсегда запомнил слова Яшина: кто хочет добиться в спорте убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы.
2: Человек в кадре.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш разговор. В боксе нет крутых. Есть только те, кому еще не заехали в челюсть.
10: Эти слова принадлежат легендарному боксеру Мохаммеду Али, абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе. Вот только вдумайтесь, он 10 раз защищал свой титул. 10! И однажды приезжал в нашу страну. Нашелся повод, да еще какой!
2: Приключения иностранцев в России.
11: 13 июля 1978 года. Москва, 5:30 утра. Первые лучи солнца прорываются сквозь облака. Из гостиницы «Метрополь» на улицу выбегает полуголый чернокожий мужчина. Из одежды – длинные до колен трусы, майка, кроссовки. Спортсмен громко зевает и не спеша бежит мимо манежа, огибает библиотеку Ленина, поворачивает в обратном направлении и через Александровский сад появляется на Красной площади. Здесь он немного сбавляет темп и легкой трусцой приближается к мавзолею. После чего с любопытством смотрит на караульных. Реакции ноль. Солдаты даже не шелохнутся. Темнокожий атлет пожимает плечами, разворачивается и направляется в сторону «Метрополя». Охрана Кремля в шоке. В самом центре столицы рано утром возле мавзолея бегает какой-то африканский вождь в трусах.
5: И вот уже люди-невидимки занимают свои места возле Спасской башни, а в милицию беспрерывно звонят бдительные граждане. Шум, гам, переполох. Стражи порядка людей успокаивают. Они объясняют. В Москву приехал легендарный американский боксер Мухаммед Али. Его пригласил советский посол в США Анатолий Добрынин. За 2 года до Олимпиады 80 нашей стране требовалась мощная пиар-акция грядущих состязаний. Мухаммед Али приехать согласился.
12: Я немного нервничал, когда приземлился в СССР. Я думал, что увижу толпу недружелюбных незнакомцев, мыслящих как роботы, и многочисленных агентов спецслужб. Но я увидел людей сотен национальностей, живущих в гармонии. Никакого оружия, никакой преступности, никаких проституток.
2: Приключения иностранцев в России.
5: Боксера поселили в гостинице «Метрополь». В своем номере Мухаммед Али обнаружил 2 кровати, разделенные тумбочками. Спортсмен попытался их сдвинуть. Не тут-то было. Мебель оказалась намертво прибита к полу. Вечером того же дня Али отправился в цирк на Цветном бульваре. Юрий Никулин представил его зрителям и подарил американцу букет роз. Во время антракта Мухаммед раздавал автографы, и потребовалось вмешательство милиции, чтобы все расселись по местам и представление могло продолжиться. Рано утром Али совершил свою знаменитую пробежку по Красной площади.
12: Когда я тренировался на темных московских улицах, то был в полной уверенности, что на меня никто не нападет. В Америке пишут о русских вранье.
5: Ему, конечно, вежливо объяснили, что появляться в трусах на главной площади страны у нас как-то не принято, после чего приставили к иноземному боксеру сопровождающего. Он должен был ночевать в гостинице и немедленно реагировать на любые заскоки именитого гостя.
2: Приключения иностранцев в России.
5: Мухаммед Али был мусульманином, а потому захотел посетить столицу советского Узбекистана Ташкент. Встретили американца по высшему разряду. На каждом приеме, на любой встрече звали к столу. А там вино, коньяк, всевозможные закуски, щербет, плов, черешня. Мухаммед едой не злоупотреблял, но и по-настоящему сдержать себя не мог. В Москву он привез 4 килограмма лишнего веса. Считается, что именно поэтому Али проиграл на ринге одному нашему спортсмену, с трудом выиграл у другого, а третий бой завершился в ничью. Эти боксерские поединки были неофициальными, можно сказать, товарищескими. Но от чемпиона мира все равно ожидали совсем другого результата. Американцы всегда улыбаются. По поводу и без. Неудивительно, что Мухаммед Али поразила угрюмость советских граждан. Особенно по утрам. Особенно в общественном транспорте.
12: Я полюбил Россию навсегда. Но меня пугает мрачность русских. Люди в автобусах выглядят так, словно их везут на электрический стул. Почаще улыбайтесь, господа. Искренне ваш, Мухаммед Али.
2: Приключения иностранцев в России.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш рассказ о великих спортсменах прошлого. Гимнастка Лариса Латынина, тяжелоатлет Юрий Варданян, пловец Александр Попов, хоккеист Уэйн Гретцки, ямайский легкоатлет Хусейн Болт, фехтовальщик-сабельник Станислав Поздняков. Их было много, великих чемпионов. Если рассказывать обо всех, не хватит эфирного времени. Но мы постараемся.
13: Золотой медалью награждается...
14: Мяч в игру идет Иван Гедеско.
15: 20-й номер. Владислав Третьяк.
16: Владимир Александрович, новый олимпийский рекорд.
8: Легенды ЦСКА.
17: Двукратный олимпийский чемпион. Заслуженный мастер спорта. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр. Многократный чемпион Европы.
8: Дмитрий Саутин.
17: Он завоевал для нашей страны 34 медали. На свою первую в жизни Олимпиаду приехал, когда ему исполнилось 18 лет. То была Барселона образца 1992 года. Дмитрий Саутин любовался древней архитектурой испанского города, катался на аттракционах, гулял по Олимпийской деревне. А когда пришел в бассейн на соревнования, то понял, что оставил в гостинице.
18: Захожу в раздевалку, открываю сумку, заглядываю. Нет плавок. Что делать? Как объяснить тренеру? Что сказать? Подхожу, говорю: забыл плавки. Она мне спокойно отвечает: ну, прыгай тогда в трусах.
17: Выступать в трусах? Да еще при всем честном народе. Нет, не бывать этому. Саутин решил обратиться за помощью к иностранцам.
18: Я подошел к мексиканцу Фернандо Платосу и на ломаном английском объяснил ситуацию. К счастью, у него был с собой целый пакет с запасными плавками. «Выбирай любые», — сказал он. Я выхватил первые попавшиеся и побежал переодеваться.
17: Чужие плавки принесли нашему спортсмену удачу. Он выиграл бронзовую медаль. А дальше-то что делать?
18: После соревнований я подошел к Платосу, чтобы вернуть счастливые плавки. Но мексиканец отказался принимать их обратно. «Нет, ты же выиграл медаль. Теперь на память оставь».
17: С тех пор россиянин и мексиканец стали хорошими друзьями. А те самые бронзовые плавки хранятся у Саутина и по сей день.
8: Легенды ЦСКА.
17: Прыжки в воду – очень травмоопасный вид спорта. Перед чемпионатом мира 1994 года в Риме у Дмитрия обнаружилось воспаление кистевого сустава. Произошло защемление нервных окончаний.
18: Планировалась операция и очень долгое восстановление. Но я решил пренебречь всеми советами и поехал в Италию.
17: Саутин мучился, страдал, но продолжал прыгать. На фоне сильной боли он выиграл серебро и золото мирового первенства на трехметровом трамплине и на десятиметровой вышке соответственно. После чего восхищенные мужеством россиянина комментаторы из Пекина стали произносить его фамилию на китайский манер с ударением на последний слог. Саутин. Признали.
8: Легенды ЦСКА.
17: Последней Олимпиадой Дмитрия стали игры 2008 года в Пекине. Он говорил, что есть планы выступать и дальше, но смерть тренера Татьяны Стародубцевой побудила Саутина уйти из спорта.
18: После такой утраты я очень многое переосмыслил относительно человеческих отношений в том числе. Именно Татьяна все это время заставляла меня думать о том, что на спорте жизнь не заканчивается, что нужно думать о будущем, создавать семью, чтобы не оказаться в 40 лет одному на обочине с ощущением, что жизнь прошла мимо.
17: Он единственный в истории обладатель сразу 8 олимпийских наград в прыжках в воду. 2 из них золотые. И, кстати, большинство своих медалей Саутин выиграл все-таки в своих плавках.
8: Подполковник вооруженных сил Дмитрий Саутин. Легенды ЦСКА.
2: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. В столичном технополисе начали выпускать высокоточные датчики давления. Такие приборы нужны нефтегазовой, химической и фармацевтической отраслям, а также энергетике. Особенность этих датчиков – измерительная ячейка на монокристалле кремния. Она дает минимальную погрешность, тогда как у стандартных приборов достигает 1%. Ежегодно резиденты планируют выпускать до 50 тысяч изделий. На линии задействован робот, который контролирует качество сборки. В планах компании-разработчика расширить номенклатуру и освоить модели с выносными мембранами. Дистанционные мошенники используют различные схемы и предлоги для того, чтобы убедить жертву установить приложение удаленного доступа и получить контроль над устройством для хищения денег и личных данных. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел России по Москве Владимир Васенин.
2: Технологии развиваются, нам всем удобно, например, иметь доступ к своему компьютеру, который находится дома. И такие приложения на сегодняшний момент разработаны в большом количестве. Поэтому при просьбе человека по телефону поставить какое-то либо приложение и дать доступ мошеннику, оно является причиной прежде всего задуматься и ни в коем случае этого не делать. Потому что как только они получают доступ к вашему мобильному устройству, компьютеру, они начинают им распоряжаться, делать все, что им хочется.
1: Ранее в полиции рассказали, что дистанционные мошенники взламывают личные страницы в мессенджерах и социальных сетях для того, чтобы получить базу контактов, доступ к переписке и голосовым сообщениям человека, для того, чтобы потом от имени гражданина, чей аккаунт взломали, рассылать различного рода сообщения. В Соединенных Штатах робот-терминатор отправил человека в нокдаун в поединке в октагоне. Как сообщает CNBC, бой прошел в Сан-Франциско. Соперником 29-летнего блогера Фрэнки Лапенны стал двухметровый человекоподобный робот на дистанционном управлении. Перед боем он разминался как настоящий боец ММА. Видео поединка стало вирусным в соцсетях. Организаторы назвали это первым боем человека против робота-терминатора. Блогер выступал в шлеме и защитных щитках. Робот в итоге отправил его в нокдаун. Нейросетевые агенты в сотни раз ускорили разработку вредоносного кода и кибератаки, говорится в свежем исследовании аналитиков по интернет-безопасности. Это сократило интервал между раскрытием уязвимости и первыми попытками ее использования. По данным исследования, больше 54% злоумышленников применяли искусственный интеллект для обхода средств защиты. Их модель может одновременно запускать несколько популярных атак, даже если часть из них не сработает. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Реклама. Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ОТЗ, лицензия номер L-041-001-26-005-591-65-32-2022 года.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ о великих спортсменах прошлого. Лучший футболист 20 века по голосованию на официальном сайте FIFA. И это не Пеле. Вот так. Удивительно, но факт. В национальной сборной своей страны он дебютировал раньше, чем в юношеской. Случается и такое. Аргентинец Диего Армандо Марадона. обладатель золотого мяча. Его нещадно били на поле, но он неизменно вставал и бежал вперед за победой к чужим воротам. Правда, добывать футбольную викторию получалось иногда, скажем, не совсем законными способами.
7: Человек в кадре. История одной фотографии.
8: «22 июня 1986 года. Мексика. Чемпионат мира по футболу. Четвертьфинал. Матч между сборными Англии и Аргентины. 51-я минута. Аргентинец Диего Марадона обыгрывает нескольких соперников и делает передачу на партнера в надежде получить ответный пас. Тем временем английский защитник пытается перехватить и выбить мяч подальше от своих ворот, но вместо этого поднимает его над собственной штрафной. Через мгновение Марадона сделал то, что видели все 114 тысяч зрителей на трибунах, но не заметил главный судья. Капитан аргентинской команды опередил английского голкипера, выпрыгнул и забил гол. Только не головой, а рукой. Однако арбитр все равно зафиксировал взятие ворот. Нарушение правил очевидно, но как это доказать? Нашелся способ. Мексиканский фотограф Алехандро Ахеда Карбахал вспоминал.
9: «Я находился совсем рядом. Когда Диего взмыл в воздух, моя камера застрочила, как пулемет. Но уверенности, что я все-таки сделал нужный кадр, у меня не было. Не дожидаясь конца матча, я бросился в пресс-центр, чтобы проявить пленку, и уже через минуту знал, у меня получился исторический снимок. Документальное доказательство обмана».
7: История одной фотографии.
8: Слишком поздно. Тот матч Аргентина выиграла со счетом 2-1. На послематчевой пресс-конференции главный антигерой встречи отшутился, мол, мяч был забит отчасти головой, а отчасти рукой Бога. Фотокорреспондента такой ответ не устроил.
9: «Я позвонил главному редактору газеты и сообщил, что у меня для него сюрприз. Когда он понял, о чем идет речь, то молчал минуты полторы, не меньше. А потом буквально заорал в трубку: «Срочно в печать, на главную страницу! Мы должны быть первыми!»
8: Английской сборной это не помогло, но очевидное стало явным. Кумир миллионов болельщиков Диего Марадона признал нарушение только через несколько лет. А знаменитый снимок, как, собственно, и сам гол в ворота англичан, получил неофициальное название «Рука Бога».
7: Человек в кадре.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш разговор.
10: Хорошие игроки создают возможности. Великие игроки и великие люди их используют.
6: Спорт – это не просто поддержка хорошей физической формы. Для определенной категории людей это дело всей жизни, которому они посвятили себя от начала и до конца, чтобы стать лучшими и прославить свою страну.
11: Легенды ЦСКА.
12: Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в командном первенстве. Заслуженный мастер спорта. Восьмикратная чемпионка мира. Чемпионка России и Европы. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в личном первенстве.
3: Софья Великая.
13: С такой-то фамилией попробуй проиграй. Засмеют.

0: Она не обращала на это никакого внимания. Хотя в жизни Софьи нередко происходили курьезные случаи.
1: Однажды я пришла в муниципальное учреждение и говорю: «Я великая, я записана к вам». А тетушка в регистратуре мне отвечает: «Все мы здесь великие, а фамилия-то какая у вас?» Тогда это раздражало, а сегодня мне нравится, что моя фамилия ассоциируется со мной.
2: Легенды ЦСКА.
0: Женское фехтование на саблях – очень непростой вид спорта. Одна только экипировка весит около 3 килограммов, это если без маски. Она добавляет еще 1,5 килограмма. И дышать в ней не очень-то комфортно.
1: Да, есть небольшие проблемы. Все-таки определенная гипоксия, но к этому привыкнуть можно. Опять же, ты находишься в маске не так долго, 5-10 минут, в зависимости от поединка. А одно время была идея заменить металлическую сетку на прозрачный экран, чтобы было видно эмоции спортсмена. Вот это грозило проблемами. Мало того, что дышать было тяжелее, так еще и фехтовальщики жаловались на оптическое искажение. В итоге от эксперимента отказались, оставили мелкую сетку, которая, кстати, как многие замечают, улучшает зрение.
2: Легенды ЦСКА.
0: На тренировке в маске, на соревнованиях в маске наших фехтовальщиц редко узнают на улицах. А ведь они олимпийские чемпионки.
1: Есть личности: Шарапова, Сирена Уильямс, Кабаева. У нас мир фехтования закрыт. Маски, сабли, экипировка – мы все одинаковые, но в то же время разные. Нет такой медийности. Понимаю, что я популярна, но отношусь к этому по-другому.
0: Оружие фехтовальщицы в нашем случае, конечно же, сабля. Весит 500 граммов. В отличие от рапиры или шпаги, она достаточно простая и неприхотливая. Ломается редко, быстро разбирается, легко перевозится. Правда, на таможне могут возникнуть определенные вопросы.
1: Это не холодное оружие, а спортивный инвентарь с соответствующими документами. И их и показываешь на границе. Никаких иных лицензий не требуется. Правда, иногда при слове «сабля» таможенники напрягаются, приходится объяснять. К рапире или шпаге таких вопросов не возникает. Таможню проходишь на счет раз.
0: Софья Великая занялась фехтованием на саблях очень поздно. 14 лет. Немыслимый возраст по спортивным меркам.
1: Я была обычным ребенком. Занималась музыкой, танцами. Чувство ритма, кстати, потом помогло в спорте. А фехтование пришла вслед за братом. Я тоже думала, что 14 лет – своеобразный рекорд, что поздно. А недавно узнала, что одна фехтовальщица начала, когда ей уже 18 стукнуло. Для меня это стало открытием.
0: «Твоя фамилия и скромность – вещи несовместимые», – сказали ей однажды. Это не так. Двукратная олимпийская чемпионка – человек очень скромный. Да, ее не узнают на улицах. Да, редко приглашают на телевидение. Зато в спорте она сделала все, чтобы по праву считаться великой.
2: Майор вооруженных сил Софья Великая. Легенды ЦСКА.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о великих спортсменах прошлого. Всего вам доброго! И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Пройдут столетия, наши праздники.
5: И каждому дано яблоко.
4: Если звезды зажигают, значит, кому-то мужчину.
6: Пред нами огромные разнообразные работы.
2: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Даже самая маленькая кошка – это произведение искусства.
3: Домашние животные известных людей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Золото президента Крюгера.
2: А вы знаете, что будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, прежде чем начать свою политическую карьеру, был журналистом? Более того, работал корреспондентом во время Англо-Бурской войны. В 1899 году он даже оказался в плену, но вскоре бежал. Жаль, британец не знал, что в тот же самый момент неподалеку идет борьба за тонны золота. Такой бы репортаж получился.
1: Цена вопроса.
2: Чтобы на равных воевать с Британской империей, власти Трансвальской республики, ныне ЮАР, отправили тысячи рабочих на золотые рудники с целью увеличить добычу и получить деньги для закупки вооружения. Вскоре Южная Африка станет крупнейшей золотой державой в мире. По некоторым оценкам, запас драгоценного металла составлял около 20 миллионов фунтов стерлингов.
1: Кладоискатели.
2: Британия в войне все равно победила. Но судьба части золотого запаса до сих пор остается загадкой. А это 30 ящиков золота на сумму 1,5 миллиона фунтов. По одной из версий, отступающий президент Трансваля Пауль Крюгер вывез добро в соседний Мозамбик, а потом якобы отправил в Голландию. Но до конечной точки судно так и не добралось. Есть теория, что остатки золотого запаса повстанцы решили продать некой немецкой компании. Драгоценный металл будто бы даже погрузили на корабль.

Корабль в сторону Гамбурга. Но и здесь следы обрываются. Еще ходили слухи, что спустя 20 лет после окончания англо-бурской войны неизвестный наследник трансвальского президента нашел золото Крюгера и вывез его в Европу. В прессе указывали даже название корабля – «Победитель». Однако позже выяснилось, ни в одних списках

0: раскопать можно, найти сложно.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился Геринг.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
4: Назовешь изобретателя лампочки накаливания, а?
5: Конечно, ее придумал Томас Эдисон.
0: А вот и нет.
6: Над этим устройством работали многие новаторы. За 40 лет до американца Эдисона англичанин Уоррен де Ларю в качестве элемента накаливания в стеклянном сосуде использовал платиновую спираль. Российский инженер Александр Ладыгин пропускал ток через угольный стержень, тоже в колбе, и именно он придумал выкачивать из нее воздух. Зачем? Да чтобы выгорал стержень медленнее. Лампы Ладыгина освещали улицы Петербурга уже в начале 70-х годов 19 века.
0: Исторические мифы и заблуждения.
6: Томас Эдисон, в свою очередь, серьезно доработал имеющуюся конструкцию. В ходе тысячи опытов он выбрал карбонизированную бамбуковую нить. С ней лампа горела еще дольше. Также он изобрел винтовой цоколь, выключатели и сделал продукт доступным и массовым. Красиво упаковал, как говорится. Ну и запатентовал свою усовершенствованную версию осветительного прибора в 1880 году.
4: И его имя теперь больше всех связано с лампочкой.
6: Да, кстати, позднее бамбуковую нить заменили на вольфрамовую. И это стало классическим решением, дошедшим до наших дней.
0: А вот и да.
7: Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
10: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, Содружества, Альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Противник пытался помешать провести выборы, но очереди на избирательных участках говорят, что запугать Россию невозможно, сообщил Владимир Путин во время совещания с членами правительства, которое в эти минуты проходит в Кремле. Президент также поблагодарил граждан России за активное участие в избирательной кампании. По его словам, рекордное количество людей, которые проголосовали на выборах в Госдуму, говорит о том, что народ России поддерживает усилия властей по укреплению страны. Дональд Трамп заявил о готовности уничтожить Иран и призвал его к полной экономической изоляции. Выступая на Генассамблее Организации Объединенных Наций, президент США сказал, что может заключить сделку с Тегераном, но не раньше ноябрьских выборов в Конгресс. Трамп призвал союзников обеспечить полную экономическую изоляцию Исламской Республики. В тот же день в Нью-Йорке прошла трехчасовая встреча представителей США и Ирана. По данным иранского телевидения, Тегеран выдвинул условия для возобновления работы Ормузского пролива. Это снятие морской блокады, разблокировка активов и прекращение войны на всех фронтах. Медведи начали выходить к жилым районам во всех регионах Сибири. Последним этот список пополнила Омская область. От нападения этих диких зверей за последние месяцы в России погибло 17 человек. Почему медведи выходят к людям? В эфире «Радио Звезда» рассказал член общественного совета Россельхоза Николай Шматков.
2: Многие зоологи связывают это с бескормицей. Ну, например, в этом году невысокий урожай кедрового ореха. А кедровый орех – это очень серьезная такая одна из основных кормовых баз медведя, которая имеет большее значение для этого вида, чем, допустим, ягоды и грибы. Потому что кедровый орех жирнее, и для медведя он более такой значимый источник пищи. С другой стороны, сокращаются дикие места обитания животных из-за рубок, из-за пожаров, из-за строительства дорог, из-за строительства линий электрики. Передач.
1: О последнем случае нападения стало известно 23 сентября. Медведь убил сторожа на стоянке грузовых автомобилей на севере Красноярского края. Имеющихся в России 56 миллионов доз вакцины от гриппа не хватит для формирования полноценного популяционного иммунитета, заявил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его словам, для устойчивой защиты прививку должны получить не менее 60% жителей страны, а в группах риска 75%. Онищенко призвал региональные власти выделить дополнительные средства на закупку препаратов, а также обратился к крупным корпорациям с призывом финансировать вакцинацию сотрудников. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
3: 10 мая 1770 года. Бургундия. Замок Анну. В небольшой комнате на третьем этаже в колыбели громко кричит младенец. Сразу три пожилые горничные пытаются успокоить ребенка. Бесполезно. И тут дверь резко распахивается. На пороге лейтенант французской армии. Он быстро заходит в детскую, внимательно смотрит на маленького сына, после чего выхватывает саблю и поднимает ее острием вверх. Насмерть перепуганные няньки в ужасе. Но офицер лишь улыбается. Первые лучи солнца уже поблескивают на рукояти его старинного оружия. Младенец перестает плакать, а счастливый отец гордо произносит девиз своего древнего рода. Когда рождается Даву, ножны покидает боевой клинок. Именно в этот день, 10 мая 1770 года, на свет появился будущий маршал Франции Луи Николя Даву. На протяжении многих веков его предки были верными вассалами герцогов бургундских. Отец маленького Луи Николя Даву – потомственный военный. Мать – Мария Аделаида. По свидетельству современников, была женщиной редких достоинств и глубокого ума. Обычная семья из высшего общества Франции второй половины 18 столетия. Богатая, счастливая, беззаботная, куча детей. Беда пришла, откуда не ждали. Однажды на охоте Даву-старший получает смертельное ранение, якобы случайный выстрел. Однако злые языки утверждают, дело было на дуэли. Так или иначе, но в результате убитая горем Мария Аделаида остается вдовой в 38 лет с четырьмя малолетними детьми на руках. Она продает родовое поместье и покупает замок в Равьере. А Луи Николя Даву-младшего, ему на тот момент исполнилось уже 9, заботливая мать отдает в военную королевскую школу в Ассере. Так начинается военная карьера одного из лучших полководцев наполеоновской Франции. Когда остальные ученики штудировали военные уставы, начищали армейские бляхи и оттачивали строевые движения на плацу, Луи Николя Даву запоем читал книги по истории и математике. Даже в шампанском кавалерийском полку он умудрялся выкроить время для своего любимого занятия. Его называли чокнутым, но он не обращал на это никакого внимания. Молодой человек утверждал, настоящий полководец должен быть хорошо образованным, умным и мудрым. Невероятный век просвещения, удивительная эпоха Возрождения, труды гениального Руссо, работы философа Мишеля де Монтенья – все это его жутко интересовало. Но тут, как гром среди ясного неба, революция – свобода, равенство, братство. Даву радовался как ребенок. Он поддерживал революционеров слишком открыто, за что был арестован и даже посажен в тюрьму. Его выпустили. Он тут же уволился с королевской службы и простым солдатом записался в 3-й батальон волонтеров. И уже на следующий день Даву большинством голосов избрали капитаном, а затем почти сразу назначили полковником. Вместе с Бонапартом он сражался в далеком Египте, командовал дивизионной кавалерией, принимал участие в знаменитой битве у пирамид, громил мамлюков. Наполеон все видел, Наполеон все понял, после чего отправил Даву особый благодарственный приказ. Главнокомандующий желает выразить бригадному генералу удовлетворение за службу, которую он нес в армиях республики. Это считалось высшей похвалой того времени. Он воевал против австрийцев, пруссаков, шведов. После битвы под Аустерлицем Даву записал в своем дневнике: «Большую часть дня мне пришлось сражаться как в центре моих позиций, так и на моих флангах с чрезвычайно сильными колоннами противника. Русские достойны всяческого уважения. А впереди был военный поход в Россию». Во время Отечественной войны 1812 года Даву командовал первым армейским корпусом Великой армии. А это, по разным оценкам, 72 тысячи человек. Мощный кулак. Возле Могилева французский военачальник преградил дорогу нашим частям и не дал Багратиону выйти на соединение с частями Барклая. Решительный Даву был чрезвычайно доволен собой, но вскоре узнал, что его перехитрили. Русские армии встретились под Смоленском. Любимец Бонапарта был в ярости. «Как такое может быть? Кого провели, как ребенка? Меня? Да что за чертовщина?» В Бородинском сражении его войска атаковали позиции левого фланга Кутузова. Несколько прицельных пушечных выстрелов, мощные взрывы и там, и тут. Контузия. Помутнение в глазах, кровь из ушей. Впервые в жизни маршал Даву не знал, что ему делать на поле боя. Не понимал, кто, где, что происходит. Один из лучших полководцев Франции вынужден был выйти из боя. А потом бегство из России. Позорное. Он даже с маршалом Неем поссорился. Причина – отсутствие продовольствия. Чьи-то солдаты жируют, а кто-то воюет впроголодь. Даже Наполеон не смог помирить своих военачальников. Шло время. Даву продолжал сражаться. Жестко подавил восстание в Гамбурге. Потом геройски этот же город оборонял. Хотел помочь Бонапарту вернуть престол. Но битва под Ватерлоу перечеркнула все. Его не арестовали. Однако то высылали из Парижа, то возвращали обратно. И даже сделали пэром столицы Франции. Пытался отвлечься, развеяться. Занялся виноделием. Но торговец из него вышел никудышный. Да и вино получилось откровенно плохим. Маршал Даву скончался от туберкулеза в 1823 году. Ему было 53. На смертном одре он успел сказать: «Я прожил жизнь честного человека. Я умираю незапятнанным». Его похоронили с почестями. Траурная церемония завершилась, но никто не расходился до тех пор, пока сын прославленного маршала Франции не вытащил саблю, не поднял ее острием вверх, после чего произнес то, что и должен был сказать. Когда рождается или умирает Даву, ножны покидает боевой клинок.
2: Парад, парад побежденных.
3: Легче простить врага, чем друга. Английский поэт и художник Уильям Блейк.
2: Радиозвезда. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
4: Огнестрельное оружие.
2: Классификация.
4: Нарезное дульнозарядное ружье.
2: Название.
4: Крепостной штуцер образца 1790 года. Крепостной штуцер образца 1790 года предназначался для ведения прицельного огня на большие расстояния. Изготавливался мастерами Тульского оружейного завода. Общая длина оружия – 1 метр 66 сантиметров. Калибр – 18,7 миллиметра. Дальность стрельбы – 800 метров. Прицельное приспособление состояло из целика и мушки. Досылка пуль в канал ствола производилась с помощью железного шомпола с латунной головкой. Существенным недостатком такого оружия была его малая скорострельность – всего один выстрел за 5 минут. По генеральному штату в каждой крепости полагалось иметь от 60 до 70 боевых стволов. Крепостной штуцер образца 1790 года стоял на вооружении русской армии до середины 19-го столетия.
2: Арсенал 18-12.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама.
8: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Суворова. Эта награда носит имя великого русского полководца. Ее вручают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России. В статуте медали, в частности, говорится:
3: «За участие в боевых действиях на суше, принесении боевой службы и боевого дежурства, а также принесении службы по охране государственной границы».
2: Медаль Суворова изготавливается из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На аверсе размещено профильное, обращенное влево, погрудное изображение генералиссимуса. На реверсе вид перекрещенных сабли и шпаги. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, боевой расчет Владикавказской пехоты Виктора Сабанова попал в засаду. Несмотря на осколочные ранения, контузию, Виктор из боя не вышел. Диверсионная группа была подавлена огнем наших военнослужащих. Невзирая на смертельный риск, сам истекая кровью, Сабанов оказал первую медицинскую помощь раненому товарищу, что помогло сохранить ему жизнь. За мужество, отвагу и самоотверженность Виктор Сабанов был награжден медалью Суворова.
1: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Гатчинские войска. В 1781 году наследник русского престола, цесаревич Павел Петрович, записал в своем дневнике:
5: «Я думаю, что стыдно было бы тому, кто от Бога произведен мужского пола, не служить Отечеству своему. А посему будут у меня свои войска. Будут».
4: Гатчинские войска. Другое название – потешные полки Павла Петровича, будущего императора Павла I. Год формирования – 1782. Место дислокации – Гатчина. Личный состав – 2400 человек. В том числе 4 батальона пехоты, 1 егерская рота, драгунский, жандармский, гусарский полки, а также Донской казачий эскадрон и 1 рота артиллерии. Потешные войска Павла отличались жесткой дисциплиной. Устав, армейская форма, строевые приемы – все это было в точности скопировано у армии прусского короля Фридриха Великого.
5: «Муштра – подруга любого солдата»,
4: – так считал наследник русского престола. Тренировки на плацу проходили ежедневно. Чтобы солдат не шевелился на посту или в строю, на голову ему ставили до краев наполненный стакан воды. Если она проливалась, солдата неминуемо наказывали палками. Цесаревич знал, что делал. Желание его матери, Екатерины II, передать трон своему внуку Александру в обход него, Павла, уже не было секретом. Павлу нужны были телохранители. 5 ноября 1796 года у Екатерины случился апоплексический удар. В тот же день цесаревич Павел прибыл в Зимний дворец под конвоем собственных войск. К счастью для него, Екатерина была парализована, не могла двигаться и даже отдавать устные приказы. Павел везде расставил посты своих солдат, а когда императрица скончалась, стал императором. Гатчинские войска он разделил на несколько частей и направил на службу в лучшие полки русской армии – Преображенский и Семеновский. Теперь у него были свои люди даже в гвардии. Но, как это часто бывает в истории, выполнив свою миссию, гатчинские войска перестали интересовать новоиспеченного царя. В самом начале 19-го столетия они были практически расформированы. В строю находились лишь 20 офицеров. Так Павел сам подписал себе приговор. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года в результате заговора император был убит. Защитить его уже было некому.
1: Личный состав. Радио «Звезда».
6: Небо подло хмурится, холодок по улице, и тоска зовет меня. Пусть то, что не

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости туризма. Правительство поддержало законопроект о борьбе с авиадебоширами, но предложило доработать правила черных списков. Кабинет министров намерен сделать обмен данными между авиакомпаниями обязанностью. Министерство транспорта установит единые правила введения таких реестров. Персональные данные предлагается передавать без согласия нарушителей. Также расширит основания для отказа в перевозке и включат в списки освобожденных судом от ответственности со штрафом. На Байкале до середины октября закрыли для туристов леса и экотропы, включая Большую Байкальскую тропу. Причина – аномальная активность голодных медведей. Холодная весна и затяжная осень вынудили хищников массово выходить к людям. Власти фиксируют до 70 сообщений ежедневно, введя режим повышенной готовности. Власти Иркутской области призывают туристов избегать походов, однако некоторые отдыхающие продолжают игнорировать запреты, прорываясь на опасные маршруты. Масштабная реставрация форта Боярд в Бискайском заливе во Франции завершится в 28-м году. Тогда же крепость, известная по съемкам популярного телешоу, откроется для туристов, сообщают местные СМИ. В чем архитектурная уникальность этого объекта, радио «Звезда» рассказал архитектор-градостроитель Илья Заливухин.
2: Такие сооружения, как форт Боярд, они характерны своей уникальной, да, по сути, технологией. Это крепости, тюрьмы и, соответственно, та архитектура, которая в результате этой функции получалась, она очень выразительна. Конечно, сегодня подобные сооружения не могут использоваться по прямому назначению, потому что прошло много времени, изменились условия, конечно, содержание людей в таких учреждениях, поэтому само это здание используется уже по другому назначению, что очень хорошо смотрится на камеру и придает вот этой вот всей таинственности.
1: Ранее крепость находилась под угрозой исчезновения. Ее уничтожали эрозия, волны, морские течения. Реставрационные работы, включая укрепление фундамента форта, восстановление защитной насыпи, а также перестройку причала и волнореза. Международный автомобильный пункт пропуска Краскино в Приморье заработал после масштабной реконструкции в тестовом режиме, сообщает Росгранстрой. Через границу с Китаем открыли 12 полос для большегрузов и 4 для автобусов. Напомню, что ранее летом после реконструкции открылся пункт пропуска пограничный. Это крупнейший и самый мощный сухопутный переход в регионе. Это были новости туризма. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
3: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
0: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед». «Соленый лед». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Москва. Экскурсии в одном из столичных музеев.
2: В 1792 году на Таманский полуостров высадились около 4000 запорожских казаков, чтобы начать новую страницу истории всей Кубани. Вскоре свой земельный надел получил им войсковой старшина, известный художник Петр Косолап.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Войсковой старшина.
3: Это было офицерское звание в казачьих войсках царской России вплоть до 1917 года. Войсковой старшина мог командовать отдельными отрядами или полками. Впоследствии этот чин приравнивался к званию майора, а затем подполковника.
0: История воинских званий.
3: Войсковой старшина Петр Косолап был очень талантливым человеком. Начальство его способности оценило по достоинству. Во второй половине 19 века наш герой, замечу, за счет кубанского казачьего войска, учился в столичной императорской академии художеств. Так вот, в Петербурге на самых, кстати, престижных выставках были представлены и его работы. Картины «Возвращение из ссылки», «Сумасшествие» и «Последние минуты Шамиля в Гунибе». Сюжеты этих полотен были навеяны воспоминаниями о былых сражениях, а потому казались весьма убедительными, жизненными и получили очень высокие оценки критиков.
0: По случаю присвоения.
3: Ну, а дальше началась хорошо всем знакомая история. Финансирование внезапно прекратилось, и Петр Косолап вернулся домой. Но руки он не опустил. Нет. Отставной офицер преподавал каллиграфию и чистописание в Кубанском Мариинском женском училище. А в 1894 году принял участие в конкурсе на лучший проект памятника казакам-запорожцам в Тамане. Именно вариант, предложенный Петром Косолапом, и стал основой для создания будущей скульптуры. На куске гранитной глыбы стоит бронзовая фигура запорожского казака со знаменем в руке. Что тут скажешь? Молодец, войсковой старшина!
0: Войсковой старшина. По случаю присвоения.

0: Кавалерийский кажан времен Петра Великого. Плотный, короткий до колена кафтан из кожи лося, оленя, вола или буйвола. Он заменял нашим солдатам тяжелые металлические доспехи старого образца и активно использовался в Петровской регулярной кавалерии, в частности, всадниками-драгунами, а также носился лично царем.
1: Форма и содержание.
2: В первой половине 18-го столетия кавалерийский кажан, другое название колет, выполнял функцию легкого бронежилета. Его делали с рукавами или без них. Толстая, крепкая, специально выделанная в рыбьем жиру кожа могла защитить от скользящего рубящего удара сабли или палаша, а также частично амортизировала удар пули на излете. Подол военного кажана прикрывал бедра солдата от ветра, дождя, снега и холода, а по бокам и позади армейского кафтана обязательно делались глубокие разрезы, чтобы всаднику было удобно находиться в седле.

0: мундирования.
1: Кавалерийский кожан времен Петра Великого.
2: Драгуны считались универсальной конницей первого русского императора. Они могли сражаться верхом и в пешем строю. Кожаные кафтаны подходили для них идеально, меньше изнашивались, защищали от непогоды и были куда прочнее любых суконных уставных мундиров. И сегодня в мемориальной коллекции Государственного Эрмитажа бережно хранится кожан Петра Великого, который царь надевал в многочисленные боевые походы или во время работы на верфях. По легенде, в одном из таких кафтанов государь лично возглавил кавалерийскую контратаку против шведов в знаменитом Полтавском сражении.
1: Форма и содержание. Кавалерийский кожан времен Петра Великого.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Микоян Гуревич Сухой. Авиаконструкторы и их машины. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
4: «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

За черной белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка. Боевые корабли. Скомповея Федосея Скляева.
1: Одногодок юного царевича Петра. Этот человек родился в селе Преображенском и в возрасте 4 лет был зачислен в самый первый потешный полк. Федосей Скляев, ближайший соратник будущего русского императора. Он учился флотскому делу в Англии и Голландии, а когда добрался до Венеции, то изучал корабельные науки, которые назывались в то время средиземноморскими.
0: Скомповея Федосея Скляева.
1: Слово это итальянское, составное. Скампа значит исчезать, вея значит прочь. Небольшое судно, предназначенное исключительно для боев на реках и в шхерах. Петру Великому нужен был именно такой флот, быстрый, маневренный. Подошел на малой воде к шведскому неповоротливому фрегату, ударил, атаковал и быстро ушел на веслах. То есть исчез прочь. «Если нужно, сделаем», — сказал Федосей Скляев и построил вот что. Длина судна всего 30 метров. Осадка на воде меньше метра. 18 пар весел плюс 1-2 мачты с парусами. Скомповея могла принимать на борт до 150 воинов и вести абордажный бой. Из вооружения пара пушек малого калибра. Все. Хотя нет. Была одна особенность. В отличие от быстроходных венецианских галер, где в качестве гребцов использовали невольников, на Балтике на веслах сидели русские солдаты и матросы десанта.
0: Боевые корабли. Скомповея Федосея Скляева.
1: Лучшему петровскому корабелу удалось наладить производство скомповей по точным способам.

0: Их строили очень быстро. Как правило, из стандартных типовых деталей, которые доставлялись на место сборки и складировались там, пока в них не возникала потребность. А потребность была. Еще какая! Шла Северная война, и небольшие скляевские суденышки сыграли едва ли не самую главную роль в победном Гангутском сражении. Санкт-Петербург. Наше время. Запасной дом Эрмитажа. Сейчас здесь располагаются научные отделы музея. Но когда-то это здание принадлежало Федосею Скляеву. За три века в нем жили самые разные известные люди. Художник Крамской, академик Тарле, министр Витте. Да вот только даже крошечной мемориальной доски в память о прославленном русском корабеле на доме, увы, нет.
1: Скомповея Федосея Скляева. Оружейка. Слова особого назначения.
2: Калибр. В старину пушки различали по весу ядер для них. Поэтому и слово «калибр» произошло из итальянского «квалибра», что в переводе значит «какого веса». Слышали, наверное, 10-фунтовая пушка. Нет, это не пушка весила 10 фунтов, а каждое ядро для нее. Значит, чем больше калибр пушки, тем она мощнее, а ее снаряды тяжелее. В Петровской России каждый солдат знал, какой калибр пушки что значит. А все почему? За отбитую у неприятеля пушку крупного калибра полагалось намного больше вознаграждения. Например, за 30-фунтовую пушку целых 300 рублей. Огромные деньжище для того времени. Вроде все просто? Ха, как бы не так. В армии просто не бывает. Спросите, почему? Отвечаю, военная хитрость. Чтобы враг запутался и ни о чем не догадался. Поэтому калибр старинных пистолетов и ружей измерялся совсем по-другому. Сколько пуль для такого оружия можно отлить из фунта свинца, такой и калибр. А это значит что? Чем калибр ружья меньше, тем оно мощнее. Все наоборот. Шпионы рыдают и пытаются застрелиться, но у них ничего не выходит. Калибр слишком крупный. Отсюда, кстати, пошла традиция измерять калибрами такие абсолютно мирные вещи, как креветки и оливки. Ну, посмотрите на банку маслин. Калибр 60/70. Значит, очень крупные, просто гиганты. И 60-70 штук таких плодов весят целый килограмм. А в России до 1917 года были еще и свои хитрости. Калибр стрелкового оружия измерялся не по весу пуль, а по диаметру ствола, причем в линиях. Одна линия равнялась 1/10 дюйма. Теперь понятно, почему знаменитую винтовку Мосина прозвали трехлинейкой. При этом калибр корабельных пушек измеряли почему-то просто в дюймах. Например, крейсер «Аврора» произвел свой эпохальный выстрел из 6-дюймовки. Чтобы окончательно всех запутать, длину ствола всяческого огнестрельного оружия тоже стали измерять в калибрах. Хм, уж лучше бы в попугаях, и то понятнее было бы. В общем, запомните главное. Не важно, какой у тебя калибр, важно, насколько умело ты им пользуешься. Калибр. Слово особого назначения.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
3: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Даже самая маленькая кошка – это произведение искусства.
6: Домашние животные известных людей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин выступил с обращением по итогам прошедших в стране выборов. В частности, президент обратился к военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.
2: Безусловно, мы понимаем, в какое время мы живем. И сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине.
1: Президент отметил, что противник пытался помешать провести выборы, но очереди на избирательных участках говорят, что запугать Россию невозможно, подчеркнул глава государства. Подразделения группировки войск «Центр» расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части Доброполья Донецкой Народной Республики. Штурмовые отряды уничтожают заблокированные вражеские подразделения в западной и восточной частях города. За сутки отразили 3 попытки прорыва националистов из кольца окружения в направлении Светогоровки в ДНР. В этом котле уничтожили за сутки более 40 украинских боевиков, зачистили 158 зданий. Связисты Балтийского флота провели учения по организации связи с пунктами управления кораблей. Также специалисты отработали инженерное оборудование и маскировку позиций в пунктах постоянной дислокации. Связисты развернули передвижные станции на базе командно-штабных машин и выполнили прокладку кабеля для передачи сигналов боевого управления. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший лейтенант Алексей Поляков выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов и материальных средств на позиции российских подразделений. Во время движения его автомобиля атаковали украинские дроны. Военнослужащий проявил профессионализм и смог вывести машину из-под огня, сохранив груз. Благодаря уверенным действиям старшего лейтенанта Алексея Полякова, военное имущество было оперативно доставлено на позиции. Это позволило выполнить боевую задачу по захвату нашими штурмовиками новых рубежей. И в Северодвинске торжественно открыли бюст адмирала Федора Ушакова. Церемония прошла в военно-патриотическом парке «Патриот». Открывая ее, командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Дмитрий Смирнов подчеркнул историческое и нравственное значение события для современных моряков. Идея масштабного увековечивания памяти адмирала в российских городах появилась в 2022 году. География проекта охватила уже более 20 регионов России, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6.30 утра.
3: Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Микоян Гуревич Сухой. Авиаконструкторы и их машины. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами поговорим про таких знаменитых авиаконструкторов, как Артем Иванович Микоян, Михаил Иосипович Гуревич и Павел Осипович Сухой. Что их объединяет? Они работали над одной категорией машин – советские реактивные и сверхзвуковые боевые самолеты послевоенной эпохи. Артем Иванович Микоян и Михаил Иосипович Гуревич, они создали школу МИГ, которая как раз и расшифровывается – Микоян и Гуревич. А Павел Осипович Сухой сформировал школу СУ. Их самолеты решали похожие задачи. Нужно было перехватывать противника, завоевывать превосходство в воздухе, наносить удар на высокой скорости и выживать в условиях все более совершенной противовоздушной обороны. При этом данные школы были разными по характеру. МИГи часто делались компактнее, легче и массовее, особенно если речь шла о фронтовом истребителе или перехватчике. А сухие постепенно пришли к более крупным самолетам с большим запасом топлива, мощным вооружением и высоким модернизационным потенциалом. Ну, начнем с Артема Ивановича Микояна и Михаила Иосифовича Гуревича. Микоян родился в 1905 году, а Гуревич родился в 1893, то есть разница в возрасте у них была 12 лет. Но, несмотря на это, у них получился довольно интересный тандем, в котором они прекрасно дополняли друг друга. Микоян был моложе, обладал хорошими организаторскими способностями и быстро рос как руководитель. А Гуревич был более опытным инженером и сильным специалистом именно в области проектирования самолетов. Они познакомились, работая в коллективе Поликарпова. Это авиаконструктор, который первым резко двинул советский истребитель к современной моноплановой схеме еще вот в довоенные времена. А в конце 1939 года их профессиональные пути окончательно соединились, когда в авиационной промышленности формировались новые конструкторские коллективы. Таким образом, в 1939 году была создана группа, из которой выросла ОКБ Микояна и Гуревича. И потом она уже называлась МИГ. Первые машины у них были МИГ-1 и МИГ-3. Создавались они еще под поршневые двигатели, под старые, да. Но настоящий расцвет бюро начался после войны, когда стало понятно, что реактивная тяга полностью меняет правила воздушного боя. И все страны начали вот в реактивную тягу уходить. Так появился самолет МИГ-15. Он впервые поднялся в воздух в 1947 году. Его облик сразу отличался от поршневых и первых прямокрылых реактивных самолетов. У него было стреловидное крыло, мощный турбореактивный двигатель и сравнительно компактный фюзеляж. Почему у него было стреловидное крыло? Стреловидность позволяла уменьшить рост сопротивления при приближении к скорости звука и эффективнее работать на больших дозвуковых скоростях. То есть, если мы посмотрим на классические гражданские самолеты, которым не нужны околозвуковые, сверхзвуковые какие-то скорости большие, то у них стреловидность маленькая. Если мы посмотрим на сверхзвуковые самолеты, то у них крылья от фюзеляжа как бы отклонены немного назад. Это стреловидность как раз. Потому что когда самолет выходит на большие скорости, возрастает сопротивление воздуха лобовое, да, на тех же самых крыльях. И если их отклонить назад, то это сопротивление будет поменьше, и можно развить большую скорость. И вот как раз МиГ-15, он обладал этой стреловидностью. И особенно ярко его возможности проявились во время Корейской войны. Там его главным соперником стал американский F-86, и это одно из самых честных сравнений двух школ, потому что самолеты реально встречались в бою. У МиГ-15 были сильные стороны – высокая скороподъемность, хороший потолок по высоте полета и очень мощное пушечное вооружение. Такое оружие создавалось в том числе и для уничтожения тяжелых бомбардировщиков. И один удачный залп мог нанести цели такие разрушения, которые пулеметом F-86 было бы сложнее обеспечить. Поэтому у него были преимущества. Но у F-86 были свои преимущества. Это более удобное управление на высоких скоростях, хороший прицел, высокая устойчивость как оружейной платформы и более высокая скорость пикирования. Поэтому как бы нельзя назвать МиГ-15 полностью безусловным победителем, но его историческое значение огромно. Он мгновенно показал, что советская реактивная школа находится на мировом уровне и способна создать истребитель, который нельзя игнорировать, который очень даже конкурентоспособен. И он свой.
2: Микоян Гуревич Сухой. Авиаконструкторы и их машины.
1: Область знаний.
3: Следующий великий успех школы – это МиГ-21. Он стал одним из самых массовых сверхзвуковых истребителей в истории. Внешне машина кажется почти предельно простой. Это тонкий фюзеляж, треугольное крыло, один двигатель и небольшой запас внутреннего объема. Но эта простота была, она осознанной. Конструкторы стремились создать самолет, который сможет разогнаться примерно до 2 скоростей звука. К слову, скорость звука около 1200 км в час. Этот же самолет должен был быть относительно недорогим и пригодным для массовой эксплуатации. В итоге МиГ-21 оказался тем, что сегодня назвали бы масштабируемой платформой. То есть у него было десятки модификаций, производство в нескольких странах и служба на разных континентах. Если сравнить МиГ-21 с западными сверхзвуковыми истребителями того же поколения, то хорошо видно различие инженерных подходов. Американский F-104 создавался прежде всего как скоростной высотный перехватчик. То есть у него было очень маленькое тонкое крыло, которое обеспечивало превосходные характеристики на высокой скорости, но ухудшало маневренность и усложняло взлет и посадку. Французский Mirage 3 был гораздо более универсальной машиной. Его большое треугольное крыло прекрасно подходило для полета со скоростью около 2 махов, то есть 2 раза, да, больше скорости звука, и обеспечивал хорошие высотные характеристики. Однако в интенсивном маневре самолет быстро терял энергию и требовал высокой скорости при заходе на посадку. А вот МиГ-21, он стал другим компромиссом. Он был компактным, легким, быстрым и достаточно маневренным истребителем, который при этом можно было сравнительно просто выпускать и эксплуатировать тысячами. Его слабости тоже были очевидны. Это небольшая дальность полета, да, ограниченный объем для оборудования и не самый большой боекомплект. Но именно здесь важна инженерная логика. МиГ-21 не пытался быть тяжелым универсальным самолетом. Вообще, в принципе, как бы создать, наверное, идеальную машину, которая подо все бы подходила, ну, просто нереально. И вот МиГ-21, он создавался как массовый фронтовой истребитель. И в этой роли его простота стала преимуществом. В том числе, как, например, во времена Великой Отечественной войны Яковлев и Лавочкин забрали лидерство у Поликарпова просто из-за простоты их разработок, их самолетов, которые в военное время можно было быстро, большим количеством производить, они были ремонтопригодные, да, и вот в такие моменты выигрывает, как правило, не самолет, который может закрыть множество задач и потребностей, а самолет, который можно быстро, легко, дешево сделать и в большом количестве. В 1960-е годы требования к перехватчику резко возросли, и нужно было бороться с высотными и скоростными целями, включая перспективные американские бомбардировщики. Так появился МиГ-25. При скорости около 3 махов, то есть это в 3 раза больше скорости звука, инженеры сталкиваются уже не только с аэродинамикой, но и с температурой. То есть из-за аэродинамического нагрева, из-за набегающего потока с большой скоростью, нос, кромки крыла и обшивка становятся горячими, и обычные алюминиевые сплавы начинают терять прочность. Поэтому в МиГ-25 широко применили нержавеющую сталь и жаропрочные материалы. На первый взгляд кажется как бы это странным, потому что сталь тяжелее алюминия, значит, самолет должен стать хуже. А, да, самолет действительно получился тяжелым, но не настолько, чтобы это помешало его главной задаче – летать почти со скоростью 3 махов на огромной высоте. Тут дело в том, что при таких скоростях МиГ-25 нагревался примерно до 300 градусов, и обычные алюминиевые сплавы уже теряли необходимую прочность. Поэтому жаропрочная нержавеющая сталь, она выдерживала этот нагрев, обладала высокой прочностью и позволяла делать сравнительно тонкие элементы конструкции. Ну и кроме того, значительную часть планера удалось не клепать, а сваривать за счет этого, уменьшая количество соединительных деталей. Более того, кстати, сталь позволила добиться этих характеристик без чрезвычайно дорогого массового применения титана, который использовали, например, в некоторых зарубежных летательных аппаратах. Так что это такая спорная тематика, но тот компромисс, на который решили пойти, и, как мне кажется, вполне себе правильное решение в тех возможностях, которые были.
1: Область знаний.
0: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на 3-й неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд Росконгресс 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Микоян Гуревич Сухой. Авиаконструкторы и их машины. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
3: Далее давайте поговорим про Павла Осиповича Сухого. Да, это конструктор, чье конструкторское бюро пришлось создавать дважды. Очень интересная такая история. Он родился в 1895 году. Учился в Московском техническом училище, ныне это МГТУ имени Баумана, где учился Туполев в том числе, где учился Королев. И вот он работал как раз-таки, к слову, в школе Туполева. И Туполев был у него научным руководителем дипломного проекта. И Туполев был научным руководителем дипломного проекта у Королева. То есть Туполев как прародитель вот таких тоже знаменитых личностей. И, собственно, КБ Сухой получил в конце 30-х годов. После войны одним из первых советских конструкторов Сухой активно занялся реактивной авиацией. Его коллектив создал целую серию экспериментальных машин Су-9, Су-11, Су-15, Су-17. Однако у КБ была серьезная проблема. Многие проекты получались технически интересными, но до крупной серии не доходили. Ну, скажем так, как я себе представляю, Сухой — это такой человек, который хотел сделать что-то грандиозное, большое, серьезное, да, а это не всегда вписывалось в возможности страны. И фактически единственным массовым самолетом первого периода была самостоятельная работа Сухого, это довоенный Су-2. В 1949 году положение стало еще сложнее. Во время испытаний был потерян опытный реактивный перехватчик Су-15. И вообще, в принципе, вот такие авиакатастрофы, скажем так, они, как правило, очень сильно бьют по конструкторским бюро. Летчик успел катапультироваться, а вот точную причину аварии установить не удалось. Поэтому сама катастрофа, она была не единственной причиной, но стала одним из поводов для организационных выводов. И на фоне сокращения опытных авиационных программ в ноябре 49 года УКБ Сухого расформировали, а самого Павла Осиповича вернули в КБ Туполева на должность заместителя главного конструктора. Казалось бы, что самостоятельная карьера Сухого на этом закончилась, но всего через несколько лет ситуация изменилась. Корейская война показала, насколько быстро развивается реактивная истребительная авиация, и в руки советских специалистов попал американский F-86, один из лучших западных истребителей того времени. А для его изучения нужно было кого-то назначить. Поэтому было создано специальное КБ-1, которое в мае 1953 года возглавил как раз-таки Павел Сухой. Однако он не ограничился копированием американской машины, потому что советской авиации уже требовалось следующее поколение самолетов, способных выходить на сверхзвуковую скорость, и вновь созданному коллективу поручили разработать сразу два типа истребителей – фронтовой истребитель и перехватчик. Сухой начал параллельно исследовать две аэродинамические схемы со стреловидным и с треугольным крылом. Именно после вот такого второго рождения КБ как раз-таки появились знаменитые по сей день Су-7, Су-9, а затем уже Су-15, Су-17, Су-24 и последующие машины. Одним из первых успешных серийных реактивных самолетов стал Су-7. Он был быстрым и прочным истребителем-бомбардировщиком. Но его высокие взлетные и посадочные скорости создавали проблему. Стреловидное крыло хорошо работало на большой скорости, а на малой хотелось бы иметь крыло менее стреловидное и с большей эффективной площадью. Просто проблема стреловидного крыла в том, что оно действительно позволяет развивать большую скорость на сверхзвуковых скоростях, снижая сопротивление, но при этом на малых скоростях у него хуже подъемная сила. И там как раз-таки эта стреловидность должна быть меньше. И поэтому был создан Су-17. Это самолет с крылом, который меняет свою стреловидность в полете. Это был первый советский серийный самолет с изменяемой стреловидностью крыла. То есть на взлете и посадке внешние части крыла разворачивались вперед, улучшая несущие свойства, а для быстрого полета эти как раз-таки части крыла уходили назад, уменьшая сопротивление. И само решение, оно было, конечно же, сложнее обычного крыла, потому что там были шарниры, механизмы поворота, силовые узлы и вообще, в принципе, необходимость выдерживать большие нагрузки. Но выгода для истребителя-бомбардировщика тоже была существенной. Да? Машина могла действовать с более коротких полос, то есть быстрее взлетать, и при этом сохранять высокую скорость. Похожую идею в мире применяли американские F-111, F-14, советские МиГ-23 и Ту-22М. Но у Су-17 есть свой важный смысл. Сухой он не создавал совершенно новый самолет с нуля, а фактически встроил сложную новую механику в развитие уже существующего Су-7, повысив практическую эффективность платформы.
2: Микоян Гуревич Сухой. Авиаконструкторы и их машины.
1: Область знаний.
3: Далее одна из смелых работ Сухого также была Т-4. Он проектировался как высокоскоростной ракетоносец и разведчик. Требования были экстремальными, скорость около 3 махов, то есть в 3 раза больше скорости звука, большая высота полета, дальность и возможность нести тяжелое вооружение. При таких скоростях снова возникает тепловая проблема, да, поэтому в конструкции Т-4 широко применялись титан, в данном случае, да, и высокопрочные стали. Самолет получил электродистанционную систему управления, опускаемую носовую часть, то есть на крейсерском режиме, когда самолет летит уже на какой-то устоявшейся высоте, нос поднимается, улучшая аэродинамику, а обзор как бы обеспечивали приборы. А для взлета и посадки нос опускался, чтобы у летчика был больше обзор. Ну, например, что-то подобное мы видели у Ту-144 сверхзвукового самолета, если мы посмотрим. У него также нос на взлете и посадке опускался, чтобы улучшить обзор, а на полете сверхзвук, на сверхзвуке, да, нос поднимался. На Западе близким по технологической смелости проектом был американский XB-70 «Валькирия». Он достиг скорости порядка 3 махов, но тоже остался экспериментальным, как и Т-4. Оба проекта показали одну и ту же проблему. Создать такой самолет в принципе-то можно, но его стоимость растет стремительно, а ракеты и система ПВО делают первоначальную боевую идею все менее убедительной. То есть, как бы, слишком дорого создавать такой самолет, когда у вас ракеты и ПВО развиваются настолько, что этот самолет-то уже и не так нужен. Поэтому Т-4, как я сказал, в серию не пошел. Но многие его решения были использованы позднее. И это тоже хороший пример того, как неудавшийся серийный самолет не обязательно обозначает неудавшуюся программу, а что его ценность как раз-таки это технологии, которые потом живут в других машинах. И вот в начале 70-х годов СССР потребовался как раз новый тяжелый истребитель для борьбы с перспективным американским F-15. Первый вариант Т-10, который потом уже стал Су-27, он поднялся в воздух в 77-м году, уже после смерти Павла Сухого. Но вскоре стало ясно, что машина не дает нужного превосходства. Вместо косметической доводки, как это обычно бывает, коллектив решил пойти на крайне рискованный шаг. Они глубоко переработали самолет. То есть они фактически изменили аэродинамику, крыло, компоновку, шасси, систему. То есть полностью переработали самолет, заново переделали. И вот этот вот Су-27 стал вторым рождением исходного Т-10. В сравнении с F-15, оно особо интересно, американский истребитель раньше вошел в строй и имел очень сильную радиолокационную систему, высокую тягу вооруженности и отличный боевой потенциал. Но Су-27 получил огромный внутренний запас топлива, большую дальность полета, мощное ракетное вооружение и выдающиеся возможности по маневру на больших углах атаки. А поэтому, как обычно, нельзя честно сказать, что один самолет был абсолютно лучше другого. Они создавались в разных системах применения и неоднократно модернизировались. Но Су-27 действительно выполнил главную задачу своей программы, потому что СССР получил тяжелый истребитель, который по летным характеристикам и запасу модернизации оказался на уровне главного американского соперника, а по ряду параметров даже превосходил его. Тут как бы сразу возникает вопрос, а зачем стране нужны были 2 школы, да, МиГ и Су? Их вот очень интересно как раз-таки сравнить. Ну, например, МиГ-21 был компактным, массовым и относительно простым. Су-27 был большим, дорогим, дальним, но с огромным запасом топлива и вооружением. МиГ-25 был специализированным скоростным перехватчиком, а Су-17 был ударным самолетом, приспособленным к работе с аэродромов и нанесению ударов по земле. То есть как бы КБ не дублировали друг друга полностью, да, Микоян и Гуревич часто стремились решить задачу минимально возможным самолетом, а Сухой все чаще создавал более крупную платформу с резервом характеристик. Позже именно эта разница как раз-таки и привела к появлению в одном поколении легкого МиГ-29 и тяжелого Су-27. То есть они, опять-таки, решали каждый свою задачу. Они были актуальны для своего определенного боя, для своего определенного противника, скажем так. Взять какого-то единственного, да, идеального нельзя, потому что где-то будет дороже, где-то будет менее эффективно. Поэтому были 2 школы, и они прекрасно существовали. Ну и вообще, в принципе, как бы, возможно, именно благодаря вот этой конкуренции она рождала новые разработки, она была двигателем вот этого прогресса. Поэтому, наверное, тоже в этом был определенный плюс. Но главное, что мы из этого видим, это то, что Микоян, Гуревич и Сухой, они работали в одной сфере – реактивной боевой авиации, и постоянно сталкивались с одним и тем же противоречием. Чем выше была скорость, тем сильнее был нагрев, расход топлива и требования к материалам. Чем больше радар или запасы ракет, которые устанавливались на самолет, тем тяжелее становился самолет. Чем легче была машина, тем меньше у нее была дальность полета и внутренний объем. Поэтому история всего вообще реактивного истребителя – это история не бесконечного наращивания цифр, да, а поиска баланса. То есть, что как раз-таки и делали советские конструкторы, они не пытались выиграть по всем цифрам противника, да, они пытались найти некий баланс, проиграв, возможно, в каких-то параметрах. И вот таким вот образом МиГ-15, МиГ-21, МиГ-25, Су-17, Т-4 и Су-27, они показывают 6 разных ответов на один вопрос. Какой ценой стоит покупать скорость и боевые возможности? И, как мы можем уже увидеть, наши конструкторы, они выбирали все-таки более правильный, более выгодный вариант, более оптимальный вариант, чтобы не так дорого заплатить и получить конкурентоспособную машину для своего типа боя, для своего типа противника. Вот, что, в принципе, было хорошо по сравнению, например, с западными конкурентами.
2: Рассказывал инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: «Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза,
2: Совет Безопасности.
0: «Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1340.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в...
0: «Радио «Звезда»» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: События, происходившие в нашей жизни.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: «Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин поблагодарил россиян за рекордную явку на выборах в Государственную Думу, назвав это поддержкой курса власти. Президент подчеркнул, что голосованию пытались помешать массированными атаками украинских дронов и ракет, а также кибератаками на инфраструктуру Центральной избирательной комиссии. Несмотря на более 4000 DDoS-атак и физические удары по избирательным участкам, граждане проявили высокую активность, и теперь власти, по словам главы государства, обязаны оправдать оказанное людям доверие. В Нью-Йорке состоялись часовые переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио, посвященные Украине и новым американским санкциям. Встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США проходила на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Подробностей пока нет. Параллельно в российском медиа сделали ряд заявлений. Так, официально Москва считает, что западные поставки вооружений украинским боевикам лишь отдаляют мир, а любые военные грузы для Киева становятся законной целью для вооруженных сил России. Потребление алкоголя в России снизилось на 10%. Такие данные привел министр здравоохранения Михаил Мурашко на первом всероссийском конгрессе «Питание. Путь к здоровью нации». Главным вызовом для медицины он назвал неинфекционные заболевания, занимающие 3/4 смертей в мире. Также министр отметил важность здорового питания. И в Москве прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня основания Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна. Руководитель ведомства Вероника Скворцова отметила, что центр впервые соединил 8 направлений реабилитации для участников СВО.
2: Мы видим, к счастью, очень хорошие результаты. Полная ресоциализация, возвращение в нормальную жизнь с планами на будущее, с целеполаганием, с полным использованием комфортным протезов, если они нужны, с психологическим восстановлением. И по поручению президента Российской Федерации поручено ФМБА создать как минимум 10 таких центров в разных федеральных округах нашей страны.
1: Скворцова добавила, что за последние 2 года в центре было и развивалось новое направление, когда органы оперируют вне тела человека. В это время пациент поддерживается в живом состоянии за счет искусственного кровотока. И о погоде. В четверг в Москве переменная облачность, временами небольшой дождь и до 20 тепла, в пятницу без осадков и до 14 градусов. Сейчас в столице плюс 17. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Император Николай Первый.
2: При нем построили первую в России железную дорогу. Он открыл Эрмитаж для публики, оплатил долги Пушкина из собственных средств. А еще Николай Павлович вошел в историю как солдат на троне. Строгий, дисциплинированный и принципиальный. Однако не без странностей. Император дня не мог прожить без соленых огурцов.
1: На первый взгляд.
2: Николай I отличался атлетической фигурой и прекрасной выправкой. Открытый лоб, римский нос, продолговатое, чистое, скорее европейское лицо. И глаза странного бледно-голубого цвета.
1: Где изюминка?
2: Каждый день император обычно начинал с 5 соленых огурцов. Их подавали Николаю Павловичу к завтраку. Полноценно император ел один раз в день. Обедал. По его распоряжению к столу подавали не более 3 блюд. И среди обеденных кушаний обязательно были соленые огурцы. Любовь царя к этому овощу была так сильна, что он мог за ужином есть только огурцы.
3: Папа был очень воздержан в пище. Когда все ужинали, он пил чай и ел к нему соленый огурец.
2: Император был убежденным трезвенником и сторонником лечебного голодания. К тому же Николай много работал и ездил по России. На шикарные обеды и приемы время находилось не всегда. А соленый огурчик – это и вкусно, и время экономит, и страной не мешает управлять.
1: Император Николай I. Человек с изюминкой.
4: Даже самая маленькая кошка – это произведение искусства.
5: Домашние животные известных людей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят, земля начинается с Кремля. Как записано в летописях, и получил в 1503 году великий князь Владимирский и Московский Иоанн Васильевич во владение свое часть рязанских городов, в том числе Тулу. И началось строительство тогда, доселе невиданное. Тульский Кремль.
2: Южный форпост Москвы. На протяжении столетий Тула защищала государство от иноземных захватчиков. К возведению Кремля в болотистой местности на левом берегу реки Упы действительно приступили в самом начале 16 века. Правда, уже по указу другого князя Василия III. Он хотел обезопасить наши города от полчищ Крымской Орды. Строили 13 лет.
1: То был крепкий дубовый острог, деревянный сруб, стоявший полукругом. Мимо него не пройти, не проехать. И защищали Кремль пушки московские, да пищали немецкие. А внутри крепости повелел князь город заложить, о чем и записано в летописях Никоновской и Воскресенской.
2: Со временем Тульский Кремль стал каменным. Глубина его фундамента составляла больше 8 метров, а стены основной цитадели возвышались над землей на 10 метров. Нижнюю часть крепости сделали из белого известняка, верхнюю – из большемерного красного кирпича. Все стены венчались двурогими зубцами в форме ласточкиного хвоста, а огневую мощь Кремля составляли 9 высоких башен с бойницами. У каждой башни своя история.
1: Ее назвали по имени церкви великомученицы Параскевы Пятницы. Получилось

0: Ее казенных палатках, проще говоря, в арсенале, хранились свинцовые пули, латы, знамена, а также запасы зелья особого, пороха. Не уберегли.
1: И загорелся город Тула на Троицын день 17 июня 1568 года изнутри, и казну каменную с зельем разорвало.
0: Ее быстро восстановили. Но летом белый камень, он же известняк, не добывали. Поэтому в декоре заново отстроенной Пятницкой башни нет белокаменных деталей, только красный кирпич. Отсюда и второе название – «Красная». А еще в старинной крепости есть башня водяных ворот. У нее было свое особое предназначение.
1: Два раза в год через сии ворота шел крестный ход на воду, то есть к реке. Как раньше говорили, то был путь в Иордан. Воду освящали на праздники православные, Богоявление Господне или крещение. Земля начинается с Кремля. Тульский Кремль.
0: Он был и остается чудом архитектурной мысли. К примеру, в нижнем ярусе Ивановской башни сделали потайной подземный ход к реке для обеспечения защитников водой во время осады. А над шатром Спасской башни поставили особую смотровую вышку с колоколом набатным. С его помощью население оповещали о приближении опасности. Неудивительно, что за все время существования Тульский Кремль так ни разу и не был взят иноземцами.
1: Хотя, чего скрывать, многие пытались, в том числе хан крымский Девлет Гирей. Хитрым был ордынский предводитель. Знал, что государь наш батюшка Иван Грозный на Казань пошел. Вот и напал. Думал, никто нам на подмогу не придет. А нет. Помощь вовремя подоспела из самой Коломны.
0: Интересно, что каждый из девяти башен Кремля представлял собой самостоятельную изолированную крепость, способную обороняться автономно. Все башни были вынесены глубоко за пределы периметра стен, что позволяло вести эффективную фланговую стрельбу по атакующему противнику.
1: Тульский Кремль. Город-крепость.
0: Сегодня на его территории можно увидеть величественный гранитный обелиск. Он воздвигнут в память трагических событий первой половины 17-го столетия. В 1607 году в Туле от войск царя Василия Шуйского укрывались отряды бунтовщиков донского казака Ивана Болотникова, который объявил себя воеводой Лжедмитрия II. Осажденных было в 5 раз меньше, но они все же смогли продержаться ровно 2 месяца. Взять крепость штурмом не удавалось. Василий Шуйский не знал, что же ему еще предпринять. Помог случай.
2: Государь, к тебе муромский боярский сын, Иван Сумин, сын Кравков, просит слово молвить.
3: Чего там? Ну, живее!
4: Не гневайся, государь, выслушай. Стены Кремля с наскока не взять, хлопотно.
3: Без тебя ведаю. Что еще?
4: В народе говорят, вода камень точит. Нужно на речке местной за пруду соорудить, воду поднять. Воины твои за стены тульские вряд ли пройдут. Река запросто.
3: Погоди-ка, погоди-ка. Хитро придумано. Давай-ка поподробнее.
0: Войска Шуйского соорудили на реке Упе плотину. На это ушло еще

0: еще 2 месяца. Строительство оказалось настолько масштабным, что в государстве объявили налог мешками. Их собирали и свозили к стенам Тулы, заполняли грунтом и укладывали в реку.
1: К середине октября к Покрову плотина была завершена, и вода поднялась так, что заполнила все пространство вокруг города и вошла на территорию посада.
0: Река затопила все подвалы с продовольствием. В Туле начался голод, и сторонники Болотникова сдались. Они открыли ворота.
1: Земля начинается с Кремля.
0: Прошло много лет. Сегодня помимо крепостных стен и 9 башен в ансамбль Тульского Кремля входят Свято-Успенский и Богоявленский соборы и многочисленные торговые ряды. Когда-то они насчитывали 48 каменных лавок, но половину из них снесли еще в конце 19 века. Уцелевшие представляют собой удивительную по красоте галерею-аркаду.
1: Да, а ведь когда-то здесь были места непроходимые, гиблые, сплошь и рядом одни болота. Но пришли люди русские и воздвигли город-крепость, которому стоять тут веками.
0: Тульскому Кремлю больше 500 лет. Он многое видел, многое помнит и очень многое может рассказать. Сейчас это музей. В нем хранятся уникальные археологические находки. Несколько сотен артефактов. Старинная посуда, игрушки, инструменты древних ремесленников, украшения, монеты и оружие. Все то, что и подтверждает правильность поговорки.
1: Земля начинается с Кремля. Тульский Кремль.
2: Слушайте сегодня в 9 вечера.
3: Великим людям обычно ставят большие памятники. Хотя кто-то заметил, чем ниже герой, тем выше постамент. И рост — это далеко не все, что мы хотим знать о тех, кто вошел в историю. Какая ванна была у Архимеда? Обычная или джакузи? А Тутанхамон хоть раз в жизни попробовал мороженое? Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры? Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
2: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Уровень воды в реке Урал,
8: Центральный банк сохранил
7: на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили государство открытый проект о возможном продлении.
9: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
4: 1950
10: название города
11: Пермь. Платовский, Константин Симонов.
2: Утро на радио «Звезда».
9: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в прошедшей избирательной кампании. Президент отметил, что противник старался сорвать выборы, в том числе пытаясь прорвать систему ПВО Москвы и других регионов. Вместе с тем, по его словам, рекордное количество проголосовавших говорит о том, что народ поддерживает усилия властей по укреплению страны.
2: Хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине. И не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты.
1: Президент на совещании с членами правительства также подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы оправдать оказанное людьми доверие. Первые платежи цифровыми рублями в виде налогов и штрафов поступили в федеральный бюджет, сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор вместе с разработчиками защищенных сим-карт сейчас готовит новое решение, позволяющее платить цифровыми рублями без мобильного интернета. Верховный суд предложил реформировать институт присяжных заседателей, объединив профессионального судью и присяжных в одну коллегию. Концепцию представил судья Сергей Зеленин. Число присяжных сократят до 4. Планируется упростить процедуру, отказаться от разделения судебного следствия и разрешить участие лицам старше 65 лет. Уточняется, что действующая модель, перенесенная из англосаксонской системы, работает проблемно. Утилизационный сбор на автомобили в России проиндексируют с 1 января на 10-20% в зависимости от типа транспортного средства, подтвердили представители Министерства промышленности и торговли. Повышение предусмотрено долгосрочным графиком, утвержденным 2 года назад, и способствует локализации производства. По итогам 8 месяцев доля отечественной техники достигла 63%, добавили в ведомстве. И следующий фестиваль молодежи пройдет в 2030 году в Сириусе, а в 28-м Красноярск примет профильный молодежный слет. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил президенту, подводя итоги форума в Екатеринбурге. Мероприятие объединило 50 тысяч человек из 191 страны, более 1500 гостей впервые приехали за свой счет, а сам форум, по словам Чернышенко, успешно развеял мифы о России. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Даже самая маленькая кошка – это произведение искусства.
4: Домашние животные известных людей. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пойдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Даже самая маленькая кошка – это произведение искусства. Леонардо да Винчи.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – домашние животные известных людей.
4: Исторические заметки.
5: Многие из нас хорошо помнят советский фильм о мушкетерах. Актер Александр Трофимов в роли кардинала Ришелье просто неподражаем. Так вот, рядом с артистом в кадре время от времени появляется огромный черный дог. Красота! Если не знать, что его высокопреосвященство был, грубо говоря, кошатником, а не любителем собак. Это подтверждают мемуары придворных того времени, несколько картин, и даже советский мультфильм сделали о котах, а не о собаках всесильного кардинала. Получается, что авторы фильма «Три мушкетера» ошиблись. Вот смотрите, по различным данным, во дворце Ришелье проживало до 20 кошек различных пород и окрасов. Самые любимые питомцы – черный кот Люцифер, красный кардинал любил, оказывается, посмеяться над суевериями, и белая кошка Мириам. Этим двум домашним животным разрешалось буквально все. И наша следующая история тому подтверждение.
7: Тайная война.
8: История мирового шпионажа.
9: Во Франции на каждый лье по 100 шпионов Ришелье. Это стихи. Вернее, слова из песни в знаменитом советском фильме о мушкетерах. Думаете, выдумка? Нет. Сотня отборных разведчиков на каждые 4,5 километра по всей стране. Грозная сила. Но только одного своего тайного агента его высокопреосвященство ценил превыше остальных. В 17 веке имя этого человека произносили шепотом. Боялись. И боялись не зря. Монах Жозеф. Он же серый кардинал Парижа. Он же...
10: Франсуа Леклер дю Трамбле.
11: Лицо его сильно обветренное, худое от тягот, которым он обрек себя сам, жутко морщинистое и усталое от постоянной работы ума. Из-под широкого лба выпуклые голубые глаза смотрели на мир внимательно, пристально. То был взгляд сильного человека очень крепкой веры, в котором четверть века религиозной жизни не приглушили сильных страстей и остроты чувств.
9: Так говорили о нем враги. И говорили неспроста. Франсуа Леклер дю Трамбле родился в 1577 году в семье дворянина. Получил великолепное образование. Знал латынь, итальянский, немецкий, древнегреческие языки. Служил в армии. Отличался мужеством и отвагой. Юноши прочили блестящую военную карьеру и как минимум маршальский жезл. Однако неожиданно для всех Франсуа, которому на тот момент исполнилось 22, принял постриг, взял себе имя Жозеф и стал монахом ордена капуцинов. Вот тогда-то на него и обратил внимание сам Ришелье.
12: «Мне нужен был человек, который выполнял бы самые сложные и секретные поручения. Человек-тень, человек-загадка. Капуцин подходил на эту роль лучше других».
7: Тайная война.
9: Именно Жозеф организовал крупную агентурную сеть, которая действовала и во Франции, и за ее пределами. Устав ордена запрещал монаху передвигаться верхом, поэтому он повсюду ходил пешком в старых сандалиях на босу ногу. Как только кардиналу докладывали, что его лучший разведчик медленно, но верно приближается к Парижу, Ришелье тут же откладывал все важные дела, садился в карету и выезжал навстречу своему информатору. Оно того стоило.
12: Заговорщики пойманы. Правда, остается еще королева. Но тут мы бессильны. Я установил за Анной австрийской слежку. Подвески сыграли свою роль. Мы добились главной цели. Герцог Бекингем убит. И неважно, кто это сделал. Красавица-шпионка или безумный фанатик.
9: Так отец Жозеф стал главным советником Ришелье. В Лувре того времени шутили. Теперь без доклада к кардиналу могли входить только его любимые кошки и странного вида монах.
7: Тайная война.
9: Мрачный гений интриги и злодейства. Именно он, Жозеф, развязал в Европе 13-летнюю войну. Причем только с одной лишь целью – сбросить с политического Олимпа род Габсбургов. Именно он, как его еще называли «невидимая рука кардинала», подготовил окончательное падение крепости Ля-Рошель и всех французских протестантов. Ришелье носил красную сутану, отсюда и псевдоним «Красный герцог». Отец Жозеф облачался в коричневую рясу. Тогда откуда взялось его прозвище «Серый кардинал»? Во Франции 17 века серым называли все нецветное. А еще французы считали, что слово «серый» нужно воспринимать в переносном смысле – теневой, тайный. Отсюда и псевдоним. Монах Жозеф умер в 1638 году. С тех пор появилось выражение «кукловоды политического закулисья». Так говорят о людях, которые за спинами номинальных правителей вершат судьбы мира. Именно таким кукловодом был он.
10: Франсуа Леклер дю Трамбле.
8: Тайная война.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Домашние животные бывают разными. От привычных нам до самых экзотических. К примеру, говорят, что единственным существом, которого действительно любил Нерон, была тигрица по кличке Феба. Впервые римский император увидел этого зверя на гладиаторских боях. Хищница была более свирепой, чем три других тигра вместе взятых. Для своей любимицы Нерон построил золотую клетку, но там Феба почти не жила. Чаще всего она находилась рядом с хозяином, даже во время его трапезы с гостями. Каждый, кто не мог угодить Нерону, был немедленно растерзан в клочья. Такая вот дикая история. Но бывают и другие примеры, менее кровавые и очень даже романтические.
7: Человек в кадре.
8: История одной фотографии.
13: 20-е годы 20 века, Лондон, северная часть города. В роскошный особняк Ivy House приезжает британский фотограф Джеймс Лафайет. Ему предстоит сделать портретную галерею всемирно известной русской балерины Анны Павловой.
14: Я установил камеру возле очень красивого озера, в котором плавали огромные белые лебеди. Идея была простой. Вот тебе балет «Лебединое озеро», вот вам знаменитая прима-балерина, а вот и те самые грациозные птицы. И только потом я узнал, что Анна Павлова придумала точно такую же концепцию будущего снимка.
8: История одной фотографии.
13: В особняке было много домашних животных. Кошки, собаки, голуби, больше 120 экзотических птиц. Они свободно перемещались по огромному парку, не обращая никакого внимания на многочисленных гостей и посетителей. Но все же самым любимым питомцем русской балерины считался белый лебедь-шипун по кличке Джек. Едва завидев хозяйку, он неистово кричал, размахивал крыльями, выбирался на берег и гулял рядом с Павловой, словно верный пес на поводке. Фотограф Джеймс Лафайет не поверил своим глазам.
14: «Я где-то слышал, что лебедей нельзя приручить. Они горды, независимы и самодостаточны. Но тут фантастика какая-то. Джек позволял себя гладить, обнимать, целовать, а затем произошло и вовсе нечто потрясающее. Анна Павлова села на скамейку, лебедь взобрался к ней на колени и нежно так, словно малое дитя, положил свою голову на плечо балерины. От восхищения я просто застыл на месте, забыв обо всем на свете, но быстро опомнился и сделал нужный кадр».
13: Эта фотография была опубликована едва ли не во всех европейских газетах и журналах. Поклонники балета говорили, чтобы идеально станцевать умирающего лебедя, нужно либо самому быть настоящим лебедем, либо родиться Анной Павловой.
10: Человек в кадре.
15: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
16: Реклама.
17: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. У музыкального гения может быть только музыкальное домашнее животное. Вернее, домашняя птица. Однажды великий Моцарт купил на базаре скворца и держал его у себя в апартаментах в течение 3 лет. Композитор очень привязался к своему питомцу и восхищался его способностью имитировать звуки, а также мелодии самого Вольфганга Амадея. Дальше идем. Первая жена Наполеона, Жозефина де Богарне, как и многие аристократы того времени, предпочитала держать у себя дома исключительно экзотических животных. Любимцем Жозефины была самка орангутана, которой позволялось даже есть с хозяйкой за одним столом. Обезьяна носила красивые разноцветные платья и, на удивление, хорошо вела себя при гостях. Кроме того, у императрицы Франции были еще экзотические птицы, кенгуру, эму и австралийский черный лебедь. Подумать только, а ведь с чего все начиналось? С первого в мире зоопарка, точнее, питомника.

0: словарь современного города.
1: Зэ. Зоопарк. Зверинец. Так в Ассирии, Вавилоне и Риме называли первые зоопарки. Самый древний – египетский. Он появился за 3500 лет до нашей эры. А вот в Азии зоопарки называли садами знаний. Еще бы, столько редкостей! Император Франц I Стефан Лотарингский тоже собирал животных. Его огромная коллекция редких хищников была поначалу доступна только для самых близких людей. Скажем так, для семьи. Зоопарк он построил на территории своей летней резиденции в Шонбруне. Вольеры разместили по кругу, а в центре отстроили летний павильон. Великосветские гости собирались на рауты и проводили время, наблюдая за экзотическими животными. Публичным этот зоопарк стал в 1778 году. Своим указом император разрешил заходить в свои владения всем прилично одетым людям, но только раз в неделю по воскресеньям. Настоящий ажиотаж вызвало появление в австрийском Шонбруне жирафа. Это необычное животное так удивило и вдохновило модельеров того времени, что свои магазины они наполнили новыми предметами гардероба и аксессуарами пятнистой расцветки. Ну а в России первый зоопарк открылся зимой 1864 года. В Москве на Пресненских прудах поселили чуть больше 200 животных. Пополнять коллекцию помогал государь Александр II. Он подарил индийского слона. Про такого народ только слышал, да и то лишь благодаря басням Крылова. А вот посмотреть, ради этого в Москву стоило приехать.

0: Словарь современного города. Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор о домашних животных известных людей. Шотландская писательница Мюриэл Спарк, автор романа «Баллада о предместье», однажды сказала:
2: «Если нужно полностью сосредоточиться на каком-то вопросе, особенно на писательской деятельности, то обязательно нужно приобрести кошку. Если пребывать наедине с кошкой в рабочем кабинете, кошка обязательно залезет на стол и мирно задремлет под лампой. Спокойствие и безмятежность кошки постепенно повлияют и на писателя, и станет легче сконцентрироваться. При этом не нужно постоянно смотреть на кошку, достаточно просто ее присутствия рядом».
1: Что ж, видимо, Эрнест Хемингуэй явно поддерживал свою заокеанскую коллегу. Иначе как можно объяснить огромное количество кошек, поселившихся в его доме? Племянница писателя Хиллари вспоминала, что Эрнест и его четвертая жена Мэри обеспечили кошкам просто райское существование. А они, домашние питомцы, в свою очередь вдохновляли Хемингуэя на литературные свершения. Все это, конечно, мило и прекрасно. Однако нужно помнить, что ваши любимцы – это еще и охрана. Да-да, и даже самая крохотная в мире собачка способна на подвиг. Послушаем фрагмент из книги Стефана Цвейга «Мария Стюарт».
3: Дочь Тюдоров, Стюартов и Гизов достойно приготовилась умереть. Но что значит все человеческое достоинство и все наследованное и благоприобретенное самообладание перед лицом того чудовищного, что неотъемлемо от всякого убийства? Никогда, и в этом лгут все книги и реляции, казнь человеческого существа не может представлять собой чего-то романтически чистого и возвышенного. Смерть под секирой палача остается в любом случае страшным, омерзительным зрелищем, гнусной бойней. Сперва палач дает промах. Его первый удар пришелся не по шее, а глухо стукнул по затылку. Сдавленное хрипение, глухие стоны вырываются у страдалицы. Второй удар глубоко рассек шею. Фонтаном брызнула кровь. И только третий удар отделил голову от туловища. Еще одна страшная подробность. Когда палач хватает голову за волосы, чтобы показать ее зрителям, рука его удерживает только парик. Голова вываливается, и вся в крови, с грохотом точно кегельный шар катится по деревянному настилу. Когда же палач вторично наклоняется и высоко ее поднимает, все глядят в оцепенении. Перед ними призрачное видение, стриженная седая голова старой женщины. На минуту ужас сковывает зрителей. Все затаили дыхание, никто не проронит ни слова. И только Попик из Питерсборо, наконец опомнившись, хрипло бормочет: «Да здравствует королева!» Недвижным, мутным взором смотрит незнакомая восковая голова на дворян, которые, случись жребию вынуться иначе, были бы ей покорнейшими слугами и примерными подданными. Еще с четверть часа конвульсивно вздрагивают губы, нечеловеческим усилием подавившие страх земной твари, хрустят стиснутые зубы. Щадя чувства зрителей, на обезглавленное тело и на голову медузы поспешно набрасывают черное сукно. Среди мертвого молчания слуги торопятся унести свою мрачную ношу, но тут неожиданное происшествие рассеивает охвативший всех суеверный ужас. Ибо в ту минуту, когда палачи поднимают окровавленный труп, чтобы отнести в соседнюю комнату, где его набальзамируют, под складками одежды что-то шевелится. Никем не замеченная любимая собачка королевы увязалась за нею и, словно страшаясь за судьбу своей госпожи, тесно к ней прильнула. Теперь она выскочила, залита еще не просохшей кровью. Собачка лает, кусается, визжит, огрызается и не хочет отойти от трупа. Тщетно пытаются палачи оторвать ее насильно. Она не дается им в руки, не сдается на уговоры, ожесточенно бросается на огромных черных извергов, которые так больно обожгли ее кровью возлюбленной госпожи. С большей страстью, чем родной сын, чем тысячи подданных, присягавших ей на верность, борется крошечное создание за свою госпожу.
4: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

«Радиозвезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Военнослужащие вооруженных сил России установили контроль над Красным Яром и Потихонова в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Наши военнослужащие в Доброполье расширяют внешнее кольцо окружения в северо-западной части города. Подразделения 51-й армии расширили кольцо окружения украинских боевиков. Также зачищают ВСУ в западной и восточной частях населенного пункта. Бойцы группировки войск «Север» рассказали, что ночью украинские боевики активнее выходят из укрытий, поэтому расчеты беспилотников работают в темное время суток, нацеливаясь на технику, ротацию и подвозы. Соединенные Штаты пригласили президента России Владимира Путина на саммит группы 20 в Майами и надеются, что он примет приглашение, заявил государственный секретарь Марко Рубио. По его словам, это возможность пообщаться не только с американским лидером Дональдом Трампом, но и с другими главами государств. Саммит пройдет 14 и 15 декабря. Об этом Марко Рубио заявил после переговоров в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Министерство экономического развития определило 8 холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы в регионы, в их числе Аэрофлот, Почта России, Роснефть и другие, сообщил на совещании с президентом министр экономического развития Максим Решетников.
2: Посоветовали все-таки и решили сейчас не трогать наш промышленный и оборонно-промышленный комплекс, потому что компании заняты объективно другими задачами, им сейчас опасно нарушать их ритм. В результате у нас в фокусе оказалось 8 крупных холдингов. В их структурах 250 компаний в Москве, а общее число рабочих мест, я имею в виду в Москве, 270 тысяч.
1: Решетников привел в пример РЖД, который сейчас работает над созданием инновационного кластера во Владимирской области, где компания разместит до 2000 работников, и Транснефть, который планирует перевести в регионы до 1000 сотрудников. Банк России и Национальная система платежных карт дорабатывают сервис возврата похищенных средств «Добрая воля». Пилот запустят уже в октябре, рассказал заместитель генерального директора системы Максим Крюкелис на Международном банковском форуме. Сервис позволит исключать реквизиты людей, вернувших жертвам деньги из базы мошенников. Сейчас им пользуются около 80 банков. За 8 месяцев вернули около 370 миллионов рублей. И о погоде. В четверг в Москве переменная облачность, временами небольшой дождь и до 20 тепла. В пятницу без осадков и до 14 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
0: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – домашние животные известных людей. В Древнем Китае, кстати, для самообороны использовали пекинесов. Так делал, к примеру, император Поднебесный Си Цзинь. Маленькая собачка легко помещалась в рукаве. В случае опасности она выскакивала, словно чертик из табакерки, и бросалась на обидчика. Сегодня маленьких собак называют карликовыми, декоративными. Многие считают их глупыми, бестолковыми. А зря. Эти крохи очень сообразительные, преданные, верные друзья. И люди, не только императоры, ценят это. Историю одного такого пса сочинил Саша Черный. Давайте послушаем. Читает, к слову, Александр Ширвиндт.
5: У этих баллонок нет никакого глазомера. В 20 раз больше. До самого неба вода и больше ничего. И соленая, как селедка. Почему соленая? Дождик ведь пресный. И ручеек в лесу, который все время подливает в море воду, тоже пресный. А? Люди ходят голые, в полосатых и черных попонках. В дырки снизу вставляют ноги. Пуговицы на плече. Вообще глупо. Я, слава богу, купаюсь без костюма. Да мы с Зиной выделываем в воде. Я лаю на прибой, а она бросает в меня мячик. Но он большой и скользкий, а рот у меня маленький, и никак его черта не прокусишь. Подружился со всеми детьми. Есть такие маленькие, ну такие маленькие, что даже не могу сказать Микки. И зовут меня Ми. Сидят голенькие на песке и пускают пузыри. А один все старается себе ногу в рот засунуть. Ну зачем? Я бегаю, вытаскиваю из воды детские кораблики, прыгаю через их песочные постройки, гоняюсь в перегонки с пуделем Джеком, и весь берег меня знает. А какой чудесный Фокс! Какой чудесный Фокс! Чей это Фокс? Зинин, боже мой, замечательный Фокс! Вчера подсмотрел. У детей никаких хвостиков нет. Напрасно я сомневался.
6: Теперь про взрослых.
5: Мужчины ходят в белых костюмчиках. Полдня курят, полдня читают газеты, полдня купаются, полдня снимаются. Плавают хорошо, но очень далеко заплывают. Я слежу с купальной лестницы и все волнуюсь. А вдруг утонет? Что я тогда должен делать? Очень хорошо прыгают в воду с мостика. Руки по швам, голову вперед, и бум! Перевернется в воздухе рыбкой, руки вниз и прямо в воду. Пена, никого нет, выплывает совсем в другом месте. Я тоже забрался на мостик и страшно-страшно хотел прыгнуть. Но так высоко, так глубоко задрожал и тихонько спустился вниз. Вот те и Микки. Дамы все переодеваются и переодеваются. Потом раздеваются, потом опять переодеваются. Купаться не очень любят. Попробует большим пальцем правой ноги воду, присядет, побрызгает на себя водой и лежит на берегу, как индюшка в гастрономической витрине. Конечно, есть и такие, которые плавают, но они больше похожи на мальчиков. Вообще я ничего не понимаю. Сниматься они тоже любят, я сам видал. Одни лежали на песке, над ними стояли на коленках другие. А еще над ними третьи стояли в лодке. Называется группа. Внизу фотограф воткнул в песок табличку с названием нашего курорта. И вот нижняя дама, которую табличка немножко заслонила, передвинул ее тихонько к другой даме, чтобы ее заслонить, а себя открыть. А та передвинула назад, а первая опять к ней. Стишок. Когда дамы снимаются и заслоняются, они готовы одна другой дать в глаз ногой.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш разговор о домашних животных известных людей. Наши щечки волосаты, наши спинки полосаты, словно нотные листы, лапки – чудо красоты. Красоты мы необычной, выгнут хвост, как ключ скрипичный, мы в пыли его влачим и в молчании звучим. Это так называемая ария кошек поэта Иосифа Бродского. Многие свои стихотворения он посвятил именно этим домашним животным. «Да вы только обратите внимание», — писал Бродский, «у них же нет ни одного некрасивого движения». Идем дальше. Знаменитый испанский скульптор и художник Сальвадор Дали прославился не только своими яркими произведениями искусства, но и большой изобретательностью. Неудивительно, что у такого человека и домашний питомец был весьма необычным. Его звали Бабу, на языке хинди означает «джентльмен», «оцелот» или карликовый леопард, который водится в Центральной и Южной Америке. Небольшой хищник и вправду вел себя как настоящий джентльмен. Обедал в лучших ресторанах, путешествовал первым классом, жил в самых дорогих гостиницах. Каждое утро съедал по одной свежей розе. Если цветок был хоть немного увядшим, он наотрез отказывался от своего любимого лакомства. При этом Сальвадор Дали жутко расстраивался. Правда, нельзя сказать, что знаменитый художник любил всех животных подряд. Ничего подобного.
6: Человек в кадре. История одной фотографии.
7: В 1948 году корреспондент журнала Life Филипп Халсман получил редакционное задание сделать фотографию своего давнего друга Сальвадора Дали. Для гения сюрреализма не подходил обычный статичный портрет. Всемирно известный художник был человеком неординарным, а значит, и снимок должен выглядеть как-то необычно. Поэтому Халсману пришлось разработать специальную пошаговую четырехэтапную схему работы.
8: У меня было сразу несколько помощников. На счет раз один ассистент поднимал стул, чтобы он как бы парил в воздухе. На счет два моя жена выплескивала в сторону Дали ведро воды, а моя дочь и еще два ассистента одновременно бросали в Сальвадора трех кошек. На счет три на месте подпрыгивал сам художник. Все это безумие должно было воссоединиться в одной точке, в едином фокусе.
7: Фотосессия не задалась с самого начала. То ассистент поздно поднимал стул, то вода была совсем уж не фотогеничной, то у Дали было неправильное выражение лица.
8: Я сделал 28 дублей и каждый раз уходил в темное помещение, чтобы проявить кадр. В это время ассистенты отлавливали обезумевших кошек, в очередной раз насухо вытирали пол, расставляли по своим местам разбросанную мебель. И только через 6 часов непрерывной работы я получил то, что хотел.
6: История одной фотографии.
7: Больше всего досталось, конечно же, кошкам, но им еще повезло. Согласно первоначальной концепции, животных должны были взрывать. Слава богу, от этой идеи отказались. А знаменитая фотография получила название «Атомный Дали» в честь картины самого Сальвадора «Атомное лето». Она, кстати, видна в правой части снимка на фоне парящих в воздухе кошачьих лап и хвостов.
6: Человек в кадре.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о домашних животных известных людей. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Пройдут столетия, и наши праздники.
10: И каждому дано яблоко.
11: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь скучно.
12: Пред нами огромные разнообразные работы.
0: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: Предел тупости – рисовать яблоко, как оно есть. Нарисуй хотя бы червяка, истерзанного любовью, и пляшущую лангусту с кастаньетами, а над яблоком пускай запорхают слоны. И ты сам увидишь, что яблоко здесь лишнее.
4: Секреты известных картин. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: 時だろう。
1: Радио Звезда.
2: Как вас звать величать-то?
3: Не царское это имя.
4: История одного прозвища.
5: Он трижды захватывал и трижды терял Киевский престол. Неоднократно шел на союз с половцами. Сам принадлежал к ветви Ольговичей, одной из сильнейших родословных линий в эпоху феодальной раздробленности на Руси XIII века. Князь Всеволод Черный.
4: Как же он заработал такое прозвище?
5: Чермный или червленый – устаревшее название красного цвета. Отсюда и слово «червонный», то есть «алый». Этимологически оно связано со словом «червь». Дело в том, что яркий краситель получали из самок кошенили – небольшого насекомого, внешне напоминающего червя.
4: История одного прозвища.
5: По одной из версий, князь Черниговский Всеволод Святославич обладал ярко-рыжей шевелюрой и бородой. За это, вероятно, и заслужил прозвище Черный. Кстати, рыжим некоторые историки описывали и Владимира Мономаха, двоюродного деда Всеволода Черного по линии отца. Так может, он пошел в своего знаменитого предка?
4: Ха, не царское это имя. История одного прозвища.
6: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
7: «Вся приплыли».
6: Христофор Колумб, человек, которого знают все, к берегам Америки приплывал 4 раза. В первый, чтобы ее открыть, и в последний, чтобы все-таки попытаться найти кратчайший путь в Юго-Восточную Азию. К тому времени Христофор окончательно убедился, что Америка – это не Индия, в которую он когда-то стремился попасть. Но желание осуществить свою мечту его не покидало. Колумб надеялся обнаружить водную протоку в районе узкого Панамского перешейка, выйти из нее в Тихий океан и отправиться дальше на поиски заветного берега. Но этим планам не суждено было сбыться. 10 мая 1503 года в Карибском море разыгралась ужасная буря. Ураган развернул корабли и погнал их обратно на восток. Когда ветер стих, а мгла рассеялась, моряки увидели на горизонте неизвестные ранее острова. Людей на них не оказалось, зато песчаное побережье буквально кишело морскими черепахами. После надоевшей солонины и твердого, словно камень, сыра, черепашье мясо показалось путешественникам настоящим деликатесом. После всеобщего

0: пира, посвященному чудесному спасению, Колумб объявил, что отныне эти острова будут называться «Лас Тортугас», то есть «Черепашьи». И назывались бы они так до сих пор, если бы не другой путешественник, конкистадор Хуан Понсе де Леон. Через несколько лет после высадки Колумба он заново открыл этот архипелаг. Кроме знакомых нам черепах, в песчаных дюнах промышляли огромные ящерицы – ягуаны. Мореплаватель принял их за разновидность крокодилов и нарек острова Каймановыми. До сих пор так называется крошечное государство, расположенное между Кубой и Панамой, в реках и болотистых лесах которого никогда не водились крокодилы. Каймановы острова. Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли. Человек в кадре. История одной фотографии.
2: 23 июля 1968 года в Алма-Ате должен был пройти очередной матч на Кубок СССР по футболу «Кайрат-Московская Динамо». Этот поединок предваряла еще одна встреча между дворовыми юношескими командами «Заря» и «Буревестник». Победила «Заря». И 14-летний капитан Вячеслав Киреев отправился в центр поля получать главный приз. Как вдруг...
3: Я увидел, что весь стадион неожиданно встал и аплодирует. Ничего себе, думаю, какой я знаменитый. Смотрю, ко мне идет высокий такой мужчина. Улыбка, как у Гагарина, длиннющие руки. Да это же Лев Яшин. Помню, я тогда немного ошалел. Для меня это было что-то фантастическое и недостижимое. Лучший вратарь страны, лучший голкипер мира, человек, который взял пенальти от самого Пеле, будет поздравлять меня. Я был на седьмом небе от счастья.
1: История одной фотографии.
2: Помимо почетной грамоты, значков и дипломов, Лев Яшин вручил юному футболисту кожаный мяч с автографами всех игроков московского «Динамо». В этот момент фотограф нажал на кнопку.
3: Естественно, я не знал, что меня снимают. Я вообще не понимал, что происходит. Я видел только Льва Ивановича и видел мяч, который он мне вручает. Помню, как он сказал мне: «Молодец», когда гладил по голове.
2: Эта фотография была опубликована на следующий день в газете «Вечерняя Алма-Ата». И лишь потом снимок попал в центральные советские издания. А тот самый кожаный мяч долгое время хранился в семье Вячеслава Киреева.
3: Однажды я попытался показать легендарный сувенир своему правнуку, но мяч буквально рассыпался у меня в руках. А что вы хотите? Больше 50 лет прошло. Зато я навсегда запомнил слова Яшина: кто хочет добиться в спорте убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы.
1: Человек в кадре.
4: Граф де ля Фер?
5: Я. Yeah.
4: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
5: Я. Yeah.
4: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
5: Я. Yeah.
4: Аббат Дербле?
6: Я. Yeah.
4: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
7: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил россиян за рекордную явку на выборах в Государственную Думу, назвав это поддержкой курса власти. Президент подчеркнул, что голосованию пытались помешать массированные атаки украинских дронов и ракет, а также кибератаки на инфраструктуру Центральной избирательной комиссии. Граждане проявили высокую активность, и теперь власти, по словам главы государства, обязаны оправдать оказанное людям доверие. Вооруженные силы России поразили 2 логистических центра украинских вооруженных формирований в Одессе, сообщило Министерство обороны. Удары беспилотниками нанесены по центрам обработки данных, логистическим и складским терминалам, обеспечивающим деятельность ВСУ. В Киеве поражен центр обработки данных, отвечающий за передачу данных и международную связь спецслужб Украины. В Одесской области уничтожены склады, где хранились и распределялись военные грузы, поступавшие на Украину из европейских государств. Россия оставляет за собой право на соразмерные и пропорциональные действия в рамках права на самооборону в ответ на использование странами НАТО и Европейского Союза своих военных объектов на Украине для ударов по российской территории, предупредил руководитель делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности Юлия Жданова. Она подчеркнула, любые такие объекты являются законной военной целью, и ответственность за дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации ляжет на соответствующие западные государства. Россияне открыли почти 200 тысяч счетов в цифровом рубле за 3 недели. Об этом сообщила на совещании с президентом глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
2: Старт цифрового рубля прошел по плану, и у граждан и бизнеса появляется новый дополнительный инструмент для платежей и расчетов. И, по сути, сейчас наша страна обладает всеми компонентами национальной платежной инфраструктуры. Это и своя платежная карта, это своя система быстрых платежей, это своя система передачи финансовых сообщений, и вот теперь цифровая валюта Центрального банка – это все компоненты финансового суверенитета страны.
1: Сейчас к платформе цифрового рубля подключены 36 российских банков. И спрос россиян на отдых в Абхазии в бархатный сезон вырос на 45% по сравнению с прошлым годом, а доля направления в общих продажах достигла 31%. Туристы активно выбирают семейные отели с питанием и бассейнами, страхуясь от непогоды. Привлекает путешественников и традиционное осеннее снижение цен вдвое. Теперь недельный тур по системе «Все включено на двоих» обходится от 32 тысяч рублей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. И сегодня с нами Иван Скориков, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог. Иван, приветствуем тебя.
2: Приветствую.
1: Трамп тут накануне признал, что удары по российским НПЗ повышают мировые цены на дизель, после чего предложил взаимный мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре. С Зеленским это они общались. Зеленский сказал, мол, да, готов, если Россия тоже на это пойдет. Но о чем идет речь? Вот не означает ли это, что сегодня и сейчас уже наступили те пределы военной стратегии Киева, которая определяется ситуацией на фронте, а определяется это теперь вообще допустимой для Запада ценой топлива и издержками для мировой экономики? Новая какая-то итерация?
2: Трамп решает свои проблемы, Киев решает свои проблемы. Более того, все их любезности, вот эти звонки постоянные, переговоры абсолютно не означают, что и Трамп, и Зеленский друг друга ненавидят. И каждый пытается переиграть коллегу. Вот, в Киеве прекрасно понимают, что Трамп находится в очень уязвимом положении. И вот вся эта история с ценами на энергоносители – она скорее бьет по Трампу, причем в контексте предстоящих выборов в Конгресс. То есть американский избиратель, он недоволен. Цены на бензин растут, все становится дороже. Кто виноват, спрашивают. Ну, наверное, Трамп, который развязал войну в Иране, а в основном цены растут все-таки из-за ситуации в Ормузском проливе. Ну и косвенно, как сам Трамп же говорит, вот из-за ситуации с бомбежками наших российских НПЗ. При этом Зеленский ведь отказал ему. То есть до переговоров в Нью-Йорке был звонок Трампа Зеленскому. Зеленский прямо сейчас вот в Вашингтон-Пост разоткровенничался, заявил, что да, он мне звонил, но я сказал нет. Вот. Пусть сначала Россия остановит. Мы прекрасно помним, кто первый начал бить по НПЗ, не только по НПЗ. Заметьте, Трамп ничего не говорит по складским помещениям, которые у нас страдают. И когда мы ответили, выяснилось, что у нас-то пострадало там меньше 5%, а на Украине уже половина. Вот.
1: И стали литейной промышленности там нет.
2: Тоже, да. И впереди у них зима. Соответственно, Зеленский опять пытается заболтать всю эту ситуацию, затянуть ее до выборов в Конгресс, когда он считает, что произойдет реванш демократической партии США. Напрямую отказать он Трампу не может, но он чувствует свою субъектность вот в этих двусторонних отношениях с США и Украиной. Он действительно чувствует свою субъектность, опираясь на демпартию, рвущуюся к реваншу в Штатах, и опираясь на своих сторонников, собственно, в Европе. Тем более, что Трамп своими угрозами вот этих адских санкций имени террориста, иноагента и покойника Линдси Грэма, он же на самом деле грозит не Индии с Китаем. Да, вот сейчас будет встреча с Си, наверное, как-то вот попытается попугать, но мы понимаем положение Си Цзиньпина, вот, и китайской экономики, и положение Трампа внутри страны, и американской экономики. Эти санкции призваны прежде всего надавить на Европу. То есть это очередное средство унижения Европы. И европейцы сплотились, в том числе вокруг Зеленского, и ждут не дождутся, когда Трамп станет вот этой хромой уткой после выборов в ноябре. Осталось полтора месяца. Все. Поэтому за этой всей любезностью, за этими предложениями поговорить, ничего на самом деле не стоит, кроме как игры на внутриамериканскую аудиторию. Это для Трампа. Вот он, кстати, тут заявил, что уже там с Ираном чуть ли не договорился, вот какой-то там неизвестный, там 7 пунктов ему уже передали. Вот. А с другой стороны, он понимает, что принудить Украину реально к переговорам он не может. То есть он может, но это еще хуже ударит по его рейтингу. То есть как он может? Вот отключить Starlink, да, вот это вот все. Все вопросы к Илону Маску. Да. Ну, это же бред какой-то. Президент сверхдержавы, да, руководитель Совета мира, который, кстати, что-то не собирается. Отдельная история, да? Взял по миллиарду и забыл.
1: Касса наполнена. Спасибо.
2: Вот. Он не может решить этот вопрос и к руководителю частной корпорации отправляет Зеленского. Ну, это откровенное такое жульничество. Разведданные, опять же, да, поставки вооружений. Все это возможно прекратить просто по щелчку пальцев. Но он это не сделает. Почему? Потому что тогда его рейтинг в Соединенных Штатах будет еще хуже. Трамп-миротворец – это американский избиратель съест. Он хочет этого. А вот Трамп, который сдался, пошел на поводу у Путина, это американский избиратель никогда не примет. И этим, конечно же, воспользуется его оппонент. Поэтому он не может реально надавить на Зеленского. Он пытался его какими-то уговорами, вот этими расследованиями НАБУ. Но в Киеве, посмотрите, уже в общем, адаптировались к этой ситуации. С них просто, ну, как там пыль с костюма все это слетает. Вот каждый день эти расследования, и что? Ничего, кстати, никого даже так и не посадили там, включая уж так проворовавшегося бывшего министра обороны Резникова. Ничего, все у него замечательно, все прекрасно. Поэтому кто здесь еще кого сыграет? Большой вопрос. К сожалению, я пока что вижу, что Зеленский чувствует себя на коне.
1: Если говорить об отношениях с европейцами, то тут еще один эпизод встречи Зеленского с фон дер Ляйен. Как сообщается, довольно напряженно прошла. ЕС требует сокращения теневой экономики, повышения налоговых сборов, изменения законодательства как условия дальнейшего финансирования. При этом согласованный уже этот кредит 90 миллиардов евро, о котором шла речь, не решает всех проблем. Дефицит внешнего финансирования Украины на 2027 год оценивается в 32,5 миллиарда евро. Этап почти безусловной поддержки, ясно, заканчивается. Сейчас уже мы наблюдаем тот момент, когда помощь безусловная превращается в долг с политическими, социальными обязательствами и условиями. Вот где проходит эта граница между европейской интеграцией Украины и внешним управлением, если Брюссель определяет налоги, бюджетные расходы, законы, а ответственность за падение уровня жизни несет Киев?
2: Киев не несет никакой ответственности, на самом деле, вот в тоталитарном государстве с военным положением войну можно оправдать все, что угодно. Украина экономически это государство банкрот. Вот если взять любые экономические показатели, там, квалификации всех этих индексов банкротства, там уже много-много лет, причем до начала СВО даже. Никаких инвестиций, кредитов такой стране давать просто нельзя. Но, тем не менее, вся социальная сфера финансируются из, ну, преимущественно Европы. То есть это бюджетникам зарплаты, учителя, врачи, это пенсии, это пособия различные, хотя их сокращают, но сейчас, сколько ни сокращай пособия там чернобыльцам, условно говоря, появилась огромная новая группа, это ветераны боевых действий, да, ветераны террористической операции, их там уже под миллион, которых надо тоже, в общем-то, гарантировать вот им какое-то существование. Вот, а то они все-таки хоть и калеки, но взбунтоваться могут. Тем более их поддерживает общество, накачанное этой вот милитаристской русофобией. Кто за это все будет платить? В бюджете денег нет. За это все платит Евросоюз. Но Евросоюз, те же самые Соединенные Штаты, ставят в условие, что они должны скидываться все больше на войну. Вот уж чего добился Трамп, действительно, вот этим принуждением к миру, как бы, перебросил ответственность и финансирование проекта Украина на Европу. Ему это удалось. И вот этот градус неадекватного милитаризма в Европе, он раскручивается поэтому, потому что, ну, как еще объяснить собственному населению, которое мерзнет каждой зимой, что надо сбрасываться на Украину? Только двумя способами. Что, если будем сбрасываться на Украину, то не придется воевать самим, простым немцам, простым французам. И второй момент, что если мы будем скидываться на Украину, то, соответственно, не придется нам клянчить все больше и больше у Соединенных Штатов, которые ставят нас в зависимость таким образом. Вот европейского избирателя, да, пытаются неловко уже на это настроить. Но не везде получается. Мы видели, какие рейтинги у Макрона, результаты выборов в Восточной Германии, все это, в общем-то, очевидно.
1: Небольшая пауза, мы продолжим с этого момента, а через несколько мгновений это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, содружества, альянсы. Кто, с кем и против кого. Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня после 20:00 на радио «Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Собственно, остановились мы на теме того, как дожимать население с тем, чтобы оно осуществляло те задачи, которые поставлены.
2: Ну, конечно, Европа ставит задачу, чтобы Украина воевала, соответственно, сбрасываться, скидываться на солдата ВСУ, они готовы. А вот на бабушку какую-нибудь в селе, ну, зачем? Зачем? Это, ну, цинично звучит, но это нерационально для вот цели войны против России. Соответственно, хотелось бы минимизировать затраты на гражданское население, вот на ту самую социалку, которую я объяснял, там, пенсии, пособия, зарплаты бюджетников и так далее. Где можно взять деньги? Только попытаться минимизировать эти траты из вот того бюджета Украины, который существует. Соответственно, нужно повысить тарифы и повысить налоги. Кто будет страдать? Будет страдать бабушка.
1: Ну, относительно тех, кто может или будет воевать, тут же тема развивается. Я еще хочу один эпизод упомянуть в нашей беседе. Тут накануне очень большой шум поднял экс-член Кабмина и депутат от консервативной партии, это в Британии, Джейкоб Рис-Мог, опубликовал в соцсети видеообращение, в котором призвал британцев быть готовыми к войне и, если потребуется, умереть за свою страну. Тут еще важно видео увидеть. Он сидит, а его упрекали, там его просто забомбили отрицательными, негативными комментариями в сети. Сидит в своем загородном доме, очевидно, каком-то фамильном, с дорогими картинами, в хорошем кресле, и так через губу размышляет о том, что, мол, вы должны, если понадобится, пожертвовать своими жизнями, потому что все-таки безопасность страны. Мы продолжим. Сейчас небольшая пауза. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Так вот, закончим эту мысль по поводу экс-члена Кабмина британского и депутата от консервативной партии, который очень сытопьяно, выглядя, размышляет.
2: Данты, наверное, в каком-то.
1: Да, на предмет того, что британцы должны пойти воевать, если понадобится, и пожертвовать свою жизнью. Что народ британский ответил? А люди, конечно же, взбудоражились. Ну, во-первых, его упрекнули, естественно, за саму картинку и то кресло, в котором он сидит, и как он сидит. И один из самых цитируемых ответов в Reddit звучал в духе «Отправь на фронт своих детей, тогда поговорим». Это я к чему? К тому, что вот с одной стороны есть истеблишмент европейский, который зарядился на милитаризацию и на русофобскую повестку. С другой стороны, как ни крути, в целом есть угроза того, что вдруг понадобится реально выходить и столкнуться на поле боя. При этом, если взять британцев, ну, они же уже, как говорит наш президент, уконтропуплены до предела, потому что никаких прав эти скандалы с педофильскими историями со стороны пакистанцев, которые, в свою очередь, не расследовались годами. Это ситуация, при которых автохтонное население стало меньшинством в многочисленных населенных пунктах и даже крупных городах Британии. Да. Когда де-факто уже муниципальная власть находится в руках приезжих и не автохтонного населения. То есть, реально, свои загнаны за можай, но им при этом говорят, знаете чего? Надо воевать, если понадобится.
2: Ну, мигранты, во-первых, первыми сбегут вообще, если такая ситуация мобилизации, она вообще гипотетически может быть в Британии. Ну и коренные британцы тоже, конечно, массово не пойдут. Вот даже в самой русофобской традиционно стране Европы, Польше, я вот проследил, если до специальной военной операции на такой же вопрос, готовы ли вы с оружием в руках защищаться от северной, да, восточной угрозы от России, 15% таких бравых ляхов говорят, что, конечно, готовы. Когда началась специальная военная операция, вот уже к концу 22-го года их число таких бравых ляхов, оно снизилось до 10%. Недавно опрос проводили, 5 уже процентов.
1: То серьезно?
2: Есть в Польше. Но они же видят, что происходит. Что это надолго, что это смерти. 1,5 миллиона украинцев бегает по Польше и рассказывает, почему они здесь оказались и как живут их там, родственники, друзья. Вот. Соответственно, если в Польше 5%, то уж вот всех этих мультикульти там мигрантских Германии, Франции, Великобритании, там, мне кажется, статистическая погрешность.
1: То есть армии наемников не будет.
2: Плюс еще одно дело сказать, что я готов и реально пойти. То есть тут вообще, вот мне кажется, какие-то десятые, сотые процентов могут быть. А наемники уже большинство, кто хотели весь этот вот нацистский интернационал, они уже либо утилизированы, либо приехали, увидели, поджарились, и если выжили, сбежали куда-нибудь там бегать, гонять наркокартели в Колумбии. Вот. Поэтому сейчас, если мы посмотрим, там как раз, кстати, с Южной Америки, вот оттуда уже набирают наемников. И даже там из Мексики, и из других стран. То есть европейские наемники, они уже остались такими штучными экземплярами на поле боя.
1: Но при этом польский медовец, глава МИДа тут накануне выступил относительно того, что, мол, у него подготовлен дома запас риса, ручной насос, варенье из ягод из собственного сада.
2: Я вот по поводу ручного насоса думал, что он хочет надувать?
1: Все, видимо, задавались этим вопросом. Для чего насос? Я понимаю, электрогенератор, там еще что-нибудь. Надувную лодку?
2: Да. Но я не буду шутить, что еще он может
1: хорошо. Ну, то есть... Ощущение, что это все-таки попытка накачать ненакачиваемую историю, я так понимаю, исходя из твоей логики?
2: Ну, конечно, это как раз история о том, что будет плохо, но мы переживем. Мы переживем, почему? Потому что пока что есть еще украинцы, вот, и нужно поддерживать их, воевать. Здесь, кстати, Польша находится в таком странном положении, ведь украинцы заканчиваются на поле боя, а украинцев в Польше становится все больше и больше. По мере урезания, кстати, разных там социальных пакетов, там в Франции, в той же Бельгии, украинцы бегут, ну, в культурно близкую Польшу, многие в Германию, конечно, ну, там посложнее, языковой барьер есть, вот, хотя пособие действует в Германии лучше. Вот, и, соответственно, вот эта тема по поводу того, что украинцев здесь много, но в случае, если они закончатся, то... нужно воевать будет за них всей Европе, она, в общем, раздражает польское общество. То есть мы-то воевать не готовы, да? Я же говорил, бравых ляхов там 5% всего, а то и меньше, да? А у нас здесь по улицам ходит 1,5 миллиона украинцев. Да, там в основном женщины, но мужчин 1600 там найдется, вот, военно обязанного как раз такого возраста. И вот вопрос, как бы их отправить, он очень сложный. Для Польши, учитывая, что открытые шенгенские еще границы существуют. И он сложный для Евросоюза. Я думаю, что на это не решится Брюссель, ну, достаточно одной стране вообще, в принципе, отказаться от этого, там, Чехии, например, вот, которые, в принципе, по количеству украинских граждан на их территории являются такой самой украинофильской страной сейчас. Там уже под 10%. Вот если брать к населению Чехии, по 10% находится там украинских беженцев. И там они, в общем-то, довольно, ну, приветливо Чехия относится к украинцам, потому что, ну, вот используют их в низквалифицированных труде. Вместо традиционных для Европы вот этих мигрантов из Северной Африки, там, с Ближнего Востока, Афганистана и так далее. Уже лучше славяне... украинцы, и ведут они себя потише уже. Поэтому это, конечно, большой вот такой спорный вопрос. А то, что Сикорский вот нагнетает эту милитаризацию, это, мне кажется, в принципе, ну, продолжение вот той игры в форпост Европы, которым Польша раньше являлась, и все время говорил, что вот на нас, опять нас будут делить, там Речь Посполитую, да, сейчас это место заняли Прибалтика и Украина. Да, ну, Украина, понятно, уже воюет, да, такие крестоносцы Запада. Прибалтика все время говорит, что мы следующие. Но поляки тоже хотят, чтобы их считали жертвами, соответственно, финансировали, соответственно, размещали на их территории базы военных и так далее. И я думаю, что это обращение к Трампу, учитывая, как бы, что польское руководство нынче ориентировано на него.
1: Еще небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
8: Стратегия национальной безопасности.
9: Продолжим после новостей.
10: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
11: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Владимир Путин выступил с обращением по итогам прошедших в стране выборов. Обращаясь к военнослужащим, российский лидер отметил, что люди верят им и верят в победу. Президент отметил коварство противника, который мешал голосованию.
12: Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов, но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно.
11: Президент поблагодарил граждан России за активное участие в избирательной кампании и выразил уверенность в том, что все цели специальной военной операции будут достигнуты. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново в Харьковской области. Там наши бойцы продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Идут бои за овладение населенным пунктом Бузово. Пресечена попытка прорыва противником кольца окружения из населенного пункта «Черное». За сутки в котле ликвидировано 35 националистов. Базовые тральщики Тихоокеанского флота провели учения по разминированию фарватера в заливе Петра Великого. По плану зачетного тактического учения экипажи провели поисковые и тральные действия в заданном районе, обнаружили и уничтожили учебные якорные донные мины, установленные условным противником в фарватере выхода кораблей из пункта базирования. Кроме того, тральщики провели учения по отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров с выполнением стрельб из артиллерийских установок и крупнокалиберных пулеметов. Проведены комплексные корабельные учения по обороне и защите кораблей при стоянке на незащищенном рейде. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Ильнур Хисматов дежурил на наблюдательном посту. Он обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника. Боевики шли по лесополосе к нашим подразделениям. Подпустив противника ближе, младший сержант активировал минное заграждение, а после детонации забросал диверсантов ручными гранатами. Националисты вынуждены были отступить с потерями. Благодаря мужеству Ильнура Хисматова вражеская ДРГ была заблаговременно выявлена. Это исключило возможность захвата наших позиций. И на Поклонной горе в Москве идет акция под названием «Есть такая профессия – Родину защищать». В рамках мероприятия выставку развернули 35 военных училищ. Посетители могут ознакомиться с направлениями подготовки, условиями поступления и перспективами обучения в этих учебных заведениях. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
13: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
14: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
13: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
15: «Соленый лед».
13: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
14: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
8: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Иван Скориков, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог. Еще один момент, коль уж коснулись темы Прибалтики. Парламент Литвы тут накануне одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия. Поправка передана на рассмотрение профильных комитетов. Постановление Сейма предусматривает, что из Конституции будет вычеркнута 137-я статья, которая запрещает размещение на территории Литвы оружия массового поражения, в том числе ядерного.
2: Ну, это чистый популизм, потому что размещать оружие массового поражения на территории Литвы, а уж тем более ядерной, ну, какой смысл? То есть российское, например, ядерное оружие может достигнуть любой точки Земли. Вот. Если они думают, что из Литвы как-то быстрее ответят, ну, это просто абсурдно. То есть если себе представить вообще войну с применением ядерного оружия, то, я не знаю, может быть, где-то на крайнем севере Сибири вот можно там будет как-то спрятаться на нашей еще территории, да, где-то вот там в Канаде, где-то на севере, там, может быть, в Аргентине, еще там на огненной земле, или где-то в ЮАР, вот, то какая разница в Литве, в Польше, в Британии, ну, это все такие мелочи, расстояния для таких смертоносных типов вооружения. Поэтому, ну, это чистый популизм, опять попытка выставить вот себя на переднем фланге угрозы и попросить побольше политической поддержки, военной поддержки, финансовой поддержки. Мы следующие. Вот это вечный плач прибалтов.
1: Но если продолжить тему того, кто собирается воевать и кто не собирается, только что мы поляков обсудили, а тут вот как-то довольно странно, получается, себя ведут прибалты по причине чисто демографической, например. Какие планы у людей, учитывая факт того, что если вдруг, не дай бог, заварушка начнется, то, ну, как бы речь о государственности может не идти уже совсем.
2: Ну, действительно, да, прибалтийские страны одни из самых вымирающих. Вот молодежь так вообще вся перебирается либо в Польшу, либо в Британию, кстати. Вот они любят все Британию. То есть это, во-первых, стареющее население.
1: Ну, это этнографический музей, называя вещи своими именами.
2: Ну да, вот можно заехать, увидеть вот последних балтов, вот русских, кстати, все больше, потому что русские все-таки терпят, остаются, да. Вот, тем не менее, ну, вот вся эта логика вот этого милитаризма, испуга ядерной войны, она же на самом деле как раз действует на то, чтобы еще какие-то остатки здравомыслящих людей, которые рассчитывают, ну, там, семью создать, детей вырастить, образование получить, там, вот они, допустим, даже были какие-то патриоты, там, ценили там свою землю, да, родной город. Вот после того, как они слушают постоянно, что мы сейчас разместим ядерное оружие на своей территории, вот какая у них мысль в голове? Ну, первая мысль – это улететь куда-нибудь, вот я перечислял, да, там, в Монголию, может быть, в огненную землю, там, куда-то вот в Африку, вот туда куда-то скрыться, но только не оставаться в этой сумасшедшей прибалтийской стране, любой, да, выбираем на выбор. То есть вот этими страшилками они еще хуже делают собственной демографии, получается.
1: Ну, а если продолжить вот эту тему относительно того, кто будет или не будет воевать, отталкиваясь от британской истории, которую мы только что упомянули, а хорваты, косовские, албанцы?
2: Ну, хорваты, косовские, албанцы, я думаю, уже, в общем-то, свою отвоевали в югославских войнах. Вот. И те, кто хотел бы отправиться на Украину, как наемники, они уже давно все отправились. То есть Хорватия, которая все-таки сфокусировала свое развитие на какой-то таком образе туристической страны, действительно, кстати, преуспевающей среди балканских государств, мне кажется, что там сейчас пацифизм, тем более вот с опытом югославских войн, он абсолютный. Вот. Ну и в том же Косово, косовские албанцы, ну, одно дело наемники, какие-то головорезы, другое дело просто вот население там албанское. То есть, ну, вряд ли их отправят вообще в другой регион, который с ними никак не связан. То есть, настроить их, там, резать, например, там, сербов, это как бы понятно. Это можно накачать идеологически, вот эти вот исторические травмы и так далее. Но резать русских за украинцев как-то вообще, в общем, совсем не бьется. Поэтому и в основном раскручивают вот эту вот ярость, вот эта демонизация России на приграничные страны. Страны Прибалтики, Польша, ну и в тех странах, которые являются лидерами Евросоюза, Германия, Франция, там тоже пытаются это сделать. Кстати, вот я уже давно не считаю, что вот версия о том, что на этом фоне ввести военное положение вот под страхом российской угрозы является какой-то конспирологической. Судя по рейтингам того же там Макрона или Мерца, это в какой-то момент может стать вообще единственным выходом. Ну и, кстати, в рамках этого военного там положения, например, закрыть все партии, которые как бы, по их мнению, являются пророссийскими, а на самом деле, ну, антивоенными, как ту же АДГ.
1: Ну, кстати говоря, если взять Германию, у них же уже сделан первый шаг, который состоит в том, что всем мужчинам призывного возраста при необходимости покинуть страну вменено в обязанность информировать об этом. Ну, то есть, как бы, первый шаг к возможной условной мобилизации. Другое дело, состоится она или нет, но вот мне кажется, мы как раз в том моменте сейчас существуем, когда самые иррациональные решения становятся самыми рациональными для тех, кто их может и должен принимать. И порой все самое невозможное становится единственно возможным и верным. И такие парадоксы, они на самом деле случаются в истории.
2: Ну, логика вот самоутопляемых вот этих партий Мерц или Макрона, она в том, что единственное, что может спасти вот этих центристов европейских, вот этих либеральных глобалистов, это страх большой войны. И как раз они объясняют собственному населению то, что я уже рассказывал, что давайте скинемся на вооружение украинца. Давайте переведем наши заводы, там уже Mercedes, Rheinmetall, там, ну, понятно, уже работают на выпуск комплектующих для украинских дронов. Давайте переведем все на военные рельсы, но тогда вас конкретно, бюргеров, да, или вот достопочтенных французских граждан, вас не призовут, вас не отправят воевать. Пока что есть еще украинцы, на всякий случай есть прибалты, вот там русофобы-поляки есть. Вот за счет них мы можем еще воевать и воевать с Россией. То есть логика в этом, к сожалению. И парадокс заключается в том, что я уже приводил социологию, что там, на уровне статистической погрешности желающие воевать против России. Но при этом более 2/3 населения, тоже Франции, Германии, они считают, что нужно продолжать военные действия против России, Украина должна победить, Россия должна там встать на колени и так далее. То есть вот на этой логике и строится попытка удержаться у власти, у того же Мерца, Макрона, у всех этих либеральных глобалистов. Вы боитесь воевать, но вы хотите, чтобы страшная Россия, о которой мы вам рассказываем десятилетиями, она проиграла. Что? Какой выход? Выход, чтобы Украина победила. Не хотим сами помирать, давайте дадим ей все, что она просит.
1: Еще одна краска к общей картине. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что альянс подготовлен к современным вызовам хуже, чем необходимо. По его словам, на первый план выходят гибридные конфликты. Ключевую роль здесь играет инфраструктура, технологии, искусственный интеллект. Вашингтон пересматривает подходы к внешней политике, оценке собственных возможностей. Ранее считалось, что США способны одновременно вести крупные операции на нескольких направлениях. Однако теперь это оценивается более реалистично. И на этом фоне «Телеграф» сообщила, что решение британского премьера Энди Бёрнама сократить финансирование тренировок военных ради экономии 30 миллионов фунтов может иметь катастрофические последствия как для обороноспособности королевства, так и для всего альянса. Вот, с одной стороны, вроде бы сами констатируют они факт собственной неготовности и того, что, в общем-то, не совсем нынешнее положение дел соответствует тем амбициям, которые заявляются. А с другой стороны, ведь именно уязвимость и слабое положение, в общем-то, как мы знаем, порой и подталкивает эстаблишмент к началу боевых действий.
2: Я думаю, в этом заявлении нужно читать, ну, конечно, оно обращено не к американскому избирателю, иначе действительно выглядит так, что мы не справляемся. Да, на двух участках даже. Понятное дело, о чем речь идет. Речь идет об украинском конфликте и о ближневосточных всех этих конфликтах, да, в данном случае сейчас войне с Ираном. Но это обращение, скорее всего, все-таки к партнерам по НАТО, европейским. И намек на то, что, друзья, мы заняты вот Ираном, а Украину давайте сами спонсируйте, вооружайте. Нет оружия, мы вам продадим. Естественно, вы же сами не можете пока ничего создать в нужном количестве. А у нас пушки и ракеты есть, покупайте. То есть это вот попытка переложить украинский конфликт на плечи Европы и еще и на этом заработать. То есть логичное продолжение риторики Трампа, которую он демонстрирует, в общем, с прихода вот в Белый дом.
1: А Европа может переродиться? Мы же какое-то время назад уже, собственно, смирились с тем, что она полностью поглощена глобалистской ультралиберальной повесткой, и в целом, наверное, процесс необратим. Вот еще раз этот апогей с открытием Олимпиады в Париже и так далее, с одной стороны. С другой стороны, все-таки электоральные процессы, они как-то пошли не совсем по плану в Брюсселе, скажем так.
2: Вот очень интересный вопрос. Я недавно проводил как раз в нашем институте стран СНГ конференцию международную по роли Великобритании, Франции, Германии на Украине, в украинском конфликте. Там был хорошо известный у нас в России политолог немецкий Александр Рар, и вот он столько времени, усилий, да, приложил к выстраиванию вот этого вот диалога, петербургский диалог между Россией и Германией, Северный поток, вот, ну, помним, действительно заслуженный человек, и он вот прям с болью в сердце тоже спрашивал у наших экспертов международников, ну, возможно ли вообще вот как-то нам вернуться к каким-то здравым хотя бы отношениям. Ну, и, в общем-то, наши академические эксперты, мои коллеги-украинисты, пришли мы к мнению, что с Германией еще возможно. С Германией еще возможно. С Францией надежд мало, а с Великобританией надежд вообще никаких. То есть это все. Все. Забудьте и даже не надейтесь никакой там антанты, да, не ждать никогда. И вот от результатов тех же выборов, да, вообще политической борьбы в Германии и Франции, на самом деле может случиться эффект домино во всей Европе. Результат правых евроскептиков в той же Австрии, да, в Нидерландах, он во многом зависит от вот этого взгляда на результаты АДГ.

0: 40%. И, скорее всего, следующий премьер в Австрии будет вот уже от правых евроскептиков. Поэтому, возможно, это вообще последний шанс Европы обрести суверенитет. Ну и невозможное возможно. Вот пример маленькой Грузии, да, как я говорю, пионера многополярного мира, нам показывают, что с боями, с трудом, но все-таки можно отстоять свой суверенитет под этим давлением. Вот. И вот эта парадоксальная политика милитаризации, которую мы только что обсуждали, она, собственно, и меняет вот этот социальный и политический ландшафт в Европе. Другое дело, что, к сожалению, мы видим, что все больше и больше попирается демократия, и вот эти либеральные глобалисты, они чувствуют уже вот такой экзистенциальный страх, что их не просто политически сметут, что на них заведут уголовные дела. Ну, там тоже Урсула фон дер Ляйен уже ходит под многими уголовными делами, что вот пришедшие к власти правые, как они говорят, популисты, евроскептики, они, в общем, отомстят за все эти обвинения в фашизме, экстремизме, попытки закрыть партии, уголовные там дела и так далее. Поэтому, имея еще власть на уровне наднациональном в Брюсселе и прочно проникнув в, как спрут, вот, все-таки в государствах, в избирательную систему, в образование, в СМИ, куда не пускают вот, евроскептиков, вполне возможно, что они какими-то тоталитарными методами постараются выжить вот в этой уже бескомпромиссной борьбе. И для этого использовать, конечно, страх большой войны, введение военного положения, которое открывает возможности хватать кого когда угодно и ограничивать в любых правах.
1: Но все-таки у нас уже время вышло. В качестве небольшой ремарки, система, выясняется, у них сбоит. То, что в Румынии им удалось отменить результаты выборов, и Джорджеску они отменили.
0: В Венгрии удалось тоже.
1: В Венгрии они удалось. В эйфории. До этого они потренировались на Молдавии пару раз, да. А вот в Германии что-то пошло не так.
0: Ну, все впереди еще.
1: Спасибо большое, Иван, за эту очень интересную беседу. Иван Скориков сегодня был с нами, политолог и заведующий отделом Украины Института стран СНГ. Напомню, друзья, у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на свои смартфоны и смотрите, слушайте любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: Государственную Думу внесли проект о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Ладовский, Константин Симонов.
9: Утро на радио «Звезда».
2: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
10: Ломоносов дошел до Москвы
11: пешком. Вообще сбрасывались на тропинку.
12: А викинги шлемы с рогами носили.
13: Аляску продали, а денег не заплатили.
2: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
14: Назовешь изобретателя лампочки накаливания, а?
15: Конечно. Ее придумал Томас Эдисон.
2: А вот и нет.
16: Над этим устройством работали многие новаторы. За 40 лет до американца Эдисона англичанин Уоррен де Ларю в качестве элемента накаливания в стеклянном сосуде использовал платиновую спираль. Российский инженер Александр Ладыгин пропускал ток через угольный стержень, тоже в колбе. И именно он придумал выкачивать из нее воздух. Зачем? Да чтобы выгорал стержень медленнее. Лампы Ладыгина освещали улицы.

0: улицы Петербурга уже в начале 70-х годов 19 века.
1: Исторические мифы и заблуждения.
0: Томас Эдисон, в свою очередь, серьезно доработал имеющуюся конструкцию. В ходе тысячи опытов он выбрал карбонизированную бамбуковую нить. С ней лампа горела еще дольше. Также он изобрел винтовой цоколь, выключатели и сделал продукт доступным и массовым. Красиво упаковал, как говорится. Ну и запатентовал свою усовершенствованную версию осветительного прибора в 1880 году.
2: И его имя теперь больше всех связано с лампочкой.
0: Да, кстати, позднее бамбуковую нить заменили на вольфрамовую. И это стало классическим решением, дошедшим до наших дней.
1: А вот и да.
3: Очень важные вопросы.
4: Сейчас сезон ураганов. А по какому принципу им дают имена?
5: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
6: Имена ураганам метеорологи стали давать с начала 20 века, когда начались первые систематические метеорологические прогнозы, а с 50-х годов, ну, утвердили некую систему, договорились давать сильным ураганам, превышающим определенную скорость, ну, где-то около 60 км в час, где скорость ветра была, женские имена, английские, французские, испанские, утвердили некий список имен, чтобы не путаться, когда несколько ураганов, тропических штормов, тайфунов обрушивается на побережье. Ну вот, такой список существует и просто последовательно присваивают ураганам эти имена. Единственная особенность, что разрушительные самые ураганы, которые оставили, так сказать, сильный негативный след в истории, эти имена изымаются из списка и, так сказать, навсегда остаются в истории, больше так ураганы не называют.
3: Очень важные вопросы. Слушайте сегодня в 9 вечера.
0: Великим людям обычно ставят большие памятники. Хотя кто-то заметил, чем ниже герой, тем выше постамент. И рост – это далеко не все, что мы хотим знать о тех, кто вошел в историю. Какая ванна была у Архимеда? Обычная или джакузи? А Тутанхамон хоть раз в жизни попробовал мороженое? Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры? Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
3: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радиозвезда».
7: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова – сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в прошедшей избирательной кампании. Президент отметил, что противник старался сорвать выборы, в том числе пытаясь прорвать систему ПВО Москвы и других регионов. Вместе с тем, по его словам, рекордное количество проголосовавших говорит о том, что народ поддерживает усилия властей по укреплению страны.
2: Хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине. И не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты.
1: Президент на совещании с членами правительства также подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы оправдать оказанное людьми доверие. Россия привержена достижению цели специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Наша страна, по его словам, готова к переговорам о долгосрочном урегулировании, но не намерена делать паузу в спецоперации, как того, например, желают спонсоры киевского режима в Евросоюзе. По данным внешнеполитического ведомства, на встрече в Нью-Йорке стороны обсудили удары Киева по мирному населению и инфраструктуре, дестабилизирующие мировые энергетические рынки. Стоимость бензина снизилась сразу в 25 регионах России, сильнее всего в Туве. Данные публикует Росстат. По информации службы, в Хакасии топливо подешевело более чем на 3%, а в Дагестане, Костромской, Воронежской области более чем на 2%. Летом из-за перебоев с поставками правительство запретило экспорт топлива и ввело налоговые стимулы. Одновременно стало известно, что на сегодняшний день Федеральная антимонопольная служба выдала участникам топливного рынка 88 официальных предупреждений из-за роста цен на бензин и дизель. На Байкале до середины октября закрыли для туристов леса и экотропы, включая Большую Байкальскую тропу. Причина – аномальная активность голодных медведей. Холодная весна и затяжная осень вынудили хищников массово выходить к людям. Власти фиксируют до 70 сообщений ежедневно, введя режим повышенной готовности. Власти Иркутской области призывают туристов избегать походов, однако некоторые отдыхающие продолжают игнорировать запреты, прорываясь на опасные маршруты. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, содружества, альянсы. Кто, с кем и против кого. Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Радио Звезда», в студии Алексей Леонков. И помогаю ему я, Дмитрий Лысенков. Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Однажды Си Цзиньпин в разговоре с Трампом сказал ему странную фразу, предупредив Дональда Трампа о том, что тот попадает в ловушку Фукидида. А Дональд Трамп поморгал энергично, сделал вид, что он что-то понял, но, видимо, слова Си Цзиньпина забыл. Так вот, сама по себе ловушка Фукидида – это термин, который закрепился в политологии, военной науке, с подачи древнеафинского историка и военачальника Фукидида, который утверждал, что Пелопоннесская война между Афинами и Спартой была неизбежной из-за страха Спарты перед ростом афинской власти. Таким образом, ловушка Фукидида сегодня – это ситуация, когда возвышающаяся держава, растущая держава, бросает вызов правящей. На нашем языке это звучит как гегемон. И структурное напряжение между ними делает весьма вероятной войну, даже если ее никто и не хочет. Объективно ситуация так складывается. И дело не в намерениях лидеров, а в нарастающей атмосфере страха и недоверия, которые создают самосбывающееся пророчество. Казалось бы, философское начало, но оно дает нам основание считать, что США и НАТО пытаются сохранить гегемонию свою, давление на Россию, но в то же самое время провоцируют конфликт, которого хотят избежать. Вот такой вот парадокс. И в ловушку попадает на самом деле гегемон, а не мы. Как так получилось, Алексей?
2: Ну, дело в том, что, понятное дело, гегемония, она позволяла Соединенные Штаты и НАТО чувствовать не только вседозволенность, но и безнаказанность. И они настолько пытались упростить мир в своем понимании, что даже когда начинали войны где-то на каких-то континентах, лидеры этих стран даже не знали, где эти страны находятся. То есть НАТО было все равно, где находится Афганистан, где находится Ливия, Мозамбик и так далее. Они просто считали какие-то там свои дивиденды и считали, что этого достаточно для того, чтобы управлять миром. Но дело в том, что вот эта безнаказанность бесконечно терпит, мир не захотел. Пошли те процессы, которые гегемон просто игнорировал. Он считал, настолько низшие там расы, люди живут, что они не способны на какую-то самостоятельность, самостоятельное развитие и так далее. Единственным исключением, конечно, была Россия. Потому что, если мы помним всю нашу историческую действительность, там, начиная там, с 17 века или даже глубже, нас все время пытались завоевать. При этом во главе угла ставили такой нарратив, что они идут там варваров завоевывать, да, варваров, которые угрожают Европе, каким-то герцогством, королевством и так далее, варваров, которые, ну, у которых там по улицам ходят медведи. Ну, короче, варвары, мы всегда для них были варварами. Да, и а у нас так получилось, что мы каждый раз, отражая агрессию, как бы сформировали свою несгибаемую волю. И, может быть, одним из символов нашего такого возрождения была птица Феникс, да, когда захватчики считали, что они нас вот-вот победят, неожиданно происходило возрождение, и захватчики убирались в освояси с большими потерями. Но нарратив все равно такой остался, как и в этот раз. Нас до сих пор считают варварами. У нас прошли выборы, их никто не признает. Мало того, нам говорят, говорят, выводите войска, например, с Украины, все возвращайте и платите дивиденды. То есть они даже не хотят оценить, понять того, что нас, с чем они могут столкнуться. И вот эта ловушка Фукидида, она приводит к тому, что вот в обществе вот этом гегемона и так далее все-таки есть люди-аналитики, которые понимают, что на самом деле все происходит так, что если случится глобальный конфликт между Россией и НАТО или Россией и США, то они не выдержат этот конфликт. То есть гегемон, который нас провоцирует на это и не хочет избежать войны, на самом деле все усилия, которые он прилагает, приводят к тому, что мы медленно сползаем к военному конфликту. При этом нужно понимать, что страны, вот эти лидеры этих стран, в Европе это партия войны, в США, понятное дело, администрация Дональда Трампа, они пребывают в иллюзиях, что тот проект, который они затеяли против нас, Украина, прокси-война, да, прокси-государство, позволит им, несмотря на то, что они не могут вести с нами войну, до 28-го года Украина продержится, и вот они там нарастят силу, и вот тогда... Но аналитики им говорят, что на самом деле этого не будет. А даже представители украинской хунты, есть там такой Валерий Чалый, да, экс-посол Украины в США, который сказал, говорит, они все говорят про 28-й год, и говорят, а у нас, говорит, на завтра нечем воевать. Не в смысле там оружия нет, а страна вообще в разрухе, мы не продержимся.
1: Да и людей нет.
2: Да, но если раньше как бы Украина... расплачивалась жизнями своих граждан, да, вот украинская хунта кидала их в топку, и за это получала деньги, военную технику, и им говорили, умирайте до последнего украинца, и это считалось как бы нормально. Но когда сейчас действительно стало на кону разрушение государства, и понятное дело, кто его там захватил власть, все равно так или иначе за это поплатится, они начали сопротивляться. Но их теперь никто не спрашивает. Им говорят, вас не спрашивают, все на фронт. Они говорят, женщин на фронт. Они скоро скажут, и детей на фронт. Потому что Западу нужно, чтобы Украина продержалась до 28-го года. Но чтобы не давали Украине до 28-го года, она не продержится, потому что выигрыш времени, на который они рассчитывают, тот самый выигрыш, который не позволяет, не решает главную проблему. Неспособность Европы подготовиться в принципе. То есть они, в принципе, не могут подготовиться. Дело в том, что, например, Guardian, ссылаясь на источники в НАТО, написал статью о том, что текущий уровень вооруженных сил 5 ключевых европейских стран, такие как Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша, недостаточен для долгосрочного конфликта с Россией. Guardian. Это такая русофобская газета, издание, которое нас ненавидит, там, с каждой буквы, да, пишет об этом. Причина не только нехватка боеприпасов, ну, там, да, ВПК у них не справляется, но и системная неспособность наращивать оборонные бюджеты до нужных масштабов.
1: Как они определяют нужные масштабы? Они это арифметически считают? У них столько ракет, у нас столько?
2: Они все время подходят к количественному подходу. Вот они считают, есть такое, как говорится, простая формула. Для того, чтобы вести наступательные действия, у вас количество вооружения должно в 6 раз больше, чем у того, против кого вы ведете наступательное вооружение. Простая арифметика, которая не учитывает ничего, только количественный фактор. Но при этом же это все то, что там они так считают, и у них там системный кризис, экономический и так далее, у них же нарастает недовольство социальное внутри. Народ говорит, мы не хотим пушки вместо масла, мы хотим масла вместо пушек, нам стало плохо жить, и мы не знаем, как мы переживем там зиму, как мы встретим весну, а вдруг опять засушливое лето. И вот эти вопросы задают, но их не слышат, потому что они поставили себе задачу, что Украина должна продержаться до 28-го, ей дали оружие, они за это время нарастят. Ну, ничего не получается, но все равно они говорят, мы будем это делать.
1: Ну, вот в Германии просто, кстати, к этому опросы социологически показали, что молодежь, даже 1% молодежи страна не наберет, кто добровольно согласился принимать участие в
2: реальном... Ну, это общая тенденция во всех европейских странах. Я не говорю уже про самую воинственную Великобританию, ну, которая большая часть бригад, которая в сухопутных войсках, не набирает количественный состав до 50%. Даже до 50% не набирает. И все это еще не работает. Они думали, что наложив на нас санкции, они поспособствуют своему успеху. Но санкции, как мы понимаем, не сработали. Не сработали, и словацкий премьер Роберт Фицо сказал, что вот эта стратегия Запада вот, поставить Россию на колени через Украину, она, как говорится, полным крахом обернулась, потому что по данным Института изучения войны, да, зарубежным, да, говорится, что Россия в 2025 году потратила на оборону 186 миллиардов долларов, 7% ВВП. Но при этом Россия продолжала развивать все другие экономические свои программы.
1: Мы на минуту прервемся. Не уходите, оставайтесь с нами.
0: Военная экспертиза. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: Ну вот, кроме всего прочего, еще и отчаянная ругань теперь стоит на заседаниях Еврокомиссии и на любых больших сходках Евросоюза, потому что не только словацкий лидер прозрел и некоторые другие, но уже и те, кто представляют страны, которые были такими яростными участниками русофобской вот этой политики, тоже ставят под большое сомнение. И буквально обзывают и Каллас, и Урсулу фон дер Ляйен неприличными словами. Да и, кроме всего прочего, понятно всем, что, как вы сказали, санкции Россию не сломали, а закон Грэма бьет по колониям и по союзникам США. И что ядерные угрозы – это не рычаг переговоров, а просто открытый призыв, приглашение к ядерному конфликту. А в чем суть вот
2: этого закона? Дело в том, что вот эти санкции, закон Грэма, он же там дает Трампу право вводить 100% пошлины, и кажется, это тот самый инструмент, который Европа просила Трампа. Примите такие санкции, чтобы Россия там с колен не могла встать, чтобы ее повалило, и еще всех ее союзников. И получилось как бы, ну, старая формула, да, доброе слово, с кольтом в руке. Угу. Да, но выяснилось, что этот кольт на самом деле представлен к виску Европейского Союза, а если Штаты начнут там на курок, они выстрелят себе в ногу. То есть им больше обернется. Потому что такие страны, как Индия и Китай, сказали, что нам наплевать на ваши вот эти законы Грэма, мы своими национальными интересами не поступимся от слова совсем.
1: А вот в этом-то как раз и дело, что политики национально ориентированные быстро поняли, что это ведет к прямому разрушению. Оставайтесь с нами, мы прервемся ненадолго.

0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: Хочу напомнить нашего незабвенного Барака Обаму, который во времена активной фазы попытки свергнуть режим в Сирии говорил о том, что русские ничего не могут, и экономика их давно разорвана в клочья.
2: Да.
1: Оказалось, разорванная в клочья экономика противостоит сегодня 54 странам, которые ведут против России открытую войну, и это все понимают. И на том полюсе, который они, как вы говорите, называют варварским, то есть в России, существуют такие организации, как БРИКС и ШОС, которые демонстрируют центростремительность этого процесса, когда в центр, к России, к русскому миру начинают стягиваться здравомыслящие люди и политики. На этом полюсе у нас что происходит?
2: Ну, дело в том, что все усилия США, там, G7 и других всяких организаций задавить нас санкциями, там, другим пригрозить санкциям, привели к тому, что, например, доля доллара в мировых резервах упала до исторического минимума 56%, и этот процесс идет по нарастающей. То есть санкции заставляют многие государства отказываться от расчетов с долларом, который раньше считал мировой валютой, и как раз США этим рычагом и активно пользовались, когда вводили санкции, тогда санкции не работают. Помимо этого, вот, на фоне вот этих подписаний закона Грэма, ведь произошли события в сентябре, это саммит ШОС в Бишкеке, который принял 28 документов, касающихся, ну, в том числе Бишкекскую декларацию, которая предусматривает осуждение односторонних санкций. Потом был саммит БРИКС в Нью-Дели, который принял 50 документов. То есть страны начинают вырабатывать другую систему международного права и экономических отношений, а гегемон грозит там какими-то дубинками и бегает вокруг этого. И при этом мы же видим, что на фоне всего этого происходит и угрожение оружием. Ведь США, помимо украинского конфликта, ведут себя бессовестным образом на Ближнем Востоке, задирают Иран, там Йемен, еще где-то там вредят. И вот это, здесь мы видим другое, что происходит крах вот этой политики сдерживания, которую можно назвать политикой авианосцев. Ведь американцы говорили, они же даже не подписали морскую декларацию. Наш флот, везде все воды американские. То есть авианосцы и так далее, где хотят, ходят, где хотят, кого-то останавливают, где хотят, начинают войны. Но это даже вот эта политика перестала работать. Потому что экономически другие вещи, они тоже бумерангом возвращаются в Соединенные Штаты Америки. Но они, как в той самой ловушке Фугидида, они считают, что они делают правильно, чтобы избежать больших последствий для себя, которые мы называем, например, Третьей мировой войной, но все их усилия приводят к тому, что эти последствия начинают работать как самосбывающееся пророчество. При этом они верят в достижение своего военно-промышленного комплекса и не замечают, что они действуют по шаблону, что, например, волна на истощение, там, например, или о том, что у них больше железок, там, оружия и так далее. При этом не замечают, что на самом деле у них получился качественный разрыв между Россией, ее могуществом, армией и так далее, который создан боевым опытом. То есть наша армия воюет.
1: Чем все воюют непрерывно,
2: да,
1: практически.
2: Специальная военная операция, у нас воюет, у нас там совершенствуем комплекс, их армия там не воюет. Воюют прокси-силы. Они туда только оружие поставляют и некоторых советников, которые обратно не возвращаются. Но при этом нет у них этого боевого опыта. Он у них компьютерный, они наблюдают по компьютеру. Это не тот опыт, но они считают этого достаточно. Это все равно, что вы посмотрели в Ютьюбе, как оперировать человека, и пошли его делать оперировать, да, и там аппендицит вырезать. Все же понимают, что это абсурд. Но они считают, что это работает. При этом не замечают, что их страны будут сталкиваться с великими державами, у которых есть уже гиперзвуковое оружие, которые выработали тактику по построению противовоздушной обороны, гибкой ко всем вызовам, вот, и которые обладают современным ядерным оружием.
1: А вот, на этом давайте остановимся на минуту, потому что я хочу задать простой вопрос. Почему страны НАТО, которые формулируют свою повестку как актуализация, значит, вопросов, чтобы начать реальные военные действия против России, почему, я не понимаю, они рассчитывают на то, что это будет конвенциональная война, то есть без применения ядерных средств. Им Путин через день, через неделю, я не знаю, каждый месяц напоминает: ребята, а вы про ядерную триаду вообще кто-нибудь из вас задумывался? Он же открыто сказал, президент наш, о том, что если война с НАТО будет, то она будет очень короткой. Ну, куда яснее. На что они все-таки рассчитывают? Что мы что, никогда не применим, что ли, вот наши возможности?
2: Ну, дело в том, что возьмем того же Сикорского, да, который говорит, что у Польши 2000 самолетов, поэтому Россия проиграет. У них самолетов больше, чем у России, как он сказал.
1: Ну, это простой вопрос. Дурак, что ли?
2: Ну, все говорят, ты дурак, что ли, да? Ну, потому что разрыв в качественном боевом опыте, разрыв в средствах вооружения говорят об обратном. Но все аналитики на Западе в упор не замечают вот этот разрыв. Ну, характерный пример. Красная армия, например, в 1939 году, когда воевала против Японии, не могла разгромить Квантунскую армию, которая была много, которая была оснащена. Но в 1945 году смогла, в августе, и очень быстро. Почему? Да. Потому что армия до масштабной войны и армия после масштабной войны – это две больших разницы. То же самое мы наблюдаем на СВО. То есть до СВО у нас была, да, боеспособная армия, которая считалась одной из сильнейших в мире, но во время СВО она стала в несколько раз сильнее. И не увидеть этот факт, это невозможно. Конечно, можно жить в иллюзиях украинской пропаганды, что там у нас никто не воюет, ракеты заканчиваются, и у нас мобилизуют бомжи. Но реальность-то она другая. Поэтому, когда они начинают поднимать ядерный фактор, они к нему относятся достаточно легко. Да, ядерный фактор – это Армагеддон, да? И, понятное дело, Россия не стремится к тому, чтобы всем навалять ядерной дубинкой, там, превратить все в ядерное попелище. Но ведь по конвенциальному оружию тоже у нас существенные двиги настолько, насколько они себе даже не представляют. Все запуски того же «Орешники», они считали, что это иллюзия, но хотя мы дважды его применили, а уже я не говорю про другие комплексы. И все это постоянно совершенствуется. При этом они уповают, что, например, Европу защитит ядерный арсенал Франции. Но они не понимают, что ядерный арсенал Франции находится под контролем США. Что именно США дадут Франции немножко побравировать, но реальное применение нет. Почему? Потому что в Соединенных Штатах Америки считают, что Европа должна сама вести конвенциальные войны. И даже им даже выгодно, чтобы Европа вела против нацию войну и ослабела. Тогда эту слабую Европу, которая уже потеряет всякую способность...
1: Бери голыми руками.
2: Да, да, бери голыми руками и делай с ним. Фактически план Маршалла 2.0, но другой, как говорится, вид сбоку. Поэтому к этому и идут. И США четко понимают, что если это дело дотянется до стратегического конфликта, они вынуждены будут вступить. Поэтому они не хотят. А в Европе понимают другое, что если они не доведут конфликт до стратегического уровня, то Соединенные Штаты Америки просто бросят Европу. И, кстати, они уже анонсировали, что с конца 26-го года, начала 27-го, они начнут выводить войска из Европы. Почему это делают США? Перед этим они вывели стратегов. А потому что не будет повода привлечения США к войне с Россией. Они скажут, это ваша европейская война, как они сейчас говорят про войну в Украине. Европейцы это понимают, что они не могут, но они все равно хотят. Вот в чем, как говорится, разница.
1: Понятно. Оставайтесь с нами, мы прервемся ненадолго, скоро вернемся.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин выступил с обращением по итогам прошедших в стране выборов. Обращаясь к военнослужащим, российский лидер отметил, что люди верят им и верят в победу. Президент отметил коварство противника, который мешал голосованию.
5: Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно.
4: Президент поблагодарил граждан России за активное участие в избирательной кампании и выразил уверенность в том, что все цели специальной военной операции будут достигнуты. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново в Харьковской области. Там наши бойцы продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Идут бои за овладение населенным пунктом Бузово. Пресечена попытка прорыва противником кольца окружения из населенного пункта «Черное». За сутки в котле ликвидировано 35 националистов. Базовые тральщики Тихоокеанского флота провели учения по разминированию фарватера в заливе Петра Великого. По плану зачетного тактического учения экипажи провели поисковые и тральные действия в заданном районе, обнаружили и уничтожили учебные якорные донные мины. Кроме того, тральщики провели учения по отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров с выполнением стрельб из артиллерийских установок и крупнокалиберных пулеметов. Проведены комплексные корабельные учения по обороне и защите кораблей при стоянке на незащищенном рейде. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Ильнур Хисматов дежурил на наблюдательном посту. Он обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника. Боевики шли по лесополосе к нашим подразделениям. Подпустив противника ближе, младший сержант активировал минное заграждение, а после детонации забросал диверсантов ручными гранатами. Националисты вынуждены были отступить с потерями. Благодаря мужеству Ильнура Хисматова вражеская ДРГ была заблаговременно выявлена. Это исключило возможность захвата наших позиций. И на Поклонной горе в Москве идет акция под названием «Есть такая профессия – Родину защищать». В рамках мероприятия выставку развернули 35 военных училищ. Посетители могут ознакомиться с направлениями подготовки, условиями поступления и перспективами обучения в этих учебных заведениях. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
6: Граф де ля Фер?
7: Я. Yeah.
6: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
7: Я. Yeah.
6: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
7: Я. Yeah.
6: Аббат Дербле?
8: Я. Yeah.
6: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
9: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: В начале программы я рассказал интересную историю о том, как Си Цзиньпинь однажды предупредил Дональда Трампа о том, что Америка попадает в ловушку Фукидида. И, ну, не думаю, что Трамп понял умное замечание мудрого китайца, но наверняка им потом растолковали, что это на самом деле значит. И сейчас ситуация складывается в военно-политическом плане таким образом, что получается, что Америка осмыслила все-таки, что происходит, и старается дистанцироваться от европейских конфликтов, не только от войны на Украине, но и, в принципе, всеми своими действиями показывает, что Америка прежде всего, и что европейские проблемы, ну да, они существуют, но только в смысле пользы, которую они могут принести Соединенным Штатам. В принципе, это позиция Соединенных Штатов со дня подписание Декларации независимости. Польза для Америки. И похоже, что в Европе это не очень понимает. Или все-таки понимает, и у них есть какая-то стратегия.
2: Ну, дело в том, что американцы же устами Элбриджа Колби, заместителя главы Пентагона, как-то сказали, что европейцы для них выступают не как независимые партнеры, ну, а как вот некие вассалы, которые должны решать многие проблемы сами и становиться сильнее. При этом все это было понятно, что в США произошел стратегический разворот по вопросу присутствия американцев на европейском континенте. Это произошло так, что европейцы вначале поднимали панику, а как же мы там без США, даже пытались создавать европейскую армию,
1: да.
2: Там носили с этим Аахенский договор между Францией и Германией, вот сейчас мы создадим. Выяснилось, не могут они создать. У них настолько много противоречий внутри Европы, которые никто никогда не решал, а просто заливал деньгами, что у них ничего не получается. И поэтому Элбридж Колби, когда предупреждал европейцев, он говорит, у нас есть как минимум 4 варианта, как вывести войска из Европы. 4 варианта, а что-то оставить частично или до полного выведения. Но вот стратегов они уже отвели. То есть я думаю, что одним из сигналов может стать и то, что если, а вдруг они выведут те самые склады с тактическими ядерными боеприпасами, ну, чтобы не попали под первый удар. То есть очень много таких моментов, которые говорят о том, что ядерный порог, вот этот ядерный конфликт США пытаются максимально изъять от влияния европейцев, чтобы европейцы своими действиями не привели к ядерному конфликту. Даже если

0: Европы, то США это тоже проигнорирует. Европейцев это очень сильно пугает. Поэтому партия войны прилагает титанические усилия для того, чтобы эта война состоялась. Получается парадокс. Да, военные, которые понимают, что с Россией нельзя воевать, особенно с приставкой «экс», ребята, только на короткую войну, и последствия могут быть тягчайшие. Эксперты, которые говорят, ребята, у России современное оружие, оно стало сильнее, их игнорируют, потому что на кону гораздо больше суверенитет Европы, который она растеряла. План Маршалла, который американцы когда-то вводили, да, он позволил США стать над Европой. Но Европа постепенно вышла из-под этого влияния и проявляет ту самостоятельность, которой США абсолютно не нравится происходящих условиях. Многополярный мир набирает силу. Шоус БРИКС начинает угрожать экономическому могуществу Соединенных Штатов Америки. Это доходит до того, что Трамп начинает кричать: «Все, кто там в БРИКС вступил, я всех задавлю пошлинами». То есть это говорит о том, что реальная угроза существует, а европейцы еще подливают масло в огонь. Они не слышат, что они должны стать едины с США, но в США понятие единства – это подчинение.
1: Да, и не иначе.
0: И не иначе, потому что шаг влево, шаг вправо, все можно, должно быть под контролем. Единственное, что удалось американцам, это взять под контроль ядерный арсенал, в том числе европейский.
1: Весь.
0: Весь. Поэтому там, когда Макрон надавал щеки и говорил, что мы ядерная держава, ну, ему позволяли это говорить.
1: Более или менее,
0: да,
1: ядерная держава.
0: Демонстрировать. Но все же понимают, 300 ядерных зарядов против свыше 5000 российских, ну, это смешно.
1: Ну, это, во-первых, смешно с точки зрения, значит, суммарного ущерба, который может быть нанесен ядерным оружием, но это тем более смешно с учетом средств доставки и возможности ПВО Франции и России. Да, то есть вообще несравнимые
0: да,
1: вещи.
0: Да, поэтому на самом деле США сейчас не попадают в ловушку Фукидида, они ей пытаются манипулировать.
1: То есть Цзиньпин научил таки Трампа.
0: Да, то есть Трампу там что-то объяснили, и он играет в эту игру ни мира, ни войны, и демонстрирует какие-то рычаги. Понятное дело, закон Грэма не сработает. Но им можно махать перед европейцами. Мы с вами, мы тоже санкции. Но все понимают, что американцы вводят санкции, где-то ищут обходные пути, чтобы не забывать себе любимых, пополняя запасы тоже нефти, газа и другими полезными ископаемыми.
1: Да тут еще фокус, наверное, в том, что США сейчас... Они это не афишируют, в общем-то, но мне кажется, это на поверхности, что с самого начала образования ЕС и создания там общей валюты очень сильно не нравится американцам, у которых должна быть, по их представлению, одна резервная валюта во всем мире.
0: Да.
1: Поэтому задавить экономику Европы и европейские предприятия переселить под юрисдикцию США, где бы они ни находились, это вот одна из стратегических задач – забрать деньги. Оставить доллар в качестве единого платежного средства, а евро постепенно девальвировать.
0: Ну, там, да, происходит... Американцы идут на все, чтобы экономика Европы стагнировала, им это выгодно. При этом они не забывают забирать себе кадры, в том числе военные. Вот недавно подписал Писториус с Хексетом соглашение о том, что планы Пентагона совпадали, синхронизировались с планами Бундесвера. Казалось бы, ну, там... Выглядело все как партнерская программа. На самом деле там было совершенно другое. Это было, говорило о том, что, американцы получат все немецкие технологии, которые были развиты, которые не развились, но которые есть, а немцы получат право собирать оружие с американскими комплектующими и продавать его европейцам. А это, понятное дело, раскол вносит, потому что то же самое хотели французы.
1: Это рынок внутри
0: рынка. Да, и то же самое хотели британцы. Но самое интересное вот в чем, что во всей вот эта партия войны, в которую входят и Борис Писториус, и Макрон, и Дональд Туск, который говорит, что вот Россия нападет и там так далее, что они ее разгромят, да, и даже такой есть Ричард Нейтон, глава комитета начальников штабов Великобритании. Это вот все вот представители, яркие представители партии войны. Они играют одну музыку, но главным застрельщиком все-таки выступает Великобритания. Великобритания, которая по сравнению с другими странами в военном плане находится худше всех. Но она пользуется той старой методикой, которой она всегда пользовалась. Она стравливает стороны и при этом, как говорится, собирает дивиденды. Но дело в том, что Великобритания точно попадает в ловушку Фукидида. Они думают, что...

0: не отсидятся в стране, один из политиков, да, один из политиков сказал, что если война начнется между США и Россией, то Великобритания не пострадает, потому что она маленькая страна. Но они забывают, что вот у нас в русском лексиконе, в нашей традиции есть такая интересная пословица, что подстрекателю первый кнут.
1: А есть еще поговорка, я надеюсь, что наши слушатели мне ее простят, мал клоп да вонюч.
0: Да. И дело в том, что вот наш министр иностранных дел Лавров предупредил, что вот участие британцев, особенно их ракеты и так далее, приведет к тому, что они станут участниками войны. И посольство Российской Федерации в Лондоне тоже отправляло им там официальное сообщение, что чем глубже вовлечение в конфликт, тем выше будет цена. Но британцы не слышат. Потому что для них все поставлено на кон. Они сделали последний рывок, собрали такие силы, нашли Украину, там все перевернули. Еще есть Польша, есть еще Прибалтика. Вот и у них еще актив. Они еще даже немцев очередной раз направили в сторону Востока. Но это самоубийственная вещь, которая может привести к тому, что ловушка Фукидида по ним сработает. То есть они думают, что они все организуют и избегут войны, на самом деле произойдет с точностью наоборот. Они не избегут войны, и пролетит по ним первое.
1: Потому что люди понимают, откуда исходит реальная угроза.
0: Да, и вот эта угроза европейской войны, она с каждым днем нарастает. И мы видим и эти военные барабаны, и эти заявления и так далее. И что бы мы ни делали, не говорили о том, что у нас нет плана ввести боевые действия против Европы и так далее, но все же наш президент как-то сказал, что если начнется война с НАТО, то Россия к этому готова. Это же не просто простые слова или там ничего не значит. Он конкретику сказал. Но в Европе вот эти вот партии войны не способны на это дело. И вот здесь возникает такое понятие, как окно возможностей. И, как ни странно, таким окном возможностей становится 27-й год. Это связано не только с тем, что из Европы будут выводить войска американцы и как-то там перестраивать их внутреннюю военную инфраструктуру под другие задачи, но и связано с тем, что в тех странах, где вот сидят вот эти лидеры партии войны, проходят выборы. Ну, тоже Франция. Макрона будет, да. Но Мерц тут уже на выход просится. А в Англии тоже там нарастает кризис. Правящая партия, которая ставит там премьера, которого никто не выбирал, понятное дело, потеряла всякое доверие народных масс. И там у них уже начинаются процессы раскола. Да? Там
1: Шотландия,
0: Северная Ирландия, Шотландия и УС сказали, а давайте мы сейчас проведем такой саммит, опрос населения, да? В котором они как бы не отделятся от Великобритании, граница, но
1: вступит, больше автономия.
0: Да, но вступит в Европейский Союз своими частями. То есть у них экономическая ситуация будет складываться под законом ЕС, а не под законом Великобритании. Но понятное дело, что от этого дальше шаг на развал,
1: конечно,
0: Великобритании.
1: Конечно.
0: И вот британцы, как говорится, вот эти ястребы, они, конечно же, пытаются сделать все, чтобы это не произошло. Мы видим вот все эти провокации, вот те, скажем, атаки беспилотников, они же координируются британцами, они имеют доступ к разведданным. Мы все время говорим, американцы предоставляют. Нет, это британцы предоставляют. Они выбирают цели, те, которые они считают стратегические, кстати, цели. Да, те же самые НПЗ, это же стратегическая цель, которая должна быть ответ от России, со стороны России, стратегически. А раз стратегически, то это даже не британцам, это американцам. Система-то их, разведданные-то их, а американцы в силу, как говорится, давних соглашений с британцами, вот это разведсообщество «Пять глаз», не могут ограничить британцев от вот этой вот развединформации. Это было подписано кровью еще, как говорится, во время Второй мировой войны.
1: То есть провокации во все стороны.
0: Да, провокации идут во все стороны. Вот, при этом нужно понимать, что есть несколько факторов, да, которые говорят о том, что в этот период, когда американцы будут выводить войска, Европа еще не создаст свое. И они говорят, что в них там звучит такой четкий нарратив, что мы якобы Россия ведет вот эту гибридную войну, у них там маленький беспилотник в Лейпциге, это угроза всей безопасности, там куча всего, те же северные потоки и так далее, все, нагнетают они это дело. И окончанием этого нарратива говорят, что вот этой паузой, когда еще Европа не успеет перевооружиться, а американцы идут, воспользуется обязательно Путин. он попробует на зубок, как работает пятая статья. Но мы же понимаем, что она не работает. И поэтому вот эта ловушка Фукидида, она продолжает сбываться. И 27-й год станет переломным. Не выборы в Конгресс, а именно 27-й год происходящего в Европе. Американцы определились, что они будут не с европейцами. Европейская война – это ваша стратегия. Ну, если Россия применит ядерное оружие, вот тогда. Но Россия не собирается применить ядерное оружие. Поэтому американцы как бы себя обезопасили.
1: Ну да, и кроме всего прочего, пятый протокол – это дело очень сложное. Это не значит, что там немедленно со вчера на сегодня начнутся военные действия. У нас очень интересная тема, которую мы обязательно продолжим в следующей программе. На сегодня наше время в эфире истекло. Я просто хочу напомнить еще, что у телеканала «Звезда» есть свое приложение теперь. Его можно скачать на смартфон и смотреть любые любимые программы в любое время, в любом месте. А на сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо, Алексей. До свидания, дорогие друзья.

радио «Звезда». Меня зовут Дмитрий Денвер Миниахметов. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Весна».

0: Кавалерийский кажан времен Петра Великого. Плотный, короткий до колена кафтан из кожи лося, оленя, вола или буйвола. Он заменял нашим солдатам тяжелые металлические доспехи старого образца и активно использовался в Петровской регулярной кавалерии, в частности, всадниками-драгунами, а также носился лично царем.
1: Форма и содержание.
2: В первой половине 18-го столетия кавалерийский кажан, другое название колет, выполнял функцию легкого бронежилета. Его делали с рукавами или без них. Толстая, крепкая, специально выделанная в рыбьем жиру кожа могла защитить от скользящего рубящего удара сабли или палаша, а также частично амортизировала удар пули на излете. Подол военного кажана прикрывал бедра солдата от ветра, дождя, снега и холода, а по бокам и по

0: мундирования.
1: Кавалерийский кожан времен Петра Великого.
2: Драгуны считались универсальной конницей первого русского императора. Они могли сражаться верхом и в пешем строю. Кожаные кафтаны подходили для них идеально, меньше изнашивались, защищали от непогоды и были куда прочнее любых суконных уставных мундиров. И сегодня в мемориальной коллекции Государственного Эрмитажа бережно хранится кожан Петра Великого, который царь надевал в многочисленные боевые походы или во время работы на верфях. По легенде, в одном из таких кафтанов государь лично возглавил кавалерийскую контратаку против шведов в знаменитом Полтавском сражении.
1: Форма и содержание. Кавалерийский кожан времен Петра Великого.
3: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
6: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
5: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
7: «Соленый лед».
5: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
6: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия готова к переговорам для достижения устойчивого мира на Украине, но не будет на период их проведения делать паузу в СВО. Об этом заявил Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.
2: Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантией Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года, которыми грезят Зеленский и его западные хозяева. Но европейцы не смогли подавить в себе извечный инстинкт лгать и пытаться достигать своих целей преступными методами.
1: Сергей Лавров добавил, Вашингтон в последних контактах с Москвой подтверждает, что по-прежнему заинтересован в содействии украинскому урегулированию. Соединенные Штаты пригласили президента России Владимира Путина на саммит группы 20 в Майами и надеются, что он примет приглашение. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, это возможность пообщаться не только с американским лидером Дональдом Трампом, но и с другими главами государств. Саммит пройдет 14 и 15 декабря. Об этом Марко Рубио заявил после переговоров в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Первые платежи цифровыми рублями в виде налогов и штрафов поступили в федеральный бюджет, сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор вместе с разработчиками защищенных сим-карт сейчас готовит новое решение, позволяющее платить цифровыми рублями без мобильного интернета. Утилизационный сбор на автомобили в России проиндексируют с 1 января на 10-20% в зависимости от типа транспортного средства. Это подтвердили представители Министерства промышленности и торговли. Повышение предусмотрено долгосрочным графиком, утвержденным 2 года назад, и способствует локализации производства. В итоге доля отечественной техники уже достигла 63%, добавили в ведомстве. И прошли натурные испытания путей новой высокоскоростной магистрали в Ленинградской области. На полигоне длиной 1,5 километра «Сапсан» разогнался быстрее 200 км в час. Датчики фиксируют колебания рельсов, давление и температуру опор. Там смонтированы рельсы, монолитные плиты и новые крепления. Состав будет развивать скорость до 360 км в час, а путь из Москвы в Петербург займет 2 часа 30 минут. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Великим людям обычно ставят большие памятники. Хотя кто-то заметил, чем ниже герой, тем выше постамент. И рост – это далеко не все, что мы хотим знать о тех, кто вошел в историю. Какая ванна была у Архимеда? Обычная или джакузи? А Тутанхамон хоть раз в жизни попробовал мороженое? Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры? Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-802-2022 года.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
10: У Савельева на работе новая страховая компания. И для получения медицинского полиса начальник теперь требует оформить зарплатную карту в определенном банке. Иначе грозят оставить без ДМС. Но наш герой не хочет менять карточку. Его и так все устраивает. Жена советует обратиться в трудовую инспекцию. Законны ли требования работодателя? И как быть в такой ситуации? Расскажем.
7: На всякий случай.
10: Первое. По закону выбирать зарплатный банк должен сам сотрудник. Работодатель может лишь посоветовать организацию, но никак не навязывать. Если компания заставляет вас оформлять новую карту в определенном банке, то вы вправе обратиться в Государственную инспекцию труда и даже прокуратуру. Но не спешите. Второе. В локальном нормативном акте ваша компания может прописать условие, что участие в программе добровольного медицинского страхования возможно только для тех, кто получает зарплату в конкретном банке. Вы вправе запросить этот документ и прочитать там обоснование этих условий. Третье. Вероятно, компания получает скидку на ДМС для сотрудников, которые участвуют в зарплатной программе. А за всех остальных придется платить больше. То есть право работника получать зарплату в удобном банке сталкивается с правом работодателя экономить свой бюджет. Четвертое. Попробуйте договориться с руководителем или бухгалтерией. Объясните, почему вы не хотите пользоваться новой картой. Подведем итоги. Вы вправе выбирать любой банк для получения зарплаты. Попросите у работодателя документ, где есть обоснование выдачи полиса ДМС только для клиентов конкретного банка. Попробуйте договориться и объяснить свою позицию. Савельеву повезло. Он объяснил начальнику, почему не хочет менять банк. И тот пошел навстречу, сохранил полис ДМС, но с меньшим числом услуг. Впрочем, если бы все сложилось иначе, наш герой знает, как быть. Узнали и вы. На всякий случай.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерние истории на «Радио Звезда».
12: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры. Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
13: Персия. Название страны. В Персии было много воинов. Часто в боях они получали ранения от стрел. Стрелы вытаскивали, но наконечники в телах оставались. Поэтому в Персии был в большой моде пирсинг. Пирсинг был настолько моден, что в его честь страну и назвали Персия. То есть назвали ее Персия, но поскольку персы часто вместо «и» писали «е», Персия стала Персией. В результате обычных граждан стали называть персами и персиянками, а царя и знатных вельмож – важными персонами или очень важными персонами. Бессмертные. Элитные войска у персов назывались бессмертные. Их всегда было ровно 10 тысяч человек. Но только очень наивные верили в то, что все эти 10 тысяч человек бессмертны. Просто, когда кого-то убивали в бою, на его место сразу ставили другого, которого держали в резерве. Бессмертные воевали хорошо, убивали их редко, а желающих попасть в элитную часть было огромное количество. Ждать своей очереди им приходилось иногда десятилетиями. Часто членами бессмертных воины становились в глубокой старости, когда в руках уже и мечей держать не могли. Со временем бессмертные стали пенсионными частями. Солдатам было кому за 80 лет, а кому еще больше. Это сильно повлияло на то, что Персия начала проигрывать войны. Дань. Персидские цари любили называть себя царями царей. Когда очередной царь завоевал уже столько земель, что сам не знал, что с ними делать, он призадумался. «Вот мы все завоевываем», — сказал он визирям. «Конечно, почетно, но почетом сыт не будешь». «Будешь», — сказал один визирь. «Надо, чтобы все завоеванные страны нам платили».
14: «Это как?» «А так, мы тебя завоевали, а ты теперь нам плати. Наложим руку на деньги побежденных, или еще проще, запустим длань в их казну». Так и сделали.
13: и запустили длань. С тех пор плата побежденных победителям стала называться данью. Ксеркс. Ксеркс относился к природе свысока. Он считал ее своей подданной и постоянно пытался доказать, что она ему обязана подчиняться. Однажды, когда ему с войсками надо было переплыть море, чтобы напасть на Элладу, а в море был шторм, он приказал море высечь. Шторм стал сильнее. Тогда Ксеркс приказал высечь солдат, которые по его приказу секли море. Их высекли, море успокоилось, и Ксеркс с войсками переплыл на другой берег. После этого случая он приказал строить мосты через моря. Персы понимали, что это невозможно. Но, чтобы не перечить царю, рыли маленькие ямы, заливали их водой, называли морями и строили через них мосты. Ксеркс не любил горы. В детстве он упал с горы вниз головой и сильно ей ударился. Когда Ксеркс видел гору, он тут же приказывал ее разрушить. И персы ее разрушали. Только однажды они не справились. Когда персы завоевали Армению, и Ксеркс приказал разрушить гору Арарат, они, как ни старались, сделать с ней ничего не могли. На камнях из уничтоженных гор Ксеркс приказывал выбивать свою царскую подпись. Был дан образец, и все каменщики выбивали и выбивали одно лишь имя царя. Так появились тысячи копий подписи Ксеркса. Поэтому первая фирма, которая изобрела копировальные аппараты, уже в наши времена и назвала себя Ксеркс в честь персидского царя Ксеркса I. Война с Элладой. Персия напала на Элладу, потому что на другие страны она уже нападала, а на Элладу нет. Победить греков у персов не получилось. Битва шла в море, а персы хотели добраться до берега и захватить страну. До земли греки персов не допустили. Греческие корабли гибли, но не сдавались. Корабли персов тоже гибли, но нападали. Когда у персов почти не осталось кораблей, они поплыли назад в Персию, празднуя победу. Они ведь потопили почти весь греческий флот. Греки тоже вернулись к себе на берег и тоже праздновали победу. Они ведь не пустили персов в Элладу. Так что все были довольны, кроме самого Ксеркса, главного персидского полководца и главного евнуха из гарема Ксеркса. Ксеркс был недоволен результатами войны, ведь новой дани он не получил. И он сказал своему главному полководцу, что за плохую войну того надо перевести в евнухи. Об этом узнал главный евнух, он не хотел терять свою должность, а полководец не хотел становиться евнухом. Они сговорились и убили царя Ксеркса. Примечание АУ. Знать, кто такой евнух, детям еще рано. Но если они будут сильно приставать, объясните, что это такой начальник, который следит за порядком в гареме. Что такое гарем, детям тоже знать рано, но если они станут допытываться, скажите, что это такое женское общежитие, в котором живет от 300 до 1000 царских жен. Дарий. Когда Дарий был маленьким, он мечтал стать царем. Он думал, что царь сидит за столом с яствами, слушает музыкантов и певцов, смотрит на танцовщиц и больше ничего не делает. Когда Дарий царем стал, он тут же приказал накрыть стол и позвать музыкантов, певцов и танцовщиц. Пока на стол накрывали, поступило известие, что взбунтовался Египет, и царю пришлось срочно идти в поход. Когда Дарий вернулся, усмирив бунт, он снова приказал накрыть на стол. Пока несли яство, поступило известие, что Вавилон восстал против Персии, и царю снова пришлось идти в поход. Каждый раз, когда Дарий возвращался из похода и садился за стол, ему сообщали, что в очередной стране бунт или восстание, и Дарий сразу же уходил в новый поход. Поэтому Дарий ел всегда на ходу и только в походах. Сатрапы. Побежденные страны Дарий называл сатрапиями. Сатрапиями правили их правители, сатрапы. Сатрапы должны были подчиняться Дарию, но когда он был далеко, они тут же подбивали народ на бунт. Им не хотелось быть сатрапами, им хотелось быть царями в своих странах. Дарий сатрапов не любил и не доверял им, но не мог же он быть во всех странах одновременно. Народ сатрапов тоже не любил, но по их приказам начинал бунтовать. Сатрапы были хоть и сатрапами, но все же своими, местными, а Дарий чужим, иностранцем. Печаль царя. Когда Дарий усмирил все сатрапии и всех сатрапов, он вернулся домой, сел за стол, и тут ему сообщили, что восстание теперь началось в самой Персии. Персов Дарий усмирил, но после этого утратил всякий аппетит и интерес к зрелищам и праздникам. Больше он за стол не садился и музыкантов не звал, а грустно сидел на кухне и обедал в одиночестве, проклиная тяжелую царскую долю. Падение Персии. Персия была настоящей империей, но слова такого тогда не знали, поэтому она называлась Великим Царством с множеством сатрапий. Напоминала она большой разноцветный персидский ковер, а точнее большое лоскутное одеяло, сшитое из разных областей и стран. Но, как мы знаем, сатрапы на местах не зевали, каждый хотел оторвать свой кусок, и империя трещала по швам. Однако все эти швы сшил копьями своих войск Александр Македонский, который захватил и Персию, и всю Персидскую империю заодно. Некоторые ученые убеждены, что Персия подвергалась частым нападениям из-за лучших в мире персиков, которые выращивали местные жители. Так это или нет, но персиковые деревья растут там и в наше время. Персидские персики. Ах, какие в Персии персики! Лучше, чем в Алжире и в Мексике! Круче, чем в Канаде, Голландии, Швеции и даже в Гренландии. Больше, чем арбузы в арбузии. Слаще, чем попкорн в кукурузии. И сочнее лимонов в Абхазии, и медовый дынь в Средней Азии. Были у врагов интересики отобрать персидские персики. Потому все жители Персии часто подвергались агрессии. Вопросы. Как назывались элитные войска персов? Бескорыстные, бессердечные, бессмертные, безмозглые. На какую страну напал царь Ксеркс I? На Россию, на Америку,

0: на Грецию.
1: Кого наказывал Ксеркс во время неудачных походов? Своих военачальников, своих жен, непокорные народы, непокорную природу.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «О чем шумели шумеры? Древняя история».
0: Македония. Страна. Македония была маленькой страной и совсем даже не великой. Она бы и не стала великой, но в ней родился царь Александр, который стал великим полководцем и завоевал треть мира. Александра так и называли – Александр Македонский или Александр Великий. Учитель. Однажды папа маленького Александра, царь Македонии, прогуливался по рынку, выбирая себе новых рабов. Это теперь модно покупать себе новые машины, а тогда модно было покупать себе новых рабов. Папа шел по рынку, и вдруг его окликнул бородатый грек. «Ты раба хочешь купить?» — спросил тот. Папа растерялся. На рынке не продавали овощи, фрукты и специи, только рабов. «А кого же еще?» — ответил он вопросом на вопрос. «Тогда меня не покупай», — строго сказал грек. Папа посмотрел на него. Борода с сединой, хилый, некрасивый. «Не куплю», — заверил грека папа. И только хотел пойти дальше, как грек сказал. «А вот если хочешь купить учителя, тогда покупай именно меня». От удивления папа открыл рот. «Интересный подход к покупателю», — подумал он. «Такого я еще не слышал. Куплю наглеца». Пока папа и грек шли во дворец, грек рассказал немного о себе. Он был знаменитым эллинским философом Аристотелем, случайно попавшим сначала в плен, а потом в рабство. «Я буду твоим учителем», — сказал Аристотель папе. «Нет», — твердо ответил тот. «Я уже взрослый и учиться не хочу. Твоим учеником станет мой сын Саша, Александр». Так великий Аристотель стал учителем Александра, в будущем тоже великого. Обучение. До Аристотеля у Александра учителем был один известный актер-комик. Комик рассказывал мальчику анекдоты, а после этого рассказывал, почему после них надо смеяться. Александр слушал, соглашался, но не смеялся. Аристотель начал с того, что логически объяснил Александру, почему после анекдотов надо смеяться. Александр соглашался, кивал головой, но не смеялся. Как выяснилось много позднее, у Александра совсем не было чувства юмора. Аристотель учил Александра этике и логике, из чего тот понял, что вести себя этично – логично, а неэтично – нет. Любимым писателем Александра был Гомер, а любимой книгой – Илиада, воспевающая войну в стихах. Прочитав эту книгу, Александр сразу же решил стать великим полководцем. Буцефал. Впервые Александр прославился не на весь мир, а на маленькую Македонию. Ему тогда было 10 лет. В царский дворец привели необузданного жеребца. Жеребец был настолько необузданный, что никто не мог его обуздать. «Эй!» — кричали наездники. «Ну, ты, пошел!» Жеребец вставал на дыбы и сбрасывал всадников себе под копыта. К жеребцу подошел Александр. «То, что жеребец вас с себя сбрасывает, — сказал он поверженным всадникам, — это логично, потому что звать жеребца жеребцом неэтично. Надо звать его по имени». «У него нет имени!» — закричали все. «Есть!» — твердо ответил Александр. «Буцефал». Услышав свое имя, Буцефал заржал и

опустился на колени. Александр сел на него, Буцефал поднялся и поскакал, неся своего наездника к будущей великой славе. Гордиев узел. Гордий стал царем случайно. Граждане страны решили сделать царем первого встречного, а Гордий оказался именно первым встречным. Гордий приехал в столицу на телеге, поэтому он привязал свою телегу к статуе богини, стоявшей в храме, чтобы ни статую, ни телегу никто не своровал. В народе говорили, что царская телега приносит удачу, так же, как и богиня. Поэтому каждую ночь узел развязывали и из храма воровали то статую, то телегу. Вместе их было не унести. Впрочем, похитителей быстро находили, богиню и телегу возвращали на место в храме, и Гордий связывал их веревкой, новым, более сложным узлом. За 30 лет своего царства Гордий так научился завязывать узлы, что последний узел он назвал в свою честь. Этот узел никто распутать не мог. Тогда жрецы объявили, что тот, кто узел этот развяжет, возьмет себе телегу и богиню, а после станет править всем миром. Из разных стран приезжали желающие, мучились над решением сложной задачи. Бесполезно. Когда в храм пришел Александр, он посмотрел на Гордиев узел. «Времени у меня нет на всякую ерунду», — сказал он, выхватил меч и разрубил злополучный узел. «Ты станешь повелителем мира!» — закричали жрецы. «Теперь бери телегу и статую и иди!» «Оставьте это барахло себе!» — сказал Александр. «Мне лишние вещи в походе не нужны. Я привык завоевывать налегке». И ушел покорять мир. Победы. У Александра было столько побед, что они не поддаются счету. Если бы Александр их считал, то мы бы точно знали, сколько у него было побед. Но Александр учился только этике и логике, а арифметике не учился. Поэтому он не умел считать и не считал свои победы. Примечание АУ. Александр Македонский завоевал Грецию, Египет, Сирию, всю Малую и Среднюю Азию, всю Персию и часть Индии. Александр и Диоген. От Аристотеля Александр слышал много хорошего о греческом философе Диогене и очень хотел с ним познакомиться. Он даже пригласил его в гости. Но Диоген не мог уехать. Он должен был присматривать за бочкой, в которой жил, чтобы ее не украли. Поэтому Александр, чтобы познакомиться с Диогеном, решил завоевать Элладу. Когда он это сделал, то сразу же пришел к бочке Диогена. Тот лежал рядом и загорал. Александр подошел к лежащему Диогену и сказал, что может исполнить любое его желание. Диоген сразу ответил, что у него есть только одно желание в данный момент, чтобы Александр отошел в сторону и не заслонял ему солнце. Александр отошел в сторону и сказал, что если бы он не был Александром, он хотел бы стать Диогеном, и предложил философу поменяться с ним местами. Диоген согласился. Он пытался сесть на Буцефала, но тот скинул его с себя и чуть не затоптал. Александр пытался влезть в бочку Диогена, но застрял, и его с трудом вытащили. Поэтому Александр и Диоген решили, что лучше им остаться на своих местах и ими не меняться. Сапоги Александра. Александр был очень чистоплотным. 5 раз в день мылся в душ, 10 раз на день переодевался, но особенно следил за чистотой своих сапог. Он их лично мыл в разных реках и морях, в зависимости от того, где находилась очередная завоеванная им страна. Но при этом никогда не был доволен их чистотой. То вода в реке была слишком мутная, и на сапогах оставался налет глины,
то море слишком соленое, и на них появлялись белые соляные пятна. Это выводило Александра из себя. А когда Александр выходил из себя, он шел к своему учителю Аристотелю за советом. Задумался Аристотель, а потом сказал: «Читал я в древних книгах, что лучше всего сапоги мыть в Индийском океане». «Почему?» — спросил Александр. «Потому что в Индии очень бедное население. Все ходят босиком, и сапоги в Индийском океане еще никто не мыл». «Да?» — оживился Александр. «Значит, я буду первым. У меня и в мыслях не было завоевывать Индию, но раз такое дело, придется. Чистые сапоги превыше всего». И пошел войной на Индию, и победил, и помыл в Индийском океане. И с тех пор ходил в чистых сапогах до самой ранней своей смерти. Скромность Александра. Александр был очень скромным и неприхотливым человеком. Поскольку он всю жизнь провел в походах, он привык к простой солдатской жизни. Ночью Александр спал под простым солдатским парчевым одеялом, расшитым золотом. Ел он из простых солдатских золотых тарелок с золотыми солдатскими вилкой и ложкой. Воевал он в золотых солдатских доспехах, и простые его солдатские сандалии были украшены простыми солдатскими бриллиантами и изумрудами. Примечание АУ. За время своих походов Александр Македонский основал несколько десятков новых городов, которые назвал своим именем. Например, Александрию в Египте и Александрию в Афганистане, которая не сохранилась, и еще массу Александрий и Александрополей. В наше время Александрии есть в Румынии, Украине и даже в Америке. Смерть. Александр очень любил горячие пирожки с капустой. Самые лучшие пирожки делали в Вавилоне, поэтому он выписывал их из Вавилона. Но пирожки попадали на стол Александра уже холодными, и Александр решил поехать в Вавилон. Завоевав Вавилон, Александр устроил пир и приказал принести горячие вавилонские пирожки с капустой. Вавилонине очень не любили завоевавшего их Александра. Они положили в пирожки яд. Александр съел десяток пирожков и умер. Распад империи. У Александра была огромная армия и множество военачальников. После его смерти они собрались вместе на военный совет. «Надо продолжать войны», — сказал главный заместитель Александра. «С кем?» — удивились остальные. «Мы уже всех победили». «Да», — согласился главный, — «тогда что же нам нужно?» «Нам нужен мир! Мир во всем мире!» — закричали все. «Возьмем себе каждый по стране и будем у себя устраивать мир». «А это этично — разрушать огромную империю?» «Не очень», — сказали все, — «зато логично». Знаменитые начальники взяли себе большие страны, а малоизвестные — маленькие. Македония досталась неизвестному полководцу, которому сначала вообще давать ничего не хотели. Так Македонская империя распалась, и Македония стала снова маленькой и почти неизвестной страной. Вопросы. Как звали коня Александра Македонского? Буцефал. Аристофан. Аристотель. В какой части света находится Македония? В Европе, Азии, Африке

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры. Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
2: Израиль. Иаков. Иакову с детства очень не нравилось его имя, так как оно напоминало крик осла. И все мальчишки вокруг дразнили его. Иаков. Поэтому он каждый день молил Бога, чтобы тот дал ему новое имя. Со старым жить он не хотел. А Бог очень любил борьбу, но никто с ним не боролся, боялись. «Раз Иаков хочет сменить имя, пусть со мной поборется», — решил Бог и пришел к Иакову во сне. Иаков, увидев Бога во сне, тут же бросился к нему и стал с ним бороться, крича: «Дай мне другое имя, дай!» Бог поборолся в свое удовольствие, победил Иакова и сказал: «Ты хорошо боролся. Меня, конечно, ты не победил, я же Бог, но людей побеждать ты будешь. Так что теперь я тебе даю новое имя — Израиль». Иаков, который с этой минуты стал Израилем, поблагодарил Бога, проснулся и закричал: «Теперь я Израиль! Израиль! Поняли, ослы?» Давид. Давид был внуком Израиля, но рос в бедной, неблагополучной семье и очень много времени проводил на улице без присмотра. Он постоянно бегал по городу и бил из пращи все, что попадалось ему на глаза. Стекла в витринах и домах, фонари на улицах и флюгеры на крышах. За что его постоянно ругали, наказывали и называли хулиганом. Праща — это такая рогатка, которая сделана из плаща и действует по принципу катапульты. В обрывок плаща кладут камень, раскручивают над головой, один кусок плаща отпускают, и камень летит вперед с огромной силой и скоростью. Евреи, жившие в Израиле, уже и в те времена здорово картавили. Давид был не исключением, поэтому свою рогатку из плаща называл из праща. Так это название и осталось. Война. Когда на маленькое иудейское государство, в котором жил Давид, напали вражеские войска из соседнего царства, иудеи решили с врагами договориться. После недолгого боя, в котором они проигрывали, иудеи предложили временное перемирие и переговор. «Зачем нам всем воевать и подвергаться риску?» — спросили они. «Не лучше ли провести бой между самыми сильными бойцами из наших армий? Пусть воюют двое. Кто победил, та армия и победила». Враги не могли не согласиться с резонным предложением иудеев и позвали Голиафа. Голиаф. Голиаф с детства занимался боевыми единоборствами. Боксом, карате, кунг-фу, джиу-джитсу, самбо, дзюдо, классической и вольной борьбой и боями без правил. Также он занимался тяжелой атлетикой, легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, фехтованием на рапирах и мечах, плаванием, регби и родео. Родео — это когда опытный всадник думает, что он может обуздать неопытную лошадь и всегда проигрывает. На завтрак Голиаф ел двух быков, на обед одного, а на ужин он ничего не ел. Быка, приготовленного на ужин, он всегда отдавал врагу. В высоту Голиаф был 4 метра, в ширину столько же, жира у него не было ни сантиметра, одни сплошные мышцы. Когда Голиаф вышел на площадку для боя и закричал, некоторые иудеи сразу упали в обморок, а другие убежали, их как ветром сдуло. Остался один Давид. Голиаф его совсем не впечатлил. Бой Давида с Голиафом. «Чего ты орешь?» — спросил Давид Голиафа. Голиаф удивился такой наглости подростка и заорал еще громче. «Не люблю, когда на меня орут», — сказал Давид, раскрутил пращу, камень вылетел и попал Голиафу в лоб. Голиаф упал и потерял сознание. В такой большой лоб трудно не попасть.

«Намного проще, чем во флюгер», — улыбнулся Давид и отрубил голову Голиафу его же мечом. Так иудеи победили врагов, а хулиган Давид стал царем их царства. Царство он назвал в честь своего дедушки — Израиль. Псалмы Давида. Давид очень любил Бога. Он сочинял в его честь псалмы и пел их, подыгрывая себе на арфе. Когда приближенные ему предлагали во время обрядов приносить в жертву людей, Давид морщился и говорил, что резать горло неэстетично, а вот слушать пение под музыку — наоборот. Поэтому он заменил жертвоприношение музыкой и пением. Музыку и стихи Давид писал сам. Сам брецал на арфе и лире и пел тоже сам. Поэтому его считают первым бардом и основателем бардовского движения, популярного и в наши дни. Основание храма. Давид был коллекционером. Одни собирают марки, другие — спичечные этикетки, третьи — игрушечные машинки. А Давид коллекционировал земли соседних государств. Такое у него было хобби. Хобби требовало от него и его подданных много времени, усилий и жертв. Давид постоянно с кем-нибудь воевал, и времени ни на что другое у него не оставалось. В то же время Давид очень хотел построить храм для любимого Бога. Поэтому в походах он возил с собой архитекторов, которые в свободное от боев время чертили планы будущего храма. Давид уже было решил прекратить войны и строить храм, но Бог ему сказал, что на его руках слишком много крови, и храм будет строить его сын, Соломон. Давид спорить не стал. Продолжил воевать, все так же возя с собой архитекторов. Когда все чертежи были готовы, он перестал воевать и передал проект сыну Соломону. Как истинный коллекционер, Давид посмотрел на свою завершенную коллекцию захваченных земель, прослезился от радости и умер. Детство Соломона. Соломон был сыном Давида. Он отличался от своего папы тем, что рос не в бедной, а в очень богатой царской семье, без присмотра никогда не оставался и из пращи не стрелял. Соломон и хотел бы стрелять из пращи, оставаться без присмотра, но жизнь будущего царя была расписана по минутам. В 6 утра его будили, одевали, кормили, а потом учили разным премудростям. Поэтому с самого детства Соломон был очень мудрым, даже премудрым мальчиком. Соломон обожал ходить в суд. Судил всех его отец, царь Давид. Часто после суда Соломон подходил к своему отцу и говорил: «Мне кажется, что ты осудил не того». Папа Давид сердился и отвечал: «Кажется, на стройку храма иди. Молод еще отца судить. Тоже мне судья. Вот вырастешь, станешь царем, тогда и суди». Зрелость. Когда Соломон вырос, он стал судить всех, кто в этом нуждался. Тех, кто в этом не нуждался, он тоже судил и даже приговаривал. «Виновен, виновен», — приговаривал Соломон, потирая руки, «и даже не возражай». И приговаривал каждого второго к наказанию. Однажды к Соломону пришли 2 женщины с 1 младенцем. «Он мой!» — кричала одна женщина. «Нет, мой!» — тоже кричала другая. «Я его мать!» «Нет, я!» «Ясно», — сказал мудрый Соломон, — «одного младенца на 2 поделить не можете. Каждый хочется получить материнский капитал». В те времена каждой женщине, родившей ребенка, платили деньги. Соломон заботился о том, чтобы его народ плодился и размножался. «Так кто мать?» — в последний раз спрашиваю. «Я!» — закричала одна. «Нет, я!» Тогда Соломон позвал палача. «Разруби младенца пополам», — приказал он, — «и отдай по половине каждой женщине, ничего».

0: время тянуть. Каждая получит полмладенца. Бесплатно. Палач взмахнул мечом. «Нет!» — закричала одна из женщин. «Это не мой ребенок! Я врала!» Соломон приказал палачу опустить меч. «Врать нехорошо», — сказал он. «Но врала ты не тогда, а сейчас. Ребенок твой. Ты не хотела половину. Ты хотела его всего целиком. И приказал отдать ребенка настоящей матери». Одна женщина ушла домой с ребенком, а другую потащили в тюрьму. «Беда с этим материнским капиталом», — задумчиво сказал Соломон. «Надо его отменить. А то вот что люди из-за денег делают, готовы половину ребенка получить вместе с половиной капитала. А ведь человек не инфузория, он не делится». Мудрым человеком был Соломон. Храм. Если бы Соломон не родился царем, он бы родился строителем. Если бы ему дали волю, он бы застроил всю землю, не оставив ни полей, ни лесов, ни гор. Но такой воли ему никто не давал, поэтому Соломон ограничился строительством храма, который завещал ему построить его отец Давид. Чертежи у него были, строители тоже, и Соломон объявил начало строительства. Однако профессиональных строителей не хватало. Поэтому Соломон приказал всем свободным гражданам Израиля принять участие в стройке. Эта идея понравилась самому Соломону, но не понравилась гражданам, и они начали роптать. Тогда Соломон собрал их перед строящимся храмом и сказал: «Посмотрите на мое кольцо. Что на нем написано? Что, поинтересовались любопытные граждане, нам издалека не видно». «А здесь написано, — сказал Соломон, — все проходит, пройдет и это». «И что дальше, — не поняли граждане?» «Ничего. Все проходит, пройдет и это. Сегодня идет дождь, и он пройдет. Завтра пойдет снег, и он пройдет. Сегодня вам не хочется строить, но и это пройдет. Завтра вам захочется есть, и это пройдет. Если у вас отсыхает рука, она отсохнет, и это тоже пройдет. Если...» Граждане знали, что Соломон может говорить сутками, поэтому быстро разошлись по рабочим местам и стали строить, повторяя про себя: «Все проходит, пройдет и это». При этом они почему-то горько плакали. Храм построили, потом его разрушили. Уцелела только одна стена, которая до сих пор называется «Стеной плача». Как вы думаете, почему?
1: Мы читали главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «О чем шумели шумеры. Древняя история».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Михаил Зощенко. Рассказ «Случай в провинции». Читает Дмитрий Шиляев.
1: Многое я перепробовал в своей жизни, а вот циркачом никогда не был. И только однажды публика меня приняла за циркача-трансформатора. Не знаю, как сейчас, а раньше ездили по России такие специалисты-трансформаторы. Они, скажем, выходили на эстраду, почтительнейше раскланивались с публикой, затем, убравшись в одно мгновение за кулисы, снова появлялись, но уже в другом костюме, с другим голосом и в другой роли. Вот за такого трансформатора однажды меня и приняли. Это было в революцию, в 20-м или 21-м году. Хлеб был тогда чрезвычайно дорог. За фунт хлеба в Питере запрашивали 2 полотенца, 3 простыни или 3-рядную гармонь. А потому однажды осенью поэт-имажинист Николай Иванов, пианистка Маруся Грекова, я и лирический поэт Дмитрий Цензор выехали из Питера в поиски

направление на юго-восток. Ехали долго. В дороге подробно распределили свои роли и продумали программу. Решено было так. Первым номером выступает пианистка Маруся с легкими музыкальными вещицами. Она дает, так сказать, верный художественный тон всему нашему вечеру. Вторым номером имажинист. Он вроде как усложняет нашу программу, давая понять своими стихами, что искусство не всегда доступно народу. За семья с юмористическими рассказами и, наконец, лирический поэт Дмитрий Цензор. Он, так сказать, лаком покрывает всю нашу программу. Он создает впечатление легкого, тонкого вечера. Программа была составлена замечательно. «Товарищи, — говорил имажинист, — мы первые в Советской России на верном пути. Мы сознательно снижаемся до масс, мы внедряемся в самую гущу. Этой программой мы докажем, что чистое искусство не пропадет. За нами стоит народ». Пианистка Маруся молча слушала и для практики пальчиками на своих коленях разыгрывала какой-то сложный мотив. Я покуривал махорку с чаем и печально сплевывал на пол зеленую едкую слюну. А поэт Дмитрий Цензор говорил мечтательно. «Чистое искусство народу необходимо. Нам понесут теплые душистые караваи хлеба, цветы, вареные яйца. Денег мы не возьмем. На черта нам сдались деньги, если на них ничего сейчас не купишь». Наконец, 29 числа мы приехали в небольшой провинциальный дождливый город. На станции нас приветливо встретил агент уголовного розыска. Он долго и внимательно читал наши мандаты, потом взял под козырек, шутливо приветствуя этим русскую литературу. Он нам по секрету сообщил, что он и сам из интеллигентных слоев, и что он в свое время окончил 2 класса местной женской прогимназии, и что поэтому он и сам не прочь между 2 протоколами побаловаться чистым искусством. На наш литературный вечер он обещал непременно прибыть. Мы остановились у Марусиных знакомых. Первые дни прошли в необыкновенных хлопотах и в беготне. Нужно было достать разрешение, получить зал, осветить его и сговориться с устроителем. Устроитель был тонкий и ловкий человек. Он категорически уперся на своем, говоря, что чистая поэзия вряд ли будет доступна провинциальной публике, и поэтому необходимо разжижить нашу программу более понятными номерами, музыкой, пением и цирком. Это, конечно, очень портило нашу программу, однако спорить мы не стали, и нового выхода не было. Вечер был назначен на завтра в бывшем купеческом клубе. 30 сентября в 8 часов вечера мы, взволнованные, сидели за кулисами в специально отведенной для нас уборной. Зал был набит до последнего предела. Человек 100 красноармейцев, множество домашних хозяек, городских девиц, служащих и людей всевозможных свободных профессий ожидали с нетерпением начала программы, похлопывая в ладоши и требуя поднятия занавеса. Первым, как помню, выступило музыкальное трио. Затем жонглер и эксцентрик. Успех у него был потрясающий. Публика ревела, гремела и вызывала его бесконечно. Затем шли наши номера. Маруся Грекова вышла на эстраду в глухом черном платье. Когда Маруся появилась на сцене, в публике произошло какое-то неясное волнение. Публика приподнималась со своих мест и смотрела на пианистку. Многие хохотали. Маруся с некоторой тревогой села за рояль и, сыграв короткую вещицу, остановилась, ожидая одобрения. Однако одобрения не последовало. В страшном смущении, без единого хлопка, Маруся удалилась за кулисы. За ней почти немедленно выступил имажинист. Гром аплодисментов, крики и одобрительный гул не смолкали долго. Польщенный таким вниманием и известностью даже в небольшом провинциальном городе, имажинист низко раскланялся, почтительно прижимая руку к сердцу. Он прочел какие-то

0: какие-то ядовитые, но неясные стишки и ушел в сильном душевном сомнении. Аплодисментов опять-таки не было. Буквально не было ни единого хлопка. Третьим, сильно напуганный, выступил я. Еще более длительные, радостные крики раздались при моем появлении. Задняя публика вставала на скамейке, напирала на впереди сидящих и рассматривала меня как какое-то морское чудо. «Ловко!» — кричал кто-то. «Ловко, братцы, запущено!» «Ах, сволочь!» — визгливо кричал кто-то с видимым восхищением. Я в сильном страхе, боясь за свою судьбу, еле произнося слова, начал лепетать свой рассказ. Публика терпеливо слушала мой лепет и даже подбадривала меня отдельными выкриками. «Ах, сволочь! Едят его мухи! Крой, валяй, дави, ходи веселей!» Пролепетав рассказ почти до конца, я удалился, с трудом передвигая ноги. Аплодисментов, как и в те разы, не было. Только какой-то высокий красноармеец встал и сказал: «Ах, сволочь! Идет-то как! Гляди, братцы, как переступает нарочно!» Последним должен был выступать лирический поэт. Он долго не хотел выступать, он почти плакал в голос и ссылался на боли в нижней части живота. Он говорил, что он только вчера приехал из Питера, не осмотрелся еще в этом городе и не свыкся с такой аудиторией. Поэт буквально ревел белугой и цеплялся руками за кулисы, однако дружным натиском мы выперли его на сцену. Дикие аплодисменты, гогот, восхищенная брань потрясли весь зал. Публика восторженно гикала и ревела. Часть публики ринулась к сцене и с диким любопытством рассматривала лирического поэта. Поэт обомлел, прислонился к роялю и, не сказав ни одного слова, простоял так минут пять. Затем качнулся, открыл рот и почти неживой вполз обратно за кулисы. Аплодисменты долго не смолкали. Кто-то настойчиво бил пятками в пол, кто-то неистово требовал повторения. Мы, совершенно потрясенные, забились в своей уборной и сидели, прислушиваясь к публике. Наш устроитель ходил вокруг нас с испугом, поглядывая на наши поникшие фигуры. И машинист, скорбно сжав губы, в страшной растерянности сидел на диване, потом откинул свои волосы назад и твердо сказал: «Меня поймут через 50 лет, не раньше. Мои стихи не доходят. Я это теперь вижу». Маруся Грекова тихо плакала, закрыв лицо руками. Лирический поэт стоял в неподвижной позе и с испугом прислушивался к крикам и реву. Я ничего не понимал. Вернее, я думал, что чистое искусство дошло до масс, но в какой-то странной и неизвестной для меня форме. Однако крики не смолкали. Вдруг послышался топот бегущих ног за кулисами, и в нашу уборную ворвалось несколько человек из публики. «Просим! Просим!» — радостно вопил какой-то гражданин, потрясая руками. Мы остолбенели. Тихим, примиряющим голосом устроитель спросил: «Товарищи, не беспокойтесь, не волнуйтесь, все будет, сейчас все устроим. Что вы хотели?» «Да который тут выступал, — сказал гражданин, — публика очень даже требует повторить. Мы как делегация просим, который тут сейчас с переодеванием, трансформатор». Вдруг в одно мгновение всем стало ясно. Нас четверых приняли за трансформатора Якимова, выступавшего в прошлом году в этом городе. Сегодня он должен был выступать после нас. Совершенно ошеломленные, мы механически оделись и вышли из клуба. И на другой день уехали из города. Маленькая блондинка-пианистка сожженного роста и машинист, я и, наконец, полный, румяный, лирический поэт, мы вчетвером показали провинциальной публике поистине чудо трансформации. Однако цветов, вареных яиц и славных почестей мы так и не получили от народа. Придется ждать.
1: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Случай в провинции».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил россиян за рекордную явку на выборах в Государственную Думу, назвав это поддержкой курса власти. Президент подчеркнул, что голосованию пытались помешать массированные атаки украинских дронов и ракет, а также кибератаки на инфраструктуру Центральной избирательной комиссии. Граждане проявили высокую активность, и теперь власти, по словам главы государства, обязаны оправдать оказанное людям доверие. Вооруженные силы России поразили два логистических центра украинских вооруженных формирований в Одессе, сообщило Министерство обороны. Удары беспилотниками нанесены по центрам обработки данных, логистическим и складским терминалам, обеспечивающим деятельность ВСУ. В Киеве поражен центр обработки данных, отвечающий за международную связь спецслужб Украины. В Одесской области уничтожены склады, где хранились и распределялись военные грузы, поступавшие на Украину из европейских государств. Россия оставляет за собой право на соразмерные и пропорциональные действия в рамках права на самооборону в ответ на использование странами НАТО и Европейского Союза своих военных объектов на Украине для ударов по российской территории, предупредил руководитель делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности Юлия Жданова. Она подчеркнула, любые такие объекты являются законной военной целью, и ответственность за дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации ляжет на соответствующие западные государства. Россияне открыли почти 200 тысяч счетов в цифровом рубле за 3 недели. Об этом сообщила на совещании с президентом глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
2: Старт цифрового рубля прошел по плану, и у граждан и бизнеса появляется новый дополнительный инструмент для платежей и расчетов. И, по сути, сейчас наша страна обладает всеми компонентами национальной платежной инфраструктуры. Это и своя платежная карта, это своя система быстрых платежей, это своя система передачи финансовых сообщений, и вот теперь цифровая валюта Центрального банка – это все компоненты финансового суверенитета страны.
1: Сейчас к платформе цифрового рубля подключены 36 российских банков. И спрос россиян на отдых в Абхазии в бархатный сезон вырос на 45% по сравнению с прошлым годом, а доля направления в общих продажах достигла 31%. Туристы активно выбирают семейные отели с питанием и бассейнами, страхуясь от непогоды. Привлекает путешественников и традиционное осеннее снижение цен вдвое. Теперь недельный тур по системе «Все включено» на двоих обходится от 32 тысяч рублей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
4: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
3: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
5: «Соленый».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
6: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев самоучек.
7: В 1910 году на немых тогда еще киноэкранах появились странные актеры. Они вели себя будто живые люди, ели, пили, дрались на дуэлях, но это были жуки. Дворяне, рыцари и красавицы с усами, панцирями и множеством тонких ножек, в которых они держали бокалы с вином и шпаги. Ответственным за их появление и за те восторги, что жуки-актеры вызвали у зрителей, был русский гений кукольной мультипликации Владислав Александрович Старевич. Он рос любознательным ребенком и рано полюбил природу. Эту любовь он пронес через всю жизнь. Тогда кино только развивалось, и техника не позволяла снимать насекомых и прочих мелких существ в подробностях. Старевич нашел смелое решение. Он смастерил кукол, которые в точности повторяли строение жуков и других насекомых. Затем оживил их с помощью покадровой съемки. Молодой постановщик двигал фигурки, делал кадры, затем менял положение кукол и снова снимал. Так появилась иллюзия движения и кукольная мультипликация.
6: Ну ты кулибин!
7: Зрители были потрясены. В фильме «Битва рогачей» многие даже не поняли, что видят не настоящих жуков, а их рукотворные образы. Позже Старевич снимал сказочные истории, создавал героев, придумывал костюмы, строил декорации. Его фильмы отличались теплым юмором, фантазией и необычной атмосферой. А еще имели бешеный успех. В 20-е годы Старевич переехал во Францию, где продолжил работать. Его творчество вдохновило многих аниматоров. Даже современные режиссеры говорят, что учатся у него смелости, вниманию к деталям и умению оживлять неживые предметы.
6: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Погода баловала в районе промысла, и мы торопились с обменом пассажиров. Вокруг была зеленая зыбь, простор океана, трепыхающиеся поля чаек над рыбным косяком, рыже-черные корпуса траулеров, ветерок и солнце, и далекие полосы тумана, пустые бутылки на зыбе за бортом, размокшие куски хлеба, камбузный мусор, на который избалованные чайки не обращали внимания. И первое, что мы услышали на промысле, в 50 милях от Нью-Йорка по радиотелефону, было: «Достоевский! Достоевский! Добролюбов говорит! Отвечайте для связи!» «Ну, я Достоевский», — отвечал старчески брезгливый голос. «Чего овралите? Спички пошли! Сплошные спички идут!» — заорал молодым басом Добролюбов. «Что такое спички?» — спросил я капитана. «Черт его знает. Кажется, рыба маленькая. Такая, что в ячеи проскальзывает. Непромысловая рыба». Достоевский долго и хмуро молчал. Наконец пробурчал, нечто преодолевая в себе: «Идите сюда!» И дал координаты. «Здравствуйте, Федор Михайлович», — подумал я. «Вот уж кого не ожидал встретить в заливе Мэн, так это вас». Из динамиков ревело: «Соленые волны, соленые льды». А в небе горит, горит, горит звезда рыбака. Трещали моторы вельботов, битком набитых смененными рыбаками. Я смотрел на них с крыла мостика, на их задранные головы, кепки, шапки, шляпы, фуражки, платочки морячек, на пригвожденных к фанерным листам алых громадных омаров, сувениры, которые, говорят, приносят несчастье, чемоданы, сундучки, гитары, пакеты с копченой рыбой. Звенела в ушах крепкая ругань из крепких глоток, беззлобная ругань. От радости, от сознания, что 4 месяца вонючей и опасной работы, качки, бессонных ночей, тоски, ссор, недовыполненных и перевыполненных планов, грохота транспортеров в разделочных цехах — все это уже позади. А впереди отгул выходных или отпуск, и много денег, и пиво, свобода, жены, дети, морозная твердая земля. Многие почему-то в белых нитяных перчатках. А вот и девчонка с веткой кораллов, в узкой юбочке, видишь ли. Для нее наш Воровский был уже вершиной цивилизации. Но ей не задрать коленку на площадку трапа. Оп! Девчонку выдернули из вельбота и с рук на руки швырнули вверх по трапу. «Эй! Больше 10 на трапе не скапливаться!» — заорал я для порядка. «Делай цепочку! Вещи по цепочке! Веселей, веселей!» Синий выхлоп работающего на холостых оборотах мотора ветер заносил на мостик, а в небесах невидимый самолет оставлял белый след выхлопа. Самолет пересек Атлантику и пошел снижаться на Нью-Йорк. Там стройные струнки стюардессы уже попросили пассажиров пристегнуться и ноусмокинг. Там над нами в шикарных креслах буржуи с сигарами во рту и кинозвезды, и хладнокровные дипломаты. «Привет, Клаудия Кардинале!» «Эй, там! Кто на лебедке? Паренек, подбирай трап!» Вельбот наполнился теми, кто остается здесь на 4 месяца убивать серебристого хека и жирную рыбку баттерфиш. Белый след самолета растаял. «Эй, на вельботе! Отваливай! Хватит прощаться!» Вельбот послушно отваливает, и сразу руль на борт, по зеленой воде за кормой — серп пенного кильваторного следа. Убежал вельбот, бочком переваливаясь на волнах. Долго машут пареньки, прощаются. А с нашего белоснежного, в кровавых пятнах Сурика, лайнера кто-то запустил в уходящих яблоком. Хороших уловов, ребята. Убивайте серебристого хека, жирную рыбку баттерфиш и угрюмого палтуса. Пускай время бежит сквозь вас так же шибко, как бежит сейчас вельбот. Пускай вы и не заметите этих 4 месяцев. Хотя чего ж тут хорошего не замечать времени? Пусть простит нас Америка. Мы не платим взносов телекомпаниям, но регулярно смотрим передачи. Смотрим на Америку со стороны, с океана, сквозь туманы, снега и дожди, и штормовые ветры. Только антенну телевизора приходится все время крутить, потому что судно рыскает на волнах. В тот раз Бостон показывал роллинг-дерби. Многие, конечно, бывали в милиции и участвовали в ресторанных драках, но роллинг-дерби несравненно занятнее и острее. Хотя бы потому, что в потасовке участвуют девушки. Хорошенькие, в коротеньких спортивных юбочках, длинноногие. Короче говоря, прелесть, а не девушки. В кольцо наклонного трека выпускают 2 команды девушек, по 20 в каждой. Все на роликах и в хоккейных касках. Они несутся по наклонному кольцу трека и кусаются, подставляют друг другу ножки. Если одна упадет, противница падает на нее, норовя попасть коленями в живот и ухватить за волосы. В забаве участвует публика. Она дерется, сосед с соседом на трибунах. Участвуют и судьи. Они, сцепившись, катаются по ровной площадке в центре трека и бьют друг друга головой об пол. Для того, чтобы не допустить смертоубийства, существуют специальные вышибалы. Огромные дядьки, 200 килограммов. Поэтому особенно интересно, когда и они включаются в игру. Сперва они пытаются растащить сцепившихся девушек. Но это дело безнадежное, как вы понимаете. Поэтому, бросив сцепившихся, извивающихся, легающих друг друга роликами девиц, вышибалы сцепляются сами. Если один вышибала споткнется и повиснет головой вниз с перил трека, то коллега помогает ему сорваться окончательно. И тогда неудачник втыкается рогами в каменный пол с высоты 3 метров. Седые, пожилые, в белых костюмах джентльмены, тренеры команд, тоже участвуют в игре. Они ведут короткие бои в стиле классического английского бокса. На фоне остального отчетливо заметно, как уже старомоден бокс. Конечно, роллинг-дерби смотрел весь экипаж. В кают-компании негде было упасть сливе. В разгар событий вахтенный штурман доложил о появлении американского военного фрегата. Фрегат мигал прожектором, отрывисто и властно. Спокойный, как катафалк, Михаил Ганцевич и возбужденные зрелищем командиры вынуждены были подняться в ходовую рубку. Оттуда мы честно старались понять, зачем американец мигает и чего от нас хочет, но ничего не поняли. Капитан приказал расчехлить прожектор и дать американцу наши позывные. Матрос, которому это было приказано, так ошалел от роллинг-дерби, что забыл, где прожектор. Ему напомнили. Он полез на верхний мостик и 10 минут распутывал с прожектора брезент и троса. Тем временем американский фрегат стал проявлять признаки нетерпения. Военные любят, чтобы им отвечали в тот же миг, как они что-нибудь спросят. Американец мигал нам уже 2 прожекторами. Начальник рации самолично влез на верхний мостик и попытался просигналить американцу наши позывные. Но сигнальные жалюзи так закипели ржавчиной, что провернуть их оказалось невозможным. Американец врубил 3-й прожектор. Наконец наши жалюзи провернулись, но тут выяснилось, что на прожектор не подается электропитание. Был оторван от зрелища роллинг-дерби электромеханик Сан Саныч, который прибыл на мостик в воинственном настроении и заявил, что прожектор относится к палубным механизмам, входит в заведование старпома, и что питание не подается, потому что старпом зачехляет прожектор только в дальних рейсах, а в каботажке прожектор гниет без чехла. Старпом не смог с ним спорить, так как трап подвалил очередной вельбот с веселыми рыбаками, нашими будущими пассажирами, а траповую лебедку заело. Рыбаки болтались под бортом на зыбе и слезно умоляли принять их немедленно, так как у вельбота барахлит мотор и их унесет к соответственной матери. Старпом занялся приемом вельбота с рыбаками и только погрозил Сан Санычу кулаком. Американский фрегат носился вокруг нас так, как будто его командира подмазали скипидаром и мигал 4 прожекторами сразу. Электромеханик осмотрел прожектор и заявил, что все в порядке, питание подается нормально, просто надо знать, где оно включается. После этого позвонил в машину и вызвал к телефону вахтенного электрика, но того в машине не оказалось. Ясное дело, что электрик в какую-то щель смотрел роллинг-дерби. По общесудовой принудительной трансляции было объявлено о розыске вахтенного электрика. К этому времени американец мигал нам 4 прожекторами, клотиком и ручным сигнальным фонарем. Я боялся, что у командира фрегата будет инсульт. Я-то 10 был военным и знаю, как тяжело командиры переживают подобные ситуации. Но Михаил Гансович всю войну прошел рядовым солдатом. Михаил Гансович никогда не стоял на мостике военного корабля. Поэтому все происходящее ему просто-напросто надоело. И он, спокойный как катафалк, сказал: «Зачехлить прожектор. Пошел этот вояка. Мы не в территориальных водах». И отправился досматривать роллинг-дерби. Прожектор был зачехлен под аккомпанемент воплей Сан Саныча, которому как раз удалось подать на него питание. Мне было интересно, что будет предпринимать американский фрегат, и я не пошел вниз досматривать роллинг-дерби. Но ничего интересного не произошло. Фрегат вырубил иллюминацию, лег на курс к Нью-Лондону и исчез навсегда. Что ясно говорило о том, что никаких серьезных вопросов к нам у него не было, а тем более не было каких бы то ни было претензий. Мы были ему любопытны. Вот и все. Сегодня Америке любопытна Россия. И России любопытна Америка.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
2: Из радиотелефона слышались далекие голоса. Достоевский интересовался подробностями несчастного случая на каком-то среднем рыболовном траулере. «Как фамилия, повторите?» — спросил Достоевский. «Второй механик Пинчак», — слабым голосом объяснял траулер. «Даю по буквам. Петя, Елена, Надежда, человек, Пинчак». «И как его угораздило?» — брюзжал Федор Михайлович. «Спустился в румпельное отделение и не предупредил. Они стралом шли, сгоняли руль на борт. Его и зажало между сектором и ограничителем. Он присел еще дурак. Как раз голову и раздробило. Челюсти. Вертолет ждут. Американцы его в Нью-Йорк повезут. А что рулевой? Рулевой доложил, что руль на борт не доходит. Повезло Пинчаку. На вертолете покатается», — прокомментировал Достоевский с обычным в такие моменты юмором висельника. Я пошел спать. Вокруг было битком набито писателей. Вся русская литература снялась с якорей. Немного севернее шел в Монреаль флагман пассажирского флота Александр Пушкин. Всю жизнь Пушкин мечтал удрать за границу, повидать мир. Царь так и не дал ему визу. Теперь Александр Сергеевич плыл в Канаду на всемирную выставку. Совсем рядом таскали по грунту тралы Достоевский, Добролюбов, Островский, Писарев, Иван Тургенев, Чернышевский. Сам я плыл внутри Воровского, которого раньше не читал, а тут пришлось почитать. И вполне естественно было увидеть писательский сон, когда вокруг качалось на волнах Атлантического океана столько знаменитых писателей. Я живу на даче, много брожу по лесам, дачный покой во мне, ощущение устоявшейся семейной жизни, общий вечерний чай за столом с керосиновой лампой, мелькание ночных мотыльков, простые цветы в широком ведре, раннее рассветное просыпание. И близко, тоже на даче, Достоевский. И мне жутко от его близкого присутствия, потому что я редактирую его рукопись, чиркаю, переставляю главы, ру страницы, непоправимо все порчу, но не могу остановиться. И вот он вызывает меня. Вхожу на веранду. Он цепко берет меня за плечи и начинает говорить. Быстро, возбужденно. Брызги слюны летят мне в лицо. Он доказывает необходимость подлинных фактов в основе романов. Газета, газета, вот чего начинает литератору. Он рассказывает, как сотни километров прошел в поисках документов пешком, когда владелец документов умер. «Какое счастье! Он умер! Умер!» — громко шепчет мне Достоевский в лицо. Я чувствую даже укол волос его бороды. И теперь есть прекрасное для романа. И Бог простит мне радость от чужой смерти. Он, наконец, отпускает мои плечи вытаскивает из-за пазухи документ, холит, гладит его, отрывает клочок, сворачивает папироску, обильно зализывает. Я понимаю, что документ так любимым, что ему надо даже осязать его языком. Я ухожу, уже ночь. Ужас надвигающегося кошмара во мне. Я один у себя в комнате. Горит свеча ночник. В слабом свете я листаю рукопись Достоевского, читаю прекрасные, гениальные фразы, картины, созданные в рукописи словами. И вдруг спиной чувствую присутствие кого-то. Оборачиваюсь, через двор быстро идет к дверям темный человек. Душа цепенеет во мне. Хочу кричать, не могу. Понимаю, надо броситься на человека, задержать в сенях, не допустить к рукописи и светильнику. Великим усилием вырываюсь из оцепенения страха, прыгаю страшному человеку навстречу, но его уже нет в сенях. Оборачиваюсь, он позади меня, уже в комнате, у стола, тянет руку к светильнику. Проснулся я весь в поту. Долго таращил глаза на полку с навигационными пособиями, на открытый иллюминатор. Хлюпала вода за бортом. И ужас еще жил в душе. Потом наступила обычная радость от того, что все это только сон. Что мы лежим в дрейфе, в заливе Мэн. Но дурной осадок остался. Вспоминая сон, я понимал, что страшный человек погасил светильник. То есть во сне-то он не погасил, но за кадром сна погасил. И жуткое ощущение того, как он миновал меня, оказался в комнате у рукописи. Утешался я только тем, что все-таки преодолел страх и прыгнул ему навстречу. Быть трусом во сне еще омерзительнее, чем в жизни. Записывать сны тоже неприятно. Атовизм живет в глубине нас. Ищешь намек, находишь символ, вспоминаешь Фрейда и думаешь, не пора ли обратиться к психиатру. Я все-таки записал сон и спустился в кают-компанию. Было около 4. Вацлав Воровский спал. В кают-компании мерцал забытый телевизор. Я налил стакан чая, закурил. И посмотрел фильм о собаке, акуле и дельфине. Хорошо сидеть перед вахтой в уютной кают-компании одному со стаканом чая и сигаретой и смотреть на шотландскую овчарку. Псине не повезло, он упал с борта шикарной шхуны. Никто этого не заметил. Пес плывет к далекому берегу, а подлые акулы окружают его. Акул замечают дельфины, они решают спасти собаку. Дельфины несутся в атаку на акул. Как снитает огонка в толще воды. Оператору-подводнику надо при жизни памятник ставить. Акула возле самого пса. Тот прижал уши, глаза полны ужаса. Изо всех сил гребет к берегу. Автомобиль. Дама в купальнике поднимается на крышу машины. Автомобиль трогается с места. Волосы дамы развиваются. Лучшие в мире амортизаторы «Меркурий». Акула переворачивается на спину, чтобы удобнее схватить пса. Дельфин с налета спарывает ей живот. Стрелой проносится еще один дельфин, вырывает из акулы кусок. Но пес выбился из сил, тонет. Толпа марсианских дикарей окружила космонавта. Сейчас его будут жарить, костер уже горит. Один дикарь, самый страшный, потрошит карманы космонавта. Из кармана в костер падает пакетик. Клубы зловещего дыма, дикари разбегаются, зажимая носы. Космонавт спасен. Покупайте порошок от домашних насекомых фирмы. Конечно, каждый привыкает к своей стране, к ее обычаям. У кого-то из хороших американских писателей, кажется, у Колдуэлла, я читал трогательные признания о привычке американцев к рекламе. Как на фронте в Европе ему мечталось возвращение домой, и снились родные рекламы Бродвея. Правда, другой писатель, Хемингуэй, недоуменно спросил, как можно жить в Нью-Йорке, если существует Венеция и Париж. Когда дельфины спасли шотландскую овчарку, я выключил телевизор и вышел на палубу. В ночи близко ворочалась и дышала Америка. Чудовищно огромная страна. Сотни миллионов людей. Странно думать, что нация может появиться из ничего за несколько десятков лет, что нация может существовать, не имея за плечами тысячелетней истории. Приплыли разные люди, вылезли на берег, побили индейцев, послали к черту своего короля, оставшегося на далеком острове, и появились на свете американцы. Теперь есть и австралийцы, и канадцы. Это на русском языке называется «смазь всеобщая». Французы в Канаде тянут в одну, англичане в другую, а украинцы в третью сторону. И отсутствие лица у Канады видно даже на экране телевизора. В Америке лицо есть. Американцы действительно нация. Но эта нация имеет короткие корни. Духовность накапливается в душе народа тысячелетиями. Если духовности не хватает, порошок от насекомых сыплют в человеческие мозги вместе с судьбой симпатичной шотландской овчарки и дельфинами. Есть в Америке для меня нечто жуткое. Хотя никакая другая нация не родила столько великих людей, близких русскому сердцу. Пожалуй, даже Франция уступит в количестве таких людей Америке.
3: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
2: В мокром тумане крякали и взвизгивали чайки. Слабая зыбь плюхала за бортом. Трап был высоко приподнят. Накануне к этому трапу прибыл с очередным вельботом пьяный вдребезги рыбак. Чемодан он где-то забыл, но в каждой руке сжимал по 10-килограммовой гантели. Вельбот мотала на зыбе под трапом, и голова рыбака находилась в явной опасности. Он развалился на корме вельбота в позе Степана Разина. Конечно, злил нас, но он был великолепен. Огромный мужчина, занявший всю корму вельбота, с гантелями в лапах, с хитрой улыбкой на добрейшей роже. Он, наверное, много помог друзьям во время работы в океане и знал своим пьяным подсознанием, что его любят друзья, и потому ушкуйничал, орал, что не хочет возвращаться домой, его дом здесь. Друзья сунули ему под микитки чем-то тяжелым и обмотали тросом. А мы подцепили Степана Разина гаком кормового крана и вздернули на борт, нарушая все правила техники безопасности. Мы бы не стали затруднять себя, если б кран не понадобился нам самим. Боцман получил в подарок немного мороженой рыбы. Вот вместе с этой подарочной рыбой Степан и вознесся на палубу лайнера, тараща подбитые друзьями очи на все вокруг. Казалось, он искал княжну, которую следовало швырнуть в набегающую волну. Но княжны не было. Он был прекрасен, потому что не имел в душе никакой злобы. Во всем его безобразном поведении была только отчаянная широта рыбацкой натуры. Потом уже, на обратном пути, он оказался самым стеснительным и тихим пассажиром, как и следовало ожидать. Я обошел судно по пустынной палубе. За кормой маячил темный силуэт танкера водолея. Трос и шланг связывали нас с ним. Цистерны Воровского лилась пресная водичка. Она плескалась раньше в Великих озерах. Потом ее обменяли на доллары, а теперь она булькала в толстенном шланге водолея Перятин. Возле шланга сидел вахтенный матрос и вытачивал из деревяшки пробку. Пустая водочная бутылка стояла возле матроса. Бутылка предназначалась для расписки за принятую воду. Бутылка привязывается к шлангу, и Перятин вытаскивает ее на борт. Способ связи начала прошлого века. Была тихая, туманная, штилевая ночь. В штурманской рубке сидел старпом и читал сонными глазами замок Броуди. «Чего встал?» — спросил старпом. «Я велел тебя не будить». «Сам встал. Иди поспи», — сказал я в свою очередь. «В дрейфе я тут до утра справлюсь». «Ерунда какая-то с водой», — сказал старпом. «Не перетекает из форпика. Перятин злится, что мы так долго принимаем, а она не лезет. Воздушная подушка где-то образовалась. Мы с водолея женщину будем брать. Беременная в декрет идет. Фамилию ее узнай и все данные. Откуда они воду возят? С Галифакса. Дешевле вода в Канаде. Вот они и берут с Галифакса, а не с Бостона. Нравится тебе замок Броуди? Если начал, так закончу». Ему здорово хотелось спать. Но приемка воды — старпомовское дело, и он не собирался перепоручать его мне. Черт его знает, читают американские моряки романы Кронина в 4 часа ночи. «А ты не первый писатель, с которым я плаваю», — вдруг сказал Володя Самодергин. «Я еще с Юханом Смулом плавал. Мы на Шпицберген его возили. Он еще неизвестный был. Он, наверное, хороший человек», — сказал я. «А как тебе показалось?» «Очень хороший», — сказал Володя. «Пришли мы на Шпиц, и мне приказали показать ему колонию. Пошли мы, рудник посмотрели, потом в столовую пошли. Я его попросил внизу подождать, а сам к директору поднялся, чтобы предупредить, что писатель тут, и чтобы приготовили. Ну, сам понимаешь. Поговорил с директором, спускаюсь, а его нет нигде. Туда-сюда, смотрю, он уже у самого подножия сопки, драпает к пароходу изо всех сил. Он, оказывается, понял, зачем я к директору пошел. Ну и убежал. Он в кают-компании все в уголок жался, стеснялся и молчал. Очень стеснительный писатель. Давай-ка попробуем по радиопеллингам определиться, пока солнце далеко. Так я пойду к радистам предупрежу, — сказал я. Давай. И я пошел к радистам, потому что, когда включаешь радиопеллингатор, нужно отключить антенны. Ночная радиорубка была полна тайн и сугубой обыденности. Радиооператор лениво тыкал пальцем в пишущую машинку. Кто-то где-то бормотал на неизвестных языках. Кто-то где-то развешивал в эфире цепочки морзянки. Пачки радиограмм лежали на полочках и трепетали от легкого сквозняка. Старые огоньки украшали диван яркими обложками. Обнаженная девица соблазняла радистов из-под стекла на столе. А за столом, сдвинув наушники на виски, сидела немолодая женщина, наш пекарь. Она много лет назад была радисткой, теперь пыталась вернуть забытую специальность, потому что за нее больше платят. Волосы пекаря были намотаны на бигуди, по щекам текли слезы. Она всхлипывала. «Ох, зверство какое, Виктор Викторович!» — сказала она, не стыдясь слез. «Он раненый был, обожженный летчик, а немцы его к хвосту лошади привязали». «С чего вы?» Пекарь сунула мне огонек и опять запричитала. «Ох, зверство какое! Ироды! Будешь ты работать!» — цыкнул на нее радист. «Или тренируйся, или выгоню к чертовой матери. Здесь не изба, читальня». «Ой, зверство какое! Он осетин был, летчик. Осетины добрые-добрые люди, я жила с ними. Они родственникам не дают покойников хоронить. Считают, родственникам и так горя хватает. И все заботы друзья берут. Вы почитайте».
4: «После вахты почитаю», — сказал я. «Мы пеленговаться будем. 5 минут нам надо».
2: «Есть», — сказал радист.
5: «Старпом не спит?»
2: — спросила пекарь, утирая косынкой щеки. «Ну?»
5: «Вы ему передайте, что электропечь перегорела. С утра ремонтировать надо. Без хлеба останемся».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Старпом брал пеленга, а я прокладывал их на карте. От порта Нью-Йорк до порта Галифакс. В глазах рябило от красной туши корректорских надписей и значков. Путь следования подводных лодок «Эхо». Путь следования подводных лодок в подводном положении «Чарли», «Зулу», «Янки», «Фокстрот», «Экс-Рой», «Уилки». Районы арт-стрельб, зенитных стрельб, бомбометания, противолодочных учений, не разорвавшихся глубинных снарядов, не взорвавшихся мин, свалки взрывчатых веществ. И везде мореплавателям надлежит соблюдать осторожность. От карты пахло чертом, его матерью и даже бабушкой. Сколько усилий, талантов, средств. И самое смешное, все это направлено против меня. Я враг номер один для Америки. Ведь они так думают всерьез или нет? Вот они, тут, рядом, на острове Нантакет, в курортном местечке Сайес-Консет, где торчат небоскребы и водонапорная башня. Спят себе. Быть может, тут спят и внуки Мелвилла, и внуки Торо, и генерал Лесли Гроувс, который сказал: «Мне часто приходилось наблюдать, что символы власти и ранги действуют на ученых сильнее, чем на военных». Лесли знал, что говорил. Он был главным администратором работ по созданию атомной бомбы. Первую бомбу он назвал симпатичным словом «малыш», вторую — симпатичным и смешным словом «толстяк». Когда самолет с атомной бомбой вылетел на Хиросиму, у Лесли выдалось свободное время. От вылета до атаки должно было пройти несколько часов. Он пишет черным по белому: «Донесения запаздывали, я решил пойти поиграть в теннис». На корте, где играл в теннис Лесли, был установлен телефон. Возле телефона дежурил офицер. Потом Лесли пообедал с женой и дочерью. Когда доели десерт, ему сообщили, что бомба взорвалась. 23-27 апреля 1945 года французские войска вели тяжелые бои в пригородах Хайгерлока. Город входил во французскую зону оккупации. Спецотряды американцев с помощью английских ученых демонтировали атомный немецкий реактор, нашли и вывезли самолетами запасы тяжелой воды и металлического урана, реактор и знаменитого физика Гана. Французы дрались на подступах к городу, американцы возились реактором. Тогда же с нейтральной территории между нами и американцами в районе города Штасфурт было вывезено 1100 тонн урановой руды. Этими операциями командовал Лесли Гроувс. Я хочу быть объективным. Я знаю, что спасение человечества, нашей планеты, в объективности. Я мог бы понять генерала во всем, даже в том, что он швырнул атомные бомбы на вражескую страну. Война есть война, и на войне как на войне. Генералы получили новое оружие и применили его. Я могу понять все, кроме того, что генерал Лесли играл в теннис, обедал, кушал десерт. Я даже мог бы понять, если бы генерал Лесли после вылета самолета ушел в церковь и молился. Но он не молился. «Воровский! Я Перятин, прошу на связь». «Я Воровский, слушаю вас». «Дайте малый вперед, шланги провисают». «Дайте малый вперед, и все будет тип-топ». «Хорошо, дадим», — сказал я, как всегда испытывая некоторую неловкость от того, что голос мой коробит эфир. «А пока скажите, в честь кого названо ваше судно?» Я услышал, как Перятин вздохнул в тумане. «Вроде есть на Украине такой провинциальный городишко». «Так дайте малый вперед, и все будет тип-топ». «Как зовут беременную? Фамилия, год рождения, должность?» Он сказал данные нашей будущей пассажирки. Я записал их и спросил: «Вы бывали на берегу, в Нантакете? Ну, что-нибудь интересное есть?» «Холмы, церковь, башня, скука». «Спасибо. До связи». «До связи». На свою беду забрел в рубку Электромеханик Сан Саныч. Он болел гриппом и выспался еще днем. «Сан Саныч», — сказал старпом, — «перегорела секция электропечи. Надо ее в строй вводить. Без хлеба останемся». «Ха!» — взорвался электромеханик. Всякие упоминания о неполадках в электрическом хозяйстве вызывали у него возмущение и оскорбляли до глубины души. «Директор ресторана и вся его компания жарят в хлебных печах цыплят табака, а теперь секция перегорела». «Конечно, перегорит, если в ней цыплят табака жарить. Это не арагви. Пускай сырую муку жуют. Или надо в Канаду зайти и там печь ремонтировать. Я своими силами не могу». Мы немного посмеялись, потому что ночью не очень смеется. Утром закончили смену пассажиров, снялись с дрейфа и пошли домой. Я жевал селедку с картошкой и пересмеивался с буфетчицей Тамарой, которая мыла пол в кают-компании и ругала меня за опоздание на завтрак. Америка оставалась уже далеко за кормой. Но я все-таки включил телевизор. Так просто включил. Почти без надежды еще раз увидеть Америку. Но экран замерцал. Появилась авторучка. Супер-экстра-класса авторучка. Мужчина с волевым подбородком улыбнулся и взял винтовку. У винтовки был оптический прицел. Мужчина засунул в винтовку авторучку и прицелился. Пиф-паф. Авторучка поразила мишень в яблочко. Мужчина с волевым подбородком вытащил ручку из мишени и написал ею несколько слов. Очевидно, покупайте наши авторучки. Они крепче пули, ими можно стрелять из винтореза. Я ел селедку с картошкой и смотрел на Америку. Пять мужчин с волевыми подбородками выстроились в линию входа в гигантский магазин. На спинах мужчин были номера. Перед каждым стояла тележка. Судья поднял стартовый пистолет. Пиф-паф! Пять мужчин сорвались с места и рванули в гастроном, толкая перед собой тачки. Мужчины неслись в проходах между грудами продуктов, хватали пакеты, швыряли их в тачки и мчались дальше. Мужчины сталкивались друг с другом, тачки переворачивались. Мужчины подбирали пакеты и мчались дальше по лабиринту гастрономических проходов. Тот, кто первый наберет заданный ассортимент товаров и на заданную сумму, тот победитель. И вот победитель выносится из дверей гастронома. Аплодисменты. Пять герлс танцуют в его честь. Он вытирает пот с мужественного лица. Судья поднимает его руку. Изображение бледнело. Мы были уже далеко от Америки. Она махала нам вслед соблазнительными длинными ножками стандартных девиц. «Прощай, Америка. До новых встреч, Мелвилл», — подумал я. И чуть не подавился селедкой. Грохот, вой и стон потрясли судно. Тарелки подпрыгнули на столе. Реактивный четырехмоторный самолет-разведчик прошел над Воровским. Я видел, как мелькнули размалеванные жуткими стрелами его плоскости. Через минуту он промчался опять, обрушив на судно чудовищный грохот. Он шел так низко, что я заметил голову штурмана в нижнем фонаре кабины. Если сравнить историю Америки и нашу за последнее столетие и задаться вопросом, кто больше накопил народного, духовного, общественного опыта, то ответ будет в нашу пользу. Страдания нашего народа, неповторимость пережитых исторических периодов, бесконечное разнообразие общественных коллизий, больших и малых. Все это не пройдет бесследно для нации. Все это, пусть дорогой ценой, но укрепит нашу будущую историю, напитает ее способностью преодолевать неожиданные и крутые повороты. Быть может, многие нации распадутся, растерявшись в хаосе и сложностях современности. России не грозит это. За столетия мы углубили себя страданиями. А что произошло за это время в Америке? Конечно, она продолжала копить богатство и делала это много успешнее нас. А еще, я не хочу сказать, что Америка ничем не помогала миру, что она не обогащала его теми или иными идеями. Я про другое, про будущее. И здесь мне кажется, что мы подходим к перевалу, а Соединенные Штаты еще только у подножия горы».
1: Мы читали главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Валентин Катаев. Рассказ «Цветы». Читает Сергей Казаков.
1: Это был веселый праздничный обед. Товарищи вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. За окнами шумела октябрьская Москва. Вдруг хозяйка дома вышла из-за стола и вернулась к гостям, держа на руках шестимесячную девочку в длинном голубом байковом платьице с круглым воротничком. Девочка сидела на ладони, живо поворачивая во все стороны головку, овальную, как дынька. Темные подсолнушки ее маленьких глаз весело смотрели во все стороны. Иногда ее ротик смешно растягивался, обнажая полоску беззубых десен, и она кричала: «Дяй! Дяй! Дяй!» Отец с нежностью посмотрел на свое семейство и сказал: «Это небольшая девица, признаюсь вам, причинила мне своим рождением непомерную радость, но также принесла и немалое беспокойство». «А чем беспокойство?» — поинтересовались гости. «Расскажи». «Расскажу», — ответил счастливый отец и рассказал следующее. «Я остался один. Надо мною звучно щелкали часы. Апрельский рассвет, крепко настойный на черносмородиной почке, светился в зеленоватом штофе крыльца. Большая стеклянная дверь, куда увели мою жену, была плотно заперта. За этой страшной белой дверью горело электричество. Там еще продолжалась ночь, непонятная и тревожная ночь родильного дома, полная некой бодрой и таинственной деятельности. Поля папиросу за папиросой, я ходил под лестницей, не в состоянии найти себе места. Взошло солнце. Я понял это по мраморному столбику лестницы, ставшему вдруг телесно-розовым. Прошло еще сколько-то времени. Явилась сестра, вручила мне вещи жены: пальто, туфли, платье, белье. Я стоял в растерянности под лестницей, поддерживая подбородком узел. «Ну?» — сказала сестра, одобрительно улыбаясь. «Все?» — спросил я. «Все. Можно идти?» «Идите и ложитесь спать». За мною щелкнул замок. Что же теперь делать? Как быть? Я был гораздо беспомощнее и беззащитней, чем жена. Я прошел по Москве, прижимая к пальто вещи, не потерявшие еще ее теплоты. Редкие прохожие обращали на меня внимание. Некоторые уступали мне дорогу. Я вернулся домой. В квартире было пусто и ярко освещено, как ночью. «Забыли потушить свет», — подумал я, —

0: «А можно надеяться, когда?» — спросил я.
1: «Вам позвонят».
0: «Вы, наверное, знаете, что еще нет?»
1: «Наверное».
0: «А, простите, вы не можете сказать, когда можно надеяться?»
1: Там опустили трубку.
0: Я прилег на минуточку вздремнуть и проснулся от телефонного звонка. Было часов 5 вечера. Значит, я спал часов 8 подряд. Электричество продолжало гореть над головой, но Кремль за окном был ярко и розово освещен заходящим солнцем. Я не поверил, когда услышал тот же сонный, тихий, еле слышный голос, сообщавший, что у меня родилась дочь, и жена чувствует себя прекрасно. И тут меня охватила лихорадочная деятельность. Наскоро умывшись, я вышел из дома. Прежде всего, я бросился в цветочный магазин. О, этот план у меня уже был готов давно. На все деньги, цветов и завалить всю квартиру. Пускай моя дочь... Нет, каковы слова, моя дочь! Как это волшебно звучит! Пускай же моя дочь лежит в своей маленькой кроватке среди цветов, как сказочный мальчик с пальчик в атласной чашечке розы. Душный оранжерейный воздух цветочного магазина окружил меня теплыми запахами вазонов и дождя. Я стоял в джунглях папоротников, цитрусов, пальм, анемонов, парниковой сирени. В глиняных кувшинах на гибких высоких стеблях, покрытых коралловыми зубцами шипов, качались жаркие розы. С поспешной жадностью я стал выбирать корзины и букеты. Продавщица, маленькая московская модница с русой гривкой, падающей из-под белого берета наполовину цветущего лица, смотрела на меня с безграничным изумлением и страхом. «У вас есть дети?» — спросил я с живостью. «Я девушка», — с достоинством ответила она и поджала губы. «Вот видите, значит, вам это не может быть понятно. А у меня есть дочь, довольно взрослая, ей уже 3-4 часа. Я хочу, чтобы она вошла в жизнь, как в цветущий сад. Вам это понятно?» «Отчего же непонятно?» «Понятно. Сегодня родилась». «Верно. Она сегодня родилась, и я хочу, чтобы завтра она уже лежала в своей маленькой кроватке среди всех этих цветов, как мальчик с пальчик в атласной чашечке розы».
1: «Но это навряд ли. Раньше, чем дней через 7-8 домой не попадет. У них в родильных домах такие ужасные правила. У меня сестра в прошлом году родила двойняшек. Так имейте в виду, попала домой только на 10-й день.
0: Этого я и не предвидел. Я был убит. Я вышел из магазина, пошатываясь. Шутка сказать. 7-8 дней. А я? Что буду делать я в продолжении этих ужасных 7-8 дней?
1: Впрочем, дела у меня нашлись. Днем я томился у телефона, дожидаясь звонка оттуда. Звонок раздавался, и я слышал слабый голос жены, которая спрашивала, как я себя чувствую, и не забываю ли я есть на ночь простоквашу.
0: «А ты? Ты как себя чувствуешь?» — кричал я в горячую трубку. «Как наша дочка?»
1: «Наша дочка ничего. Спит».
0: «А какая она?»
1: «Маленькая».
0: «Я понимаю, что маленькая, а симпатичная?»
1: «Очень. Лучше всех.
0: Я ее ужасно люблю. Я ее тоже очень люблю, но все-таки какая она?»
1: «Какой ты чудак. Я ж тебе объясняю. Маленькая, симпатичная, лучше всех. Она сегодня чихнула».
0: «Насморк?» — испуганно кричал я.
1: «Да нет, какой ты чудак. Просто чихнула на всю палату. И вообще она высокомерная».
0: «Как высокомерная?»
1: «Обыкновенно как. Высокомерная. Ты, чудак, ничего не понимаешь. У нее высокомерное выражение».
0: Но тут в телефоне начиналось щелканье и нетерпеливый стук. Вмешивались чужие голоса. Это другие отцы торопились услышать подробности о своих детях. А я поспешно кричал: «Приезжай скорей! Поцелуй нашу высокомерную дочь! Ты не узнаешь комнату, она вся будет в цветах. Наше высокомерное дитя будет лежать в своей маленькой кроватке, как мальчик с пальчик в атласной чашечке».
1: Я выходил на улицу. Я бродил мимо магазинов, останавливаясь возле витрин с детскими вещами и игрушками. с непредвиденной

0: нежностью рассматривала я кукол и лошадок, капоры, распашонки, одеяльца, мечи, аэропланы и парашюты. Рано утром я сидел в садике против Моссовета, ведя с няньками обстоятельные дискуссии о воспитании детей. Между тем Москва на моих глазах украшалась. Зеленые гирлянды тянули вдоль фасадов. В витринах появились пейзажи и натюрморты. Красные полотнища пересекали улицы. Узкие флаги трепетали над станциями метро. Площади крутились, как карусели, в ярких лентах, зелени, цветах, плакатах. И вот наступил желанный день. Я мчался на такси в родильный дом за женой и дочкой. Но по дороге я должен был заехать в цветочный магазин для того, чтобы послать домой на все наличные деньги цветов. Но, боже мой, что случилось? Магазин был пуст. Голые полки и стопки вазонов. Спутанные мотки рафии. «Цветы!» — задыхаясь, сказал я. Маленькая модница в белом берете посмотрела на меня с сожалением и развела розовыми руками. «Все?» Я бросился в другой магазин. Оттуда двое вспотевших комсомольцев вытаскивали последнюю пальму. «Цветы!» — почти крикнул я. «Все?» В течение получаса я объездил все цветочные магазины города. Они были начисто опустошены. Это было невероятно. «За город! На Клязьму! Куда-нибудь!» Шофер посмотрел на меня с сожалением. «Навряд ли, товарищ, где-нибудь достанете. Сами понимаете». Я ничего не понимал. Прямо-таки как нарочно, и именно в такой день я велел ехать в родильный дом. Слезы выступили у меня на глазах, когда я увидел похудевшую жену с оживленно блестящими глазами, которая протянула мне нечто завернутое в голубое вязаное одеяльце. Я стал целовать милые худые руки, в то же время пытаясь заглянуть в одеяльце. «Тише! Ты с ума сошел!» — сказала жена. «Она спит! Она простудится! Дома посмотришь!» Мы поехали домой. По дороге я все же приподнял край одеяльца и увидел беленький нос величиной не больше горошины. Бережно прижимая к груди нашу дочку, жена вошла в квартиру и остановилась в недоумении. «А цветы?» В комнате не было ни одного цветка. «Все?» — горестно заметил я. Жена огорчилась, но, посмотрев на календарь, улыбнулась. «Ну, ясно. Ничего. Обойдемся и без цветов». И все же меня огорчало. В доме не было ни одного цветка. Я не спал почти всю ночь и забылся лишь к утру. Мне снилось, что моя дочь уже большая, что она уже парашютистка, химичка, учительница, певица, шофер, цветочница. Я проснулся от звуков множества оркестров, от криков, от песен, от грохота громкоговорителей. «С 1 мая!» — сказала жена. Она стояла с нашей девочкой на руках и смотрела в окно. Мимо дома шли веселые колонны, двигались букеты, пальмы, корзины роз, папоротники. Солнце сверкало на золотых куполах Кремля. Вся Москва была похожа на огромный праздничный букет. И маленькая девочка, наша дочь, самый маленький, самый новый человек нашего нового, веселого, изумительного мира, лежала в самой середине этой громадной корзины цветов на руках своей мамы, как мальчик с пальчик в чашечке атласной розы. И большие, шумные пчелы самолетов кружились над первомайской розой Москвы, охраняя ее веселый праздничный отдых.
1: Мы читали рассказ Валентина Катаева «Цветы». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в прошедшей избирательной кампании. Президент отметил, что противник старался сорвать выборы, в том числе пытаясь прорвать систему ПВО Москвы и других регионов. Вместе с тем, по его словам, рекордное количество проголосовавших говорит о том, что народ поддерживает усилия властей по укреплению страны.
2: Хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине. И не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты.
1: Президент на совещании с членами правительства также подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы оправдать оказанное людьми доверие. Россия привержена достижению цели специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Наша страна, по его словам, готова к переговорам о долгосрочном урегулировании, но не намерена делать паузу в спецоперации, как того, например, желают спонсоры киевского режима в Евросоюзе. По данным внешнеполитического ведомства, на встрече в Нью-Йорке стороны обсудили удары Киева по мирному населению и инфраструктуре, дестабилизирующие мировые энергетические рынки. Стоимость бензина снизилась сразу в 25 регионах России, сильнее всего в Туве. Данные публикует Росстат. По информации службы, в Хакасии топливо подешевело более чем на 3%, а в Дагестане, Костромской и Воронежской областях более чем на 2%. Летом из-за перебоев с поставками правительство запретило экспорт топлива и ввело налоговые стимулы. Одновременно стало известно, что на сегодняшний день Федеральная антимонопольная служба выдала участникам топливного рынка 88 официальных предупреждений из-за роста цен на бензин и дизель. На Байкале до середины октября закрыли для туристов леса и экотропы, включая Большую Байкальскую тропу. Причина – аномальная активность голодных медведей. Холодная весна и затяжная осень вынудили хищников массово выходить к людям. Власти фиксируют до 70 сообщений ежедневно, введя режим повышенной готовности. Власти Иркутской области призывают туристов избегать походов, однако некоторые отдыхающие продолжают игнорировать запреты, прорываясь на опасные маршруты. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Костельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».
7: Река истории. История реки. Вайонт. Эту плотину задумали построить в Италии еще в 20-х годах прошлого столетия. По мнению инженеров, очень удачное место. Узкая и глубокая долина небольшой горной реки Вайонт. Всего 100 километров от Венеции на север. Но сначала Муссолини, потом война. Строительство началось только в 57-м. Монолитная бетонная подкова длиной 190 метров и высотой 260. На тот момент самая высокая плотина в мире. Получилось красиво, изящно, грандиозно и очень страшно. Геологи качали головами, волновались местные жители.
8: Геологическая структура горы Монте-Ток, на склонах которой стоит плотина, нестабильна. Наши легенды не зря называют эту гору шагающей. Оползни. Сейсмически активная зона.
7: Но в частной строительной компании успокаивали. Все нормально. Разгадка такой уверенности была проста. Деньги. Готовую ГЭС правительство собиралось национализировать с выплатой хорошей компенсации собственникам. 9 октября 1963 года 260 миллионов кубометров горной породы рухнули в водохранилище. Гигантский оползень. Волна высотой невозможно представить. 90 метров выплеснулась через плотину и понеслась по долине. Один городок и четыре деревни смыло всего за 7 минут. Погибли 3000 человек. Оставшихся в живых переселили в новые дома, выдали компенсации. Однако плотину не смыло. Она стоит по сей день. Грандиозная, изящная, но мертвая. Без воды. Как памятник человеческой жадности.
4: Вайонт. Река истории. История реки.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 34. Человек в красном плаще. Отчаяние Атоса сменилось затаенной печалью, которая еще обостряла блестящие качества его ума. Поглощенный мыслью о данном им обещании и о принятой на себя ответственности, он последним ушел к себе в комнату, попросил хозяина гостиницы достать ему карту этой провинции, склонился над ней, изучил нанесенные на ней линии, выяснил, что из Бетюна в Армантьер ведут 4 разные дороги, и велел позвать к себе слуг. Планше, Гримо, Мушкетон и Базен явились к Атосу и получили от него ясные, точные и обдуманные приказания. Они должны были на рассвете отправиться в Армантьер, каждый своей дорогой. Планше, как самый смышленный из всех 4, должен был направиться по той дороге, куда уехала карета, в которую стреляли 4 друга и которую, как помнят читатели, сопровождал слуга Рашфора. Атос пустил в дело слуг, прежде всего потому, что за время их службы у него и у его друзей он подметил в каждом из них немаловажные достоинства. Далее, слуги, которые расспрашивают прохожих, внушают меньше подозрений, чем их господа, и встречают больше доброжелательства в тех, к кому они обращаются. И, наконец, миледи знала господ, но не знала слуг. Слуги же, напротив, отлично ее знали. Все 4 в 11 часов следующего дня должны были сойтись в условленном месте. Если им удастся обнаружить, где скрывается миледи, 3 останутся стеречь ее, а 4 должен вернуться в Бетюн, чтобы известить Атоса и служить проводником 4 друзьям. Выслушав эти распоряжения, слуги удалились. Атос встал со стула, опоясался шпагой, закутался в плащ и вышел из гостиницы. Было около 10 часов. В 10 часов вечера, как известно, улицы провинциального города обычно безлюдны. Однако Атос явно искал кого-нибудь, к кому он мог бы обратиться с вопросом. Наконец он встретил запоздалого прохожего, подошел к нему и сказал несколько слов. Человек, к которому он обратился, в испуге отшатнулся, но все же в ответ на слова мушкетера куда-то указал рукой. Атос предложил этому человеку 500 за то, чтобы тот проводил его, но прохожий отказался. Атос углубился в улицу, на которую прохожий указал ему, но, дойдя до перекрестка, опять остановился, видимо, затрудняясь, в какую сторону идти дальше. Но так как на перекрестке он, скорее всего, мог кого-нибудь встретить, то он продолжал стоять там. И в самом деле вскоре прошел ночной сторож. Атос обратился к нему с тем же вопросом, который он уже задавал прохожему. Сторож точно так же испугался, тоже отказался проводить Атоса и показал ему рукой дорогу. Атос пошел в указанном направлении и добрался до предместья, расположенного на окраине города, противоположной той, через которую он и его товарищи вошли в город. Здесь он, по-видимому, опять оказался в затруднительном положении и в 3-й раз остановился. К счастью, мимо проходил нищий. Он подошел к Атосу попросить у него милостыню. Атос предложил экю за то, чтобы нищий довел его туда, куда он держал путь. Нищий сначала заколебался, но при виде серебряной монеты, блестевшей в темноте, решился и пошел впереди Атоса. Дойдя до угла одной улицы, он издали показал Атосу небольшой стоящий особняком домик, уединенный и унылый. Атос направился к нему, а нищий, получивший свою плату, со всех ног побежал прочь. Атосу пришлось обойти дом кругом, прежде чем он различил двери на фоне багровой краски, которой были покрыты стены. Сквозь щели ставен не пробивался наружу ни один луч света. Не слышно было ни малейшего звука, который позволил бы предположить, что этот дом обитаем. Он был мрачен и безмолвен, как могила. Атос 3 постучал, но никто ему не ответил. Однако после 3-го раза изнутри донесся шум приближающихся шагов. Наконец дверь приоткрылась, и показался высокий человек с бледным лицом, черными волосами и черной бородой. Атос и незнакомец тихо обменялись несколькими словами, после чего высокий человек сделал мушкетеру знак, что он может войти. Атос тотчас воспользовался этим разрешением, и дверь закрылась за ним. Человек, в поисках которого Атос так далеко забрался и которого он нашел с таким трудом, ввел Атоса в кабинет, где он перед тем скреплял проволокой побрякивавшие кости скелета. Весь остов был уже собран, только череп еще отдельно лежал на столе. Все остальное убранство комнаты показывало, что ее хозяин занимается естественными науками. Разные змеи лежали в банках, на которых виднелись ярлыки с названием каждой породы. Высушенные ящерицы сверкали, точно изумруды, вставленные в большие рамы черного дерева. Пучки дикорастущих трав, пахучих и, вероятно, обладающих свойствами, неизвестными людям непосвященным, были подвязаны к потолку и свешивались по углам комнаты. Бросалось в глаза отсутствие семьи и слуг. Высокий человек жил один в этом доме. Атос окинул невозмутимым равнодушным взглядом все описанные нами предметы и по приглашению того, к кому он пришел, сел возле него. Затем он объяснил ему причину своего посещения и ту услугу, за которую он к нему обращается. Но едва Атос изложил свою просьбу, как незнакомец, стоявший перед мушкетером, в ужасе отпрянул и отказался. Тогда Атос вынул из кармана листок бумаги, на котором были написаны две строчки, скрепленные подписью и печатью, и показал их тому, кто чересчур поторопился проявить свое отвращение. Как только высокий человек прочитал эти две строчки, увидел подпись и узнал печать, он тотчас поклонился в знак того, что у него нет больше возражений и что он готов повиноваться. Атосу только это и нужно было. Он встал, попрощался, вышел, зашагал обратно той же дорогой, по которой пришел, вернулся в гостиницу и заперся у себя в комнате. На рассвете Д'Артаньян вошел к нему и спросил, что надо делать. «Ждать», — ответил Атос. Спустя несколько минут настоятельница монастыря уведомила мушкетеров, что похороны состоятся в полдень. Что же касается отравительницы, то о ней не было никаких сведений. Предполагали только, что она бежала через сад. Там обнаружили на песке ее следы, и садовая калитка оказалась запертой, а ключ от нее исчез. В назначенный час лорд Винтер и четверо друзей явились в монастырь. Там звонили во все колокола. Двери часовни были открыты, но решетка клироса оставалась запертой. Посреди клироса стоял гроб с телом жертвы злодеяния, облаченным в одежду послушницы. По обеим сторонам клироса, позади решеток, куда вход был прямо из монастыря, находились кармелитки, все в полном сборе. Они слушали оттуда заупокойную службу и присоединяли свое пение к песнопениям священников, не видя мирян и сами невидимые для них. Подойдя к дверям часовни, Д'Артаньян почувствовал, что ему вновь изменяет мужество. Он обернулся, ища глазами Атоса, но Атос скрылся. Верный, взятый на себя задачу мщения, Атос велел проводить себя в сад. Идя там по легким тянувшимся по песку отпечаткам ног этой женщины, которая оставляла за собой кровавый след повсюду, где она появлялась, он дошел до калитки, выходившей на опушку, велел отпереть ее и углубился в лес. Тут все его предположения подтвердились. Дорога, на которую свернула карета, огибала лес. Атос некоторое время шел по этой дороге, устремив глаза в землю, но то и дело различал на ней небольшие пятна крови, которые свидетельствовали о ране, нанесенной или человеку, верхом сопровождавшему карету, или одной из лошадей. А примерно в трех четвертях лье от монастыря, шагов за 50 от Фестубера, виднелось пятно большего размера, и земля вокруг была утоптана лошадьми. Между лесом и этим изобличающим местом, немного поодаль от взрытой копытами земли, тянулись следы тех же мелких шагов, что и в саду. Здесь карета, по-видимому, останавливалась. В этом месте миледи вышла из леса и села в карету. Довольный этим открытием, подтверждавшим все его догадки, Атос вернулся в гостиницу и застал там нетерпеливо ожидавшего его Планше. Все обстояло так, как предполагал Атос. Двигаясь по дороге, Планше, так же, как и Атос, заметил пятна крови и обнаружил место, где останавливались лошади. Но оттуда Атос повернул обратно, а Планше двинулся дальше, и в деревне Фестюбер, сидя в трактире и распивая вино, узнал, даже никого не расспрашивая, что накануне, в 8:30 вечера, раненый человек, сопровождавший даму, которая путешествовала в почтовой карете, вынужден был остановиться, так как не мог ехать дальше. Эту рану проезжавшие объяснили нападением грабителей, якобы остановивших в лесу карету. Раненый остался в деревне, женщина переменила лошадей и продолжала путь. Планше принялся разыскивать почтаря этой кареты и нашел его. Почтарь довез даму до Фрамеля, а из Фрамеля она поехала в Армантьер. Планше пустился напрямик проселочной дорогой и в 7:00 утра добрался до Армантьера. Оказалось, что там только одна гостиница при почтовой станции. Планше явился туда под видом слуги, который остался без места и ищет службу. Не поговорил он и 10 минут с прислугой гостиницы, как ему уже стало известно, что какая-то женщина, никем не сопровождаемая, приехала накануне в 11:00 вечера, заняла комнату, велела позвать к себе смотрителя гостиницы и сказала ему, что она желала бы некоторое время пожить в окрестностях Армантьера. Планше узнал все, что ему было нужно. Он побежал в назначенное для свидания место, встретился там, как было условлено, с остальными 3 слугами, поручил им караулить все выходы гостиницы и поспешил обратно к Атосу. Планше еще сообщал собранные им сведения, когда друзья Атоса вернулись с похорон и вошли к нему в комнату. Лица у всех и даже кроткое лицо Арамиса были угрюмы и нахмурены. «Что надо делать?» — спросил Д'Артаньян. «Ждать», — ответил Атос. Все разошлись по своим комнатам. В 8:00 вечера Атос приказал седлать лошадей и велел сказать лорду Винтеру и своим друзьям, чтобы они собирались в путь. Вмиг все 5 были готовы. Каждый из них осмотрел свое оружие и привел его в надлежащий вид. Атос сошел вниз последним. Д'Артаньян уже сидел на коне и торопил с отъездом. «Потерпите немного», — сказал Атос. «Нам недостает еще одного человека». 4 всадника с удивлением осмотрелись кругом. Каждый из них тщетно старался припомнить, кого это им недостает. Между тем Планше привел лошадь Атоса. Мушкетер легко вскочил в седло. «Подождите меня, я скоро вернусь», — сказал он и ускакал. Через 15 минут он действительно вернулся в сопровождении человека в маске, закутанного в длинный красный плащ. Лорд Винтер и 3 мушкетера вопросительно переглянулись. Ни один из них не мог осведомить остальных. Никому не было известно, кто этот человек. Но они мысленно решили, что так оно и должно быть, раз это исходило от Атоса. В 9:00 небольшая кавалькада, руководимая Планше, двинулась в путь по той самой дороге, по которой проехала карета. Печальное зрелище представляли эти 6 человек, ехавшие молча, погруженные в свои мысли. Мрачные, как само отчаяние, грозные, как само возмездие.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
2: Глава 35. Суд. Ночь была темная и бурная. Тяжелые тучи неслись по небу, заволакивая звезды. Луна должна была взойти только в полночь. Порой при свете молнии, сверкавшей на краю неба, белела пустынная, уходившая вдаль дорога, а затем все опять погружалось во мрак. Атос каждую минуту подзывал Д'Артаньяна, все время опережавшего небольшой отряд, но в следующее мгновение Д'Артаньян снова уносился вперед. У него была одна мысль — мчаться вперед. И он мчался. В Всадники в молчании проехали через деревню Фестюбер, где остался раненый слуга, потом обогнули Рижбургский лес. Когда они достигли Эрлие, Планше, по-прежнему указывавший дорогу кавалькаде, свернул налево. Несколько раз то лорд Винтер, то Портос, то Арамис пытались заговорить с человеком в красном плаще, но на все задаваемые вопросы он отвечал безмолвным поклоном. Путники поняли, что незнакомец молчал не без причины, и перестали с ним заговаривать. Между тем гроза усиливалась. Вспышки молний быстро следовали одна за другой, гремели раскаты грома, и ветер, предвестник урагана, развевал волосы всадников и перья на их шляпах. Кавалькада пошла крупной рысью. Вскоре после того, как она миновала Шармель, полил дождь. Всадники закутались в плащи, им оставалось еще три лье. Они проехали их под проливным дождем. Д'Артаньян снял шляпу и откинул плащ. Он с наслаждением подставлял под ливень пылающий лоб и сотрясаемое лихорадочной дрожью тело. Когда кавалькада, оставив позади себя Гаскаль, подъезжала к почтовой станции, какой-то человек, укрывавшийся от дождя под деревом, отделился от ствола, с которым он сливался в темноте, вышел на середину дороги и приложил палец к губам. Атос узнал Гримо.
4: «Что случилось?» — крикнул Д'Артаньян. «Неужели она уехала из Армантьера?»
2: Гримо утвердительно кивнул головой. Д'Артаньян заскрежетал зубами. «Молчи, Д'Артаньян», — приказал Атос. «Я все взял на себя, так предоставь мне расспросить Гримо». «Где она?» — спросил Атос. Гримо протянул руку по направлению к реке Лис. «Далеко отсюда?» — спросил Атос. Гримо показал своему господину согнутый указательный палец. «Одна?» — спросил Атос. Гримо сделал утвердительный знак. «Господа», — сказал Атос, — «она одна за поллие отсюда по направлению к реке».
4: «Хорошо», — отозвался Д'Артаньян. «Веди нас, Гримо».
2: Гримо зашагал через поля. Кавалькада последовала за ним. Шагов через 50 всадники встретили ручей и перешли его вброд. При блеске молнии они на миг увидели деревню Ангингем. «Там Гримо?» — спросил Атос. Гримо отрицательно покачал головой. «Тише, господа», — сказал Атос. Отряд продолжал свой путь. Снова блеснула молния. Гримо протянул руку, и в голубоватом свете змеившегося зигзага всадники разглядели уединенный домик на берегу реки, в 100 шагах от парома. Одно окно было освещено. «Мы у цели», — сказал Атос. В эту минуту какой-то человек, лежавший в канаве, вскочил на ноги. Это был Мушкетон. Он указал пальцем на освещенное окно и сказал: «Она там». «А Базен?» — спросил Атос.
4: «Я сторожил окно, а он в это время сторожит дверь».
2: «Хорошо», — похвалил Атос. «Вы все верные слуги». Атос соскочил с коня, отдал повод Гримо и, сделав всем остальным знак обогнуть дом и подъехать к двери, направился к окну. Домик был окружен живой изгородью в 2-3 фута вышиной. Атос перепрыгнул через нее и подошел к окну. Оно было без ставен, но доходившие до половины занавески были плотно сдвинуты. Атос встал на каменный выступ и заглянул поверх занавесок в комнату. При свете лампы он увидел закутанную в темную мантилью женщину. Она сидела на табуретке перед потухающим огнем очага и, поставив локти на убогий стол, подпирала голову белыми, словно выточенными из слоновой кости, руками. Лица ее нельзя было рассмотреть, но на губах Атоса мелькнула зловещая улыбка. Он не ошибся. Это была та самая женщина, которую он искал. Вдруг заржала лошадь. Миледи подняла голову, увидела прильнувшее к стеклу бледное лицо Атоса и вскрикнула. Атос понял, что она узнала его, и толкнул коленом и рукой окно. Рама подалась, стекла разлетелись вдребезги. Атос вскочил в комнату и предстал перед Миледи как призрак мести. Миледи кинулась к двери и открыла ее. На пороге стоял Д'Артаньян, еще более бледный и грозный, чем Атос. Миледи вскрикнула и отшатнулась. Д'Артаньян, думая, что у нее есть еще возможность бежать и боясь, что она опять ускользнет от них, выхватил из-за пояса пистолет. Но Атос поднял руку. «Положите оружие на место, Д'Артаньян», — сказал он. «Эту женщину надлежит судить, а не убивать. Подожди еще немного, Д'Артаньян, и ты получишь удовлетворение. Войдите, господа». Д'Артаньян повиновался. У Атоса был торжественный голос и властный жест судьи, ниспосланного самим Создателем. За Д'Артаньяном вошли Портос, Арамис, лорд Винтер и человек в красном плаще. Слуги охраняли дверь и окно. Миледи опустилась на стул и простерла руки, словно заклиная это страшное видение. Увидев своего деверя, она испустила страшный вопль.
4: «Что вам нужно?» — вскричала миледи.
2: «Нам нужна», — ответил Атос, — «Шарлотта Баксон, которую звали сначала графиней де ла Фер, а потом леди Винтер баронессой Шеффилд».
4: «Это я», — пролепетала она вне себя от ужаса. «Чего вы от меня хотите?»
2: «Мы хотим судить вас за ваши преступления», — сказал Атос. «Вы вольны защищаться. Оправдывайтесь, если можете. Господин Д'Артаньян вам первому обвинять». Д'Артаньян вышел вперед.
4: «Перед Богом и людьми», — начал он, — «обвиняю эту женщину в том, что она отравила Констанцию Бонасье, скончавшуюся вчера вечером».
2: Он обернулся к Портосу и Арамису. «Мы свидетельствуем это», — сказали вместе оба мушкетера. Д'Артаньян продолжал.
4: «Перед Богом и людьми обвиняю эту женщину в том, что она покушалась отравить меня самого, подмешав яд в вино, которое она прислала мне из Вилеруа с подложным письмом, желая уверить меня, что это вино — подарок моих друзей. Бог спас меня, но вместо меня умер другой человек, которого звали Бризмоном».
2: «Мы свидетельствуем это», — сказали Портос и Арамис.
4: «Перед Богом и людьми обвиняю эту женщину в том, что она подстрекала меня убить графа де Варда. И так как здесь никого, кто мог бы засвидетельствовать истинность этого обвинения, я сам ее свидетельствую». Я кончил.
2: Д'Артаньян вместе с Портосом и Арамисом перешел на другую сторону комнаты. «Ваша очередь, милорд», — сказал Атос. Барон вышел вперед.
4: «Перед Богом и людьми», — заговорил он, — «обвиняю эту женщину в том, что по ее наущению убит герцог Бекингем».
2: «Герцог Бекингем убит?» — в один голос воскликнули все присутствующие. «Да», — сказал барон, — «убит. Получив ваше письмо, в котором вы меня предостерегали, я велел арестовать эту женщину и поручил стеречь ее одному верному и преданному мне человеку. Она совратила его, вложила ему в руку кинжал, подговорила его убить герцога, и, быть может, как раз в настоящую минуту Фельтон поплатился головой за преступление этой фурии». Судьи невольно содрогнулись при разоблачении этих еще неведомых им злодеяний. «Это еще не все», — продолжал лорд Винтер. «Мой брат, который сделал вас своей наследницей, умер, прохворав всего 3 часа от странной болезни, от которой по всему телу идут синеватые пятна. Сестра, отчего умер ваш муж?»
4: «Какой ужас!» — вскричали Портос и Арамис.
2: «Убийца Бекингема, убийца Фельтона, убийца моего брата. Я требую правосудия и объявляю, что если я не добьюсь его, то совершу его сам». Лорд Винтер отошел и стал рядом с Д'Артаньяном. Миледи уронила голову на руки и силилась собраться с мыслями, путавшимися от смертельного страха.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: «Теперь моя очередь», — сказал Атос и задрожал, как дрожит лев при виде змеи. «Моя очередь. Я женился на этой женщине, когда она была совсем юной девушкой. Женился против воли всей моей семьи. Я дал ей богатство, дал ей свое имя. И однажды я обнаружил, что эта женщина заклеймена. Она отмечена клеймом в виде лилии на левом плече». «О!» — воскликнула миледи и встала. «Ручаюсь, что не найдется тот суд, который произнес надо мной этот гнусный приговор. Ручаюсь, что не найдется тот, кто его выполнил». «Замолчите», — произнес чей-то голос. «На это отвечу я». Человек в красном плаще вышел вперед.
3: «Кто это? Кто это?» —
2: вскричала миледи, задыхаясь от страха. Волосы ее распустились и зашевелились над помертвевшим лицом, точно живые. Глаза всех обратились на этого человека. Никто, кроме Атоса, не знал его. Да и сам Атос глядел на него с тем же изумлением, как и все остальные, недоумевая, каким образом этот человек мог оказаться причастным к ужасной драме, развязка которой совершалась в эту минуту. Медленным торжественным шагом, подойдя к миледи на такое расстояние, что его отделял от нее только стол, незнакомец снял с себя маску. Миледи некоторое время с возрастающим ужасом смотрела на бледное лицо, обрамленное черными волосами и бакенбардами, и хранившее бесстрастное ледяное спокойствие. Потом вдруг вскочила и отпрянула к стене.
3: «Нет, нет!» — вырвалось у нее. «Нет, это адское видение! Это не он! Помогите! Помогите!» —
2: закричала она хриплым голосом и обернулась к стене, точно желая руками раздвинуть ее и укрыться в ней. «Да кто же вы?» — воскликнули все свидетели этой сцены. «Спросите у этой женщины», — сказал человек в красном плаще. «Вы сами видите, она меня узнала».
3: «Лильский палач! Лильский палач!» — выкрикивала миледи, обезумев от страха и цепляясь руками за стену, чтобы не упасть.
2: Все отступили, и человек в красном плаще остался один посреди комнаты.
3: «О, пощадите! Пощадите! Простите меня!» — кричала презренная женщина, упав на колени.
2: Незнакомец подождал, пока водворилось молчание. «Я вам говорил, что она меня узнала», — сказал он. «Да, я палач города Лиля. И вот моя история». Все, не отрываясь, смотрели на этого человека с тревожным нетерпением, ожидая, что он скажет. «Эта молодая женщина была когда-то столь же красивой молодой девушкой. Она была монахиней Темплемарского монастыря бенедиктинок. Молодой священник, простосердечный и глубоко верующий, отправлял службы в церкви этого монастыря. Она задумала совратить его. И это ей удалось. Она могла бы совратить святого. Принятые ими монашеские обеты были священны и нерушимы. Их связь не могла быть долговечной, рано или поздно она должна была погубить их. Молодая монахиня уговорила своего любовника покинуть те края, но для того, чтобы уехать оттуда, чтобы скрыться вдвоем, перебраться в другую часть Франции, где они могли бы жить свободно, ибо никто не знал бы их там, нужны были деньги, а ни у того, ни у другого их не было. Священник украл священные сосуды и продал их. А в ту минуту, когда любовники готовились вместе уехать, их задержали. Неделю спустя она обольстила сына тюремщика и бежала. Священник был приговорен к 10 годам заключения в кандалах и к клейму. Я был палачом города Лиля, как подтверждает эта женщина. Моей обязанностью было заклеймить виновного. а виновный, господа, был мой брат. Тогда я поклялся, что эта женщина, которая его погубила, которая была больше, чем его сообщница, ибо она толкнула его на преступление, по меньшей мере, разделит с ним наказание. Я догадывался, где она укрывается, выследил ее, застиг, связал и наложил такое же клеймо, какое я наложил на моего брата. На другой день после моего возвращения в Лиль брату моему тоже удалось бежать из тюрьмы. Меня обвинили в пособничестве и присудили к тюремному заключению до тех пор, пока беглец не отдаст себя в руки властей. Бедный брат не знал об этом приговоре. Он опять сошелся с этой женщиной. Они вместе бежали в Бери, и там ему удалось получить небольшой приход. Эта женщина выдавала себя за его сестру. Вельможа, во владениях которого была расположена приходская церковь, увидел эту мнимую сестру и влюбился в нее. Влюбился до такой степени, что предложил ей стать его женой. Тогда она бросила того, кого уже погубила, ради того, кого должна была погубить, и сделалась графиней де Лафер. Все перевели взгляд на Атоса, настоящее имя которого было граф де Лафер, и Атос кивком головы подтвердил, что все сказанное палачом — правда. «Тогда, — продолжал палач, — мой бедный брат, впав в безумное отчаяние, решив избавиться от жизни, которую эта женщина лишила и чести, и счастья, вернулся в Лиль. Узнав о том, что я отбываю вместо него заключение, он добровольно явился в тюрьму. И в тот же вечер повесился на дверце отдушины своей темницы. Впрочем, надо отдать справедливость. Осудившие меня власти сдержали слово. Как только личность самоубийцы была установлена, мне возвратили свободу. Вот преступление, в котором я ее обвиняю. Вот за что она заклеймена. «Господин Д'Артаньян», — начал Атос, — «какого наказания требуете вы для этой женщины?» «Смертной казни», — ответил Д'Артаньян. «Милорд Винтер, какого наказания требуете вы для этой женщины?» «Смертной казни», — ответил лорд Винтер. «Господин Портос и господин Арамис, вы, судьи этой женщины, к какому наказанию присуждаете вы ее?» «К смертной казни», — глухим голосом ответили оба мушкетера. Миледи испустила отчаянный вопль и на коленях проползла несколько шагов к своим судьям. Атос поднял руку. «Шарлотта Баксон, графиня де Лафер, леди Винтер», — произнес он. «Ваши злодеяния переполнили меру терпения людей на земле и Бога на небе. Если вы знаете какую-нибудь молитву, прочитайте ее, ибо вы осуждены и умрете». Услышав эти слова, не оставлявшие ей ни малейшей надежды, миледи поднялась, выпрямилась во весь рост и хотела что-то сказать, но силы изменили ей. Она почувствовала, что властная неумолимая рука схватила ее за волосы и повлекла так же бесповоротно, как рог влечет человека. Она даже не пыталась сопротивляться и вышла из домика. Лорд Винтер, Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис вышли вслед за ней. Слуги последовали за своими господами. В опустевшей комнате с разбитым окном и раскрытой настежь дверью печально догорала на столе чадившая лампа.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Надежда Дурова. Фрагмент из книги «Записки кавалерист-девицы». Читает Ольга Плетнева.
2: Мне минуло 4 месяца, когда полк, где служил отец мой, получил повеление идти в Херсон. Так как это был домашний поход, то батюшка взял семейство с собою. Я была поручена надзору и попечению горничной девки моей матери, одних с нею лет. Днем эта девка сидела с матушкой в карете, держа меня на коленях, кормила из рожка коровьим молоком и пеленала так туго, что лицо у меня синело и глаза наливались кровью. На ночлегах я отдыхала, потому что меня отдавали крестьянке, которую приводили из селения. Она распеленывала меня, клала к груди и спала со мной всю ночь. Таким образом, у меня на каждом переходе была новая кормилица. Ни от переменных кормилиц, ни от мучительного пеленания здоровье мое не расстраивалось. Я была очень крепка и бодра, но только до невероятности креклива. В один день мать моя была весьма в дурном нраве. Я не дала ей спать всю ночь. В поход вышли на заре. Маменька расположилась было заснуть в карете, но я опять начала плакать. И, несмотря на все старания няньки утешить меня, я кричала отчису громче. Это переполнило меру досады матери моей. Она вышла из себя и, выхватив меня из рук девки, выбросила в окно. Гусары вскрикнули от ужаса, соскочили с лошадей и подняли меня, всю окровавленную и не подающую никакого знака жизни. Они понесли было меня опять в карету, но батюшка подскакал к ним, взял меня из рук их и, проливая слезы, положил к себе на седло. Он дрожал, плакал, был бледен, как мертвый, ехал, не говоря ни слова и не поворачивая головы в ту сторону, где ехала мать моя. К удивлению всех, я возвратилась к жизни и сверхчаяния не была изуродована, только от сильного удара шла у меня кровь изо рта и носа. Батюшка с радостным чувством благодарности поднял глаза к небу, прижал меня к груди своей и, приблизясь к карете, сказал матери моей: «Благодари Бога, что ты не убийца. Дочь наша жива, но я не отдам уже ее тебе во власть. Я сам займусь ею». Сказав это, поехал прочь и до самого ночлега вез меня с собою, не обращая ни взора, ни слов к матери моей. С этого достопамятного дня жизни моей отец вверил меня промыслу Божию и смотрению флангового гусара Астахова, находившегося неотлучно при батюшке как на квартире, так и в походе. Я только ночью была в комнате матери моей, но как только батюшка вставал и уходил, тотчас уносили меня. Воспитатель мой Астахов по целым дням носил меня на руках, ходил со мной в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махал саблею, и я хлопала руками и хохотала при виде сыплющихся искр и блестящей стали. Вечером он приносил меня к музыкантам, игравшим пред зарей разные штучки. Я слушала и, наконец, засыпала. Только сонную можно было отнести меня в горницу. Но когда я не спала, то при одном виде материной комнаты я обмирала от страха и с воплем хваталась обеими руками за шею Астахова. Матушка со времени воздушного путешествия моего из окна кареты не вступалась уже ни во что, до меня касающаяся, и имела для утешения своего другую дочь, точно уже прекрасную, как Амур, в которой она, как говорится, души не слышала. Дед мой, вскоре по рождении моем, простил мать мою и сделал это весьма торжественным образом. Он поехал в Киев, просил архиерея разрешить его от необдуманной клятвы не прощать никогда дочь свою, и, получив пастырское разрешение, тогда уже написал к матери моей,

ездить верхом, стрелять из ружья и, переодевшись, уйти из дома отцовского. Чтобы начать приводить в действие замышляемый переворот в жизни моей, я не пропускала ни одного удобного случая украсться от надзора матушки. Эти случаи представлялись всякий раз, как к матушке приезжали гости. Она занималась ими, а я, не помня себя от радости, бежала в сад к своему арсеналу, то есть темному углу за кустарником, где хранились мои стрелы, лук, сабля и изломанное ружье. Я забывала целый свет, занимаясь своим оружием, и только пронзительный крик ищущих меня девок заставлял меня с испугом бежать им навстречу. Они отводили меня в горницу, где всегда уже ожидало меня наказание. Таким образом, минуло 2 года, и мне было уже 12 лет. В это время батюшка купил для себя верховую лошадь, черкесского жеребца, почти неукротимого. Будучи отличным наездником, отец мой сам выездил это прекрасное животное и назвал его Алкидом. Теперь все мои планы, намерения и желания сосредоточились на этом коне. Я решилась употребить все, чтобы приучить его к себе, и успела. Я давала ему хлеб, сахар, соль, брала тихонько овес у кучера и насыпала в ясли. Гладила его, ласкала, говорила с ним, как будто он мог понимать меня. И, наконец, достигла того, что неприступный конь ходил за мною, как кроткая овечка. Почти всякий день я вставала на заре, уходила потихоньку из комнаты и бежала в конюшню. Алкид встречал меня ржанием. Я давала ему хлеба, сахару и выводила на двор. Потом подводила к крыльцу и со ступеней садилась к нему на спину. Быстрые движения его, прыганье, храпенье нисколько не пугали меня. Я держалась за гриву и позволяла ему скакать со мною по всему обширному двору, не боясь быть вынесенную за ворота, потому что они были еще заперты. Случилось один раз, что забава эта прервалась приходом конюха, который, вскрикнув от страха и удивления, спешил остановить галопирующего со мною Алкида. Но конь закрутил головой, взвился на дыбы и пустился скакать по двору, прыгая и брыкая ногами. К счастью моему, обмерший от страха Ефим потерял употребление голоса, без чего крик его встревожил бы весь дом и навлек бы мне жестокое наказание. Я легко усмирила Алкида, лаская его голосом и гладя рукою. Он пошел шагом, и когда я обняла шею его и прислонилась к ней лицом, то он тотчас остановился, потому что таким образом я всегда сходила, или, лучше сказать, сползала с него. Теперь Ефим подошел было взять его, бормоча сквозь зубы, что он скажет это матушке. Но я обещала отдавать ему все свои карманные деньги, если он никому не скажет, и позволит мне самой отвезти Алкида в конюшню. При этом обещании лицо Ефима выяснилось, он усмехнулся, погладил бороду и сказал: «Ну, извольте, а если этот пострел вас более слушается, нежели меня?» Я повела в торжестве Алкида в конюшню, и, к удивлению Ефима, дикий конь шел за мною смирно, изгибая шею, наклонял ко мне голову, легонько брал губами мои волосы или за плечо. С каждым днем я делалась смелее и предприимчивее, и, исключая гнева матери моей, ничего в свете не страшилась. Мне казалось весьма странным, что сверстницы мои боялись оставаться одни в темноте. Я, напротив, готова была в глубокую полночь идти на кладбище, в лес, в пустой дом, в пещеру, в подземелье. Одним словом, не было места, куда бы я не пошла ночью так же смело, как и днем. Хотя мне, так же, как и другим детям, были рассказываемы повести о духах, мертвецах, леших, разбойниках и русалках, щекочущих людей насмерть. Хотя я от всего сердца верила этому вздору, но нисколько, однако ж, ничего этого не боялась. Напротив, я жаждала опасности, желала бы быть окруженную ими, искала бы их, если бы имела хотя малейшую свободу. Но неусыпное око матери моей следило каждый шаг, каждое движение мое. В один день
Матушка поехала с дамами гулять.

0: в густой бор за каму и взяла меня с собою для того, как она говорила, чтобы я не сломила себе головы, оставшись одна дома. Это было в первый еще раз в жизни моей, что вывезли меня на простор, где я видела и густой лес, и обширные поля, и широкую реку. Я едва не задохлась от радости, и только что мы вошли в лес, как я, не владея собой от восхищения, в ту же минуту убежала. И бежала до тех пор, пока голоса компании сделались неслышны. Тогда-то радость моя была полная и совершенная. Я бегала, прыгала, рвала цветы, влезала на вершины высоких дерев, чтобы далее видеть. Взлезала на тоненькие березки и, схватясь за верхушку руками, соскакивала вниз. И молодое деревце легонько ставило меня на землю. 2 часа пролетели, как 2 минуты. Между тем меня искали, звали в несколько голосов. Я, хотя и слышала их, но как расстаться с пленительной свободою? Наконец, уставшая чрезвычайно, я возвратилась к обществу. Мне нетрудно было найти их, потому что голоса меня зовущие не умолкали. Я нашла мать мою и всех дам в страшном беспокойстве. Они вскрикнули от радости, увидев меня. Но матушка, угадав по довольному лицу моему, что я не заплуталась, но ушла добровольно, пришла в сильный гнев. Она толкнула меня в спину и назвала проклятую девчонкою, заклявшуюся сердить ее всегда и везде. Мы приехали домой. Матушка от самой залы до своей спальни вела и драла меня за ухо. Приведши к подушке с кружевом, приказала мне работать, не разгибаясь и не поворачивая никуда головы. «Вот я тебя негодную привяжу на веревку и буду кормить одним хлебом». Сказавши это, она пошла к батюшке рассказать о моем, как она называла, чудовищном поступке, а я осталась перебирать коклюшки, ставить булавки и думать о прекрасной природе, в первый раз еще виденной мною во всем ее величии и красоте. С этого дня надзор и строгость матери моей, хотя сделались еще неусыпнее, но не могли уже ни устрашить, ни удержать меня.
1: Мы читали фрагмент из книги Надежды Дуровой «Записки кавалерист-девицы». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия готова к переговорам для достижения устойчивого мира на Украине, но не будет на период их проведения делать паузу в СВО. Об этом заявил Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.
2: Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантией Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года, которыми грезят Зеленский и его западные хозяева. Но европейцы не смогли подавить в себе извечный инстинкт лгать и пытаться достигать своих целей преступными методами.
1: Сергей Лавров добавил, Вашингтон в последних контактах с Москвой подтверждает, что по-прежнему заинтересован в содействии украинскому урегулированию. Соединенные Штаты пригласили президента России Владимира Путина на саммит группы 20 в Майами и надеются, что он примет приглашение. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, это возможность пообщаться не только с американским лидером Дональдом Трампом, но и с другими главами государств. Саммит пройдет 14 и 15 декабря. Об этом Марко Рубио заявил после переговоров в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Первые платежи цифровыми рублями в виде налогов и штрафов поступили в федеральный бюджет, сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор вместе с разработчиками защищенных сим-карт сейчас готовит новое решение, позволяющее платить цифровыми рублями без мобильного интернета. Утилизационный сбор на автомобили в России проиндексируют с 1 января на 10-20% в зависимости от типа транспортного средства. Это подтвердили представители Министерства промышленности и торговли. Повышение предусмотрено долгосрочным графиком, утвержденным 2 года назад, и способствует локализации производства. В итоге доля отечественной техники уже достигла 63%, добавили в ведомстве. И прошли натурные испытания путей новой высокоскоростной магистрали в Ленинградской области. На полигоне длиной 1,5 километра «Сапсан» разогнался быстрее 200 км в час. Датчики фиксируют колебания рельсов, давление и температуру опор. Там смонтированы рельсы, монолитные плиты и новые крепления. Состав будет развивать скорость до 360 км в час, а путь из Москвы в Петербург займет 2 часа 30 минут. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: звезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевых. Имя на карте.
2: Санкт-Петербург. Василий Соловьев-Седой. Жуков называл его маршалом песни. И не случайно, ведь он написал их более 400. И каких! Душевных, теплых, любимых всеми. Подмосковные вечера, вечер на рейде, соловьи. А кроме песен, 9 оперетт, 2 балета, 3 симфонии, сюиты, музыка к спектаклям, кинофильмам, мультфильмам, радиопостановкам. Композитор Василий Соловьев-Седой. Человек, который дарил советским людям свою любовь, вселял надежду и отдавал им душу полностью. Еще при жизни он стал настоящим советским миллионером. Еще бы! Его пластинки были изданы тиражами в 2,5 миллиона экземпляров, несколько сталинских премий, почетные государственные награды, высокие должности. Завистники за спиной шептались: каждым шагом Василий выбивает из-под ног золото. А он совсем не был шкурником, рвачом и стяжателем. Просто всю жизнь занимался любимым делом, писал музыку и совсем не думал о деньгах. И до конца своих дней считал себя самым счастливым человеком на земле.
1: Имя на карте.
2: Кто бы мог подумать, что у главного дворника 139-го дома на Староневском родится такой гениальный ребенок. Правда, талант проснулся у мальчика рано. Уже в 7 лет он самостоятельно освоил отцовскую балалайку, потом гитару и гармошку. В подростковом возрасте белобрысый Васька Соловьев сколотил с приятелями музыкальное трио. Они играли задорно и весело. Послушать ребят стекалась вся округа. Опыт импресарию ему пригодится. Приставка «Седой» образовалась как-то сама собой из детского дворового прозвища. Очень светлые Васькины волосы быстро выгорали на солнце. Вот местные мальчишки и окрестили его «Седым». Кличка Василию очень нравилась. Позже он включил ее в свою фамилию и на протяжении всей жизни частенько подписывался «Фасиля Седо». А что, созвучно и ритмично.
1: Имя на карте.
2: Говорят, профессионалы думают по-другому, не как обычные люди. Художники — фрагментами и эскизами, фотографы — картинками, писатели — образами. Когда Василия Павловича спрашивали после какого-нибудь важного заседания: «Вы слышали, о чем говорил последний оратор?» Композитор отвечал: «Нет, я за речью не следил, я следил за ритмом». Во время войны Соловьев-Седой не стал отсиживаться в тылу. Как в детстве, он быстро организовал ансамбль для выступления перед бойцами. Они работали на сложнейших участках фронта, часто под обстрелами и бомбежками. Впоследствии ветераны вспоминали, как важны были такие концерты, как они помогали поддерживать моральный дух бойцов. Василя Седо умер в родном Ленинграде в декабре 1979 года. Его помнят как очень симпатичного человека, гениального, но очень простого в своих желаниях, обожавшего автомобили, рыбалку, походы в лес за грибами и детективы. А его песни до сих пор любит и поет вся страна, даже подчас не зная их автора. Санкт-Петербург. Василий Соловьев-Седой.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: «Шумел камыш или тайны мадридского двора в стиле Кафки», сказал по-русски Самсонов и вновь подтолкнул Никитина под столом, мол, что это за пьяные штучки, понимаешь ты что-нибудь? И тут Никитин услышал запнувшийся, незнакомо умоляющий голос госпожи Герберт. «Фридрих, перестаньте, пожалуйста, пить, я вас очень прошу. Если вы удерживаетесь от курения, то поберегите свое сердце и от вина, прошу вас». Госпожа Герберт сидела, не поднимая глаз. Слабая, как ниточка, морщинка горечи разъединяла на переносице ее брови, ровные, темные по сравнению с ее белеющими сединой волосами. И это вынужденное замечание по поводу вина, это право упрека господину Дицману, названному ею по имени, Никитин почему-то воспринял позволенным на людях кратким раздражением, возникшим между друзьями, близкими или между мужем и женой, и тотчас сглаженным внешним приличием воспитанной хозяйки дома, уставшей защищать гостей от нетрезвой навязчивости тесно приближенного к ней человека. «Кто он ей, любовник, родственник?» — подумал Никитин. «Я не помню, чтобы она представляла его как мужа. И уже чувствую, что надо как-то смягчить, ослабить вязкую неловкость между собой, Дицманом, госпожой Герберт и Самсоновым». Он хотел пошутить по поводу иррациональной игры подсознания, однако его опередил Дицман. Хлестко ударив ладонями по подлокотникам, он чересчур быстро срыву поднялся, застегивая пиджак, смеясь, изгоняя смех с землистого худого лица, освещенного блестящими глазами, проговорил с ожесточенной веселостью. «Да, несомненно, вы умница. Благодарю. Я бы не хотел, чтобы у меня повторился сердечный приступ. Эта штука нужна». И постучал пальцем в левую часть груди. «До свидания, господа. Мы еще не раз увидимся. Я действительно слаб после болезни. Еду спать». Он сделал общий поклон и высокий, прямой, слегка качаясь на долгих ногах, пошел по толстому ковру к двери. «Фридрих», вставая, проговорила госпожа Герберт, «в таком состоянии вам будет трудно вести машину. Извините, господа, один момент». Она догнала его, и перед дверью Дицман по-прежнему чересчур решительно обернулся, вздернул плечо, сделал звонкий щелчок пальцами, словно поворотом включил зажигание, ответил ей смехом. «Когда я выпью, я вожу машину, как гонщик, уверяю. Лучше, чем обычно». Они вышли. Дверь плотно замкнула безмолвие в гостиной, стало слышно похрустывание, пощелкивание поленьев в недрах камина. Гости преувеличенно вежливо переглянулись, как бы чуть-чуть разочарованные неожиданным уходом хозяйки, прерванным разговором. Господин Вебер, весь утонув в кресле, дыша кругленьким обтянутым жилетом брюшком, глубокомысленно почистила жилет ноготь, своими полускрытыми в одутловатых веках глазками рассмотрел под светом торшера его полировку, затем со свистом, с бульканьем потянул через соломинку остаток коктейля из бокала, добродушно заговорил. «Господин Дицман, великолепный главный редактор, талантливый эссеист, интеллектуальный человек, которого ты держишь в своем издательстве как безотказного негра. У него месяц назад был сердечный приступ», — добавила Лотта Титель, наступательно вскинув подбородок. «Не так ли?»
3: «Лотта», — ласково и миролюбиво возразил господин Вебер. «Ты опять делаешь заявление как социал-демократ, а не как актриса. Нет-нет. Сердечный приступ господин Дицман получил не из-за больших денег, которые я ему плачу, а от невоздержанности, свойственной сейчас интеллектуалам. Нет-нет. Вы не соскучились без меня, господа?» Вошла госпожа Герберт, приятной улыбкой гостеприимной хозяйки, даже спешащей походкой, как бы извиняясь за свое отсутствие. Но господин Вебер довольно проворно для своего грузного сложения встал, все так же по-домашнему благодушно сияя хорошими зубами, лысой головой, и за ним гибкой веточкой разогнулась и легко вскочила Лота Титель, подхватывая сумочку с пола, зашуршав серебристой чешуей платье, и оба вперемешку с благодарностями за прекрасный вечер начали прощаться с госпожой Герберт. Она кивала, улыбаясь, однако не задерживала их, что часто бывает в русских домах, и они, отпустив ее руку, стали прощаться с Никитиным и Самсоновым, которые тоже встали следом за Лотой Титель. «И нам пора, госпожа Герберт», — сказал Никитин. «Спасибо вам». «О, нет-нет-нет». «Одну минутку, господин Никитин!» Вдруг перебила его она, смущенно глядя ему в глаза. «Я хотела бы вас задержать на несколько минут. Господина Самсонова, если он не возражает, подвезет до отеля господин Вебер, а я отвезу вас через полчаса. Я хотела бы поговорить с вами о предстоящей дискуссии. Это совсем немного отнимет у вас времени».
2: «Зачем она при всех отделяет меня от Самсонова? Что за этим стоит?» — подумал Никитин, чувствуя мерзкое неудобство колющего подозрения, какой-то внутренней тесноты, намеренной отказаться и в полусерьез деликатно настойчиво сказать об усталости, о головной боли, о предельной перенасыщенности впечатлениями, но проговорил тоном отвратительного самому себе согласия. «Что ж», и добавил излишне спокойно, обращаясь к Самсонову, «я приеду и зайду к тебе. Не ложись спать, подожди».
4: «Черт знает, не приглашают ли тебя ночевать здесь?»
3: Вкось кинув сердитый взгляд на госпожу Герберт, ответил по-русски Самсонов, будто говорил о надоевшей погоде, и багровее заложил руки за спину, покачался взад и вперед на каблуках перед господином Вебером.
4: «Значит, я могу надеяться на вашу любезность? Вы меня подвезете?»
3: «Конечно, конечно!» Тряхнула струями рыжих волос Лота Титель, распространяя запах лавандовой свежести, и вторично по-мужски стиснула руку Никитина, сказала шепотом: «Нас, немцев, все же есть за что не любить, господин Никитин, стоит только вспомнить войну. О, это особая нация!» Они сидели на кожаном диване в библиотеке.
2: «Я прошу вас говорить медленнее, иначе не все пойму».
5: «Господин Никитин, это было так давно, что мне становится страшно, когда я вижу этот альбом и вспоминаю, какие мы все были глупые и бесстрашные дети. Я хочу вам кое-что показать».
2: «Я не понимаю, что вы имеете в виду».
5: «Я имею в виду войну».
3: Она положила на колени альбом, обтянутый не то бархатом, не то темной замшей, и с некоторой неуверенностью расстегнула металлические замочки, робко полистала толстые листы. Эти махающие листы обдавали Никитина горьковатой сладостью, тленом, пожелтелой, тронутой временем бумаги, неизменный запах всех семейных альбомов. Она что-то искала среди фотографий и вроде бы сразу не могла найти, а он видел из-за ее руки мелькающие на старинном глянце незнакомые лица пожилых мужчин, строго застывших, с кайзеровскими усами, на пробор причесанных, облитых тесными мундирами, подбородки жестко подпирали стоячие воротнички, мужчин, по-домашнему расположившихся бок о бок, с белолицами женами в белых платьях, в окружении белокурых кудрявых детей. Затем на блеске знойного песка возле танка возникла фигура молодого высокомерного офицера. На пилотку накинута маскировочная сетка, новенький железный крест мерцал под кармашком черной танкистской куртки. И Никитин спросил: «Кто этот офицер, госпожа Герберт?»
5: «Мой отец, господин Никитин. Он погиб под Тобруком, в африканском корпусе».
2: «Значит, он служил у Роммеля», — сказал Никитин. «Тобрук, это 42-й год, а ваша мать, надеюсь, жива, госпожа Герберт?» Спросил он из деликатности, в то же время не понимая, зачем она листала в его присутствии этот семейный альбом, который имел отношение к ее родственному клану или отчего-то казалось ему к неприятно нервному, неприятно взбудораженному вином господину Дицману после мутных его объяснений, связанных с войной, после того, как бросил он пропитанное ядом зернышко намека на некую реальную или возможную встречу когда-то, вызвав в душе отталкивающие подозрения. И Никитин, нахмуриваясь от сознания непредвиденно глупого положения, все разъехались, уехал в отеле, недовольный его необдуманным согласием Самсонов, а он, не имея каких-либо веских оснований возразить на приглашение задержаться, остался здесь и теперь принужден был проявлять официальный интерес к родным госпожи Герберт, к чужим фотографиям в чужом альбоме. Думал о своей опасной мягкотелости, податливой нетвердости, уже раздражавшей его сейчас.
5: «Моя мать умерла в 36-м году, господин Никитин», — проговорила госпожа Герберт. «Но не отца и мать я хотела показать вам в альбоме. Вы не устали, господин Никитин? Я напрасно вас оставила?»
2: «Нет-нет», — ответил он, проклиная эту ненужную свою деликатность и злясь на себя. Поморщился, потер лоб, неловко сказал ей: «Простите, голова, это пройдет».
5: «Вам принести таблетку от головной боли? Спасибо, это пройдет».
2: Она виновато посмотрела мягко светящимися глазами. Обе ее руки лежали на альбоме и тоже чудилось в робком замешательстве. Она молчала. Медальончик на выемке груди колыхнулся, поднятый и опущенный дыханием. И Никитин, вдруг остерегаясь ее готовности к чему-то, подумал, что она, видимо, не без колебаний намерена сказать ему нечто новое, серьезное, важное, чего он может не знать, не ожидать, не предполагать даже. И он проговорил, слыша неестественную, спокойную нотку в голосе: «Я вас слушаю, госпожа Герберт. Вы что-то хотите мне сообщить, кажется. Говорите же».
5: «Да, я хочу, господин Никитин».
2: Она взяла сигарету со столика. Он предупредительно зажег спичку, она поблагодарила его несмело улыбающимся взглядом. Потом все так же робко пододвинула альбом на коленях, спросила негромко:
5: «Господин Никитин,
2: вам знаком этот дом в Кёнигсдорфе? Вы его немного помните?» И тотчас из глаз ее ушла улыбка. В них замерло влажным блеском, заискрилось осторожное внимание. Она глядела на небольшой снимок размером, отличимый от других фотографий, вложенный в твердый пожелтевший лист альбома, где педантичной готической школьной надписью было выведено внизу: «Кёнигсдорф, Вильгельмштрассе 7, наш дом».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: Этот снимок был сделан до войны. Время наложило на него тусклую серость, но изображение еще оставалось крепким, четким, и хорошо виден был двухэтажный дом, похожий на все добротные немецкие дома немецких городков. Мансарда краснела черепицей в горячих лучах солнца. Вблизи сосны, утренне высвеченные на одной стороне стволов, лужайка перед домом, сочно-зеленая, подстриженная, посреди которой лежал велосипед. Возле присела на корточки загорелая девочка-подросток, на ней спортивный костюм, под шапочку убраны короткие желтые волосы. Девочка присела над никелированным рулем, а он металлическими рогами торчал из травы, по-летнему густой, счастливой.
5: «Вам знаком этот дом, господин Никитин?»
2: Два пальца госпожи Герберт, зажимавшие сигарету, лиловели лаком ногтей, как бы случайно прикрывали лицо этой девочки, показывая Никитину дом. Он, охваченный туманным и жарким беспокойством, словно усилием расталкивая наслоение памяти, внезапно ощутил когда-то сладостное дуновение смолисто-терпкого прогретого воздуха, облитую полуденным весенним солнцем стену дома, открытое окно, за которым была полутень прохлады, звук патефона доносился из глубины дома, и в такой же сочной зеленой траве валялся посреди лужайки сверкающий велосипед с изуродованными прикладом спицами. Да, когда-то был добротный и удобный немецкий дом в Кёнигсдорфе, в дачном городке под Берлином, подобный этому дому, окруженный соснами по краю лужайки. Только орудия батареи были вкопаны метрах в 150 за яблоневым садом с направлением стрельбы на шоссе по берегу озера, и студебекеры стояли незамаскированные под пятнистой тенью сосен, да... В таком же доме размещался взвод Никитина, заняв 4 или 5 комнат, и был во взводе английской марки «His Master's Voice» патефон и набор пластинок, взятых еще в Польше на какой-то разрушенной вилле в лесу близ Варшавы и чудом сохраненных и довезенных до Германии. Но было тогда что-то ужасное, преступное и радостное, связанное со звуками патефона из открытого окна, с запахом травы и махорки, солнечным майским утром и этими освещенными по одной стороне соснами, увиденными неожиданно им, нечто счастливое и нечеловечески жестокое, связанное с его судьбой, которая едва не сломалась, не повернула его жизнь в темноту, отделенную от всех неистовой злобой, любовью и жалостью. Никитин помнил то ощущение конца войны и начала жизни, и ту свою неистовую одержимость жизнью, ликование молодости, и ту страшную серую стену, плотно замкнувшую его в те солнечные тихие зеленые дни за окнами добротного дома под соснами. «Кто эта девочка?» — глухо спросил Никитин, и от удушья, от сердцебиения слегка выпрямился, чтобы в грудь больше вобрать воздуха. Ему сейчас так нестерпимо захотелось увидеть лицо этой девочки, как если бы лицо ее могло ему многое объяснить, вернуть, напомнить навсегда ушедшее, прекрасное и страшное, расплывшееся, будто во сне. Девочка? Пальцы ее, закрывавшие часть фотографии, заскользили, трепетно побежали по твердому листу альбома, и она вполголоса сказала: «Это я, господин Никитин?»
5: «Вы? Это вы?»
2: «На фотографии мне 11 лет. В том году была одержана победа в Чехословакии, и мне купили велосипед. Отец очень любил и баловал меня после смерти матери». «Ваш отец был уже в армии?»
5: «Да».
2: «Посмотрите, господин Никитин, какой гадкий кенгуренок сидит в траве. Руки длинные, плечи острые, весь из углов. Фи, можно обрезаться». «Подросток? Неудачная пора девочки с манерами мальчика?» Нет, то было другое. Он не помнил ни длинных рук, ни острых плеч, ни задиристого мальчишеского лица этой неуклюжей девочки-подростка, которой он никогда не видел. То непостижимое, связанное с обогретой солнцем лужайкой, соснами и велосипедом в траве, было такое пронзительное и такое мгновенно прошедшее, как давнее короткое потрясение, как горькая радость от чего-то свершившегося тогда очень важного, главного, но упрятанного временем в памяти. И Никитин испугался мучительной жадности медленного узнавания, когда разглядывал дом, лужайку, сосны на фотографии, и вместе с тем он еще попытался зачем-то уверить себя, что это не совсем тот дом, не совсем та лужайка, не совсем те сосны, возвращенные изменчивой игрой ощущения, но уже знал, что, внушая самому себе сомнения, он не мог ошибиться, не мог обмануть свою память, отказаться от нее.
5: «Вы не помните этот дом, господин Никитин.
3: «В Германии мы не раз останавливались в таких домах», — сказал Никитин. «К сожалению, нет. Не помню». Он так спокойно ответил ей, так решительно солгал, что опять почувствовал вцепившееся в горло удушье, недостаток воздуха и от сердцебиения, и от ее долгого ошеломленного молчания. А оно, это молчание, физически давило на его плечи, на его грудь, на кожу лица. Точно был миг совершенного им предательства, принятого ею, наверное, за ответ вялого равнодушия к тому, что он не держал в сознании или не хотел вспоминать. Он имел право все забыть. И она сказала без особого выражения, однако голос ее в конце фразы подрезался до шепота. «Да, да, господин Никитин, прошло столько лет, а в этом доме прошла моя юность». Она судорожно затянулась сигаретой, сдула пепел с альбома и стала гасить сигарету, старательно приминая ее к донышку пепельницы, потупив глаза. А он с вежливым показным вниманием смотрел на фотографию в альбоме, ужасаясь и не веря тому, что подсказывала память. Сравнивая вставшее словно из светлого тумана майского утра, некрасивое, враждебное и прекрасное, как у мальчишки, лицо девочки, усеянное веснушками юной чистоты вокруг чуточку вздернутого носа, с этой взрослой утонченностью подведенных бровей фрау Герберт, ее маленьким ухом, видным из-за поднятых, стянутых сзади в пучок, побеленных аккуратной сединой волос, ее золотым медальончиком на груди, ее бледностью висков, на которых нежно проступали жилки, и в лихорадочном сопоставлении не находил ничего общего между той, выдуманной воображением или забытой Эммой, и этой фрау Герберт. Казалось, бессмысленно сравнивал детский сон и близкую реальность. «Сколько же мы стояли тогда в Кёнигсдорфе», — думал Никитин, потрясенно отыскивая в глубинах прошлого ускользающую прочность этого весеннего, далекого, почти недействительного. «Мы стояли там недолго, несколько дней, около недели. Так неужели фрау Герберт та самая Эмма? Неужели? Ей тогда было лет 18. И все, что произошло между мной, сержантом Меженином и командиром батареи Гранатуровым, было из-за нее. Не может быть. Как она меня узнала, если мы оба так изменились? В зеркало бы на себя посмотреть сейчас, седые виски и морщины под глазами. Как она могла узнать меня? Каким образом она узнала? Господин Никитин, вы меня забыли, прошло столько лет, а я помню, как вы ночью и утром писали на бумаге: «До свидания, Эмма. До свидания». Этот голос фрау Герберт, сниженный, протянувший по слогам последнее слово, душно ожег его знойной волной, как в то невозможно давнее горячее военное утро под накаленной солнцем крышей мансарды. Ведь тогда перед распахнутым окном он сидел с нею за столом и по буквам выводил русские слова на теплом белом листе бумаги. Внизу возле дома уже не было машины, лишь на лужайке ждал его студебекер четвертого орудия, ждал, работая мотором. Оттуда доносились голоса солдат, которые весело кричали им в разнобой: «Эмма! Auf Wiedersehen! Товарищ лейтенант, ехать пора!» А потом он целовал ее с какой-то жестокой прощальной нежностью, тормошил ее, стискивал ее в объятиях, еле не плача, зная, что они больше не увидятся, и она, подняв мокрое, безобразно искаженное сдерживаемыми рыданиями веснушчатое лицо, не отпуская его, все повторяла, заикаясь, выученную ею русскую фразу: «Вадим, милый, не забывай меня!» Он оторвался от нее,
2: скатился, сбежал по лестнице, и когда садился в машину, она еще стояла в окне. Но он не махнул ей, не повернулся к окну, не взглянул, крикнул сжатым голосом: «Поехали, марш!»
5: «Госпожа Герберт», —
2: сказал Никитин и, наклоняясь, не глядя ей в глаза, поцеловал ее ледяную, дрожащую руку.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Что же было тогда? 4 долгих года, набирая сумасшедшую скорость, поезд войны ворвался в Германию, как бы вонзаясь раскаленными колесами в каменный тупик огромного поверженного Берлина, торчащего из горячей земли мрачными скалами обгрызанных бомбежками домов, с чернеющими глазницами окон, наглухо закрытыми подъездами, где мертво остановились лифты, где на площадках лестниц не пахло из затихших квартир немецкими супами, и не слышно было ни шагов, ни стука дверей, ни обыденно приветливых голосов, раскланивающихся в подъезде соседей, ни этих вежливых «Данке шон», «Битте зэр». Везде стыла сумеречная тишина пустыни, без единого во всем городе выстрела. Последняя оборона Берлина, Рейхсканцелярия и Рейхстаг пали. Все было кончено. Несколько дней неистово бушевавшие в городе пожары понемногу стихли. Всюду нехотя рассеивались угарные дымы, и словно из кровавого аспидного месива постепенно выявлялись площади и улицы, загроможденные угольными телами обгорелых танков, развороченными баррикадами, поваленными на исколотый снарядами брусчатник трамваями, и проступали тенями согнутые фонарные столбы, завалы обугленных кирпичей, еще теплых, еще курившихся. И на опустелых мостовых, перед баррикадами и за баррикадами, на перекрестках и углах центральных улиц, зияющих проломами витрин, под полусорванными пулеметными очередями вывесками магазинов и парикмахерских, возле которых сверкали груды расколотого зеркального стекла, вблизи сожженных машин, бронетранспортеров, исковерканных орудий, везде валялись расплющенные гусеницами цилиндры немецких противогазов, смятые каски с темными знаками орлов, зловеще раздавленные велосипеды, переломанные детские коляски, клочки камуфляжных плащ-палаток, серые русские ватники, обрывки грязных бинтов, распростертые плоскими змейками, автомобильные скаты, разбросанные взрывной волной, и кое-где среди обвалившейся на тротуар остро срезанной чем-то стены можно было видеть в обломках мебели затянутые кирпичной пылью пианино, его помертвецки разъятое, беспомощно ощеренное струнное нутро, а над хаосом разрушения на верхнем этаже оставалась часть квартиры. Часть стены темнели прямоугольники на обоях от недавно висевших там фотографий. И люстра, чудом уцелевшая, стеклянным пауком покачивалась на паутине провода меж пробоин потолка. Весь этот огромный зловещий город, сплошь каменный, в течение нескольких дней, содрогаясь смертельными судорогами, оскаливался огнем и будто извивался в дыму, озлобленно вскидывал толстые багровые щупальца танковых выстрелов, тонкие плети пулеметных очередей, хлещущих по пролетам улиц, выбрасывал реактивные молнии фауст-патронов из угрюмых квадратных глазниц подвалов. Он выл, кипел, конвульсивно корежился, гремел, захлестнутый пожарами, еще втягивая в себя, пожирая, как гигантский молох, последние жертвы. Он погибал, но еще выказывал свои девизы, свою неутоленную жадность к человеческой крови подтверждающими знаками на останках собственной плоти, на стенах домов, на мостовых, на заборах. «Берлин bleibt deutsch!» «Берлин bleibt deutsch!» «Schlag neuen Russen tot!» Что означало «Берлин остается немецким!» «Убей 9 русских!» Лишь 2 мая сникли пожары, но в воздухе висел горячий пар, напитанный удушающими запахами пепла, бетонной пыли, тяжкой горькостью сжженных кирпичей с примешанным приторно-сладковатым душком где-то погребенных под развалинами трупов. Вверху обозначенных после буйства огня каменных коридоров над закопченными улицами свисали зацепившиеся за балконы обрывки простыней, белых тряпок. Слабый ветерок шевелил их и шевелил в черных провалах золу холодеющих пепелищ, бумажный мусор на засыпанных стеклом мостовых, покачивал оборванные электролинии, вытянутые к тротуарам с крыш, закрученные кольцами вокруг разбитых фонарей. Но так по-весеннему солнечен. Мягок был тот майский день, так сияли, круглились в высоком голубом небе облака, такая шла по нему неправдоподобная тишина, такое распространялось по городу чудовищное безмолвие, что до боли наполнялся, плыл звон в ушах. И, казалось, не было нигде в этом поверженном городе ни одного вооруженного солдата, ни обывателя. Однако это было не так. Берлин, занятый солдатами, танками, орудиями, машинами, повозками, командными пунктами, хозяйственными частями, саперами, связистами, спустя 3 часа после завершающего выстрела возле забаррикадированных бранденбургских ворот, в каком-то неожиданном торможении погрузился, как в воду, скошенный ничем необоримым и оцепеняющим сном. Это было почти повальное наваждение сна, неподчиненное уже сознанию, которое в неистовстве многожданного облегчения кричала, верила, ликовала, что кончилось последнее сопротивление в Берлине. Последняя крепость Рейхстаг пал, и солдаты, бравшие Берлин, будто бы остановились на бегу с разжатым пределом исхода, пьяные возбуждением, свершившимся, наконец, счастьем, ошеломленные тишиной. Все, пошатываясь, расстегивали пропотевшие воротники гимнастерок, трясущимися от усталости пальцами сворачивали цигарки и тут же со слепающимися глазами, иные даже не докурив на солнцепеке, валились под колоннами у нагретых ступеней Рейхстага на песчаные дорожки, на каменные плиты молчаливых кирх, на ковры богатых особняков, на постели брошенных квартир валились, не раздеваясь и не откинув толстых стеганых бюргерских одеял, спали в танках и на снарядных ящиках, сидя на станинах орудий, стоя у котлов кухонь в неловких позах, лежа грудью на столах, на подоконниках. Пружина, сжатая 4 годами войны, наконец, освобожденно разжалась. И ее крайней точкой окончательного разжатия были не еда, не глоток воды, а сон. Сон этот посреди еще местами дымившегося Берлина продолжался несколько часов. И хотя бесперебойно работала только связь командных пунктов, непрерывно передавая в соседние армии в Москву весть о прекращении огня в центре логова, о падении рейхсканцелярии и рейхстага, о самоубийстве Гитлера, никто из через силу бодрствовавших строевых или штабных офицеров не нашел бы в себе человеческой воли поднять сваленных усталостью солдат. Отдать приказ прежним командным голосом никто сейчас не имел на это права. Облитый теплым майским солнцем, с бездонно сияющего неба, затихший Берлин глубоко спал. И как в затянувшиеся ночные часы повсюду наглухо закрыты были подъезды, опущены металлические жалюзи баров и уцелевших витрин, но в сумрачно затаенных квартирах чужие испуганные глаза жадно и быстро приникали к щелям ставней, должно быть, веря и не веря в то, что видели на улицах своего старого немецкого города. Ничто уже не напоминало былого масляного блеска и утренней чистоты вымытых мостовых. Нигде не было видно на всей скорости скользящих по этому блеску длинных машин генерального штаба, педантично выбритых патрулей, офицеров в плащах с пелеринами. Нигде уже не было обычных ежедневных прохожих, приподымающих шляпы при встречах, покупающих в киосках свежие газеты, и молоденький, хорошо причесанный, веселый кельнер в белоснежном переднике уже не нес на подносе кружку холодного янтарного пива. Не перебегал деловито улицу от ближнего бара к парикмахерской, где брился какой-нибудь любитель разнеженно отдохнуть в кресле после душистой мыльной пены на щеках, мягкой бритвы пахучего одеколона, после горячего компресса, приятно распарившего кожу лица. Прежнего, добропорядочного, строго режимного и размеренного Берлина не было.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: Батарея, в которой Никитин командовал взводом, наступала вместе с пехотой восточнее Тиргартена по направлению к бункерам рейхсканцелярии. Метр за метром продвигалась по широкой аллее мимо какого-то глухого забора. С той стороны, сквозь отдаленное гудение танков, жарко и часто рассыпалась автоматная пальба, простроченная грубыми очередями пулеметов. И раза два почудилось, донесся оттуда дикий утробный рев. Так не мог кричать человек. И вездесущий подносчик снарядов, ушатиков, белобровый длинношеий парень, по причине наивности не перестававший всему удивляться, подбежал к Никитину и, испуганно вытаращив голубиные глаза, сообщил, что в проломе забора вроде видны под деревьями клетки со зверями, и, кажись, слон на горке с поднятым хоботом ходит, а также наши, похоже, без выстрелов по дорожкам продвигаются, но по ним фаустники и автоматчики спереди лупят, и 34-ка перед мостиком горит. Никитин по разговорам знал, что левее их дивизии введены в бой танки генерала Катукова, и в тот момент, когда Ушатиков сообщил о появлении 34-ок в зоопарке, почувствовал вдруг свои орудия вблизи бункеров и подумал только: рядом. Двое суток через проломы в домах по навалам кирпича и щебня, в бывших квартирах, через обваленные балки перекрытий, батарея на руках подтягивала орудия до района ЦО. Северо-западные подходы к зоопарку простреливались днем и ночью мощными точками обороны. На углах забаррикадированных улиц проскочить на машинах было невозможно. А когда, наконец, выкатили первое орудие на влажную прошлогоднюю листву огромного парка, еще сырого, сквозистого, пахнущего осенней прелью, но уже молодо и нежно зеленеющего листочками, когда открыли огонь по ближним самоходкам, стоявшим полудугой за кустами, всю батарею охватило неудержимое сумасшедшее неистовство. Самоходки, медленно пятясь, отходили в чащу по каким-то знакомым им дорогам, вновь выползали на перекрестки аллей, пехота впереди залегала и подымалась, рассачивалась меж деревьев, автоматные очереди, беглые раскаты орудий срывали с сотрясаемых ветвей молодую листву, и дым выстрелов самоходок и выстрелов батарей, поспешно мелькающие в нем кометы разрывов, сплошь скрыли черно-лиловой наволочью небо над парком, и потерялся отсчет времени. Утро было, день или сумерки, и появлялась отчаянная мысль, что потонувший в непробиваемой мгле

Не танков за бетонной оградой, дикий животный рев оттуда и оскалы пламени в тьме аллей, и жирно дымившиеся на перекрестках троп самоходки, и упругое дрожание земли, вздохи, сопение, завывание тяжелых снарядов на разных воздушных этажах зачерненного поднебесья, и бесконечные молотообразные удары разрывов в близком городе, недалекие строчки очередей — все это смешалось, задержалась, не изменяясь на одном месте, там, где должна была быть недостигаемая орудиями обороны немцев, и где ее не было. Но вечером около орудий возникли неожиданно люди. Двое мальчишек-связистов из пехоты. Они с треском катушек, с живой перекличкой, будто и немцев нигде не было, протягивали в потемках неизвестно куда линию, пробегая мимо расчетов, закричали что-то озорное, грубое, подначивающее артиллеристов, разглядев не лица, а черные в пороховой саже маски вместо лиц, и не сдержанно хохоча сообщили, как выстрелили. «Наши в бункерах! Во дворе одни мертвые фрицы! Хана там им полная! Оттуда на КП связь тянем! А Гитлера, усатого черта, не нашли там!» И молниеносно пропали в темноте, прокладывая тонкий провод по ветвям деревьев. А Никитин до тошнотного предела, изнеможденный нескончаемым боем, вчерашним выкатыванием орудий через проломы в домах, увидев связистов, как-то потерял сразу азартно подгоняющее желание посмотреть ненавистную и долгожданную полосу сопротивления немцев, уже захваченную пехотинцами. «Спать!» — еле ворочая языком, безголосо выговорил он. «Кто хочет принести воды, умыться и спать? До приказа!» Он так и не увидел эти бункера рейхсканцелярии. На рассвете по холодку его разбудили шум мотора, голоса, и он тревожно вскинулся на разостланных под орудием ветвях, отбросил шинель с головы. Рядом стоял часовой, наводчик третьего орудия Таткин, продрогший на ветерке парковой сырости, и зябко улыбался двойными заячьими губами в пшеничные усы, отпущенные, вероятно, для того, чтобы скрывать этот дефект. «Что?» — крикнул Никитин. «Командир батареи прибыл!» — ответил Таткин, покашливая и согреваясь нелепым приплясыванием. «Гранатуров-то наш! Да еще кухню приволок на автомобиле!» Вокруг было необычно тихо и светло. Нигде не раздавалось ни одного выстрела. Взвод спал между станинами на брезенте, прикрывшись шинелями, а посередине аллеи неподалеку за орудиями поблескивал новенький трофейный «Опель» с прицепленной кухней. Уютный дымок струился под деревьями, и старшина батареи, быкообразный, неповоротливый, напруживая багровую шею, отвинчивал при помощи повара крышку котла, видимо, очень горячую. Оба то и дело отдергивали руки, мотали пальцами. И, похрустывая влажными листьями на газоне от «Опеля», крупными шагами шел командир батареи, старший лейтенант Гранатуров, поправляя мощными плечами накинутую длиннополую шинель, а из-под полы высовывалась перебинтованная кисть на марлевой перевязи. Матовое его лицо, заметное щегольскими косыми бачками и крючковатым носом с крутым вырезом ноздрей, всегда как бы готовое разозлиться, было сейчас оживлено. Он крикнул грубовато-весело: «Никитин, жив! Штаб обороны Берлина взяли, а вы как на перинах дрыхнете, сундуки лошади. Но и батарея у меня. Подъем! Всем жрать! Старшина, раздай трофейный шнапс для бодрости духа. Да так накорми, чтоб животы трещали, ясно? Небось, думал Никитин, руку мне царапнуло, так я в госпиталь лягу. Ни хрена подобного. Перевязку сделали, укольчик в задницу всадили от столбняка на всякий случай, а потом в один дом на ночь спикировал.
И вот, как видишь,

0: На «Опеле» прикатил с кухонным прицепом. Ха-ха! А по дороге в зоопарк и на КП полка закатил. У тебя, сразу вижу, связи с ним нет. Дьявола лошади, без меня-то вздохнули, видать. Где Книжко?
1: Гранатуров два дня назад был ранен на прямой наводке при обстреле занятой немцами станции метро на берегу Шпрее. Оттуда был отправлен в медсанбат, и лейтенант Книжко, командир первого взвода, остался за него. Никитин, окончательно разбуженный ракочущим голосом комбата, хотел было доложить о продвижении взвода через проломы в домах к Тиргартену, о вчерашнем бое с самоходками, о том, что лейтенант Книжко, командуя своими двумя орудиями, находится справа на соседней аллее, но Гранатуров слушать не стал. Он отсек его доклад взмахом здоровой руки и, глядя на зашевелившихся между станинами солдат, не отвел, а толкнул Никитина в сторону от орудий и сказал в полголоса, что без бинокля видно Берлину крышка. И, по слухам, в штабе дивизию, надо полагать, будут выводить куда-то из города, поэтому, на всякий случай, приготовиться к маршу. И, сказав это, зашагал к солдатам. А они, да нельзя вымотанные вчерашним боем, не отдохнувшие с просонок, крякая, сплевывая, прокашливаясь, закуривали щедро раздаваемые старшиной немецкие сигаретки, глазели на трофейный «Опель», на прицепленную к нему кухню, и уже кое-кто, взбадриваясь, начал позванивать котелками. «Ну что, что, ребята, возитесь, как жуки навозные?» — крикнул Гранатуров. «Небось, по самоходкам стрелять — это вам не среди львов атаковать, не ясно?» Он привесело выругался. «По дороге мы тут со старшиной в зоопарк завернули. Львы-стервецы да сейчас по дорожкам расхаживают. Волки вокруг слона стаей бегают, а бегемот в бассейне лежит с миной в животе. Вот где хлебнули славяне. Самоходки не в счет, ерундовина. Так или нет?»
2: Слова Гранатурова о выводе дивизии подтвердились. В полдень 2 мая был получен приказ артполку сняться и двигаться по шоссе Берлин-Кёнигсдорф. Никто в батарее не знал причины спешной перегруппировки и, поговаривая об отходе, ехали по улицам Берлина в странной опустившейся на землю тишине, такой пронзительно огромной, такой невероятный посреди голубого неба, обглоданных домов, дыма и развалин, что, казалось, оглохли все.
3: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил россиян за рекордную явку на выборах в Государственную Думу, назвав это поддержкой курса власти. Президент подчеркнул, что голосованию пытались помешать массированные атаки украинских дронов и ракет, а также кибератаки на инфраструктуру Центральной избирательной комиссии. Граждане проявили высокую активность, и теперь власти, по словам главы государства, обязаны оправдать оказанное людям доверие. Вооруженные силы России поразили два логистических центра украинских вооруженных формирований в Одессе, сообщило Министерство обороны. Удары беспилотниками нанесены по центрам обработки данных, логистическим и складским терминалам, обеспечивающим деятельность ВСУ. В Киеве поражен центр обработки данных, отвечающий за международную связь спецслужб Украины. В Одесской области уничтожены склады, где хранились и распределялись военные грузы, поступавшие на Украину из европейских государств. Россия оставляет за собой право на соразмерные и пропорциональные действия в рамках права на самооборону в ответ на использование странами НАТО и Европейского Союза своих военных объектов на Украине для ударов по российской территории, предупредил руководитель делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности Юлия Жданова. Она подчеркнула, любые такие объекты являются законной военной целью, и ответственность за дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации ляжет на соответствующие западные государства. Россияне открыли почти 200 тысяч счетов в цифровом рубле за 3 недели. Об этом сообщила на совещании с президентом глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
2: Старт цифрового рубля прошел по плану, и у граждан и бизнеса появляется новый дополнительный инструмент для платежей и расчетов. И, по сути, сейчас наша страна обладает всеми компонентами национальной платежной инфраструктуры. Это и своя платежная карта, это своя система быстрых платежей, это своя система передачи финансовых сообщений, и вот теперь цифровая валюта Центрального банка – это все компоненты финансового суверенитета страны.
1: Сейчас к платформе цифрового рубля подключены 36 российских банков. И спрос россиян на отдых в Абхазии в бархатный сезон вырос на 45% по сравнению с прошлым годом, а доля направления в общих продажах достигла 31%. Туристы активно выбирают семейные отели с питанием и бассейнами, страхуясь от непогоды. Привлекает путешественников и традиционное осеннее снижение цен вдвое. Теперь недельный тур по системе «Все включено» на двоих обходится от 32 тысяч рублей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Юлий Малис, главы из книги «Николай Пирогов», читает Сергей Алексяк.
3: Глава 7. После Крымской войны для России настала новая эра. Наступило время обновления общества. Шкурные интересы заменились интересами высшего порядка. Если припомнить то время, если снова вдохнуть его воздух, то станет понятно, что такие люди, как Пирогов, не могли молчать, а, заговорив, не могли этим ограничиться. Пирогов и заговорил со страниц морского сборника с русским обществом об одном из кардинальных вопросов жизни – о воспитании. Современные читатели не должны удивляться, что статья Пирогова появилась в органе такого специального ведомства, как «Морское». Сам этот журнал, в котором была напечатана первая публицистическая статья Пирогова, – может служить прекрасной иллюстрацией веяний того времени. Издававшийся с 1848 года при морском министерстве журнал «Морской сборник», носивший характер скромного специального органа и предназначенный для небольшого числа обязательных подписчиков, совершенно изменил свою программу ко времени Восточной войны и стал расходиться в большом количестве экземпляров. В нем сотрудничали такие ученые, как Ленц, Берр, Струве. Здесь появились прекрасные произведения Максимова, Потехина, Данилевского, Островского, Писемского, Афанасьева Чужбинского и других писателей, командированных морским министерством в 1856 году для собирания точных и подробных сведений о населении приморских и речных областей России. Эта удачная мысль, подарившая русской литературе художественные описания, принадлежала стоявшему во главе морского ведомства великому князю Константину Николаевичу, благодаря инициативе которого морской сборник сделался проводником гуманных реформ того времени. В морском сборнике намечались неотложные реформы, которые правительство предполагало ввести. Неудивительно, что к голосу морского сборника прислушивалась вся остальная пресса, которая только развивала взгляды его. Ввиду предстоявшего преобразования военно-морских учебных заведений, морской ученый комитет открыл страницы морского сборника для обмена мыслей по вопросу о воспитании вообще. Наконец, неофициальными статьями морского сборника о воспитании были выведены на свет отрывки из забытых бумаг. «Вопросы жизни» Пирогова. Морской сборник, июль 1856 года, том 23, номер 9. Имя Пирогова, разумеется, говорило за то, что статья будет прочтена со вниманием. Эффект ее был чрезвычайный. По свидетельству Стоюнина и других современников, Пирогов, видевший в Севастополе результаты господствовавшей системы воспитания, отнесся к ней со всей беспощадной правдивостью и воочию показал всю ее несостоятельность. Даже теперь вопросы жизни не утратили своего значения и читаются с полным интересом. В издании сочинений Пирогова 1887 года вопросы жизни подверглись большим купюрам и вставкам, значительно изменяющим первоначальный вид этой статьи. Пирогов ищет и не находит ответа в жизни на те проклятые вопросы о цели жизни, которые в свое время поставил и не разрешил Лев Толстой. Общественный хирург, по удачному определению Стоюнина, нашел, что и теперь все осталось «яко же бо бысть в дни Ноевы». В древности, по крайней мере, люди были последовательны и жили так, а не иначе, по известным убеждениям, которые могли быть ложны, ошибочны, но все-таки это были убеждения, основанные на учениях различных философских школ. В XIX же веке, вступая в жизнь, задаваясь столбовыми вопросами, люди оказывались вполне несостоятельными перед ними, потому что невоспитаны. Конечно, масса живет по инерции, следуя толчку, заданному обществом. Но есть еще жизнь индивидуальная, жизнь в себе, не совпадающая с направлением среды. Остается приспосабливаться к обществу или бороться с ним. Дилемма эта разрешается по-разному. Дело в том, что все общество, по убеждению Пирогова, представляет одну огромную инертную толпу и несколько меньших, придерживающихся самых разнообразных взглядов на жизнь. Таких взглядов автор насчитывает 8. Одни советуют не думать много, потому что, думая, можно потерять аппетит и сон. Взгляд, как видите, простой и привлекательный. Более высокий взгляд – это совет много читать и учиться, вообще поумнеть, а ум уже подскажет, куда идти. Далее следует взгляд старообрядческий, по выражению Пирогова, рекомендующий строгое соблюдение постов и молитвы. По взгляду иных людей-практиков – можно жить и без убеждений, лишь бы иметь полный карман. На такой же практической подкладке построен взгляд, что следует уживаться с людьми и соблюдать декорум, а каждый волен думать, что хочет. Существует, однако, и пессимистический взгляд, который говорит, что, не зная, откуда взялся, человек умрет, не зная, зачем жил. Зато имеется в запасе и беспечный взгляд. «Пользоваться настоящим» — лозунг времен регенства, прибавим мы. Наконец, к практическим взглядам на жизнь относится и взгляд благоразумный, в силу которого следует выбрать себе наиболее выгодную и подходящую роль в практической жизни, не задаваясь при этом никакими теоретическими стремлениями. Обыкновенно вступающие в жизнь примыкают к какому-нибудь из этих взглядов и на этом успокаиваются, утрачивая с летами всякую наклонность переменить или перевоспитать себя. Если бы так всегда и оканчивалось, то общество оставалось бы, как уже сказано, вечно разделенным на одну огромную толпу и несколько меньших. Все бы спокойно забыли то, о чем толковало воспитание. Воспитание сделалось бы продажным билетом для входа в театр. Однако люди, родившиеся с притязаниями на ум и чувства, не могут оставить без сожаления и ропота высокое и святое. Они слишком совестливы, разборчивы в путях. Они ищут проложить новые пути. Многие падают в этой внутренней борьбе. В свою очередь и сами взгляды, руководящие обществом, не отличаются законченностью и допускают всевозможные дальнейшие вариации. Все это не служит, конечно, к единению. Из этого положения можно выйти тремя путями. Первый. Согласовать воспитание с торговым направлением общества. Второй. Переменить направление общества. И, наконец, третий. Приготовить воспитанием к жизненной борьбе, к неравному бою. Первый путь неверный, иезуитский, которому Пирогов нисколько не сочувствует. Второй. Вопрос будущего. Остается третий, который значит сделать нас людьми, чего не достигнет ни одна реальная школа, стремящаяся сделать с самого раннего детства негоциантов, моряков и так далее. Больше всего возмущает Пирогова, что реальное воспитание прилагается в самом детском возрасте. Ведь начатки образования во всех школах те же, и тогда незачем отдавать детей именно в реальные школы. Если же иные, то практическая сторона совершенно заслонит нравственную, для культивирования которой не будет времени. «Дайте созреть и окрепнуть внутреннему человеку», — просит Пирогов. «Наружный успеет еще действовать. Выходя позже, он будет, может быть, не так сговорчив и уклончив, но зато на него можно будет положиться. Ни за свое не возьмется. Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку. Дайте ему время и средства подчинить себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы, а главное, у вас будут люди и граждане». Чтобы не возникло мнения, будто он предлагает закрыть и уничтожить реальные и специальные школы, Пирогов восстает против тех двух крайностей, что родители самоуправно распоряжаются участью детей и что реально специальные школы принимаются за воспитание тех возрастов, для которых общее человеческое образование несравненно существеннее всех практических приложений. Уже давно оставлен варварский обычай выдавать дочерей замуж по неволе, а невольный и преждевременный брак сыновей с их будущим поприщем допущен и привилегирован. Заказное их венчание с наукой празднуется и прославляется, как венчание дожа с морем. Можно получить специально практическое образование не в ущерб общему человеческому. «Вникните и рассудите, отцы и воспитатели», — взывает далее Пирогов. «Все должны сначала научиться быть людьми. Все до известного периода жизни, в котором ясно обозначаются их склонности и их таланты, должны пользоваться плодами одного и того же нравственно-научного просвещения. Недаром известные сведения истории назывались «хуманиора», то есть необходимые для каждого человека. Эти сведения остаются навсегда теми же светильниками на жизненном пути и древнего, и нового человека». Прекрасно сознавая всю необходимость специализации при современных успехах наук и искусств, Пирогов, тем не менее, считает, что никогда не нуждались истинные специалисты так сильно в предварительном общечеловеческом образовании, как именно сейчас. Односторонний специалист есть или грубый эмпирик, или уличный шарлатан. В устах такого специалиста, как Пирогов, подобные слова приобретают особое значение. Спрашивается, как приготовить детей к неизбежной борьбе, которая им предстоит? Каков должен быть атлет, приготовляющийся к этой роковой борьбе? Он должен иметь хоть какое-нибудь притязание на ум и чувства, не уклоняясь, однако, чересчур в сторону грубого материализма и холодного разума, отвечает Пирогов. Скажут, что это общие риторические фразы. «Не требуйте от меня большего. Больше этого у меня нет ничего на свете», вырывается у Пирогова. «Пусть ваши педагоги сделают из моих и ваших детей то, чего я так искренне желаю. И я обещаюсь никого не беспокоить риторическими фразами, а молчать», не без иронии заверяет Пирогов. «Поверьте мне, я испытал эту внутреннюю роковую борьбу, к которой мне хочется приготовить исподволь и заранее наших детей. Мне делается страшно за них, когда я подумаю, что им предстоят те же опасности. От этой борьбы не спасает и та дрессировка, которая господствует в школе и которой Пирогов посвящает чрезвычайно образные и справедливые строки».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Юлия Малеса «Николай Пирогов».
3: Статья Пирогова обратила на себя внимание тогдашнего министра народного просвещения Норова, который и предложил ему занять место попечителя Одесского учебного округа. Знаменитый хирург принял это предложение и 3 сентября 1856 года был назначен исправляющим должность попечителя. Знакомые со взглядами Пирогова на воспитание, взглядами, вылившимися в вопросах жизни, согласятся, что он был подготовлен к принятой на себя задаче практического проведения своих взглядов и по личным качествам, и по опыту, и по образованию. «В моих глазах попечитель есть не столько начальник, сколько миссионер», — говорит он позднее. И действительно, Пирогов миссионерствовал сперва в Одессе, затем в Киеве. Когда Пирогов явился в Одессу, он застал там ужасные порядки в учебных заведениях. «В то время, когда Пирогов был назначен попечителем», вспоминает на страницах русской старины тогдашний гимназист Добров, «в низших и среднеучебных заведениях до 4 класса царила розга. Кроме розги практиковалась и кулачная расправа. Во 2-й Одесской гимназии с этой стороны приобрел знаменитость учитель немецкого языка в низших параллельных классах Андриасевич. Кровь на лице, шишки на голове. Он очень метко бросал мелом. Клок выдернутых волос. Таковы вещественные результаты часового пребывания Андриасевича в классе немецкого языка. Разумеется, и 10-я часть подвигов этого наставника – осталось неизвестную Пирогову. Но достаточно было и немногого, чтобы Пирогов попросил его убраться. Естественно, что приезда нового попечителя ожидали с нетерпением, иные — с трепетом. Говорили, что новый начальник — человек крутой, резкий, с манерами грубыми, не то что покладистый и мягкий Княжевич, бывший попечитель. Административные лица учебного ведомства — заранее уже побаивались его. «Однажды, — читаем мы в воспоминаниях Доброва, — сидим мы на уроке латинского языка. Двери бесшумно отворяются, и входит небольшая, слегка сутуловатая фигура в широком пальто-сюртуке. В первое мгновение ученики не обратили внимания и оставались сидеть на своих местах. Только слегка вытянувшаяся фигура учителя Протопопова и появление за спиной новой личности директора Шершеневича с выражением торжественности на застывшем лице дало нам понять, что это и есть новый попечитель, при том же директор многозначительно и пристально взглянул на нас. Мы догадались и встали. Пирогов кивком головы поздоровался с гимназистами и велел сесть. Сказав что-то директору, Пирогов уселся на конце первой скамьи по соседству с учениками. Шершеневич вскоре тихо вышел из класса, конечно, ввиду желания Пирогова. «Продолжайте, на чем остановились», — обратился Пирогов к Протопопову. Урок возобновился и пошел своим чередом. Пирогов, спрятав руки в широкие рукава своего сюртука-пальто, внимательно следил за ходом урока. Читали, кажется, Вергилия. Оригинал-попечитель взял у соседа экземпляр, следил за переводом, предлагал вопросы, поправлял неудачный перевод, вступал в объяснение с учителем. При этом Пирогов обнаружил знания, подкрепляя свои замечания филологическими и историческими справками. Вначале оторопелый учитель ободрился и свободно объяснялся с попечителем. Характерно это отсутствие генеральства, всегда так выгодно отличавшее Пирогова. Поправляя перевод учителя, вставляя свои замечания, Пирогов прибавлял ничего не значащие на первый взгляд, но скрашивающие взаимные отношения, слова. «Мне кажется», «Я думаю». Затем Пирогов сам вызывал некоторых учеников, между прочим, толкнул своего соседа и велел переводить. Причем разыгралась следующая, не лишенная комизма, сценка. Гимназист встал. «Не надо, не надо, читайте сидя». Бедный сосед, слегка подергивая плечами и подправляясь, начал переводить. Пирогов просидел в классе весь урок. Такие посещения, а не минутные визиты, действительно знакомили попечителя с учащим персоналом и могли служить правильной оценке годности и способности преподавания. На уроках латинского, истории, русской словесности и физики, предметы, которые Пирогов знал и любил, он оставался до конца, предлагая вопросы. Гимназисты скоро привыкли и освоились с попечителем. На уроке истории некоторые ученики пускались в рассуждения. Пирогов выслушивал, вставлял свои замечания, иногда смеялся, если ученик зарапортуется. Надо знать, что в классе никто из гимназического начальства не присутствовал. Пирогов не придавал значения этой мизансцене и при первом же посещении пожелал остаться один с учителем и учениками. Он не хотел иметь посредника в лице директора, полагаясь на свое собственное впечатление. Пирогов входил всегда бесшумно, как обыкновеннейший, простейший смертный, без всякой свиты. При своих посещениях, о которых заранее никто обыкновенно не знал, Пирогов обращался к первому попавшемуся ему навстречу в коридоре гимназии лицу. У такого случайного путеводителя он узнавал, где такой-то класс. Тот доводил посетителя до дверей и удалялся, так как Пирогов двери отворял сам. Мелочи, скажете вы? Конечно, мелочи. Но припомните щедринские мелочи жизни, и вы оцените по достоинству пироговские. Приходил он в гимназию обыкновенно пешком. Многие маленькие ученики его не знали, и при встрече в воротах, не снимая фуражки, с любопытством озирались на него. Потом сами же и рассказывали надзирателю, за что и получали должный выговор. В грязную погоду Пирогов приходил в больших калошах кораблях с засученными панталонами и так входил в класс и садился на скамье, слегка сгорбившись. Как теперь вижу эту невысокую фигуру с большими седоватыми баками, с густыми нависшими бровями, из-под которых выглядывали два маленьких проницательных глаза. Выслушивая объяснение, Пирогов иногда пристально всматривался в говорившего. Маленькие глаза его пронизывали человека насквозь, как бы ставили духовный диагноз говорившему. Казалось, что под слоем фраз эти маленькие, углубленные в орбиты глаза – желали схватить самое нутро. Не обращая совершенно никакого внимания на старания гимназического начальства придать классным комнатам внешнюю чистоту, Пирогов, входя в класс, углублялся тотчас в книгу или пристально смотрел на говорившего с ним ученика, заботясь, конечно, не о недостающих на сюртуках пуговицах или высунувшемся воротничке сорочке. Скоро гимназисты полюбили этого сурового и жесткого человека. Мы со свободным искренним уважением относились к нему. Молодой инспектор наш угадал в нем великого человека-гуманиста, прежде еще, чем о нем заговорили в Одессе во всех слоях общества.
0: Радиозвезда.
4: Мы читаем главы из книги Юлия Малеса «Николай Пирогов».
3: Недолго пробыл Пирогов в Одессе, но и это короткое время прошло не бесследно. Так он организовал литературные беседы в гимназиях. Цель этих бесед разъясняется в небольшой одноименной статье, вошедшей в его сочинение. Подготовить будущих студентов университета, приучить их исподволь к самостоятельному научному труду, без которого учение в университете, по справедливому мнению Пирогова, бесплодно. Темы должны, конечно, давать наставники, потому что выбор темы требует слишком много такта и должен быть посредством ученика, чтобы тема не осилила избравшего, а, напротив, чтобы ее осилил избравший. Сочинения писались обыкновенно по истории и русской словесности. Литературные вечера продолжались с 7 до 11-12 часов ночи. Собирались в большой зале первой Одесской гимназии. Ученики первой и второй гимназий рассаживались отдельно. В конце продолговатой, образующейся между ними площадки, находилась кафедра, к которой подходил референт, становясь лицом к учителям и приглашавшимся на беседы профессорам. На эти беседы допускались ученики последних трех классов. Литературные вечера сделались очень популярными, и гимназисты посещали эти необязательные беседы очень усердно. Они могли услышать здесь профессоров лицея, которые, польщенные присутствием Пирогова, оппонировали юным гимназистам. Беседы превращались в лекции, из которых участники все-таки много выносили. Пирогов, конечно, не забросил медицины и продолжал практиковать. Бедные ученики, не имевшие средств платить доктору, обращались к Пирогову в качестве пациентов даже с теми болезнями, которые сопровождают обыкновенно юношеский возраст. «И как это у вас хватило смелости идти с такой болезнью к господину-попечителю? Вот увидите, будет вам!» — говорили надзиратели. Но гимназисты знали, к кому шли. Они посмеивались на замечания надзирателей. «Нечего и говорить», — прибавляет рассказчик, «что предсказания начальства о дурных последствиях для ученика никогда не сбывались». Таковы были отношения попечителя к гимназистам. Помимо гимназий, в Одессе было особое учебное заведение — Ришельевский лицей. На этот-то лицей и обратил Пирогов свое внимание, задумав преобразовать это высшее учебное заведение в университет. Необходимость такого преобразования была очевидна для Пирогова при первом же знакомстве с характером заведения. Поставив себе такую задачу, Пирогов стал неуклонно добиваться осуществления ее. Не желая действовать единолично, что противоречило его принципам, он предложил совету лицея обсудить меры к его улучшению. Результатом совещания явилось то, что мысль Пирогова нашла себе полную поддержку в совете. Как известно, Ришельевский лицей был преобразован в Новороссийский университет в 1865 году, то есть значительно позже. В ожидании выполнения своего проекта Пирогов прилагал все старания поднять лицей, что ему в значительной степени и удалось. Для приобретения физических и химических приборов, минералов и прочего был послан за границу профессор химии Газгагин. По инициативе Пирогова студенты лицея устроили кабинет для собственного чтения. За время управления Пироговым кабинеты лицея минералогический, физический, астрономо-геодезический, зоологический, технологический, земледельческих орудий, нумизматический и химическая лаборатория составляли предмет его постоянных попечений. Пример ученого-попечителя, его любовь к науке передались и студентам лицея, и результаты этого наглядно обнаружились. Пирогов не обращал внимания на внешнюю сторону, а требовал от студентов, чтобы они действительно были студентами. Благодаря этому поведение студентов во все время управления Пирогова округом было безукоризненно. В них стало обнаруживаться сознание необходимости усиленных и напряженных занятий. Даже вновь поступающие поняли, что к ним предъявляются иные требования, и поэтому лучше готовились. В своих заботах о поднятии уровня знаний в начальных школах Пирогов проектировал устроить при лицее педагогическую семинарию. Обратимся теперь к публицистической деятельности общественного хирурга в Одессе. К его статьям в «Одесском вестнике», превратившемся из бесцветного провинциального листка в почтенный литературный орган. Благодаря Пирогову «Одесский вестник» перешел в заведование лицея. Совет последнего избрал в редакторы профессоров Георгиевского и Богдановского. Весьма характерно письмо, которым приветствовал попечитель новых редакторов. В этом письме, помещенном в «Одесском вестнике», Пирогов показывает трудность для будущего органа лицея служить в то же время и вкусом публики. «Лицей и публика. Вы, верно, не угодите лицею, если будете помещать дребедень в фельетоне или сделаете его газету лавочной вывеской. Лицей хочет говорить о деле. Он хочет доказать, что он не просто только рассадник чиновников 12 класса. Приняв на себя издание газеты, он желает доказать перед правительством, что он не понапрасну считается высшим образовательным учреждением целого края, а что все интересы, все потребности края ему близки к сердцу. Далее идут следующие прекрасные строки. Вспомните, что «Одесский вестник» может попасть в руки и великоросса, и малороссиянина, и молдавана, и грека, и еврея. Вспомните, что Одесса живет пшеницей, что степь – плохой проводник убеждений и просвещения. А убедить людей, даже и не степных, что и пшеница, и интересы разноплеменных типов, и все на свете может быть приводимо, и даже может быть приведено к одному знаменателю, нелегко. Вспомните, что великое слово «вперед», столь одушевляющее солдат Суворова и Блюхера, не на всех действует так же магически. Есть еще много на свете господ и степных, и столичных, которые не только не знают, что можно и должно идти вперед, но и вообще не знают, что всякий из них как-нибудь да идет вперед или назад. Избегая давать какие-либо советы, Пирогов хотел лишь обратить внимание редакторов на трудность их нового дела, во всеуслышание пожелать успеха. «Я сравниваю вас, господа редакторы, с артистом, выступающим на сцене перед разнохарактерной публикой. Его публика так же, как и ваша, занимает и партер, и ложи, и раек. Если артист – человек с талантом и призванием, то станет ли он свою игрою заискивать благоволение у сидящих во всех ярусах и рядах, вверху и внизу? Истинный талант и истинное искусство привлекают, не спускаясь». Из этого письма читатели убеждаются, как широко смотрел Пирогов на роль газеты. Но он не ограничился одними благими пожеланиями. В «Одесском вестнике» появлялись статьи его самого, и по призыву его многих учителей из всех концов округа. Так что газета приобрела действительно серьезный оттенок. По поводу одной статьи, робко намекавшей на невыгоды несвободного труда, Пирогову пришлось даже открыто в том же «Одесском вестнике» защищаться от инсинуаций другого местного органа и заявлять, что по смыслу закона цензор не должен читать того, что прямо не написано у автора.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юлий Малис. Главы из книги «Николай Пирогов». Читает Сергей Алексяк.
2: Из статей, помещенных Пироговым в «Одесском вестнике», остановимся на одной. «Быть и казаться», которая красноречиво доказывает, как щепетильно он относился к своим обязанностям попечителя и освещает его взгляды на дело воспитания. Ученики второй одесской гимназии, подражая студентам лицея, пожелали устроить спектакль с благой целью – помочь товарищам. Требовалось разрешение попечителя, которое по бывшим прецедентам и последовало. Тем бы дело и должно было кончиться, но у Пирогова, по его словам, возник нравственно-педагогический вопрос. Можно ли позволять молодым людям, чтобы они прямо со школьной скамьи выступали на сцене и представлялись действующими лицами перед публикой? Мелкий, на первый взгляд, вопрос о разрешении спектакля вырос таким образом до принципиального, который беспокоил Пирогова, но который он должен был себе разрешить. Не будучи педагогом по профессии, откровенно и часто сознаваясь в этом, Пирогов, тем не менее, глубоко вдумывался во все встречавшиеся ему случаи педагогической практики и старался исчерпать вопрос. В этом сказалась немецкая основательность дерптского профессора. Свои сомнения в пользе таких зрелищ, развивающих в неопределившемся еще ребенке искусство притворяться и знакомящих его с наукой «быть и казаться», Пирогов выразил в прекрасной статье под тем же заглавием «Быть и казаться». Нельзя не согласиться с грустными словами автора, что и не выходя на театральную сцену, на одной сцене жизни ребенок скоро научится лучше казаться, чем быть. Мир фантазии и действительность в глазах ребенка, говорит автор, составляют одно целое. В его душе нет этой двойственности, этого разлада между быть и казаться. Он вполне живет в мире сказочном. Совсем не то на сцене, когда ребенок прекрасно знает, что он играет чужую, несвойственную ему роль, и, следовательно, притворяется. Оберегая душу ребенка, Пирогов считает профанацией вводить мальчика в нездоровую атмосферу подмостков, оваций и похвал со стороны снисходительных ценителей и судей. Отсюда казаться и быть. От театральной сцены к школьной, к пресловутым экзаменам один только шаг. Но не лучше выставок детей на паркете и театральной сцене, и публичные выставки на сцене школьной. Это тоже театр в своем роде. Да еще на театре выставляется, по крайней мере, то, что должно быть выставлено. Искусство притворяться и великий дар заставлять себя чувствовать по собственной воле. А на публичных экзаменах выставляется на показ знание, которого истина и значение ничем столько не оценяются, как скромностью. Однако недолго продолжалась плодотворная деятельность Пирогова в Одессе. Частью из-за его отношения к прессе, частью из-за одной выходки студентов лицея, пожелавших отпраздновать прочтенное ими в номере газеты «Бельгийская независимость. Известие об эмансипации крестьян», выходки слишком раздутой, Пирогов вынужден был оставить Одессу. И 18 июля 1858 года был назначен попечителем в Киевский округ. 23 августа 1858 года преподаватели лицея и обеих гимназий чествовали своего отъезжающего попечителя обедом, воспользовавшись и тем, что с этим совпало 30-летие его медицинской деятельности. Отвечая на тосты и речи, Пирогов упомянул о будущем университете, за участь которого он опасался в атмосфере торговли, пыли и грязи Одессы, в этом усиливающемся материализме, к борьбе с которым он призывал слушателей. Деятельность Пирогова как попечителя и публициста нашла себе сочувственный отголосок и в Дальнем Петербурге, Студенты Петербургского университета, предпринявшие в 1857 году под редакцией профессора Сухомлинова издание своего сборника, пожелали узнать веское слово великого учителя. Ответ Пирогова, остроумный по содержанию и изящный по слогу, не заставил себя долго ждать. Предсказать участь железных дорог и литературных предприятий в России по меньшей мере трудно. Покуда можно утверждать, наверное, только одно. И те, и другие необходимы. Покуда и этого убеждения достаточно, чтобы начинать. Деятельность, как бы ее результаты ни были сомнительны, все-таки отраднее для общества, чем сила инерции, с ее неизбежными и верными следствиями. Докажите, вспомнив Декартова, «Когито эрго сум», мыслью, следовательно, живу. Докажите, что вы живете. Это будет уже огромная заслуга, когда еще не пришло время доказать, как вы живете. Со временем обнаружится и это. Когда чувствуешь, что живешь, нельзя не сочувствовать признакам жизни. И я, видит Бог, им вполне сочувствую. Более ничего сказать вам не умею и не могу, да и не считаю нужным. Если вы уже научились иметь убеждение, и если вы уже имеете убеждение, что ваша деятельность будет полезна, тогда, никого не спрашиваясь, верьте себе, и труды ваши будут именно тем, чем вы хотите, чтобы они были. Если нет, то ни советы, ни одобрения не помогут. Дело без внутреннего убеждения, выработанного наукой самопознания, все равно, что дерево без корня. Оно годится на дрова, но расти не будет. Итак, хотите непременно знать будущность вашего предприятия? Вникните в себя поглубже и узнайте повернее, есть ли в вас убеждение, что ваши труды должны непременно достигнуть той цели, которую вы им предназначаете. Если да, начинайте смело. Остальное придет само собой рано или поздно. А я... благодаря вас от души, за вашу доверенность ко мне, буду ожидать, что это именно так и случится. В этом письме весь автор «Вопросов жизни».
1: Мы читали главы из книги Юлия Малиса «Николай Пирогов». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Артур Конан Дойль. Фрагмент из рассказа «Как Копли Бэнкс прикончил капитана Шарки». Читает Александр Клюквин.
1: На следующее утро, когда бриг миновал мыс Морант, легкой дымкой маячившей на южном горизонте, Копли Бэнкс собрал команду и поведал морякам о своих планах. Он выбрал их, сказал он, как проворных и отчаянных парней, которые предпочитают рискнуть жизнью в море, чем голодать на берегу. Королевские военные суда немногочисленны и слабы, поэтому они смогут завладеть любым торговым кораблем, который повстречается им на пути. Многим пиратам везет, а судно у них легкое и проворное, и прекрасно снаряжено. Так почему бы им не сменить свои парусиновые куртки на бархатные кафтаны? Если они согласны плавать под черным флагом, он готов стать их капитаном. Но если кто-нибудь отказывается, то может сесть в шлюпку и возвратиться на Ямайку. Четверо из 46 пожелали уволиться. И, сев в лодку, уплыли под свист и улюлюканье всего экипажа. Остальные, собравшись на корме, приняли свой устав. Под одобрительные возгласы на грот мачте был поднят квадрат черной парусины с намалеванным на нем белым черепом. Выбрали офицеров и установили их права. Копли Бэнкс стал капитаном, но поскольку на пиратском судне не бывает помощников, то Суитлокса родимое пятно избрали квартирмейстером, а Израэла Мартина — боцманом. Обычаи братства были хорошо известны, потому что добрая половина матросов и прежде служила на пиратских кораблях. Пища должна быть одинаковой для всех, и всякий может пить в волю. У капитана будет каюта, но любой член экипажа имеет право войти туда, когда пожелает. Вся добыча должна делиться поровну. Но капитан, квартирмейстер, боцман, плотник и главный канонир получают сверх того лишнюю долю. Тот, кто первым заметит в море корабль, получает лучшее оружие, какое будет захвачено у противника. Тот, кто первым взберется на борт вражеского судна, получает самое богатое платье, какое там только окажется. Каждый имеет право поступать со своим пленником, будь то мужчина или женщина, как ему заблагорассудится. Если пират бросит оружие, квартирмейстер обязан застрелить его. Таковы были правила, под которыми подписались все члены экипажа Забияки Гарри, поставив на листе бумаги 42 креста. Итак, в море появился новый разбойничий корабль, который через год стал не менее известным, чем «Счастливое избавление». От Багамских до Подветренных островов, от Подветренных до Наветренных, имя Копли Бэнкса стало грозой торговых судов и успешно соперничало с именем Шарки. Долгое время Барк и Брик не встречались, что, нужно сказать, было весьма удивительно, ибо Забияка Гарри все время рыскал во владениях Шарки. Но вот однажды, когда он заплыл в бухту Коксон-Холл на восточной конечности Кубы, намереваясь стать на кренгование, там уже находился барк «Счастливое избавление», у которого для той же цели были подготовлены блоки и тали. Копли Бэнкс поднял зеленый флаг и пушечным залпом приветствовал чужой корабль, как это было принято среди пиратов. Затем спустили шлюпку, и он отправился на судно Шарки. Капитан Шарки не отличался особой приветливостью и не жаловал даже людей, которые промышляли тем же ремеслом, что и он сам. Он принял Копли Бэнкса, сидя верхом на пушке, а возле него стояли старшина Нед Галлоуэй, уроженец Новой Англии, и толпа горластых головорезов. Но едва Шарки повернул в их сторону свое бледное лицо и мутно-голубые глаза, как горлопаны умолкли. Шарки был одет в рубашку с батистовыми брыжами, виднеющимися из-под открытого с большими клапанами жилета из красного атласа. Палящее солнце, казалось, ничуть не согревало его тощее тело. Он даже надел низкую меховую шапку, словно стояла зима. Через плечо у него спускалась пестрая шелковая лента, на которой висела коротенькая смертоносная шпага, а за широким с медной пряжкой поясом торчали пистолеты.
2: «Чтоб тебе утонуть, разбойник!» —
1: закричал он, как только Копли Бэнкс перебрался через фальшборт.
2: «Я изобью тебя до полусмерти, а то и прикончу совсем! Как ты смеешь охотиться в моих водах?»
1: Копли Бэнкс смотрел на него глазами, похожими на глаза путешественника, который узрел, наконец, отчий дом. «Я вполне с тобой согласен», — сказал он. «Я тоже считаю, что нам двоим в море тесно. Но если ты возьмешь свою шпагу и пистолеты и сойдешь со мной на берег, кто бы из нас не победил, от одного презренного негодяя мир избавится».
2: «Вот это дело!»
1: — воскликнул Шарки, соскакивая с пушки и протягивая Бэнксу руку.
2: «Немного встречал я людей, которые отваживались смотреть в глаза Джону Шарки и не заикались от страха при разговоре с ним. Черт меня побери, если мы не будем друзьями. Но если ты будешь играть нечестно, я поднимусь к тебе на борт и выпотрошу тебя на твоей собственной корме».
1: «Я обещаю тебе то же самое», — сказал Копли Бэнкс, и они поклялись быть друзьями. В то же лето они отправились на север, дошли до берегов Ньюфаундленда, грабили нью-йоркских купцов и китобоев из Новой Англии. Копли Бэнкс захватил ливерпульский корабль «Ганноверский дом», но не он, а Шарки привязал его капитана к брашпилю и забил до смерти пустыми винными бутылками. Они вместе вступили в бой с правительственным фрегатом «Королевская фортуна», который был послан на их поиски, и после ночного пятичасового сражения отразили его атаки, причем пьяные пираты дрались обнаженными при свете боевых фонарей, а около каждого орудия стояло ведро рома и жестяная кружка. Они вместе встали на ремонт в Топсайлской бухте в Северной Каролине, а весной снова появились у Гранд-Кайкоса, собираясь в долгое плавание к Вест-Индским островам. К этому времени Шарки и Копли Бэнкс крепко подружились, ибо Шарки уважал отъявленных негодяев и людей с железным характером, и ему казалось, что капитан Забияки Гарри удачно совмещает оба эти качества. Однако прошло много месяцев, прежде чем он начал доверять Бэнксу, ибо ему была присуща холодная подозрительность. За все это время он ни разу не покидал свой корабль и всегда держал около себя своих матросов. А Копли Бэнкс часто поднимался на борт «Счастливого избавления» и принимал там участие во многих жутких оргиях и, наконец, усыпил подозрения Шарки. Тот и понятия не имел, какое зло он причинил своему веселому собутыльнику. Разве мог он запомнить среди многочисленных жертв женщину и двух мальчиков, с которыми так легко расправился 3 года назад? Поэтому, когда Шарки вместе со своим квартирмейстером получил приглашение на пир в последний день их стоянки у банки Кайкос, он охотно согласился. Неделю тому назад они захватили пассажирское судно, вследствие чего стол был обильным, и во время ужина они впятером порядком выпили. В каюте находились оба капитана, Суитлокс, родимое пятно, Нет Галлоуэй и старый пират из

0: дальше, чтобы он не мог до них дотянуться. Каюта капитана Забияки Гарри находилась на кормовой надстройке, и у задней стены ее стояло оружие. Ядра были сложены вдоль стен, а три большие бочки с порохом служили столами, на которых стояли тарелки и бутылки. В этой мрачной комнате пятеро пиратов пели, орали и пили, а немой слуга наполнял их стаканы, приносил табак и свечи, чтобы разжечь трубки. С каждым часом разговор становился все более непристойным, голоса все более хриплыми, ругательства и крики все более бессвязными, пока, наконец, трое собутыльников не закрыли налитые кровью глаза и не уронили на стол отяжелевшие головы. Копли Бэнкс и Шарки остались лицом к лицу. Первый держался, потому что выпил меньше остальных, второй, потому что даже выпитое в огромном количестве спиртное не могло потрясти его железные нервы и разогреть рыбью кровь. За спиной Шарки на страже стоял слуга, то и дело наполняя его быстро пустеющий стакан. Снаружи слышался мерный плеск прибоя, и над водой летела матросская песня с барка. В тишине безветренной тропической ночи до них отчетливо доносились слова. «Купец по морю плывет, бархат золото везет. Он не ведает, не знает, где пират его ждет. Не зевай, налетай, забирай его казну. Душу вон вытряхай, а корабль пускай ко дну». Двое собутыльников сидели, молча слушая песню. Затем Копли Бэнкс взглянул на слугу, и тут поднял трос, лежавший на груди ядер. «Капитан Шарки», — сказал Копли Бэнкс, — «помнишь герцогиню Корнуэльскую, которую ты захватил и потопил 3 года назад возле мели Статира, когда это судно шло из Лондона?»
1: «Будь я проклят, если я могу упомнить все их названия», — ответил Шарки. «В те дни мы пускали ко дну не меньше 10 судов в неделю. Там, среди пассажиров, была мать с 2 сыновьями. Может, теперь ты припомнишь?»
0: Шарки откинулся в раздумье на спинку стула, подняв вверх свой огромный нос, напоминающий птичий клюв. Затем он разразился похожим на ржание гогочущим смехом.
1: «Вспомнил!» — заявил он. «Какого черта ты вспомнил об этом?»
0: «Меня это интересует», — ответил Копли Бэнкс. «Потому что та женщина была моей женой, а мальчики — моими сыновьями». Шарки уставился на своего приятеля и увидел, что огонь, который всегда тлел в его глазах, разгорелся в жаркое пламя. Он прочел в них угрозу и схватился за пояс, но пистолетов там не оказалось. Тогда он повернулся, чтобы схватить пистолеты, но в тот же миг вокруг него обвился трос, и руки его оказались плотно прижатыми к бокам. Он дрался, как дикая кошка, и звал на помощь.
1: «Нет!» — вопил он. «Нет, проснись! Нас подло обманули! На помощь, Нет, на помощь!»
0: Однако трое собутыльников были мертвецки пьяны, и никакой крик не мог их разбудить. Трос обматывался вокруг его тела, пока, наконец, Шарки не был спеленат, как мумия с головы до ног. Тогда Копли Бэнкс и Немой прислонили его неподвижного и беспомощного к бочонку с порохом, заткнули ему рот носовым платком, но он продолжал проклинать их взглядом своих тусклых глаз. Немой, ликуя, что-то залепетал, и тут Шарки впервые дрогнул, увидев, что во рту у него нет языка. Он понял, что попал в руки мстителей, давно и терпеливо выслеживавших его. Его враги заранее разработали свой план и теперь тщательно проводили этот план в жизнь. Прежде всего они выбили днище у 2 пороховых бочек и высыпали содержимое их на стол и на пол. Они обсыпали порохом 3 пьяных, насыпали и под них, пока каждый не оказался лежащим в куче пороха. Затем перенесли Шарки к пушке и в сидячем положении привязали над амбразурой так, что он находился прямиком перед дулом примерно на расстоянии фута. Он не мог даже пошевельнуться. Немой связал его с матросской ловкостью, и у Шарки не оставалось никакой надежды освободиться от пут.
1: «Теперь, кровожадный дьявол», — тихо сказал Копли Бэнкс, Тебе придется выслушать меня.

0: ибо это будут последние слова, которые ты услышишь. Ты мой пленник, но достался ты мне дорогой ценой, потому что я пожертвовал всем, чем может пожертвовать человек в этом мире, и вдобавок продал свою душу. Чтобы поймать тебя, мне пришлось стать таким, каким был ты. В течение 2 лет я боролся с этим искушением, надеясь, что можно отомстить иным путем, но затем понял, что другого пути нет. Я грабил и убивал, и, что хуже, смеялся и жил вместе с тобой. И все это ради одного, ради мести. И вот мое время пришло. Ты умрешь той смертью, какую я тебе избрал. Ты увидишь, как тень смерти медленно надвигается на тебя, и дьявол ждет тебя во мраке.
1: Мы читали фрагмент из рассказа Артура Конана Дойля «Как Копли Бэнкс прикончил капитана Шарки». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в прошедшей избирательной кампании. Президент отметил, что противник старался сорвать выборы, в том числе пытаясь прорвать систему ПВО Москвы и других регионов. Вместе с тем, по его словам, рекордное количество проголосовавших говорит о том, что народ поддерживает усилия властей по укреплению страны.
2: Хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине. И не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты.
1: Президент на совещании с членами правительства также подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы оправдать оказанное людьми доверие. Россия привержена достижению цели специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Наша страна, по его словам, готова к переговорам о долгосрочном урегулировании, но не намерена делать паузу в спецоперации, как того, например, желают спонсоры киевского режима в Евросоюзе. По данным внешнеполитического ведомства, на встрече в Нью-Йорке стороны обсудили удары Киева по мирному населению и инфраструктуре, дестабилизирующие мировые энергетические рынки. Стоимость бензина снизилась сразу в 25 регионах России, сильнее всего в Туве. Данные публикует Росстат. По информации службы, в Хакасии топливо подешевело более чем на 3%, а в Дагестане, Костромской и Воронежской областях более чем на 2%. Летом из-за перебоев с поставками правительство запретило экспорт топлива и ввело налоговые стимулы. Одновременно стало известно, что на сегодняшний день Федеральная антимонопольная служба выдала участникам топливного рынка 88 официальных предупреждений из-за роста цен на бензин и дизель. На Байкале до середины октября закрыли для туристов леса и экотропы, включая Большую Байкальскую тропу. Причина – аномальная активность голодных медведей. Холодная весна и затяжная осень вынудили хищников массово выходить к людям. Власти фиксируют до 70 сообщений ежедневно, введя режим повышенной готовности. Власти Иркутской области призывают туристов избегать походов, однако некоторые отдыхающие продолжают игнорировать запреты, прорываясь на опасные маршруты. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
3: 22 октября казаки Трубецкого взяли приступом Китай-город. В Кремле поляки продержались еще несколько дней, приказав сидевшим с ними боярам выслать своих жен. Между осаждавшими вспыхнули новые ссоры, что дало полякам немного надежды и маленькую отсрочку. Пожарский намеревался с честью принять выпущенных боярынь, запрещая грабить и оскорблять их. Но голытьба воспротивилась этому. Раздались крики «Долой изменника!». Среди взбунтовавшегося лагеря восставал окровавленный призрак Липунова. Но диктатор не поддался казакам. Плотно окруженный и хорошо охраняемый, он не боялся никакого нападения. И 26 октября поляки сдались. Бояре первыми вышли из крепости. Когда они переходили Неглинный мост, Пожарскому пришлось опять вступиться и защищать их. Тут был цвет московской аристократии. Князья Ф.И. Мстиславский и И. М. Воротынский, двое Романовых, Иван Никитич с племянником Михаилом, будущим царем, и его мать. Поляков поделили между обоими лагерями. Поручившись им всем за сохранение жизни, но очень немногие уцелели из тех, которые достались Трубецкому. Принадлежавший числу счастливцев Будзила уверяет, что ополченцы Пожарского принимали участие в резне. Сосланная в Галич рота Будзила действительно погибла там вся до последнего воина. Сам капитан был сослан отдельно от своих людей в Нижний Новгород, где в течение 19 недель страдал в ужасном застенке. Андронова подвергли пытке, и ему также пришлось расплачиваться за разграбление Кремля. На другой день, 23-го, два крестных хода, один из церкви Казанской Божией Матери, а другой от Ивана Великого, а также отряды ополченцев и казаков, сошлись на Лобном месте на Красной площади, где архимандрит Троицкой лавры отслужил благодарственный молебен. Сюда же крестным ходом прибыло духовенство, неся с собою иконы Владимирской Божией Матери. При виде этой бесценной иконы, которую считали погибшей, изрубленной поляками, народ зарыдал. Затем войско и народ вошли в священную ограду Кремля, из которого удалось, наконец, изгнать поляков. И радость сменилась скорбью перед раздирающим душу зрелищем. Разрушенные и оскверненные церкви, поруганные и обезображенные иконы, а в подвалах внушающая ужас пища, омерзительное крошево, в котором воображение кое-кого из москвитян рисовало себе возможные здесь части тела друга или родственника. Торжественная обедня и благодарственный молебен в Успенском соборе завершили этот день. Такой же день древней столицы пришлось вновь пережить ровно через 200 лет после отступления Наполеона. Москва была возвращена москвитянам. Но Сигизмунд все еще продвигался вперед. Соединившись под Вязьмой с Хаткевичем, он осадил погорелое городище. На свои предложения сдаться он получил от воеводы князя Юрия Шаховского такой ответ, что его можно было принять за поощрение. «Идите к Москве. Если столица будет вашей, я тоже буду ваш». Король послушал этого совета и из Волоколамска послал к воротам города небольшой отряд с двумя парламентерами. Эту роль согласились взять на себя бывший член Великого посольства князя Данила Мезецкий и дьяк Грамотин. И Москва, возвращенная москвитянам, испугалась. Ополченцы и казаки уже рассеялись, поэтому первые вести от Мезецкого и Грамотина внушили Сигизмунду полную уверенность. Из ополчения Пожарского остались только 2000 дворян и с ними 4000 казаков. Однако благодаря деятельному вмешательству диктатора Именина столица держалась твердо. Приближение зимы доделало остальное. Испытав силы своей маленькой армии на слабых стенах Волоколамска и потеряв напрасно много людей, после нескольких отчаянных приступов король, в свою очередь, испугался опасности начать еще одну трудную осаду под угрозой голода и холода. Тот же Мезецкий вдруг изменил ему. Он же известил своих соотечественников, что поляки уходят. За этой счастливой вестью последовала другая. Оставив Михайлов, Заруцкий был разбит М.М. Бутурлиным и бежал лишь с горстью приверженцев. Теперь Временное правительство поняло, что его задача исполнена и что ему следует увенчать дело, дав стране то, чего ей недоставало – государя. Еще в Ярославле поговаривали о том, что надо приступить к избранию царя, но необходимость преградить путь Хаткевичу, приближавшемуся к столице, оказалась более неотложной. Пожарский и Минин, притом благоразумно отступали перед ответственностью, которую они взяли бы на себя со своим земским советом, в сущности, временным военным учреждением. Через 2 недели после сдачи поляков новые окружные грамоты призывали области к к выбору более полноправных представителей.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: Четвертое. Избирательный собор в Москве. Ни одной из этих грамот не сохранилось. Мы не знаем ни обстановки, при которой происходили выборы уполномоченных, ни характера самих полномочий. Мы знаем только, что Временное правительство советовало избрать и прислать лучших и самых разумных людей. Обращение ко всеобщему голосованию совсем невероятно. Ни в одном подобном собрании того времени не находим его следов. Более вероятно участие местных властей. Опираясь на указания, которые дают подписи под избирательной грамотой Михаила Федоровича Романова, делали заключение, что представительство организовалось по сословиям. Действительно, расписывались за целые группы населения. Так, Федор Дьяков расписался за всех выборных дворян, городских и уездных людей. Но это сомнительно. Другие историки, напротив, предполагают, что выборщики руководились только личными достоинствами кандидатов. Город Кашин, например, прислал только одного выборного, монаха Порфирия. Тверь имела представителями двух архимандритов, нескольких дворян и горожан. Но можно допустить также, что монах Порфирий был представителем одного только кашинского духовенства, так как некоторые местности весьма полно организовывали свое представительство. Другие, обезлюдевшие вследствие войны и приведенные в состояние полной анархии, могли снарядить одного уполномоченного или вовсе никого не присылали. Можно сомневаться даже в подлинности указанных подписей. В самом деле избирательная грамота помечена маем 1613 года, тогда как Михаил был избран в феврале. Далее среди 277 подписавшихся князья Д.М. Пожарский, И.Б. Черкасский, И.Н. Адаевский и Б.М. Салтыков являются здесь в чине бояр, а между тем они получили его только впоследствии, двое первых в июле, а двое других в декабре этого года. Строго говоря, этот документ не имеет никакой исторической ценности. Предназначенный служить протоколом великого события, он в значительной части состоит из буквальной копии избирательной грамоты Годунова. Самая речь, которую произнес перед Борисом патриарх Иов, влагается здесь в уста архиепископа Феодорита, обращающегося к Михаилу. Состав этого знаменитого собрания тоже представляется очень неясным. Подписи соответствуют представительству 50 городов и уездов на пространстве от берегов Северной Двины к югу до Оскола и Рыльска, от Осташкова в Тверской области до Казани и Вятки на востоке. Однако из других источников мы знаем, что присутствовал и представитель Торопца, хотя ни одна подпись не свидетельствует об этом. От представителей Новгорода имеются 4 подписи, а другие документы сообщают о 19 представителях этого города, попах, горожанах и стрельцах. 277 более или менее достоверных подписей принадлежат людям всех классов, с казаками включительно, за исключением только крестьян, прикрепленных к земле и холопов. Но количественного отношения этих элементов нельзя учесть. Служилые люди выступают в огромном большинстве, а казаков очень мало. Но это указание только ослабляет веру в подлинность документа, так как установившееся предание упорно настаивает на том, что товарищи Трубецкого имели очень важное, даже преобладающее влияние на соборе. Поляки называли Михаила их избранником, и даже в 1614 году шведский генерал Горн писал новгородцам, что и тогда казаки распоряжались в Москве как хозяева. Несомненно, что большинство областей неторопливо откликалось на призывы Временного правительства, поэтому некоторые историки пришли к догадке, что будто бы за ноябрьским собранием последовал новый созыв выборных в январе 1613 года. Но если в этом смысле можно истолковать одно письмо Гонсевского, все-таки нельзя допустить возобновления в такой короткий срок столь сложной процедуры. Об этом не упоминает ни один русский источник. Когда именно открылся этот новый собор и заменил совет, который учрежден был в Ярославле, тоже невозможно установить. Первый известный нам признак его жизни проявился не ранее января 1613 года в выражении благодарности начальнику голодьбы. Князю Трубецкому пожаловали область Вагу, отобранную у Салтыкова. Но эти числа сомнительны. Опять-таки, эта щедрая награда, несомненно, состоялась в течение того же года и еще раз указывает на весьма высокое положение, которое сохраняли за собой в Москве казаки, сдерживаемые, правда, и до некоторой степени дисциплинируемые силами противников смуты. В самом деле с Пожарским обращались хуже. Наградив его гораздо позже боярским чином, сам Михаил, должно быть, считал, что покончил с ним все свои счеты. Только с возвращением Филарета бывший диктатор был снова вознагражден за свои подвиги увеличением своих и без того обширных вотчин. Впрочем, карьера обоих деятелей была уже окончена. С 1614 года Пожарский поступил в ряды служилых людей, а за местнические счеты с Борисом Салтыковым был даже наказан выдачей головой своему противнику, довольно темной личности. Трубецкой принимал участие в походе 1618 года против поляков и ничем не отличился. Что касается Минина, он просто исчез, возвращенный, без сомнения, на прежнее положение, как того желали поляки. Допустимо, что вследствие больших расстояний и трудностей сообщения выборные съезжались понемногу, постепенно, и за все время продолжительных совещаний, тянувшихся несколько месяцев, намечаемый Платоновым кворум в 700 человек не мог ни разу состояться, тем более что за неимением в Москве здания подходящих размеров местом заседаний назначили Успенский собор, который тоже с трудом мог вместить такое множество людей. Совещания были довольно бурны и продолжительны, хотя ни один отзвук этих бурь не проник в официальные документы. Но если они так медлили с установлением согласия между собою, должно быть, они жестоко и упорно спорили. Вначале слишком многого недоставало собранию, чтобы приблизиться к соглашению. Было решено, что будущий государь будет дарован Богом. Но, несмотря на горячие молитвы и строгие посты, вдохновение свыше заставляло себя ждать. Из среды бояр сперва послышались голоса, напоминавшие о присяге Владиславу. В ноябре один москвитянин, захваченный Мезецким и Грамотиным, когда они еще служили Сигизмунду, сообщил, что бояре и все лучшие люди все еще стоят за королевича, но не смеют об этом говорить, боясь казаков, которые разделили свои голоса между сыном Филарета и сыном Марины, пренебрегая знатью и дворянством, и делают все, что хотят. Мы видели, что возможность делать все, что угодно, была для них не особенно широкой. Но что касалось избрания, здесь действительно голодьба все время держала его в своих руках. Так как казаки решительно отвергли шведскую кандидатуру, которую поддерживали одни только новгородцы, то скоро выяснилось, что большинство стоит за туземного кандидата. Но здесь поле действия оказалось удивительно узким. За отсутствием Василия Васильевича семья Голицыных не могла выставить достаточно чтимого народом кандидата. С Шуйскими было то же самое. К тому же мешал страх, что сродник бывшего царя будет мстить за оскорбления, нанесенные его семье. Ф.И. Мстиславский и И.С. Куракин слишком навредили себе своими сношениями с поляками. Скромный И.М. Воротынский добровольно отстранился. Предание, сохранившееся в роде Трубецких, говорит, что начальник голытьбы имел сторонников и мог бы по своему честолюбию дать себя увлечь, если бы Пожарский со своей стороны не истратил 20 тысяч рублей на защиту своей кандидатуры, как его в этом впоследствии подозревали. Все еще не совсем примирившись, эти соперники, оба борца за народное дело, взаимно исключали друг друга. Так устранялся весь круг князей. Среди высшей знати группа соперничавших бояр казалась обезглавленной, с тех пор, как среди них не было Филарета. Годуновы, наверное, не шли в счет. Но Романовы сохранили в народе любовь к себе, едва затронутую пребыванием главы семьи в Тушине и вполне восстановленную поведением лишенного престола патриарха среди великого посольства и его недавним пленным. В течение всей смуты велась темная работа, о которой по временам только догадывались, чтобы использовать эту народную любовь, и, несомненно, происки продолжались и теперь, во время собора. И вот путем исключений, с одной стороны, и рядом пока еще неизвестных происков, с другой, колебавшиеся голоса вдруг обратились в эту сторону.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: Пятое. Романовы. Я говорил уже о происхождении этого рода в другом месте, но мне нужно здесь указать еще некоторые дополнительные подробности. Прусское происхождение этого рода, хотя и признанное большинством историков, не может быть точно установлено. Гланд Камбел Диванович, брат прусского князя, который приехал в Россию в конце XIII века и положил начало роду Романовых, легендарная личность. Его имя, как и славянское прозвище «Кобыла», данное его сыну Андрею Ивановичу, скорее указывают на Литву. В Литве как раз в это самое время, после смерти великого князя Миндовга, происходило сильное иммиграционное течение. Современник Симеона Гордого, Андрей Иванович Кобыла, уже принадлежит истории. Он и сын его, Федор Андреевич Кошка, отсюда Кошкины, прозвище, под которым первое время была известна семья, получили звание бояр и исполняли важные поручения. В 1391 году Федор Андреевич выдал свою дочь за сына великого князя Михаила Александровича Тверского. Впоследствии брачные связи с домом Рюрика часто возобновлялись. В конце правления Василия III, 1425-1462, князь Василий Васильевич Шуйский занял первое место в чиновной иерархии, а второе – Михаил Юрьевич Кошкин. Многочисленное потомство Кобылы распространялось, кроме того, на 20 других родов – бояр и просто дворян – Шереметьевых, Жеребцовых, Беззубцевых, Колычевых, Ладыгиных и других. Впоследствии Кошкины именовались Захарьиными, потом Юрьевыми, наконец, Романовичами или Романовыми. Обычаи, долго требовал, чтобы к прозвищу лица прибавлялись прозвища одного или нескольких ближайших предков с окончанием, указывающим на отчество. Никита Романович Захарин Юрьев, то есть сын Романа, происходившего от Юрия и Захара, имел сестру Анастасию Романовну. Это была первая жена Грозного. Сам Никита был женат первым браком на Варваре Ивановне Ховриной, а вторым — на Евдокии Александровне, дочери Александра Борисовича Горбатого-Шуйского. Он имел сына, от которого из них неизвестно, Феодора, в иночестве Филарета. Под давлением правителя Феодор должен был жениться на Ксении Ивановне Шестовой. Несмотря на все усилия Годунова подорвать опасное влияние этой семьи, память об Анастасии и личные достоинства некоторых ее близких родственников поддерживали его в прежней силе. Впоследствии в своих жалобах, что Филарет сносился с Гермогеном для устранения Владислава, Шейным, чтобы способствовать сопротивлению Смоленска во время осады, поляки только повторяли мнение, давно сложившееся среди москвитян, и этим содействовали Романовым стяжать народную любовь в 1613 году. Тушинский патриарх принадлежал к самым образованным русским людям того времени. Гарсей говорит, что составил для него латинскую грамматику, которую тот весьма прилежно изучал. По свидетельству массы, это был очень изящный, обходительный молодой человек, видной наружности, хороший наездник и первый щеголь в Москве. Про умевшего красиво носить национальный костюм москвитянина говорили: «Он точно Федор Никитич». Вынужденный облачаться в рясу и жить под строгим надзором в монастыре, как в тюремном заключении, Филарет сумел сохранить свои разнообразные связи с миром и участвовал в событиях, потрясавших его родину. Из польского плена он продолжал сноситься с родными и друзьями и, конечно, не оставался безучастным к совещаниям избирательного собора и их окончательному исходу. Он не мог уже сам искать престола, но до пострижения не ограничился только мечтой о нем. В половине прошлого века в Коломне, в митрополичьих палатах, среди картин, перенесенных в Москву, нашли портрет Филарета в патриаршеском облачении. Хранители музея очень заинтересовались замеченной на полотне короной. Они скоро открыли, что очень плохая живопись мастера XVIII века покрывала другую, более старую. Очистив от нее картину, увидали Федора Никитича в царском облачении с порфирой на плечах и со скипетром в руке и надпись «Федор, царь всея Руси». Человек, способный поддаться такой странной фантазии, имел, как известно, сына Михаила, который вместе со своей матерью, тоже постриженный под именем Марфы, на себе испытал бедственные времена. Пережив все лишения польского господства и страшную осаду, мать с сыном удалились в свои поместья близ Костромы. Преданию было угодно, чтобы они подверглись здесь новой опасности, похищению или умерщвлению от шайки поляков. А спасением своим они были обязаны только преданности крестьянина Ивана Сусанина, который погиб в муках, но не указал полякам дороги к их жилищу. Этот смиренный мужик вошел в славу, вдохновлял поэтов и художников и получил заметное место на памятнике тысячелетию России, где собраны главные герои народной истории. Избавление Москвы мясником Мининым в 1612 году и это новое вмешательство сына народа, защитившее основателя новой династии, соединились здесь в символическом воспроизведении. К несчастью, легенда о прославленном герое не выдерживает критики. Рассказы современников, всегда богатые подробностями, ни словом не обмолвились о его подвиге. Единственное указывающее на него свидетельство – грамота от 30 марта 1619 года, которой жалуются некоторые льготы зятю Сусанина Богданке Сабинину. Но грамота эта свидетельствует только, что истязуемый поляками Сусанин отказался указать, где находятся Михаил и его мать, но вовсе не упоминает, что свобода или жизнь будущего царя зависели от того, что Сусанин сохранил молчание о его местопребывании. Грамота имела на это основание. В дни этого события, в 1613 году, Марфы и ее сына на самом деле не было ни в селе Домнине, где оно произошло, ни в его окрестностях. Так как места эти были небезопасны, Романовы уже избрали себе пребывание в самой Костроме, укрепленном городе. Без сомнения, поляки знали к нему дорогу, но не могли и думать овладеть им со своей маленькой шайкой. Очень маловероятно, впрочем, и самое присутствие поляков в этой области. Сусанин, должно быть, имел дело с казаками, которые искали вотчину Романовых не ради них самих, а ради грабежа в их отсутствие. Отказавшись служить им проводником, мужик, может быть, и оказал услугу будущему царю. Семейство его, обращаясь к доброте и доверчивости Марфы, несомненно, преувеличило значение происшествия, а легенда доделала остальное. Однако даже несогласные с истинной народные сказания имеют такую ценность, что зачастую она заслуживает больше внимания, чем явное противоречие с фактами. Предание это соответствует истинному историческому явлению, которое имело в ту пору первостепенное значение и оказало решающее влияние при основании новой династии. Я говорю о народном чувстве –

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
2: Михаил, призванный принять наследие боярского царя, при обстоятельствах нам хорошо известных, должен был во многих смыслах стать царем крестьянским. Не питая теплых чувств к высшей аристократии, как это показывает его поведение, я сказал бы даже его неблагодарность относительно Пожарского, он собирался искать опоры главным образом в среде мелкопоместных дворян, в среднем сословии служилых людей. А такая политика вела к неизбежному последствию – усилению крепостного права, без которого это сословие не могло существовать. Между тем, как на белых землях служилых людей, сельский рабочий был принесен в жертву их собственниками, на черных землях – место пребывания свободных крестьян, и на землях государственных другой класс земледельцев пользовался милостями нового правительства до тех пор, пока подъем правящего класса окрепших аристократов не принялось расшатывать установившееся было равновесие. Тогда чувства, вдохновлявшие к смиренной преданности, оказались обманутыми и глубоко оскорбленными, но они все-таки пережили и это испытание и долго дремали в глубине народной души, пока их не разбудили события 1861 года. В 1613 году, когда заседал избирательный собор, Михаилу было 17 лет. В нем не замечали больших способностей, озабоченная лишь тем, как бы не подвергнуться вместе с ним новым бедствиям, Марфа вовсе не собиралась выдвигать его вперед. В никому неизвестном, ничем не выдающемся мальчике сам Филарет не замечал возможного кандидата. Зачинщиком и главным деятелем в пользу его кандидатуры был, по-видимому, Федор Иванович Шереметьев, женатый на Ирине Борисовне Черкасской, племяннице бывшего патриарха. Очень влиятельный и ловкий, этот боярин отличился в нескольких сражениях перед занятием Москвы поляками и потом с большой твердостью сопротивлялся и Андронову, и полякам. Он все время поддерживал деятельную переписку с дядей жены и В.В. Голицыным. Из своего заключения в Мариенбурге Филарет советовал просто выбрать какого-нибудь боярина и предписать ему условия. Он и в плену выказывал вполне определенную склонность к польской конституции. Говорили, будто на одном из заседаний собора Шереметьев показал выборным письмо пленника, чтобы убедить их в его бескорыстии. Но вместе с тем он внушал боярам, что юный и неопытный Михаил неминуемо будет вынужден предоставить им действительную власть. Он писал В.В. Голицыну: «Мы выберем Мишу Романова. Он молод и еще не зрел умом, и нам с ним будет повадно». Избрание деятельного участника недавних событий в особенности не улыбалось аристократам. На престоле оказался бы неприятный свидетель их прегрешений. Избрание же такого юноши удовлетворяло большинство избирателей, ведь Александры Великие назначают на высший пост достойнейших, а инстинкт всякой демократии побуждает предоставлять его самому незначительному. Шестое. Избрание Михаила. В последнюю минуту, по-видимому, Минин и даже Пожарский тоже высказались за эту кандидатуру. С другой стороны, она, естественно, льстила духовенству. Епископы и архимандриты имели видение, указывавшее на Михаила как избранника Божия, а это производило впечатление на народ. Летописи говорят, что воинские люди, дворяне, дети боярские и казаки, собравшись в большом числе, прислали на собор послание в этом же смысле. А Палицын похвалялся, что служил посредником в этой демонстрации. той или иной форме одно только вмешательство казаков здесь несомненно. Они волновались и громко заявляли, что не желают другого кандидата. Из этих элементов, засвидетельствованных историей, возникла новая легенда. Собору пришлось обсудить предварительный вопрос: имеются ли налицо представители рода бывших царей? Духовенство просило отложить решение до следующего дня и распорядилось служить молебны. На другой день утром один галицкий дворянин передал собору лист с генеалогическими выписками, которыми старался установить родство Михаила с царем Феодором. Послышались возражения. Никто не знал составителя документа. Угрожающие голоса выражали негодование его дерзостью. Спрашивали, откуда он явился, и заседание принимало оборот, неблагоприятный для Романовых. Когда встал какой-то донской атаман, потрясая бумагой.
3: «Что это еще?» — строго спросил Пожарский.
2: Но казак невозмутимо ответил: «Грамота, подтверждающая природные права царя Михаила Федоровича». Сличили обе рукописи. Содержание их оказалось тождественным. И тотчас собор единогласно провозгласил избранным указанного ими государя. За отсутствием вполне точных сведений вот что можно предположить на основании событий. Когда заботами Шереметьева большинство было достаточно подготовлено, 4 февраля назначили предварительное голосование. Результат, несомненно, обманул ожидания. Поэтому, ссылаясь на отсутствие многих избирателей, постановили решительное голосование отложить на 2 недели. Несколько влиятельных бояр и ожидаемых выборных действительно отсутствовали, в том числе и Ф.И. Мстиславский. Измученный и обессиленный во время осады Кремля, он отдыхал в своей вотчине. Но сами вожаки, очевидно, нуждались в отсрочке, чтобы успешнее подготовить общественное мнение. Даже официальные документы говорят о тайных агентах, разосланных по областям. Избрание шло медленно, с большим трудом, в этом нет сомнений. По одному свидетельству, собор выразил желание видеть кандидата, прежде чем вынести решение. Большинство избирателей никогда не видали его, а слухи о нем ходили не всегда лестные. По совету Шереметьева Марфа отказалась привести или прислать сына в Москву. Лишенный достаточного воспитания среди бурных событий, окружавших его детство и раннюю юность, не умея, вероятно, ни читать, ни писать, Михаил мог все испортить, явившись перед лицом собора. И выборные тщетно настаивали перед Шереметьевым на его приезде. Проливая слезы, этот ловкий человек притворился, что он ни во что не вмешивается, рассчитывая продолжать дело, не возбуждая подозрений, что он руководится своекорыстными расчетами. Его дипломатия произвела сильное впечатление. 21 февраля 1613 года, в первое воскресенье Великого Поста, представители собора вышли на лобное место, чтобы выслушать голос народа. Как и следовало ожидать, народ кликами провозгласил Михаила, то же сделал и собор. Оставалось получить согласие избранника, вернее его матери. Многочисленное посольство с рязанским архиепископом Феодоритом во главе, за неимением патриарха, отправилось ради этого в Кострому, куда и прибыло 13 марта. Марфа проживала тогда в Ипатьевском монастыре, основанном Мурзойчетом, предком Годунова. Река Кострома при своем впадении в Волгу отделяет его от города. На следующий день посольство двинулось сюда внушительной процессией, как при выборах Бориса, с хоругвями, иконами и чудотворным образом Феодоровской Божией Матери. Марфа, по примеру Ирины, не обнаружила ни малейшей радости. Она, напротив, плакала, гневалась, только после долгих упрашиваний решилась идти с челобитчиками в церковь Святой Троицы, а на пути туда еще горячо припиралась с ними. Ее сын слишком молод, и большие люди земли обезумели, избрав его на царство. Ни ему, да и никому другому нелестно занять престол после того, как стольким царям изменяли, оскорбляли их или убивали те же самые, кто теперь избрал им преемника. Это препирательство чересчур близко напоминает комедию 1598 года в Новодевичьем монастыре, так что кажется, будто оно было пересказом этого образца, судя по некоторым подробностям, сообщаемым в летописях. Но на этот раз прения эти, пожалуй, действительно были ближе к правде и чистосердечнее. Борис, Дмитрий и Василий по очереди показали, в самом деле, во что обошлось им обладание престолом Грозного. Тем не менее, в тот же день, 14 марта, Марфа вняла мольбам и дала Михаилу свое благословение на принятие скипетра, который ему тотчас же вручил Феодорит вместе с избирательной грамотой. Значит, документ был в то время уже составлен и подписан. Этот факт нужно запомнить. Какой-то Феодорит находился в числе следователей по угольческому делу. Возможно, что это то же самое лицо. 19 марта новый царь покинул Кострому, но, подобно Пожарскому, в Москву отнюдь не торопился. Он надолго остановился в Ярославле, что объяснялось половодьем и бездорожьем. Однако он останавливался и в других местах по дороге. Царственного путника задерживали, несомненно, иные опасные трясины. Несмотря на единогласное избрание, столица еще кипела. Люди спорили, и не без основания, если не о личности нового государя, то об условиях, знаменитых условиях Филарета, которые тот намеревался предписать будущему повелителю. Еще лучше поступал собор, как будто, слушаясь приказаний Михаила или принимая внушения его приближенных, он распоряжался очень самостоятельно. На деле, продолжая свою деятельность до 1615 года, собор должен был разделять с царем отправление верховной власти. А теперь, ожидая его приезда, выборные решили, не спросясь его, завести переговоры с Сигизмундом о приостановке военных действий и обмене пленными. Царь предоставил им свободу действий. В конце апреля они принуждены были отправить к нему новое посольство, прося царя поторопиться. Тогда он решился и на 2 мая назначил торжественный въезд в Кремль, где ему с трудом нашли сколько-нибудь приличное помещение. Михаилу пришлось довольствоваться полуразрушенным теремом царицы Анастасии. Марфа с гораздо большим удобством разместилась в Вознесенском монастыре. 11 июля в Успенском соборе совершилось венчание на царство. Началось царствование Романовых. Они впоследствии самостоятельно пользовались самодержавной властью, в основных чертах вполне тождественную с той, строгий образец которой завещали им властители из рода Рюрика. Однако вопрос об ограничении власти еще раз был поставлен и, судя по многим свидетельствам, был даже разрешен в пользу изменения формы правления. Но в этой стране конституционные идеалы имеют печальную историю.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
2: 7. Вопрос об образе правления. Официальная избирательная грамота, которая дошла до нас, не носит никаких следов такой победы либеральных требований. Как я уже указывал, это, несомненно, апокрифический документ, но в нем отчетливо просматривается более ранняя грамота, которую Феодорит в марте передал в руки Михаила. Она предшествовала официальной редакции, составленной в мае, единственной, сохранившейся до нашего времени. С другой стороны, первая редакция могла тоже умалчивать насчет ограничительных условий, хотя уничтожение ее и самая замена ее другой редакции уже указывает на нечто иное. Предполагали, что Михаил принял обязательство относительно одного боярства, подписавшее некоторые условия, подобные тем, на которые сперва согласился Шуйский. Самые точные сведения о событии дает нам Страленберг, взятый в плен под Полтавой. Он долго жил в России и занимался собиранием драгоценных сведений. Михаил обещал будто бы не менять старых законов и не издавать новых без согласия собора или Боярской думы, объявлять войну и заключать мир только с их одобрения. Судить важнейшие дела по законам и старым обычаям, наконец, присоединить свое личное имущество к государственному. Это не единственное свидетельство, хотя оно и признано многими историками. Псковская летопись сообщает другое, тем более важное, что оно враждебно боярам, обвиняя их в том, что они жертвовали государственными интересами ради своих личных расчетов. Каташихин и Татищев тоже считают несомненным, что Михаил принял приблизительно такие условия. Первый жил в XVII веке, второй – в первой половине XVIII века. Оба они могли лучше знать предания и видеть документы, ныне исчезнувшие. Следует думать, что они были хорошо осведомлены, но эта ограничительная грамота, подобно предшествовавшим, была осуждена остаться мертвой буквой. По словам Факеротта, Михаил считался с нею до возвращения Филарета, которому удалось, ввиду благоприятных обстоятельств, обуздать республиканские настроения, оставив за собором только честь утверждения постановлений государя. Это объяснение вряд ли вполне верно. Избранник 1613 года правил вместе с собором до 1615 года, а распустив это собрание, должен был несколько раз созывать другие, даже по возвращении своего отца. В отношениях, установившихся между государем и представителями страны, незаметно, однако, никаких признаков республиканских настроений, ни даже склонности к конституционному строю. Собор 1612 года приобрел на первое время весьма большую независимость, отчасти сохранял ее и позже, сперва благодаря отдаленности места пребывания государя, а затем этой узурпации власти способствовали исключительные обстоятельства, сопровождавшие его восшествие на престол. Но тут, очевидно, был только захват власти, сложившееся положение дел, а не проявление права, простая случайность, без всякого отношения к приведенным Страленбергом условиям или каким-либо другим принятым, как предполагали новым царем. Если подобный договор и состоялся, Михаил не ждал помощи отца, чтобы взять все, что он уступил, обратно. И без сомнения полное восстановление самодержавной власти не стоило ему больших усилий. Как и в XVI веке,

0: наладится без их содействия, ни из среды выборных, ни из недр самой страны не раздалось ни одного протеста, эхо которого донеслось бы до нас. Я говорил в другой книге, как в 1730 году императрица Анна по просьбе офицера в своей гвардии разорвала грамоту, которую позволила верховникам навязать себе. В 1613 году терем царицы Анастасии был, может быть, свидетелем такой же сцены. Попытки ввести конституционный строй не имели надежды на успех в этой уже глубоко демократизировавшейся стране, именно потому, что они всегда шли сверху. Масса не интересовалась ими, относилась к ним даже враждебно. Она инстинктом понимала, что, идя по следам поляков, реформаторы вели не к свободе, а к олигархии. К тому же одинокие, оторванные опричниной от покровительствуемого им слоя мелкого дворянства, который составлял силу польских олигархов, их русские подражатели только неумело повторяли дружно выученный урок. В этой стране революция носила характер скорее социальный, чем политический. Только в первом смысле она и могла мощно развиться. С этой стороны движение могло бы привести к глубоким изменениям социального строя, если бы внешняя опасность не стала на его пути, предписав ему нетерпящие отлагательства задачи, она отвлекла народное сознание от задач внутреннего порядка, которыми скоро пренебрегли и предоставили их разрешение далекому будущему. Кроме сохранения национальной независимости, единственным приобретенным после кризиса результатом было окончательное распадение аристократического элемента. Простонародью, однако, не удалось получить его наследие. Оно досталось товарищам Пожарского, а через посредство служилых людей их позднейшим представителям в организации современной России, придворной камарилье и бюрократии. Но эта эволюция уже касается истории первых Романовых, к которой я подойду, если силы мне позволят, в другой книге. К царствованию Михаила Федоровича относятся и последние эпизоды героического романа, трагическую развязку которого я должен здесь рассказать, чтобы не заслужить упрека в небрежном умолчании. Предваряя события, я прослежу судьбу Марины и Заруцкого до конца их авантюрного предприятия.
1: Мы читали главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время». Продолжение завтра в это же время.

0: змія и овца.
1: Змія лежала под колодой и злилась на целый свет. У ней другого чувства нет, как злиться. Создана уж так она природой. Ягненок вблизости резвился и скакал. Он о змее совсем не помышлял. Вот выпал шень, она в него вонзает жало. В глазах у бедняка туманно небо стало. Вся кровь от яду в нем горит. «Что сделал я тебе, змее?» — он говорит. «Кто знает, может быть, ты с тем сюда забрался, чтобы раздавить меня?» — шипит ему змея. «Из осторожности тебя караю я!» «Ах, нет!» — он отвечал. И с жизнью тут расстался. В ком сердце так сотворено, что дружбы, ни любви не чувствует оно, и ненависть одну ко всем питает, тот всякого своим злодеем почитает.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Змея и овца». Читал Борис Миронов.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия готова к переговорам для достижения устойчивого мира на Украине, но не будет на период их проведения делать паузу в СВО. Об этом заявил Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.
2: Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантией Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года, которыми грезят Зеленский и его западные хозяева. Но европейцы не смогли подавить в себе извечный инстинкт лгать и пытаться достигать своих целей преступными методами.
1: Сергей Лавров добавил, Вашингтон в последних контактах с Москвой подтверждает, что по-прежнему заинтересован в содействии украинскому урегулированию. Соединенные Штаты пригласили президента России Владимира Путина на саммит группы 20 в Майами и надеются, что он примет приглашение. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, это возможность пообщаться не только с американским лидером Дональдом Трампом, но и с другими главами государств. Саммит пройдет 14 и 15 декабря. Об этом Марко Рубио заявил после переговоров в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Первые платежи цифровыми рублями в виде налогов и штрафов поступили в федеральный бюджет, сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор вместе с разработчиками защищенных сим-карт сейчас готовит новое решение, позволяющее платить цифровыми рублями без мобильного интернета. Утилизационный сбор на автомобили в России проиндексируют с 1 января на 10-20% в зависимости от типа транспортного средства. Это подтвердили представители Министерства промышленности и торговли. Повышение предусмотрено долгосрочным графиком, утвержденным 2 года назад, и способствует локализации производства.